святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

любовь светится в чаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю

0: Слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 3. Мы в ответ на это сказали: мы это сделали ради Царства Небесного. Глава 4. Вопрос Авва Моисея касательно высказанного намерения нашего. На это Авва Моисей ответил: «Вы хорошо сказали о конце, но не сказали, какова та цель, взирая на которую и не уклоняясь от правого пути, мы можем получить Царство Небесное». Когда мы признались, что не знаем, старец отвечал: «Конец нашего обета, как сказано, есть Царство Божие, а назначение наше, то есть цель, — чистота сердца, без которой невозможно достичь этого конца. Эта цель общая всем, а собственная частная цель монашества есть усовершенствование в любви». Смотри ниже главу 6. Потому монашество есть состояние людей, стремящихся к христианскому совершенству при исполнении обетов нищеты, воздержания, послушания. Это совершенство состоит в том, чтобы, устранив от себя все препятствия к любви Божией, послушанием посвятив себя Богу, посредством любви соединиться с Ним. Итак, к этой цели да будет всегда устремлен ум наш, и если случится, что сердце наше несколько уклонится от правого пути, мы тотчас обратим его и, как бы по правилу архитекторского искусства, направим к цели. Глава 5. Все нужно направлять к определенной цели. И апостол Павел утверждает, что конец нашего обета есть жизнь вечная, говоря: «Плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная». К Римлянам 6:22. А цель наша есть чистота сердца, в которую он справедливо называет святостью, без которой вышесказанный конец не может быть достигнут. Он так сказал другими словами: «Цель ваша в чистоте сердца, а конец — жизнь вечная». Касательно этого назначения он в другом месте само имя, то есть цель, знаменательно выразил, говоря так: «Заднее забывая и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия». К Филиппийцам 3:13-14. Итак, что может вести нас к этой цели, то есть чистоте сердца? Тому всею силою и надо последовать. А что отвлекает от нее, того надо избегать, как вредного и гибельного. Ибо для этой цели мы все переносим и делаем. Для нее все оставляем — родители, отечество, достоинство, богатство, забавы и удовольствия этого мира, чтобы приобрести постоянную чистоту сердца. Итак, этой целью все наши действия и помыслы всегда должны направляться к достижению ее. Если же она не будет постоянно находиться перед нашими взорами, то не только все наши труды останутся пустыми, непостоянными, напрасными, без всякой пользы, но и все помыслы будут различны и противоречивы. Ибо духу, не имеющему куда стремиться и к чему в первую очередь прилепляться, необходимо ежечасно и ежеминутно изменяться из-за разнообразия встречающихся впечатлений. Необходимо всегда преобразовываться в первое попавшееся состояние. В добротолюбии это переведено: если же забудем эту цель, то обязательно нам, как идущим во тьме и непрямым путем, часто спотыкаться и многократно заблуждать. Глава 6. О тех, которые, отрекшись от мира, без любви стремятся к совершенству. Оттого и зависело, что некоторые, презрев огромные богатства этого мира, и не только многие тысячи золота и серебра, но и множество поместий, после, как мы видели, возмущались гневом из-за ножичка, грифеля, иглы и пищевого пера. Они не возмущались бы из-за таких маловажных вещей, если бы помнили цель, для которой отреклись от большего и драгоценного имущества. Некоторые часто с такой ревностью берегут книгу, что не позволяют никому хоть немного почитать, даже прикоснуться, и потому находят поводы к нетерпеливости и смерти там, где должны приобретать терпение и любовь. И хотя все свои богатства из любви к Христу расточили, Однако, удерживая прежнее пристрастие сердца вещам маловажным и по их поводу иногда гневаясь, во всем остаются бесплодными, пустыми, так как будто они не имели апостольской любви. Блаженный апостол, предвидя это в духе, говорит: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13:3. Этим ясно доказывается, что совершенство не приходит тотчас с нищетою, расточением всех богатств или с отвержением достоинств, а состоит в любви, свойство которое апостол описывает, и которое состоит только в чистоте сердца. 1 Коринфянам 13:4-6. Ибо что иное значит не завидовать, не превозноситься, не бесчинствовать, не искать своего, не раздражаться, не мыслить зла, не радоваться неправде и прочее, как то, чтобы всегда приносить Богу сердце совершенное, чистое, и охранять его от всех возмущений. Глава 7. О желании спокойствия сердца. Итак, для этой чистоты нам следует все делать и желать. Для нее в пустыню надо удаляться. Для нее нужно предпринимать посты, бдения, труды, нищету телесную, чтение и другие добродетели, чтобы через них сделать и сохранить сердце наше чистым от всех вредных страстей. И если по требованию какого-либо нужного и предпринимаемого для Бога дела мы вынуждены оставить их, то есть пост, бдение и прочее, то не следует нам впадать в скорбь, гнев или негодование, для подавления которых мы должны будем совершать пост, бдение и прочее. Ибо не столько приобретаем от поста, сколько теряем от гнева, и не столько получаем пользы от чтения, сколько вреда от презрения брата. Итак, посты, бдения, отшельничество, размышления о Священном Писании нужны для главной цели, то есть чистоты сердца, которая есть любовь, и из-за них нельзя нарушать эту главную добродетель, при сохранении которой в целости и невредимости у нас не будет никакого недостатка, если бы по необходимости и было опущено что-нибудь из сказанных подвигов. Также не принесет никакой пользы исполнение всего этого, если не будет у нас главной добродетели, любви, для которой все то должно совершаться. Всякий старается устроить себе орудие какого-либо искусства, не для того, чтобы они праздно лежали, и пользу, какую эти орудия могли бы доставить, видит не в одном лишь обладании ими, а чтобы с их помощью сделать искусственное дело, для которого они служат пособием. Итак, посты, бдения, упражнения в Священном Писании, нищета, расточение всего имущества не составляют совершенства, но только средства к совершенству, поскольку не в них состоит конец жизни монашеской, но посредством их достигается конец. Напрасно упражняется в них тот, кто, довольствуясь ими как высшим благом, внимание своего сердца привязывает только к ним, и ревность к добродетели не будет простирать к достижению конца, для которого их надо желать. Это значило бы иметь орудие для искусства и не знать его цели, в которой состоит весь плод. Итак, всего, что может возмущать чистоту и спокойствие нашего духа, следует избегать как вредного, даже если кажется полезным и необходимым. Соблюдая это правило, мы можем избежать уклонения во всякие погрешности и развлечения и прямым путем достигнуть желаемого конца. Глава 8. Главное старание должно относиться к созерцанию божественных предметов, которое поясняется подобием Марии и Марфы. Итак, главное старание у нас, постоянно желаемое, неизменное назначение, цель сердца, должно состоять в том, чтобы дух всегда прилеплялся к божественным предметам и к Богу, а все прочее, не имеющее отношения к этому, хотя бы и казалось великим, следует считать вторым или низшим, или даже вредным. Дело это прекрасно изображается в Евангелии, в лице Марфы и Марии, от Луки, глава 10. Марфа, хотя и святым делом занималась, так как услуживала самому Господу и его ученикам, а Мария, внимая только духовному учению, сидела у ног Иисуса, целуя их, мазала маслом доброго исповедания. Однако Господь предпочитает последнюю первой, потому что она избрала лучшую долю, и притом такую, которая никогда не может быть отнята у нее. Ибо когда Марфа, занятая благочестивую работой и распоряжением, трудилась, и, видя, что она одна не может успеть в таком служении, просила у Господа помощи сестры, говоря: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Там же стих 40. Хотя она не к маловажному делу, а к похвальному служению приглашала ее. Однако что слышит от Господа? «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а немногое или даже одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у ней». Стихи 41 и 42. Итак, видите, главное благо Господь устанавливает в одном божественном созерцании. Поэтому, хотя прочие добродетели мы называем полезными и необходимыми, однако утверждаем, что их нужно считать второстепенными по достоинству, потому что все они совершаются для одного созерцания. Ибо Господь, говоря «заботишься и суетишься о многом, а нужно немного или даже только одно», устанавливает высшее благо не в деятельном, хотя и похвальном труде, изобилующем многими плодами, а в созерцании Бога, которое просто и одно только есть, утверждает, что немногое нужно для совершенного блаженства, то есть созерцание, которое соблюдается сперва в созерцании немногих святых предметов, таким образом восходя на пути совершенствования, приходит и к тому, что называется единым, то есть видению одного Бога при помощи Его, чтобы с превосходством совершив дела и дивные служения святых, наслаждался знанием и великолепием уже одного Бога. Следовательно, Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Это необходимо рассмотреть внимательнее. Когда Господь сказал «Мария избрала благую часть», хотя о Марфе умолчал и, по-видимому, никак не укорил ее, однако, хваля Марию, он тем показал, что Марфу считает ниже ее. Опять словами «которая не отнимется от ней», он показывает, что от Марфы доля ее может быть отнята, ибо телесное служение не может постоянно пребывать с человеком, а служение Марии никогда не может кончиться. Глава 9. Вопрос. Как упражнения в добродетелях не пребудут с людьми? Герман. Этим мы, очень смутившись, сказали: «Что же, труд постов, упражнения в чтении, дела милосердия, правды, благочестия, человеколюбия — неужели отнимутся у нас и не пребудут со своими творцами? Особенно, когда сам Господь обещает Царство Небесное за эти дела, говоря: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждала, вы напоили меня», и прочее. От Матфея 25, 34 и 35. Как же отнимется то, что вводит делателей своих в Царство Небесное? Глава 10. Ответ. Не отнимется награда, но прекратится действие. Моисей. Я не сказал, что отнимется награда за доброе дело. По словам Господа, кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. От Матфея 10, 42. Но говорю, что должно прекратиться то дело, совершение которого требует телесная необходимость или укрощение плоти, или неравенство в этом мире. Упражнения в чтении, прискорбный пост для очищения сердца и изнурения плоти полезны только в настоящей жизни, пока плоть походствует против духа. Мы видим, что они иногда и в настоящей жизни не нужны бывают для тех, которые ослаблены чрезмерным трудом или телесной болезнью, или старостью, и человеку невозможно постоянно упражняться в них. тем более они прекратятся в будущей жизни, когда тленное облечется в нетление, и тело это, ныне животное, воскреснет духовным, и плоть уже не будет такой, чтобы похотствовать против духа. Об этом блаженный апостол ясно говорит: телесное упражнение мало полезно, а благочестие, под которым без сомнения понимается любовь, на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 к Тимофею 4:8. Это упражнение называется малополезным, значит, упражняться в нем можно не в любое время, и оно одно само по себе не может доставить трудящемуся высшее совершенство, ибо мало может относиться к тому и другому, то есть и к краткости времени, потому что телесное упражнение не может человеку сопутствовать вечно, как в настоящей, так и в будущей жизни, или к малости пользы, которая приобретается от телесного упражнения, потому что изнурение тела составляет некоторое начало преуспевания, а не само совершенство любви, которое имеет обетование жизни настоящей и будущей. Упражнения в вышеупомянутых делах мы считаем необходимым, потому что без них невозможно взойти наверх совершенства любви. Также и дела благочестия и милосердия необходимы в этом времени, пока еще господствует неравенство между людьми. Совершение их и здесь было бы не нужно, если бы не было столько бедных, нуждающихся и немощных. Это произошло от несправедливости людей, именно тех, которые завладевают тем, что общим Творцом даровано всем, только для своей потребности, однако держат без употребления. Следовательно, пока в этом мире будет продолжаться такое неравенство, действие это необходимо и полезно для упражняющегося, предоставляя доброму расположению и благочестивой воле награду вечного наследия. А в будущем веке, после воцарения равенства, оно прекратится. Когда уже не будет неравенства, из-за которого эти дела должны совершаться ныне, то все от этой разнообразной деятельности будут переходить к любви Божией и созерцанию божественных предметов при постоянном очищении сердца. Кто еще в этом веке посвятил себя этому делу, со всем усердием и всеми силами стараясь очистить дух, тот и после сложения бренной плоти, пребывая в этом же деле, достигнет обетования Господа Спасителя, о котором говорится: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Глава 11. О вечности любви. И что удивительного, если вышеупомянутые обязанности прекратятся, когда святой апостол пишет, что и высшие дарования Святаго Духа прекратятся, а любовь одна без конца пребудет. Хотя и пророчества, говорит он, прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. Все дары даются на время для нуждающегося. После распоряжения, для которого даются, они без сомнения тотчас прекратятся. А любовь никаким временем не будет прервана, ибо не только в настоящем мире действует в нас с пользою, но и в будущем, после отложения плоти телесной, она будет пребывать гораздо действеннее, никаким недостатком не будет ослабляться, но при постоянной чистоте пламеннее и искреннее будет прилепляться к Богу. Глава 12. Вопрос о непрерывности духовного созерцания. Герман. Кто же, облеченный слабой плотью, может всегда заниматься этим созерцанием, так, чтобы никогда не думать о приходе брата, о посещении больного, о рукоделии или о человеколюбии, или принятии странников, или посещении другими, и о прочих необходимых и неизбежных потребностях тела? Наконец, как может разум человеческий всегда видеть невидимого и непостижимого Бога и быть неразлучен с Ним? Мы желали бы знать это. Глава 13. Ответ о направлении сердца к Богу и о царстве Бога и дьявола. Моисей. Правда, таким образом, как вы говорите, Невозможно человеку, связанному немощью плоти, непрестанно созерцать Бога и быть неразлучным с Ним. Но нам следует знать, куда мы должны устремлять внимание нашего ума, какой цели всегда обращать взор нашей души. Когда дух наш сможет достигнуть ее, то радуется, а если удалиться от нее, то скорбит и вздыхает, и всякий раз чувствует себя удалившимся от высочайшего блага, как только отвернет свой взор от него, считая прелюбодеянием даже кратковременное удаление от созерцания Христа. Когда взор наш хоть немного уклонится от него, то, обратив опять очи сердца к нему, как бы по прямой линии устремим взор ума. Все заключается в святилище души. Когда дьявол будет изгнан отсюда, и страсти уже не будут в ней царствовать, то устанавливается в нас Царство Божие, как говорится в Евангелии. Не придет Царствие Божие приметным видимым образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 и 21. А внутри нас ничто иное может быть, как знание или неведение истины и любовь к порокам или добродетелям, которыми мы устраиваем в сердце царство или дьяволу, или Христу. Качество этого царства описывает и апостол, говоря: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. Итак, если Царство Божие внутри нас находится, и это Царство есть праведность, мир и радость, то кто их имеет, тот без сомнения находится в Царстве Божием. И напротив, которые живут в неправде, раздоре и печали, производящей смерть, те находятся в царстве дьявола, в аду и смерти. Ибо этими признаками различается Царство Божие и дьявола. И точно, если возвышенным взглядом ума будем рассматривать то состояние, в котором живут небесные горние силы, которые истинно пребывают в Царстве Божием, то должны будем признать, что состояние это не иное, как вечная и непрестанная радость. Ибо что столь свойственно и пристойно истинному блаженству, как неспокойствие постоянное и радость вечная? И это, вернее, подтверждается не моею догадкою, а свидетельством самого Бога, который качество и состояние этого царства ясно изображает так. «Вот я творю новые небеса и новую землю, а прежние не будут уже вспоминаемы и не придут на ум, но будете радоваться и веселиться во веки веков о том, что я творю». Книга пророка Исаии, глава 65, стихи 17 и 18. Опять «радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение» Исаия 51, 3. «И будет месяц от месяца и суббота от субботы» Исаия 66, 23. Еще «они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся» Исаия 35, 10. И если еще яснее хотите узнать о пребывании в городе святых, то слушайте, что Господь говорит к самому Иерусалиму. «И поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Уже не будет солнца служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоей. Не закатится уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Исаия 60, 17 по 20. И потому блаженный апостол не просто всякую вообще радость называет Царством Божиим, но только ту, которая в Духе Святом. Ибо он знает, что бывает и другая, достойная порицания. Радость, о которой говорится «мир возрадуется» от Иоанна 16, 20. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете» от Луки 6, 25.

0: 1 Коринфянам 15:28. Или «Святые на небесах будут царствовать с Господом».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол, никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: лечится Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мы отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведы, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человека любцев и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвосят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодниче Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 августа по новому стилю или 21 июля по старому. И сегодня мы чтим память пророка Иезекииля, несшего свое служение в VI веке.

Поздравляем с Днем Ангела! Братья и сестры, сегодня мы снова говорим о пророках. Вслед за пророком Ильей Святая Церковь прославляет пророка Иезекииля. Традиционно в библеистике по объему книги, носящей имя пророка, книгу пророка Иезекииля относят к великим пророкам. Она состоит из 48 глав. Святой пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте с первым караваном плененных в 597 году до нашей эры Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил в поселке Тель-Авив при реке Хавар близ Ниппура, одного из религиозных центров Вавилонии. Там на 30-м году жизни, в 5-й год от пленения царя Иоакима, в 592 году до нашей эры, началось его пророческое служение. В видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, славу Божию, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждое четыре лица – человека, льва, тельца и орла – тетраморфов, или еще как называют эту колесницу – меркава. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Во время движения крылья издавали сильный шум, а во время остановки крылья опускались. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом подобие престола, как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле сияющее подобие человека, а вокруг него радуга. По толкованию отцов церкви, пресветлое подобие человека, сидящего на сапфировом престоле, было прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся престолом Божиим. Четыре животных прообразовали четырех евангелистов, просветивших весь мир евангельской проповедью с разумом человека, с силою львиною, с покорностью тельца, с высоким парением духа, подобным орлиному. Колеса со множеством очей, части света со всеми народами земли. При этом в видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь к народу израильскому. По вдохновению он принимает на себя ряд испытаний, чтобы разделить страдания своего народа. Так он свыше года спит с кирпичом, на котором написано имя Иерусалим. Затем он ест лепешки, испеченные на коровьем навозе. Затем он обривает свою голову. А в 587 году до Рождества Христова от язвы умирает его жена. Дом пророка в Тель-Авиве, как и дома многих священников, в плену стал местом, где собирались изгнанные иудеи. Именно из таких домов собраний в эпоху плена и родилась синагога. К приходившим к нему людям обращал пророк свои пламенные проповеди. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому о предстоявших испытаниях в наказание за заблуждение в вере и отступничество от истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников. Предсказывал возвращение их из вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма. Особенно важны для нас два знаменательных видения пророка – о храме Господнем, исполненном славе, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от рабства дьяволу и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемой пророком «Вратами затворен».

0: истинными, которыми прошел только один Господь Бог. Видение о сухих костях на поле – прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных крестной смертью Господа нашего Иисуса Христа. Вот эти строки. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчества на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, «Изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище». Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк спросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение в идолопоклонстве одного еврейского князя, святого Иезекииля, предали казни. Привязанный к диким коням, он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, высыпальнице Сима и Арфаксада, прародителей Авраама, недалеко от Багдада. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношения, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря, и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемой отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбцев сы обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путью Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от не живота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мне окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоя бесконечная блаженная жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Евангелие дня.
1: Дорогие друзья, сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Матфея, 21 глава, с 18 по 27 стих. «Поутру же, возвращаясь в город, возолкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это тотчас засохла смоковница?“ Иисус же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не сомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и вернись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите“. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: „Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или человеков?“ Они же рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет нам: „Почему же вы не поверили ему?“

а если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем», — сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Дорогие друзья, а сейчас послушаем, что говорит блаженный Феофилакт Болгарский в своем толковании на сегодняшнее евангельское чтение. Законоучитель, завидуя тому, что Христос изгнал из храма торгующих, приступает к нему с таким вопросом: «Кто ты, что изгоняешь из храма торгующих? Делаешь ли ты это по праву священника или поступаешь как царь? Но ты и не царь. Впрочем, если бы и был царем, то не надлежало бы тебе так действовать, потому что царям нельзя принимать на себя обязанности священнических». Такой вопрос законоучителя предлагает Господу с той целью, чтоб, если он скажет «я это делаю своей властью», оклеветать его как возмутителя и человека самовольно действующего, а если скажет «я творю это божественной властью», отклонить от него народ, воздававший ему славу как Богу, показав народу, что он не Бог, а раб, будто волю Божию совершающий эти дела. Что же ответствует на это Христос, истинная премудрость? Он уловляет мудрецов в коварстве их и предлагает им свой вопрос об Иоанне, дабы, если скажут, что проповедь Иоаннова была с небес, улучить их в богоборчестве, как не принявших ее, а если скажут «а человек», устрашить их народа, так как все почитали Иоанна пророком. В этом месте Господь показывает, что не должен отвечать на вопросы коварные и злоумышленные, потому что и сам не отвечал иудеям на их коварный вопрос, хотя и мог дать ответ. Здесь научаемся и тому, что хвалить самих себя не согласно с примером Христовым.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Уральском округе Росгвардии в день крещения Руси почтили память небесного покровителя ведомства. Помощник командующего округа по работе с верующими иерей Роман Маньшин совершил обряд окропления святой водой личного состава и военной техники в отдельном батальоне охраны и обеспечения оперативно-территориального объединения Росгвардии в Екатеринбурге. Также военнослужащих батальона со значимой датой в истории России и войск правопорядка поздравил еще один помощник командующего округом по работе с верующими имам-хатыб Анвар Хабиров. Отмечу, что военнослужащие и сотрудники Уральского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии Российской Федерации приняли участие в праздничных и духовных мероприятиях, приуроченных к Дню крещения Руси и Дню памяти небесного покровителя, покровителя войск правопорядка, святого равноапостольного великого князя Владимира. Например, в Новоуральске личный состав полка Росгвардии принял участие в праздничном богослужении, а в Тюмени офицеры территориального управления и сотрудники вневедомственной охраны посетили божественные литургии в городских храмах. А на Южном Урале сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области стали участниками городского фестиваля «День крещения Руси». Праздничные акции с участием личного состава ведомства прошли и в других муниципальных образованиях региона. Ну и к другим сообщениям выпуска. Участники клуба приходских пресс-секретарей Екатеринбургской епархии внесли вклад в науку. Их интервью с прихожанами стали основой магистерской диссертации, защищенной в Екатеринбургской духовной семинарии. Диплом с отличием за работу под названием «Церковная жизнь Екатеринбурга в конце 20-го, начале 21-го веков» в личных воспоминаниях православных верующих получила выпускница Юлия Зиберт. Документ о завершении образования вручил лично митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В основе исследования выпускницы Екатеринбургской духовной семинарии, в основе ее исследования 40 уникальных интервью, собранных пресс-секретарями приходов. Герои истории – это прихожане в возрасте от 60 лет, которые поделились воспоминаниями о том, как приходили к вере, как жили верующие в советские годы и как в 90-е восстанавливали храмы. Личные судьбы переплелись с историей церковной жизни Екатеринбурга и Среднего Урала. Каждый участник клуба приходских пресс-секретарей провел большую работу, фиксируя устные свидетельства. Благодаря их труду удалось создать уникальный корпус источников, которым ранее историки практически не располагали. Анализ этих 40 интервью позволил выявить ключевые доминанты. Великая Отечественная война упоминается в более чем в 90% материалов. Роль представителей старшего поколения в передаче веры зафиксирована более чем в 70% случаев, а мотив прихода к вере через скорби – более чем в 47%. Участие в восстановлении храмов в 90-е-2000-е годы приняли более 50% респондентов. Юлия Зиберт не только проанализировала полученные материалы, но и осмыслила сам опыт создания площадки для сбора воспоминаний. Исследование показало, что интервью, записанные и обработанные волонтерами, обладают ценностью как исторический источник. Вместе с тем работа выявила и точки роста проекта. Отсутствие единых методических рекомендаций, разный подход к расшифровке и редактированию материалов. Также на основе диссертации была разработана памятка для интервьюеров, которая поможет участникам клуба собирать материал более качественно. Также планируется запустить на платформе сбор устных воспоминаний военных священников, несущих свое служение в зоне специальной военной операции. Напомню, что клуб приходских пресс-секретарей Екатеринбургской митрополии – это сообщество активных прихожан, прошедших подготовку основам журналистики в рамках клуба. Медиасообщество было создано по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в феврале 2024 года. Ну и последнее сообщение выпуска. Футбольный турнир храма на семи ключах посвятили былинному герою. В это воскресенье на приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах города Екатеринбурга прошел футбольный турнир, посвященный святому Илье Муромцу. К участию приглашали всех желающих. Организаторами спортивного мероприятия стали члены приходского молодежного объединения «Поискатели», а возраст участников турнира составил от 12 лет. После окончания игры всех пригласили на чаепитие. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных, и, как я вчера вам и обещала, мы продолжаем разговаривать про специфику и технологии работы с бездомными людьми. Рассматриваем мы это направление на примере организации «Милосердие», что в городе Тюмени. У меня в гостях на телефонной связи со студией Андрей Александрович Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор организации «Милосердие» города Тюмени. Андрей Александрович, и снова здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Вот в прошлый раз мы в общем и целом поговорили про работу организации. Сегодня давайте именно про внутреннюю кухню поговорим. Вот с чего начинается ваш день? Как он проходит и когда и во сколько заканчивается?
2: Ну, вообще начинается по-разному в разное время и заканчивается уже по-разному в разное время. Задачи-то разные, и у меня как у руководителя организации. Вот сутками я уже не в том возрасте, но и такой необходимости нет, чтобы сутками. Но я буквально, наверное, последний год на ночь ставлю в авиарежим телефон. Раньше я его даже и не выключал, потому что всегда что-то могло произойти, а сейчас я в таком более щадящем режиме. Меня сотрудники как-то так это настроили, что я им нужен как можно дольше еще живым, вот, и здоровым, а для этого нужно где-то себя и беречь. Вот, поэтому я так стараюсь сейчас хоть какое-то время для сна давать. Но, так бывает же, если не отключишь, то звонят и ночью, и это. Но у нас же ночью мы принимаем людей, и если они попадают в какую-то ситуацию, но нуждаются в нашей помощи. И есть куда обратиться, поэтому я уже как-то на себя это не беру. Вот.
1: А вообще, каков стандартный путь возвращения человека в привычную среду? Вот, ну, скажем, от первой встречи, когда вам кто-то позвонил, или вы где-то человека увидели, или сам он пришел к вам, до какого-то результата. Ну, то есть, когда человек или с родственниками встретится, или сможет спокойно жить в социуме, там, снимать квартиру, или, может быть, жилье там у него какое-то, или документы ему надо оформить. Вообще, сколько нужно специалистов, чтобы вернуть человека обратно в общество?
2: Ну, специалисты у нас на входе работают администраторы, социальные работники, дезинфектор, да, то есть, ну, медики, то есть, условно говоря, там на первом этапе нужно, ну, в зависимости от того, как, в каком человеке. Бывает же, человека привозят, например, с подъезда, с улицы, он обросший, грязный, с овшами, например, да, там, вот, естественно, его в первую очередь омоют, переодевают, покормят, вот, а потом, когда уже вот он немножко как бы уже сытый, помытый, чистенький, да, там обработанный, уже с ним общение строит администратор, да, там, ну, я имею в виду первичный прием, и по определенному алгоритму проводит опрос, да, там его жизненной ситуации, чтобы выяснить, родственники, откуда, есть, нет документы, инвалидность, что он сам хочет, как он считает, какая ему помощь нужна. Вот, ну, то есть некоторые же просто там знают уже, что им надо. А кто-то все равно через диалог пытаемся, ну, помочь человеку осознать, что же все-таки ему надо. И вот администраторы этим занимаются, потом дальше информация передается социальным работникам. Ну и, естественно, на начальном этапе медики осматривают, нуждается, не нуждается он в какой-то медицинской помощи. Ну, бывают же такие ситуации, например, его привозят, вроде как ни на что не жалуется в медицинском плане, а его, ну, моют, а у него, например, на ноге гангрена. Да, то есть и понятно, что нужно его отправлять на госпитализацию, и чтобы он там ему, ну, например, там ампутировали, чтобы дальше это заражение не шло. Вот. Ну, я как такой вот. А потом, конечно, нам обратно возвращают. То есть, например, даже если к нам человек попадает, мы его отправляем в больницу, и потом, когда ему все уже сделают, он уже не нуждается в дальнейшем, ну, я имею в виду, в стационарном лечении, его отправляют к нам. Вот, у нас так работа выстроена, что лечебное учреждение на улицу не выписывают бездомных, а отправляют к нам, и дальше мы уже ими занимаемся. То есть у нас такое взаимодействие тесное выстроено. А вот по времени, сколько там занимает времени, у каждого индивидуально. Если, например, человек в возрасте или у него инвалидность, и у него есть показания для дома социального обслуживания, да, то наша задача заключается в том, чтобы ему выправить все документы, да, там, оформить паспорт, инвалидность или пенсию по возрасту, собрать комплект, пакет документов для оформления в дом-интернат. И потом после получения путевки мы его отправляем. Вот, вот сегодня мы троих человек вот так увезли в дом социального обслуживания. То есть вот люди, которые раньше жили на улице, да, они сегодня обрели свое постоянное место жительства. Вот. И возможность посторонней помощи, той, в которой они в любой момент могут нуждаться, потому что, ну, вот, силу возраста и особенности здоровья. А если, например, человек работоспособный, то тут тоже зависит от его мотивации трудиться. Те, кто хочет работать, по-настоящему хотят, они просто, ну, как бы говорят об этом, то им достаточно вот немножко помочь, там, документы восстановить, там, немножко дать силы свои восстановить тоже. И они сами и находят работу, и не надо за них ничего делать. Вот так вот. А кто особо не умеет работать и не хочет, понятно, что они вот и то, и так. И там, конечно, с ними подольше надо заниматься. И у нас где-то и психологи с ними занимаются, и где-то мы даже сами создаем рабочие места, потихоньку их включаем в труд. Вот. Но, конечно, краеугольный камень — это все-таки зависимость. И большая часть людей не способны трудиться, нормально трудиться, из-за того, что они страдают зависимостью. Здесь мы упор делаем все-таки на реабилитацию зависимых, зависимости. И, как показывает опыт, это возможно. И после прохождения всех, вот так сказать, мероприятий по реабилитации зависимости, то люди возвращаются и к труду, и семьи восстанавливают, и возвращаются в семьи, и живут нормальной, полноценной жизнью. И никто никогда не вспомнит, что они когда-то были бездомные. А вот. Я почему акцент-то всегда и делаю на зависимость? Потому что, ну вот, ну реально, до тех пор, пока человек не научится трезво жить, его ситуация не меняется. Он ходит по кругу. Он может устраиваться на работу и пропивать эту первую зарплату, или вторую, или третью, и постоянно возвращается на один и тот же круг. До тех пор, пока не поймет, что ему нужно решать проблему с зависимостью, а не искать работу. Они же приходят к нам, например, вот работоспособный парень. Он говорит, вот мне бы только работу, и все у меня выправится. Мы-то понимаем, что у него ничего не выправится. Потому что он получит зарплату, он ее пропьет и снова вернется опять к нам вот в таком же состоянии. То есть мы это же видим, годами работаем. То есть когда проработаешь уже, вот я более 20 лет этим занимаюсь, вот, и мы же видим судьбы, мы общаемся с родственниками, мы смотрим историю этих людей, откуда, как они росли, как они развивались, в каких условиях, что было, как это все возникло. То есть и понимаем, что помощь в выходе из ситуации бездомности — это не просто набор социальных услуг. Просто набором социальных услуг, вот так вот, как вот говорят, там вот социальное обслуживание, да, там восстановить документы, там устроить на работу, там связь с родственниками. Просто этого не работает. Тут надо более глубоко заниматься этим всем. Ну, вот я в книге-то все это расписал. Вот, кому интересно будет, можно будет заказать и почитать.
1: Как происходит работа и взаимодействие с государственными структурами? Насколько они готовы сотрудничать именно вот с подобными организациями? Потому что, как правило, государство, оно немножко и так завалено работой очень сильно. А тут вот еще вы приходите, да, и говорите, что вот у нас тут бездомные, давайте им помогать. Как они реагируют?
2: Ну, тут начнем с того, что, ну, как бы, взаимодействие это выстроено со всеми уже многолетнее. Вот. Но в целом можно сказать, что у нас система работает. и работает достаточно эффективно. То есть для этого уровень межведомственного взаимодействия у нас на достаточно высоком уровне. Это и взаимодействие с департаментом соцразвития, с департаментом здравоохранения, и с управлением соцзащиты. И, ну, то есть, в принципе, вся цепочка, все заинтересованные стороны, с ними выстроено взаимодействие. А сложности, без сложностей ничего не бывает. Всегда возникают какие-то новые вопросы, там, задачи, какие-то сложные случаи, которые отрабатываем в ручном режиме. Но в целом все настроены на сотрудничество, на взаимодействие, на том, чтобы работа была выстроена эффективно, чтобы людей на улицах у нас не было брошенных. То есть в этом плане, будем так говорить, благодаря правительству Тюменской области созданы достаточно комфортные условия для работы нашего направления.
3: Есть ли какая-то оценка или система оценки вашей деятельности, и вообще можно ли как-то вашу деятельность оценить? Ну, то есть я понимаю, что, наверное, по количеству там тарелок супа, единиц выданной одежды и чего-то еще, это, наверное, не тот критерий, но вообще есть ли они и могут ли они быть? Вот что для вас основной критерий оценки?
2: Ну, тут тоже я периодически думаю, как вот это все, да, действительно, там, количество там порций еды, там выданной одежды — это не показатель. Все-таки показатель — это жизнеустройство людей. Вот. Что он не на улице. Вот это показатель. То есть, а все остальное, да, там какие-то мероприятия внутри, там медицинская помощь, психологическая помощь, да, там социальная какая-то, там, трудовая. То есть это все, ну, как бы такое сопровождение. Ведь вот, например, тоже вот метрика — выйти в самостоятельное проживание. А многие люди, они в самостоятельное проживание никогда не выйдут. Ну, в силу своего здоровья, физического, психического. У нас вот, например, до 20 лежачих больных, они здесь у нас до конца и будут находиться. Потому что а где им в последний путь-то? Ну, не на улице же им, будем так говорить, уходить из этой жизни. Они уходят у нас. Но это же жизнеустройство их, так ведь? То есть они не на улице. Это показатель нашей работы, так ведь? То есть один из показателей, когда человек в комфортных условиях уходит из этой жизни ухоженным, с напутствием, если он крещённый, да, там, исповедь, причастие, потом отпели его, мы всех хороним. Да, то есть это же тоже показатель. Или там, например, человек устроился на работу, вышел в самостоятельное проживание. Отлично, тоже метрики, да, если вот так вот говорить. А кто-то, например, здесь у нас живет в нашей такой среде, самостоятельно не может жить, но живет здесь у нас, и он как-то помогает по хозяйству, занимается, там что-то делает. И социализируется, и учится общаться по-новому, и он не на улице. Это же тоже показатель работы. Поэтому здесь метрик на самом деле разных много. Но главный критерий — это то, что человек меняет свой привычный образ жизни и находится с крыши над головой.
3: А вот вы сами, кстати, говорили о том, что есть люди, которые уходят из реабилитационных центров. Они уходят, потому что не готовы принять ответственность за свою жизнь. Им проще пить, гулять, чем работать, да, чтобы вернуться в общество. И получается, что бездомные будут всегда. И проблему бездомных полностью решить нельзя.
2: Ну, вот смотрите, я когда говорил «уходит», я имел в виду «уходит в мир иной». Я говорил про лежачих больных, которые, ну, неизлечимо больны, что мы ухаживаем за лежачими больными. Вот. А то, что бездомность как проблема, она не будет решена. Всегда будут люди, которые, ну, вот, будут уходить, приходить. Но наша-то задача — создать определенную терапевтическую среду, чтобы помочь человеку переосмыслить свою жизнь, встать на какие-то новые рельсы и выбрать другой жизненный маршрут. И этот процесс, он не одного дня. Бывают ситуации, когда человек может и 10, и 15 раз к нам приходить, и, условно говоря, на 20-й раз у него что-нибудь в голове щелкнет, и он все-таки решит изменить свою жизнь. Понимаете, мы один из принципов нашей работы — это работать на результат. Мы не опускаем руки, мы всегда надеемся на то, что есть шанс вернуть этого человека, будем так говорить, с улицы в жизнь, в нормальную, трезвую, здоровую жизнь. Но не обязательно, что с первого раза. Пока человек дышит, пока он живой, мы каждый раз его принимаем и каждый раз стараемся ему помочь и достучаться до него. Не всегда получается. Некоторые погибают, некоторые попадают в места лишения свободы. Вот. Но это не повод опускать руки и разочаровываться в этих людях, и разочаровываться в этой помощи. Это лишь повод задуматься, а что мы еще можем сделать для того, чтобы помочь этому человеку. Что мы не доделали, вот, может быть, не то слово сказали, да, там, может быть, не так посмотрели, условно говоря. Там же бывает же вот каких-то вот этих, каких-то теплого слова. Я вот, недавно была ситуация, на улицу выезжал, там с бездомными разговаривал, они на улице были. И вот просто одного простого разговора, ну, одного небольшого разговора там человеку хватило, чтобы он потом к нам сам пришел. Понимаете? То есть просто чтобы человек увидел, что другой заинтересован в том, чтобы ему помочь, протянуть руку помощи, дать шанс изменить эту жизнь. Пусть даже там он соборов насносил в этой жизни, там непонятно сколько. Но несмотря на это, его никто не осуждает, его принимают и готовы поддержать. Вот когда они это видят, у них появляется надежда, что что-то может измениться в их жизни. И не обязательно это с первого раза. Они, ну вот тут у нас вот так получилось, что мы с ним пообщались, и он к нам пришел сам. Я потом увидел, вот хорошо, что ты пришел. Вот. А некоторые там дольше надо, да, чтобы достучаться.
3: Есть ли у бездомности какие-то признаки? Ну вот если сравнить бездомность с болезнью, то у каждой из болезней, да, медицинских, есть какие-то симптомы, которые нам говорят о том, что вот там та или иная болезнь к нам приближается. Есть ли какие-то симптомы, признаки у бездомности, по которым мы можем определить, что наш близкий человек уже как-то близок, движется вот в ту сторону, и, ну, чтобы как-то предотвратить, как-то вот не совсем, чтобы до крайности доходило, да, чтобы не с улицы человека обратно возвращать, искать его, а именно как-то предотвратить то, чтобы человек попал на улицу, оказался в ситуации бездомности.
2: Ну, это такой, это вопрос профилактики бездомности. Мы вот анализировали с партнерами корневая причина бездомности, да, то есть вот, и мы вышли на что? А это разрушение института семьи. Понимаете? То есть у нас модель здоровых отношений в семье, она нарушена. Дети растут неспособными опираться на свои внутренние ресурсы, неспособными выстраивать конструктивные взаимоотношения, неспособными к тому, чтобы определить для себя свою цель и смысл этой жизни, миссию свою какую-то, да, то есть они теряются в мире, да, и просто бездомность — это как такая крайняя точка вот этого вот, будем так говорить, хаотичного движения, а начинается-то все вот с семьи. И учитывая, что сейчас у нас мы переживаем кризис в семье, то риск, будем так говорить, распространения бездомности гарантированно на ближайшее поколение. Еще момент какой? У нас мы вот культурально, в нас последние вот эти десятилетия, будем так говорить, прививают очень такие опасные тенденции, когда мы говорим о том, что вот мне бы о себе побеспокоиться, не брать за себя ответственность, вот это тяжело, там разобщение идет семейное. Вы понимаете, когда дети приносят своих матерей ко мне на руках и говорят, что все, я больше не могу за ней ухаживать. Я сейчас не в осуждение говорю этого человека, а к тому, что насколько мы сами в отношениях с близкими обмельчали. Или там жена приводит своего мужика, говорит, вот, заберите его, не могу уже с ним. Я говорю, так мы бездомными занимаем. А он уже бездомный, я его выгнала из дома. Понимаете, нет? Или дети. Вот. Или там из-за того, что у него ментальные нарушения бывают. Понимаете, то есть мы не несем, разучились нести ответственность друг за друга, за близких людей. Вот когда мы начнем нести ответственность каждый за своего близкого человека, за своего родного человека, да, он может быть болен, он может быть психически болен, он может быть нуждается в постороннем уходе, он может пожилой, у него может слабоумие, у него может еще что-то. Вот. Но когда мы будем готовы нести за него ответственность, потому что он наш родной человек, это наша мама, папа, бабушка, дедушка, там, сын, дочь. Ведь у многих наших бездомных есть дети, есть родители, но они не готовы нести за них ответственность. И я считаю, что один из факторов риска развития бездомности — это вот обмельчание отношений, удешевление этих отношений, когда мы не способны нести ответственность друг за друга, за близких людей. Вот. Ну, понятно, что и личностные характеристики, да, то есть тут вот и то, и другое. И все это взаимосвязано.
3: Ну, вот. Ну и в конце я бы все-таки хотела поговорить с вами о мифах и всяких неправдах, которые бездомных окружают. Вот какой самый из них распространенный и точно неправда?
2: А вы какую сейчас информацию считаете неправдоподобной?
3: Ну, например, что все они алкоголики. На самом деле, я точно знаю, что на улицу попадают далеко не всегда алкоголики, и не все алкоголики попадают на улицу. Многие, кстати, вообще начинают пить только после того, как на улице оказались.
2: Смотрите, понимаете, вот здесь вопрос. Надо смотреть в корень. То есть зависимость и ментальные нарушения у большинства. Кто мне угодно что говорит, понимаете? Мы работаем со всем сегментом. То есть мы работаем на весь город. Вот все бездомные, которые есть, они проходят через нас. Большая часть — либо зависимость, либо ментальные нарушения разной степени выраженности. Это не миф, но это не повод отказываться им помогать. Это они в уязвимом положении, они нуждаются в помощи со стороны. И мы можем им помочь, если мы правильно эту помощь организовываем. Понимаете? То есть вот когда говорят, вот мифы, бездомные они разные. Да, действительно, есть, по пальцам можно пересчитать. То есть вот меня могут там воспринять, что там вот он давно занимается, он там выгорел, еще что-то. Вот для того, чтобы оценить мои выводы, нужно столько же проработать с бездомными. Так вот, если человек приходит, и у него нет зависимости от психоактивных веществ, я ищу у него ментальные нарушения. И обязательно это находится. Но это не с той стороны, да, что там психиатр говорит, что нет психически здоровых, есть недообследованные. Но то есть всегда есть какая-то личностная деформация, дефект. Почему человек выпал из общества? Вот когда говорят, вот у него был паспорт СССР, и он его не восстановил. Так вы задайте вопрос, а почему он не восстановил этот документ? Вот все восстановили, а он не восстановил. Так это уже определенная деформация, это уже он диссоциализирован в силу каких-то причин, в силу ментальных особенностей, в силу образа жизни, который он вел. Но он в любом случае, это не норма, понимаете? Это не жертва обстоятельств. Я вот к чему, понимаете? Нам нельзя из бездомных делать жертву обстоятельств. Если мы будем к ним относиться как к жертвам обстоятельств, мы им не даем шанс выйти из этой ситуации. Нам надо помочь им понять, в чем их степень ответственности, на что они могут опереться и как они могут изменить свою жизнь. А если они будут вот как жертва, вот и мы будем вокруг них бегать, крутиться, и ничего в их жизни не поменяется. Вы посмотрите в Америке, вот целые анклавы. Мы разве по этому пути хотим пойти? Нет. А ведь там их обслуживают просто. Вот они живут там, палаточный лагерь у них, им там возят, еду, там то. Они ничего не делают. И там пьют, значит, наркотики употребляют, ведут беспорядочный образ жизни половой, и все. И только требуют, чтобы им все это приносили. Мы хотим так? Нет. Почему там у них так? Потому что нет никакой ответственности. Вот они вот и до уровня их определенно опустили. Вся же информация открыта. Ну вот посмотрите, или там во Франции, например, когда эту Олимпиаду проводили, пытались там что-то с бездомными сделать, потому что у них там тоже эти палаточные лагеря. Мы немножко по другому пути все-таки должны идти. Помогать людям осознать свою ответственность и помочь им изменить свою жизнь в правильном направлении, так, чтобы они в созидательном русле свою жизнь организовывали. Вот. То есть как бы вот так. Я не знаю, может, я что-то вот немножко непривычно говорю. Я вот тоже тут недавно опять читал, вот мифы о бездомных. И я понимаю, что все, что говорят мифы, оно все есть. Вопрос ведь в том, как мы к этому относимся и как мы выстраиваем коммуникацию с теми людьми, которые попали в такую ситуацию. Понимаете, вот человек. Он зависимый, он отсидел полжизни в тюрьме, да? Вот. И вроде типа он сам виноват. А начинаешь выяснять, а он родился, мама от него отказалась, он в доме малютки был, потом в детском доме, потом с малолетки, и вот он, значит, вся жизнь у него так. Так мы какое право имеем его судить, что он сам виноват? Он изначально на старте своей жизни в разных с нами, будем так говорить, сценариях находился. У нас была папа-мама, были условия для развития, а у него этого не было. Поэтому мы не имеем права судить людей, что они вот сами виноваты, что они так живут. И у каждого есть такая история. Но нельзя к этому относиться как к жертве. У меня сколько угодно таких случаев, когда вот действительно трагическое стечение обстоятельств, и он в силу вот этих обстоятельств, вот он стал и зависимым, и убийцей, там, понимаете? Но ведь это не миф, что он убийца. Но если он убийца, что у него нет права, чтобы мы к нему относились как к личности, как к человеку и помогли ему в сложной ситуации, и отказали только из-за того, что он когда-то оступился в этой жизни? Нет, понимаете? Поэтому нам не надо замалчивать какие-то действительно проблемы, которые есть у бездомных. Но это не повод отказать им в помощи. Если бы я перестал им помогать только из-за того, что они как-то себя по жизни ведут не так, да у меня поводов миллион каждый день. Причем там бывали такие ситуации, он меня сегодня материт, всячески мне угрожает, а через год, два, три он трезво живет, изменил свой образ жизни и благодарит. Понимаете?

0: он, или да любой врач, он смотрит семью, смотрит, помимо того, что человек ему дает, смотрит клинически, опрашивает, смотрит семью, наследственность и так далее. И только тогда выводы можем сделать. А человек в ситуации бездомности, он всегда будет в силу, это механизм психологической защиты, он должен вызвать к себе сочувствие, это способ выживания. Понимаете, если он всю правду расскажет, а он понимает, что она неприглядная, вот. Часто неприглядно, то ему не будут помогать. Поэтому он все равно будет придумывать. И, соответственно, опираться нам на то, что он рассказывает, ну, не совсем профессионально. Но это, ну, вот. И верить им не надо. Но это не значит, что им не надо помогать. Вот я говорю, столько историй есть. Я раньше-то шокирован был, когда еще вот только начинал работать. Думал, он мне такое рассказал. Она такая вот сякая, его жена. А потом начинаем выяснять, а он детей бил, сам пил, жену гонял и так далее. То поэтому они не хотят его видеть. И общаться с ним не хотят. То есть я сейчас ничью сторону не занимаю. Просто у любого последствия есть какая-то причина. И когда вот на меня жаловались родственники некоторые, мы выкладываем, ищем родственника. Мне звонят, говорят, слушайте, уберите, пожалуйста, нам не нужен этот родственник, мы знаем, где он находится. Понимаете? Но вот, я сейчас ничью сторону не занимаю, ни того и ни другого. Но есть вот определенный фактически материал, на который мы опираемся, вот, и это не отталкивает нас от этой деятельности. А хуже, когда мы делаем из них жертву обстоятельств, а потом, например, кто-то слышит нас, что вот они бедные, несчастные, давайте им всем поможем. Они вот такие все жертвы обстоятельств. Мы начинаем к ним помогать как жертвам, а они взяли и обокрали или зарезали. Вот у нас всероссийский конкурс помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Да, мы каждый год проводим этот конкурс и награждаем наиболее успешные практики в помощи бездомным. А кто такая Надежда Монетова? Надежда Монетова, она помогала бездомному, бездомным, и один из бездомных ее убил. Ну, то есть вот оно, вот это реальная жизнь. Это не говорит о том, что все убийцы. Это говорит о том, что не все так однозначно. Вот. То есть и есть разные ситуации, и разные люди. И надо быть к этому готовым и правильно к этому относиться. И если мы хотим помогать бездомным, надо понимать, что да, эти люди нуждаются в помощи, и они очень разные. А оправдывать и говорить, что вот вы знаете, вот один только там, это знаете, я всегда этот пример привожу, я не хочу коллег как-то, ну, чтобы выглядеть неэтично, но это вот я как специалист, нарколог. То есть, типа, вот выводы такие, значит, у них социологические исследования, значит, что бездомными из-за зависимости стало 10%, а остальные зависимые стали уже в процессе, когда уже были бездомными. А вы как это выяснили? Вы у них спросили. Так это значит просто 10% бездомных вам сказали честно, что они стали бездомными из-за того, что пили, а остальные просто, ну, как бы, а мы знаем, что зависимость от алкоголя, стержневой симптом, это анозогнозия, отрицание болезни. И большая часть алкоголиков никогда не признают, что они алкоголики. Ну это же, ну как сказать, это классика жанра. Почему бы применительно к бездомности профессионально это знание на второй план уводим? То есть 10% сказали, да, что они вот по причине связаны, а остальные сказали, причина, вот жена выгнала, там работодатель такой-сякой и так далее и тому подобное. А начинаешь разбираться, алкоголь-то вообще в большинстве случаев присутствовал. И в семье, и всего. Вопрос в том, что алкоголизависимость — это тоже следствие, да, определенное. Вот. Вот вы говорили, там, как, по каким признакам можно, там, что придет бездомный. Вот, все с детства, с семьи.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Звучала вторая часть беседы с Андреем Александровичем Якуниным, руководителем направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директора организации «Милосердие» города Тюмени. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Доброе утро, дорогие друзья! Мир вашему дому! Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня понедельник, 3 августа, 21 июля по старому церковному календарю, 10-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня мы совершаем память пророка Иезекииля, память преподобных Симеона Палестинского, Христа ради Юродивого и Иоанна Спосника его. Празднуется обретение мощей благоверной княгини Анны Кашинской. Память преподобных Ануфрия Молчаливого и Анисима Затворника Печерских в Ближних Пещерах, мученика Виктора Марсельского, священномученика Петра Голубева пресвитера, обретение мощей священноисповедника Романа Медведя. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. Господь осудил смоковницу на бесплодие за то, что по виду она так была покрыта листьями, что надлежало быть на ней плодам, которых на деле не оказалось. В применении к жизни христианской листья означают внешние дела благочестия и внешние подвиги, а плоды – внутренние расположения. По закону так, первые должны исходить из последних, но по снисхождению к немощам крайняя мера, последние должны развиваться вместе с первыми. Когда первые в силе, а последних нет и в зародыше, то отсюда выходит ложь жизни, которая выражается так – казаться, но не быть. Вначале, может быть, и не имеется это несчастное настроение в мысли, а потом оно является незаметно и установляет собой строй жизни. Кто наляжет слишком на внешность и пристрастится к ней, у того внимание к сердцу закрывается, чувства духовные глохнут и водворяется холодность. На этой степени жизнь духовная замирает, остается вид благочестия без силы его. Поведение совне исправно, а внутрь все на выворот. Следствием этого бесплодия духовное делаются дела, но они все мертвые. Дорогие друзья, это были мысли на день сегодняшний святителя Феофана Затворника. Мы начинаем новый день, новую трудовую неделю, последний летний месяц, август на пороге. Желаем вам, дорогие друзья, чтобы этот день принес вам только мирные, добрые, благие вести и помощи Божьей в ваших делах. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. Через несколько минут после выпуска новостей мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. В 9 часов 10 минут православный календарь, в 9 часов 25 минут псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10 часов 30 минут беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Михаил Проходцев. Как определить греховность помысла? В 11 часов 15 минут мы продолжим читать житие священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» слушаем писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 12 часов 10 минут программа «У книжной полки». Сегодня расскажем о книге преподобного Гавриила Ургебадзе «Любовь изгоняет страх». В 12 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» слушаем повесть «Древняя Русь», автор Дмитрий Емец, наш современник, писатель. Он любезно предоставил свою историческую повесть для трансляции на нашем православном радио. В 13 часов 10 минут «Детям о Боге. Новый Завет. Пересказы для детей» слушаем главы Евангелия. 13 часов 40 минут репортаж дня Виктории Кауган. 14 часов 15 минут беседы о вечном. В программе принимает участие руководитель молодежного отдела Песочинской епархии священник Владислав Береговой. Беседует Сергей Платонов. 15 часов 10 минут передача архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний. Элистинское знамение». 15 часов 20 минут предлагаем встречу с гостем нашей студии, певицей и музыкантом Екатериной Дупли, беседует Ирина Васильевич. 16 часов 10 минут православный календарь. 16 часов 20 минут репортаж дня Виктории Кауган. 16 часов 40 минут передача «Детям о Боге». В 17 часов 10 минут в нашем эфире в цикле «Гость в студии» предлагаем вам знакомство с поэтом и прозаиком Алиной Сергейчук, беседует Ирина Васильевич.
18:05 для ребят рассказы Константина Паустовского «Артельные мужички». 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам поэтическую страницу, музыкально-поэтическую композицию по стихам Юнны Морец. В 19:05 литературная страница продолжится программой Ольги Мануйловой «Про стихи». В 19:30 в цикле «Звучащая книга», напомню, мы начнем слушать повесть Дмитрия Емеца «Древняя Русь». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат в нашем круглосуточном православном эфире сегодня, в понедельник, 3 августа. Хорошего вам дня и оставайтесь на нашей волне.

0: понедельник. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи с 12 по 19. Евангелие по Матфею, 21 глава, стихи с 18 по 22. Господь осудил смоковницу на бесплодие за то, что по виду она так была покрыта листьями, что надлежало быть на ней и плодам, которых на деле не оказалось. В применении к жизни христианской листья означают внешние дела благочестия и внешние подвиги, а плоды – внутренние расположения. По закону так. Первые должны исходить из последних, но по снисхождению к немощам крайняя мера – последние должны развиваться вместе с первыми. Когда первые в силе, а последних нет, и в зародыше, то отсюда выходит ложь жизни, которая выражается так – казаться, но не быть. Вначале, может быть, и не имеется это несчастное настроение в мысли, а потом оно является незаметно и устанавливает собой строй жизни. Кто наляжет слишком на внешность и пристрастится к ней – у того внимание к сердцу закрывается, чувства духовные глохнут и водворяется холодность. На этой степени жизнь духовная замирает, остается вид благочестия без силы его. Второе послание к Тимофею. Поведение совне исправно, а внутрь все на выворот. Следствием этого бесплодие духовное. Делаются дела, но они все мертвые.
1: Новости.
2: Здравствуйте! В уральской столице молитвенно почтили память схиигуменьи Магдалины Досмановой. 29 июля этого года, в день блаженной кончины схиигуменьи Магдалины Досмановой, подвижницы святой жизни, сестры, прихожане крестным ходом вышли на заупокойную литию к могиле матушки Магдалины. После литургии было освящено колево, память матушки, которое после богослужения раздали прихожанам как угощение. Напомню, схиигумена Магдалина была настоятельницей Новотихвинского женского монастыря с 1896 по 1919 год. И сегодня почивает своими останками там же. Многие люди приходят к ней на могилку, чтобы попросить помощь, и получают просимое по вере. Известно немало случаев ее чудесной помощи. Следующая новость выпуска из Казани. Там при поддержке синодального отдела был организован семейный летний лагерь, в котором приняли участие более 70 человек. Лагерь проводился с 14 по 19 июля. Проект «Семейные связи в Людкино» стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства синодального отдела по благотворительности. Инициатором проекта стал храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Казанской епархии. Выезд проходил на территории возрождающегося храма святителей Казанских в селе Людкино Казанской епархии. Организаторы отмечают, что подобные выезды проводятся с 2011 года. Совместная молитва, проживание, быт и досуг, общение и взаимопомощь укрепляют связи как внутри семей, так и внутри всей общины. Ну и последнее сообщение выпуска. В Дмитрове и Смоленске состоялся показ мультимедийного проекта под названием «Семьи небесные. Воздух». Показ мультимедийного проекта под названием «Семьи небесные. Воздух» в Дмитрове в рамках мероприятий ко Дню семьи, любви и верности на открытых площадках. Данный проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных проектов» при поддержке Фонда культурных инициатив. На большом вертикальном экране зрителям был представлен кинорассказ о семьях и родственниках святых, основанный на иконописном наследии 15-18 веков. Более 140 анимированных фрагментов икон и фресок из крупнейших музейных собраний России рассказали истории Адама и Евы, Ноя, Авраама и Сарры, праведных Иоакима и Анны, святой равноапостольной княгини Ольги, русских княжеских родов и царской династии. Показ сопровождался живым звучанием Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова и камерного хора Московской консерватории имени Чайковского. Премьерный показ мультимедийного проекта «Семьи небесные. Воздух» в Дмитрове состоялся в январе 2025 года в музее имени Андрея Рублева. В течение года проект был представлен в Москве, городах Тульской области, Красноярске, Оренбурге, Архангельске, Ярославле, Смоленске и Кириллове. Общая аудитория превысила 10 тысяч зрителей. А в апреле этого года в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся концертный показ проекта. Он открыл серию показов в этом году. Концертную версию увидят жители регионов. Показы пройдут под открытым небом в Коломне, Рязани, Каргополе и других городах. А 6 июля телеканал «Союз» показывал запись премьерного показа проекта, состоявшегося в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 августа по новому стилю или 21 июля по старому. И сегодня мы чтим память пророка Иезекииля, несшего свое служение в 6 веке до Рождества Христова, преподобных Симеона Палестинского Христа ради юродивого и спосника его Иоанна, подвязавшихся в 6 веке, преподобных Ануфрия Молчаливого и Анисима Затворника Киево-Печерских в ближних пещерах, почивающих 12-13 веков, священномученика Петра Голубева, пресвитера, убиенного в 1938 году, и обретение мощей священноисповедника Романа Медведя, пресвитера, в 1999 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова говорим о пророках. Вслед за пророком Илией Святая Церковь прославляет пророка Иезекииля. Традиционно в библеистике по объему книги, носящей имя пророка, книгу пророка Иезекииля относят к великим пророкам. Она состоит из 48 глав. Святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте с первым караваном плененных в 597 году до нашей эры Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил в поселке Тель-Авив при реке Хавар близ Ниппура, одного из религиозных центров Вавилонии. Там на 30-м году жизни, в 5-й год от пленения царя Иоакима, в 592 году до нашей эры, началось его пророческое служение. В видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, славу Божию, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждое четыре лица – человека, льва, тельца и орла – тетраморфов, или еще как называют эту колесницу – меркава. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Во время движения крылья издавали сильный шум, а во время остановки крылья опускались. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом подобие престола, как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле сияющее подобие человека, а вокруг него радуга. По толкованию отцов церкви, пресветлое подобие человека, сидящего на сапфировом престоле, было прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившийся престолом Божиим. Четыре животных прообразовали четырех евангелистов, просветивших весь мир евангельской проповедью с разумом человека, с силою львиною, с покорностью тельца, с высоким парением духа, подобным орлиному. Колеса со множеством очей, части света со всеми народами земли. При этом в видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь к народу израильскому. По вдохновению он принимает на себя ряд испытаний, чтобы разделить страдания своего народа. Так он свыше года спит с кирпичом, на котором написано имя Иерусалим. Затем он ест лепешки, испеченные на коровьем навозе. Затем он обривает свою голову. А в 587 году до Рождества Христова от язвы умирает его жена. Дом пророка в Тель-Авиве, как и дома многих священников, в плену стал местом, где собирались изгнанные иудеи. Именно из таких домов собраний в эпоху плена и родилась синагога. Приходившим к нему людям обращал пророк свои пламенные проповеди. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому о предстоявших испытаниях в наказание за заблуждение в вере и отступничество от истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма. Особенно важны для нас два знаменательных видения пророка о храме Господнем, исполненном славе, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от рабства дьяволу и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемой пророком «вратами затворенными», которыми прошел только один Господь Бог. Видение о сухих костях на поле – прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных крестной смертью Господа нашего Иисуса Христа. Вот эти строки. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк спросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение в идолопоклонстве одного еврейского князя, святого Иезекииля, предали казни. Привязанный к диким коням, он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, высыпальнице Сима и Арфаксада, прародителей Авраама, недалеко от Багдада. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 4. «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи ими, и стезям Твоим научи мя, наставь мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, бояйся Господа, закону положит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть маз. Скорби сердце моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вишь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонном и суетным, и с закона преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду, умыв неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мя глас хвалы Твоей я, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюбих благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоей я, да не погубиши с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды, аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церковь благословлю Тя, Господи.
Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, защититель живота моего, от кого страшуся? Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои ти изнемогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже житими в дому у Господне, вся дни живота моего, зритими красоту Господню и посещайте храм святый его. Яко скрымя в селении своем в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожжёг в селении его жертву хваления и воскликновения. Пою и воспою Господеве, услыши, Господи, глас мой, им же возвах помилуй мя, и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска тебе лице мое, лица твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица твоего от мене, и не уклонися гневом от раба твоего. Помощник мой буди, не отрини мене и не остави мене, Боже, Спасителю мой, яко отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую, враг моих ради, не предашь мне в душе стужающих ми, яко восташи на мя свидетели неправеднее и солга неправда себе, веру видите благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и подоблюся нисходящим в ров. Услыша, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дашь им, Господи, по делам их, и по лукавству и начинаний их, по делам руку их, дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его разоришь я, и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и просвети плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, Сынове Божие, принесите, Господи, Сыны Овни, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорожд, глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершая елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял Мессии, и не возвеселил Иси врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил Мессии. Господи, возвел Иси от ада душу мою, спас Мессии от нисходящих вров. Пойте, Господи, преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижуся вовек.
Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, возвах, и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, негда сходите ми во истление, не да исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, припоясал ме еси веселье, якуда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя. Будем в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище моей се Ты. И имени Твоего ради наставишь мя и препитаешь мя. Изведешь мя от сети сия, и уже с крышами. Яко Ты иси, защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой. Избавил меня еси, Господи, Боже истины, возненавидел еси хранящие суеты вообще. Аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел еси на смирение мое, спасал еси от нужд душу мою. И неси мне затворил в руках вражих, поставил еси на пространные нозе мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя. Яко исчезе в болезни живот мой, и лето моя в воздыханиях, и изнеможенье щитою крепость моя, и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене, забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слышав гождение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах, рех Ты еси, Бог мой, в руку Твоею жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынию и уничижение. Коль многое множество благости Твоей, я, Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыешь их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческого покрыешь их, в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем, отвержен есть от лица очию Твоею. Всего ради услышал еси глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает извише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие, и их же прикрышася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, не же есть во устех его лесть, яко о молчах обетшаша кости моя. От еже звать ими весь день, яко день и ночь отяготена мя рука Твоя, возвратихся на страсти, да он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, рех исповем на мя беззаконие мое Господеве, и Ты оставил еси нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вот многих, к нему не приближится. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вонь же пойдешь и утвержу на Тя очи мои, не будете я как они меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к Тебе,
многие раны грешному, уповающего же на Господа милость обыдет. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведнее, и хвалитесь о все праве сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному, исповедую грехи моя, Тебе припадаю, вопию недостойный, согреши, Господи, согреших, и несть достоин возрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруми слезы умиления, единый блаже и милостивый, якода имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха, страшно бо и грозное место имя пройти, и тело разлучився, и множествами мрачное и бесчеловечное демонов срящет, и никто же в помощь спутствуй или избавляй, тем припадаю Твоей благости не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, благи Господи, ниже да рекут, в руки наша пришел еси, и нам предан еси, ни, Господи, не забудь щедро Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неупорный. Благи, Господи, занеже и согреших, не прибегов к иному врачу, и не прострох руки моей, я к Богу чуждему, не отрини оба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистые во мне помыслы, Ты боиси, Господи, свет, паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши.

имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.
2: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Великомученицы Марины Антиохийской в Свято-Троицком храме города Миасса божественную литургию совершили митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий. Архипастырем сослужили секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, благочинный Южного благочиния, настоятель храма протоиерей Георгий Крицу и другие клирики. За богослужением молилась настоятельница Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента игумени Екатерина Мальгина. В проповеди митрополит Викентий отметил, что подвиги таких святых, как великомученица Марина, могут быть непосильны для современного человека, но каждый несет свой жизненный крест перед взором Спасителя. Митрополит Алексий сказал в проповеди, что для благочестивой жизни и достижения Царства Небесного христианину следует почаще посещать храмы. Они открыты не только воскресные праздничные дни, можно приходить и молиться каждый день. Архипастыри поздравили жителей Миасса с праздничным богослужением в прекрасном Свято-Троицком храме, всем пожелали здоровья, крепости, душевных и телесных сил, духовной радости, мира и благополучия. 30 июля, в День памяти великомученицы Марины, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл совершил божественную литургию в храме великомученицы Маргариты Антиохийской в селе Альшихово Буинского района Республики Татарстан. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко, благочинный Буинского церковного округа Казанской епархии протоиерей Иоанн Ткачук, настоятель прихода Ересиер Гераевский, наместник Свияжского Успенского монастыря игумен Аркадий Логинов. В храме присутствовал глава Буинского района Ранис Камардинов. На мирные сугубо иктиньях были вознесены молитвы о российском воинстве и о мире. Часть молитвословия возносилась на чувашском языке. По запричастном стихе проповедь произнес игумен Аркадий Логинов. В завершении богослужения состоялся крестный ход вокруг храма. Затем было совершено славление, чествуемой ныне святой. Митрополит Кирилл поздравил верующих с праздником. Прихожане храма выразили признательность владыке Кирилла за архиерейский визит и поблагодарили за радость совместной молитвы в день престольного торжества. Верующие пропели архипастырю «Многое лето» на чувашском языке. Правящий архиерей поздравил регента архиерейского хора Марину Литвиненко и всех прихожанок, носящих имена Марина и Маргарита, с тезоименитством. На молитвенную память участникам богослужения вручили иконки святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. Святые образа святейший владыка передал верующим Казанского епархии в день великого освящения отреставрированного храма в честь тульского образа святителя Николая. После богослужения владыка Кирилл пообщался с представителями республиканских СМИ. На территории храма для верующих была организована праздничная трапеза. Продолжаем выпуск. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии 30 июля начал паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархиерей Павел Ермошкин. По пути в Дивеево архипастырь посетил Александровскую епархию, побывал в Кафедральном соборе Рождества Христова города Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре владыку встретила настоятельница игуменя Иоанна Смуткина. Он приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Обитель была создана в середине 17 века на территории Царско-Александровской слободы с храмами начала 16 века. Была закрыта в 1923 году. Монашеская жизнь возобновилась в ноябре 1991. Затем митрополит в Арсенофии помолился в Богородице Рождественской Лукиановской пустыни и приложился к ее главной святыне, мощам преподобного Лукиана Александровского. И последняя информация выпуска. В связи с чрезвычайной ситуацией у людей в Вербицком районе, прихожане Петропавловского храма села Мостовского откликнулись на призыв главы Артемовского городского округа и по благословению настоятеля прихода иерея Иоанна Живлакова организовали сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавшего от наводнения села Килачевское Ирбитского района. За неделю местные жители передали вещи, постельные принадлежности и посуду. Денежный сбор составил более 30 тысяч рублей. Часть вещей была отправлена в пункт приема в город Артемовский. На собранные средства волонтеры закупили подушки, одеяло и средства гигиены. При распределении помощи удалось наладить сотрудничество с прихожанами местного храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Благодаря их рекомендациям была оказана и конкретная адресная помощь. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Евангелие дня.
1: Дорогие друзья, сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Матфея, 21 глава, с 18 по 27 стих. «Поутру же, возвращаясь в город, возолкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это тотчас засохла смоковница?“ Иисус же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не сомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и вернись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите“. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники, старейшины народа, и сказали: „Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. И если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или человеков?“ Они же рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка“. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“, сказал им и он: „И я вам не скажу, какой властью это делаю“. Дорогие друзья, а сейчас послушаем, что говорит блаженный Феофилакт Болгарский в своем толковании на сегодняшнее евангельское чтение. Законоучители, завидуя тому, что Христос изгнал из храма торгующих, приступают к нему с таким вопросом: „Кто ты, что изгоняешь из храма торгующих? Делаешь ли ты это по праву священника или поступаешь как царь? Но ты и не царь. Впрочем, если бы и был царем, то не надлежало бы тебе так действовать, потому что царям нельзя принимать на себя обязанности священнических“. Такой вопрос законоучители предлагают Господу с той целью, чтобы, если он скажет: „Я это делаю своей властью“, оклеветать его как возмутителя и человека самовольно действующего, а если скажет: „Я творю это божественной властью“, отклонить от него народ, воздававший ему славу как Богу, показав народу, что он не Бог, а раб, будто волю Божию совершающий эти дела. Что же ответствует на это Христос, истинная премудрость? Он уловляет мудрецов в коварстве их и предлагает им свой вопрос об Иоанне, дабы, если скажут, что проповедь Иоаннова была с небес, улучить их в богоборчестве, как не принявших ее, а если скажут о человек, устрашить их народа, так как все почитали Иоанна пророком. В этом месте Господь показывает, что не должен отвечать на вопросы коварные и злоумышленные, потому что и сам не отвечал иудеям на их коварный вопрос, хотя и мог дать ответ. Здесь научаемся и тому, что хвалить самих себя не согласно с примером Христовым.

0: О вере и жизни.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию беседу со священником Михаилом Проходцевым «Как определить греховность помысла» программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Михаил Проходцев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы. Храм находится в таком удивительном районе, который называется Уткино Заводь. Здравствуйте, дорогой отец Михаил.
3: Дорогой Глеб Борисович,
2: благословите наших
3: телезрителей. Дорогие телезрители, всех сердечно приветствую. Благослови нас Господь на доброе дело.
2: Спасибо, что такие хорошие слова на доброе дело, потому что с вами, дорогие друзья, мы способны на всяческие добрые дела. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит так: помыслы. Как определить их греховность? Дорогой отец Михаил, вы знаете, тема помыслов, вот я как-то помню, мы с вами говорили о прилоге. Но вот, знаете, помыслы почему-то, ну, я не знаю, как это произошло, но всегда это, скажем так, помыслы равно скверные мысли. В наше время, тяжелое время, помыслы бывают особенно, ну, скажем так, сложные, потому что все, что происходит, требует нашего размышления. И если этого размышления мы избегаем, счастливы мы, наверное, что мы можем жить таким образом, чтобы не думать о происходящем. С другой стороны, может быть, это как раз и тот самый путь трезвого отношения к жизни, когда мы не можем не думать о происходящем. Другой разговор, что ведь и часто бывает так, что мысли наши, то есть помыслы наши, мысли наши бывают не наши, а чьи-то. И вот каким вот образом определить, мои это мысли или это чьи-то мысли? И в этом случае, если я эти мысли беру из скверного источника, может быть, это как раз из скверной мысли, а если мне кажется, что я думаю, что беру их из доброго источника, то тогда каким образом мне определить, какие у меня мысли и помыслы – грешные, скверные или благодатные, позволяющие мне размышлять таким образом, чтобы это было во благо и мне, и моим близким, и всем, кого я знаю, и кого не знаю.
3: Глеб Борисович, благодарю за очень интересную тему. Да, мы с вами говорили о прилоге, как вы уже сказали. Я могу сказать, что более того, каждому этапу аскетической такой формулировки, да, вот помыслы и все, что с ними связано, можно посетить не одну диссертацию. Прилогу, сочетанию, сосложению, пленению, страсти, там написать море всего. Но тем не менее, вот мы с вами беседуем, у нас есть определенное время на беседу, давайте попробуем понять, что нам с этим всем делать. Есть такая добродетель, которой нас призывает Господь, обрести ее. Добродетель называется трезвение. Это удивительная добродетель, которая очень сложно обретается. Обретается она очень сложно, потому что трезвение требует от нас присутствовать, быть, а не казаться, быть здесь и сейчас, да? И вот, например, трезвение. Если мы молимся, то если мы упражняемся в добродетели трезвения, то наша молитва, мы во время нее разговариваем с Богом. Разговор с Богом подразумевает, что мы с Ним беседуем, мы Ему что-то говорим, мы славим Его, мы жалуемся Ему. Мы просим его о чем-то, да, так или иначе, это всегда разговор, это беседа. И мы настроены услышать ответ. Может быть, не в этот самый момент, но мы знаем, как Господь отвечает. Он может вот вложить человеку мысль какую-то, да, после молитвы, необходимую для того, чтобы понять, как действовать, да, если человек помолился, что Господи, направи меня на вот определенное доброе действие, да, помоги мне, и Господь вот помогает, да, вот. Приходит решение либо через обстоятельства жизни, либо через людей и так далее, но Господь действует. И вот услышать Бога, чтобы услышать Бога, нужно как раз упражняться в добродетели трезвения. Но чтобы правильно сформулировать свою мысль и донести ее до Бога, нужно тоже упражняться в добродетели трезвения. А добродетель трезвения предполагает, что если мы разговариваем с Богом, вот если мы сейчас с вами разговариваем, то мы не должны ни на что отвлекаться. Я, например, подумаю о чем-то, да, забуду, о чем я говорил. Поэтому я стараюсь сосредоточенно выслушать ваш вопрос, да, и сосредоточенно ответить на него, чтобы все наши дорогие телезрители услышали ответ на вопрос, и он был для них предельно ясен. Трезвение предполагает, что, значит, если мы молимся, то в молитву не подмешиваются никакие помыслы. Никакие. То есть мы просто разговариваем в этот момент сосредоточенно с Богом. Но в момент как раз разговора с Богом на ум могут приходить различные помыслы. Вопрос. Если помысл приходит во время молитвы, это помысл от Бога или это помысл злой, да, или его влагает в нашу голову дьявол? Помысл сам по себе, когда он приходит, святые отцы говорят, вот сам, вот само по себе появление помысла – это не хорошо и не плохо. Это вообще не в нашей власти. Да? То есть, но что происходит дальше – это уже зависит полностью от нас. И здесь почему важно упражняться в добродетели трезвения, потому что если мы не имеем навыка трезвиться, мы можем очень сильно оступиться во время молитвы. Вот мы знаем, что нельзя имя Господа всуе поминать. Почему? Потому что человек обижается, когда мы его зовем, он подходит к нам, а мы уже забыли, зачем его позвали и занялись другими делами. А Господа можно таким образом прогневать. Хоть он долготерпелив и многомилостив, но если мы призвали его, а он скор на услышание, он тут же нас готов слушать и не стали с ним разговаривать, это нехорошо. И если мы, начиная разговор с Богом, принимаем какие-то помыслы, вот они появились, да, и мы начинаем с ними сочетаться, сослагаться, пленяться ими и так далее, вместо того, чтобы разговаривать с Богом, хотя мы сами добровольно встали сейчас на молитву, на то, чтобы побеседовать с Ним, вот тогда уже мы начинаем сами, сочетаясь с этим помыслом, грешить. И даже если это помысл не злой, а мы отвлекаемся, уборку надо доделать дома, то самое, доварить там суп, еще что-нибудь, и это отвлекает нас от разговора с Богом, что мы делаем? Мы грешим. Мы грешим, потому что мы оскорбляем Бога своим невниманием, добровольно. И ведь помысл-то может быть совершенно не какой-то ужасный, лукавый, там, скверный, да? Помысл может быть совершенно обыкновенный. Бытовой. Но вот бытовой помысл, прилагаясь к нему, отвлекаясь от молитвы, да, мы уже грешим. Таким образом, помыслы сами по себе это нехорошо и неплохо возникающие, но то, как мы себя поведем, когда приходит определенный помысл, вот тогда уже включается, значит, наша свободная воля, и тогда становится понятно, очевидно, да, мы улетели куда-то, мы согрешили, да, с этим помыслом, сойдясь, да, в мыслях и приняв его, или же мы там отогнали его от себя, будучи он там злой помысл или там добрый там помысл, да, и продолжили молитву. Почему я все разбираю на примере молитвы? Потому что чаще всего человек приходит на исповедь и кается в том, что его терзают помыслы, отвлечения во время молитвы, подчеркну, во время литургии, во время слушания Евангелия, во время молитвы келейной отвлекается человек на эти самые помыслы. И поэтому вот именно здесь мы можем механизм возникновения помысла рассмотреть. Вот он летает, он пришел в голову. Мы на уровне прилога, о котором мы очень интересно и подробно говорили, можем просто отсечь помысл. Вот так вот, хоть, и все. И мы продолжаем разговаривать с Богом. Но что может произойти? Может произойти обратный процесс. После прилога происходит сочетание. То есть помысл приятный, человек сочетался с ним, да, и начал с ним собеседовать. Далее идет сосложение помыслу. То есть человек не просто начал с ним собеседовать, а сердцем его уже принял, и помысл стал приятным ему, даже если помысл злой. Дальше пленение. Помысл может пленить настолько, что человек совсем как бы уходит в него, уходит в этот помысл, и пленение может привести к страсти. То есть настолько человек может укорениться в, казалось бы, безвинном приходе какого-либо помысла, да, что начинает грешить не просто умом, но и словом, и делом. То есть, но трезвение, добродетель трезвения, помогает на всех этих этапах, да, остановиться. Потому что Господь сотворил нас свободными. И остановиться на уровне прилога, остановиться на уровне сосложения, сочетания, прошу прощения, сосложения, пленения, и чтобы до страсти этого не доводить. Потому что страсть – это грех, глубоко въевшийся в душу, и с ним уже разбираться приходится очень долго и мучительно.
2: Я читал у отцов о том, что как только человек начинает так или иначе стараться жить по заповедям и стараться жить в молитве, то отцы пишут о том, что в этот момент появляются злейшие из бесов блудные помыслы. И вот в этом случае мне хочется выяснить такой вопрос. Помыслы мы часто не можем отсечь по той причине, что мы не замечаем их. Ну, просто как бы думаем о том, что, ну, просто, раз, ну, как бы сказать, раз мы мыслим, угу, значит, они как бы, эти мысли-то ведь и есть, и вы определите степень греховности этих мыслей, мы часто не способны, тем более, что очень много слышим всяческого. Если раньше были времена, когда какие-то слухи, истории доходили до нас через людей, через какие-то долгие времена, то сейчас интернет, новости и прочее моментально все в нас влезает, и причем более того, очень эмоционально, потому что все, что происходит, очень сильно трогает душу человека, если он только не равнодушен. Ну, ведь правда, это так. Нас очень многие вещи очень сильно беспокоят. И вот здесь и возникает вопрос. А каким образом понять, что мысли мои – это не мои мысли? Это мысли некого авторитетного эксперта в области политики или еще что-нибудь. Но если мы читаем, скажем, тех же самых отцов, то мы знаем о том, что есть отцы такие, которые там находились, ну, мы понимаем, что в некой прелести. И каким образом определить степень моего понимания того или иного из отцов, то вот тут тоже возникает вопрос, каким образом определить мои мысли и помыслы, и как определить их греховность в этом плане?
3: Чтобы определить, мои это мысли или не мои, нужно зафиксировать момент, когда я добровольно, свободно, как свободный человек, начал думать. Смотрите, мы с вами сегодня встретились, да, и мы размышляем. тема у нас определенная есть, да. Чтобы на эту тему говорить, нужно было предварительно хорошо поразмыслить, да, о чем мы будем беседовать, что-то вспомнить, о чем-то почитать, да, и так далее, и определенные тезисы там записать, предположим, да. Мыслительный процесс, который мы начинаем по своей свободной воле и понимаем, что это я сейчас начал это размышление в своей голове. Это, естественно, наши мысли. В этот же момент, вот мы сейчас с вами говорим о помыслах, да, может вдруг прийти мысль о футболе. А как там, не знаю, «Зенит» со «Спартаком» сыграл, да? Ну вот как он сыграл? И с какой стати эта мысль-то к нам в голову пришла? Но каждый замечал, понимаете, что вдруг, неожиданно, какая-то мысль может прийти к нам в голову и нас отвлечь.
2: Даже если ты не футбольный болельщик.
3: Абсолютно. Ну, любая. Я, простите, привел такой пример. Он неожиданный, да? Ну, потому что помысл может быть самым неожиданным. Самым неожиданным и внезапным. Вот он пришел, и все. И что мы будем делать с этим? Самое простое, понимаете, если мы сейчас с вами общаемся. Я почему начал нашу встречу с разговора о молитве? Разговор с Богом – это очень важно. Но не менее важен разговор между людьми. Вы разговариваете со мной, я разговариваю с вами. Нас слушает огромная аудитория. И если сейчас я о чем-то задумаюсь, своем, вдруг придет ко мне в голову помысл, то я пропущу вашу реплику, отвечу не в попад, расстрою вас, как ведущего, и, опять же, наших дорогих телезрителей. Хотя я пришел сюда, чтобы говорить как раз на определенную тему. Трезвение дает мне возможность, добродетель, которая очень тяжело обретается, и мы в этом процессе обретения этой добродетели находимся всю жизнь. То есть я не могу сказать, что все, я обрел добродетель трезвения. Но тем не менее, стремление обрести эту добродетель дает мне возможность сосредоточиться на определенной мысли и на определенной теме. И все те помыслы, которые могут роиться сейчас вокруг меня, вы этого не видите, телезрители этого не видят, но я могу знать об этом прекрасно, что меня отвлекает этот помысл. Да, я могу поставить заслонку и не прилагаться этим самым помыслом.
2: Это и есть трезвение.
3: Это и есть трезвение, да. Если вдруг мы приложились к какому-либо помыслу, мы опять можем поставить заслонку, чтобы не сочетаться этому помыслу. Далее заслонка, чтобы не сослагаться. Далее заслонка, чтобы не пленяться. И далее самая вот последняя заслонка, самая трудная, которую труднее всего поставить, потому что совсем трудно будет потом. Это заслонка перед тем, как это все станет страстью. Но тем не менее, Господь дает нам возможность победить и страсть, искоренить ее. Но это большой труд.
2: Спасибо, Господи, дорогой Отец. Дорогие наши друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы нас поддерживаете, за вашу жертвенную любовь. И оставайтесь на Первом православном.
1: В цикле «О вере и жизни» вы слушали беседу со священником Михаилом Проходцевым «Как определить грехов».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений 28 июля посетил Московский педагогический государственный университет. Владыка встретился с ректором университета Алексеем Владимировичем Лубковым и обсудил с участием научного коллектива вуза новый школьный предмет «Духовно-нравственная культура России». По данным Министерства просвещения Российской Федерации, со второго полугодия предстоящего учебного года во всех школах страны в программу 5-7 классов будет включен новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Самый обсуждаемый школьный предмет «Духовно-нравственная культура России» рождается на наших глазах совместными усилиями специалистов, отметил митрополит Евгений. Напомним, новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» будет изучаться со второго полугодия нового учебного года в 5 классах 17 часов, а с учебного года 2027-28 в 6-7 классах по 34 часа. О том, что предмет возвращается в школьную программу, объявил в своем выступлении на торжественном пленарном заседании 33-х международных рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. В течение года велась активная работа по подготовке нового учебника, а также дополнительных материалов. Параллельно с созданием учебника Министерство просвещения планирует систему поддержки учителей, вебинары, создание онлайн-ресурса с материалами для уроков. Вести предмет будут в основном учителя истории. В июне 2026 года митрополит Евгений в интервью газете «АИФ Урал» рассказал, что курс призван сформировать у детей мировоззрение на основе духовно-нравственных ценностей и привить им культуру. Для этого используется биографический метод. Ученикам будут рассказывать о жизненном пути выдающихся соотечественников, государственных и общественных деятелей, ученых, представителей культуры, военных, врачей и писателей. По словам председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации, главная задача – вызвать у ребенка желание подражать тем, кто стал примером для страны. В эфире новости. На Среднем Урале прошла церемония приведения к военной присяге военнослужащих, проходящих службу по призыву в воинских частях Уральского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. С напутственным словом к молодым людям обратился помощник командующего Уральским округом Росгвардии по работе с верующими иерей Роман Маньшин. В своем слове пастырь затронул тему духовных смыслов защиты Родины и пожелал ребятам помощи Божьей, крепкого здоровья и успехов в ратном труде. Новобранцев поздравили командование Калиновского соединения ведомства войсковой части, где молодые росгвардейцы проходят учебные сборы, ветераны специальной военной операции, представители духовенства, родные и близкие. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем под звуки оркестра воинского соединения, после чего молодые росгвардейцы смогли пообщаться с родными и близкими, приглашенными для участия в мероприятии. Вы слушаете новости. Накануне екатеринбургская дружина братства православных следопытов вернулась из поездки на Валаам. Первый так называемый разведывательный визит, длившийся 3 дня, обернулся насыщенной программой, духовным общением и настоящей трудовой победой, которая открыла дорогу для новых экспедиций. По пути на Валаам следопыты остановились на острове Каневец, где пробыли с 23 по 25 июля. В день престольного праздника Коневской иконы Божьей Матери ребята помогали в трапезной Коневского монастыря, раздавали пищу, мыли посуду, чистили овощи и несли дежурство. Далее следопыты отправились на остров Валаам. Воскресный день на острове для юных уральцев начался с божественной литургии в главном храме обители Валаамском Спасо-Преображенском монастыре. Однако миссия следопытов не ограничилась молитвой. Главный девиз православных следопытов – деятельная помощь ближнему – был воплощен в жизнь в полной мере. Как рассказал в социальных сетях начальник Совета Братства православных следопытов России Всеволод Сергеевич Кривцов, поездка носила характер разведки. Отметим, паломничество на Валаам прошло в рамках духовно-просветительского проекта, ставшего победителем конкурса президентских грантов. Во время путешествия были проведены съемки фильма о жизни екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского. Читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru. В духовном училище. Первые скорби. Детство под кровом родительского дома было счастливым, но не беспечальным. Константину пришлось пережить серьезные трудности, когда он начал учиться. В то время система духовного образования в России включала несколько ступеней. В 9-10-летнем возрасте мальчик из семьи церковнослужителя обычно поступал в духовное училище, курс обучения в котором был рассчитан на 4 года. Те, кто завершали его успешно, могли быть зачислены в духовную семинарию, где учились еще 6 лет. А знания учеников оценивались по разрядам. Воспитанник семинарии, получивший первый разряд, имел право поступить без экзамена в духовную академию. Когда Константину Богоявленскому исполнилось 10 лет, его отдали в Екатеринбургское духовное училище, располагавшееся на Монастырской улице в специально построенном трехэтажном кирпичном здании. Здесь готовили юношей для занятия низших должностей церковного причта, псаломщиков и пономарей. Программа училища предусматривала изучение русской грамматики, арифметики, церковного пения, древнегреческого и латинского языков, пространного катехизиса и церковного устава. Преподавание древних языков велось на высоком уровне, благодаря чему выпускники училища имели право поступать не только в семинарии, но и в светские учебные заведения. Уроки латинского языка вел Василий Иванович Лазарев, прошедший курс Киевской духовной академии, а древнегреческий язык преподавал Константин Михайлович Успенский, окончивший Московскую духовную академию. Последний был не только талантливым педагогом, но и экзегетом, неоднократно публиковавшим свои статьи, посвященные толкованию священных книг Ветхого Завета в Екатеринбургских епархиальных ведомостях. Особенно интересны его публикации «Учение книги притчей о жизненной мудрости человека» и «Образ пастыря в жизни и учении святого Григория Богослова». Столь увлеченный преподаватель, безусловно, мог привить питомцам любовь к своему предмету, а также интерес к священному писанию. Благодаря сильному педагогическому составу уровень преподавания в Екатеринбургском духовном училище был ничуть не ниже, чем в городских классических гимназиях. Плата же за обучение, по воспоминаниям выпускников, была значительно меньшей, а оформленной одежды не требовалось. По этим причинам многие малоимущие жители Екатеринбурга стремились, чтобы их дети получили образование именно здесь. На первых порах учеба давалась Константину с большим трудом. В 1908 году, по окончании второго класса, он имел задолженности по русскому, латинскому языку и арифметике, поэтому был оставлен на второй год. Конечно же, Константин сильно переживал из-за своей неуспеваемости. Трудности в учебе, скорее всего, возникли у Константина из-за неприятностей в семье, на которую в это время одна за другой обрушивались всевозможные скорби. Вначале из-за клеветы под следствие попал его родной брат Виктор, который служил псаломщиком в Богоявленской церкви Режевского завода. В послужных документах молодой человек характеризовался положительно. Поведение очень хорошего, по должности исправен, аккуратен, говорилось о нем. Однако в 1907 году на него поступил донос епископа, будто бы он на берегу реки Сылвы пел революционные песни, в частности, «Марсельезу», и неуважительно высказывался об императоре. Доносчик, видимо, рассчитывал на то, что эти обвинения причинят Виктору крупные неприятности, так как в стране еще не утихла революция, на Урале продолжались массовые беспорядки, и общество было запугано террористами. Сам Виктор назвал эти сведения гнусной клеветой и сообщил, что он противник современных политических течений, которые ставят целью уничтожения существующего порядка. А слов Марсельезы он не знает. «Я люблю свою отчизну», — писал он, — «люблю и своего государя, который ведет ее ко благу и совершенству». Следствие длилось около года, и полученные сведения не подтвердились. Как выяснилось, Виктора оклеветал один знакомый юноша, который взял у него в долг деньги и вещи, но не хотел их возвращать. К счастью, все закончилось благополучно, и Виктор продолжил служить псаломщиком в Екатеринбургской епархии. В 1909 году на семью Богоявленских обрушились еще более тяжкие невзгоды. На этот раз под формальное следствие попал сам глава семейства, после того, как владыке подал на него рапорт один священник, сообщивший, будто диакон Богоявленский в высшей степени предается нетрезвости, употребляя спиртные напитки постоянно, в нетрезвом виде участвует за богослужениями. Сам отец Стефан отверг эти обвинения и сказал, что вином он никогда не упивался и соблазна прихожанам не делал. Вся семья Богоявленских, безусловно, сильно страдала от этих напастей, но они воспринимали эти неприятности со смирением, как посланные от руки Господней для спасения в вечности. Ведь, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, искушения и скорби не спосылаются человеку для его пользы. Образованная ими душа делается сильную, честную пред Господом своим. Если она претерпит все до конца с упованием на Бога, то невозможно ей лишиться благ, обещанных Святым Духом. Конечно же, родителям в это скорбное время некогда было внимательно следить за учебой младшего сына. Однако Константин с помощью Божией справился с трудностями. Переэкзаменовка прошла успешно, учеба в дальнейшем продолжалась хорошо, и в 1911 году, успешно окончив курс училища, он поступил в Пермскую духовную семинарию.

Вы слушали главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского читал Дмитрий Поляков.

0: Слово.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 14. О вечности души. Поэтому всякий, находясь еще в этом теле, уже знает, что он должен быть посвящен той религии или служению, участником и почитателем которого был в этой жизни. Нет сомнения, что и в будущем веке он будет участником того же служения, чему ныне захотел быть служителем и сообщником, как говорит Господь: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». От Иоанна 12:26. «Ибо как в царство дьявола Виельзевула вступают через совершение пороков, так царство Божие приобретается упражнением в добродетелях, чистотою сердца и духовным знанием. А где царство Божие, там без сомнения и жизнь вечная, и где царство дьявола, там без сомнения смерть и ад, и попавший туда не может восхвалять Господа, по словам пророка. Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в ад, в состоянии греха, конечно. Но мы, живущие, не для пороков и для этого мира, а для Бога, будем благословлять Господа отныне и вовек». Псалом 113. «Ибо в смерти нет памятования о Боге, в аде же, в состоянии греха, кто будет исповедоваться Господу?» Псалом 6. «Никто, допускающий то, чего Господь отвращается, не вспоминает о Боге, истинно не исповедует себя рабом того, чьими заповедями пренебрегает с безрассудным упорством. В каковой смерти пребывает сластолюбивая вдова, о которой говорит блаженный апостол? Вдова сластолюбивая заживо умерла». 1 к Тимофею 5:6. Следовательно, есть многие, которые, живя в этом теле, бывают мертвы и, находясь в аде, не могут восхвалять Бога. И, напротив, есть такие, которые, умерши телом, духом благословляют и восхваляют Бога, как говорится у пророка: «Духи и души праведных, благословите Господа». Даниил 3:86. «Всяк дух дохвалит Господа». Псалом 150. И в Апокалипсисе говорится, что души убиенных не только хвалят Бога, но и ходатайствуют. Глава 6, стих 10. В Евангелии яснее говорит Господь Саддукеям: «Не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Исход 3:6, от Матфея 22:31-32, от Луки 20:38. И апостол о них говорит: «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». К Евреям 11:16. Души после разлучения с этим телом не бывают праздны, не остаются без всякого чувства. Это доказывает евангельская притча о богатом и Лазаре от Луки 16, с 22 по 28, из которых один заслужил блаженное жилище, то есть покой на лоне Авраамовом, а другой горит в нестерпимом жару вечного огня. Если мы захотим обратить внимание на то, что говорится разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю» от Луки 23:43, то ясно будет, что в душах не только живет прежний разум, но и наслаждаются они воздаянием по качеству своих дел и заслуг. Ибо Бог никак не обещал бы ему этого, если бы знал, что душа его после разлучения с телом лишится чувства или превратится в ничто. Ибо не плоть, а душа его может войти в рай со Христом. Надо остерегаться, даже со страхом отвращаться, нечестивого мнения еретиков, которые, не веря, что Христос в тот же день, в который сходил в ад, мог быть и в раю, так разделяют следующие слова: «Истинно говорю тебе, ныне же», и, сделав расстановку, читают: «будешь со мною в раю». Как будто это обещание не тотчас после ухода из этой жизни исполнилось, а после воскресения его исполнится. не понимая того, что до дня своего воскресения иудеям, которые думали, будто и он, подобно им, подвержен человеческим ограничениям и плотской немощи, Иисус Христос говорил: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». От Иоанна 3:13. Этим ясно доказывается, что души умерших не только не лишаются своих чувств, но они теряют и расположение своих, то есть надежды и страха, радости и скорби, и нечто из того, чего ожидают себе на всеобщем суде, они начинают уже предвкушать, вопреки мнению некоторых неверных, будто после исхода из этой жизни они превращаются в ничто. Они еще живее становятся и ревностнее прилепляются к прославлению Бога. И действительно, если, рассмотрев свидетельство Священного Писания о природе самой души, по мере нашего смысла несколько порассуждаем, то не будет ли безумием хоть слегка подозревать, что драгоценнейшая часть человека, то есть душа, в которой по блаженному апостолу заключается образ Божий и подобие, 1 Коринфянам 11:7, Колоссянам 3:10. После отложения от этой дебелости телесной, в которой она находится в настоящей жизни, будто становится бесчувственной, та, которая, содержа в себе всякую силу разума, своим причастием даже немое и бесчувственное вещество плоти делает чувствительным. Отсюда следует, и свойство самого разума требует того, чтобы дух после сложения этой плотской дебелости, которой ныне ослабляется, свои разумные силы привел в лучшее состояние, восстановил их более чистыми и более тонкими, а не лишился их. Сказанное нами блаженный апостол признает настолько истинным, что даже желает из этой плоти выйти, чтобы после мог теснее соединяться с Господом, говоря: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». К Филиппийцам 1:23. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. 2 Коринфянам 5:6-9. Здесь апостол пребывание души в этой плоти называет устранением от Господа, удалением от Христа, а разлучение ее с этой плотью и уход со всей уверенностью считает водворением у Христа. Еще яснее об этом самом живейшем состоянии душ тот же апостол говорит: «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к духам праведников, достигших совершенства. Если мы, говорит, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?» К Евреям 12:22-23-9. Глава 15. О созерцании Бога. Эта глава в добротолюбии яснее изложена, потому из него и помещена здесь. А созерцание Бога многообразно бывает, ибо Бог познается не в одном блаженном и непостижимом существе своем, что предоставлено святым его в будущем веке, но познается также из величества и красоты его творений, из ежедневного его устроения и проведения, из правосудия его, из чудес, которые он являет в каждом роде над святыми своими. Ибо когда мы помыслим о беспредельном его могуществе, о неусыпном его оке, которое видит тайны сердечные, и от которого ничто не может скрыться, то, объятые сердечным страхом, удивляемся и поклоняемся Ему. Когда помыслим, что Он знает число дождевых капель, песка морского и звезд небесных, то поражаемся величием естества и премудрости Его. Когда помыслим о неизреченной и неизъяснимой Его премудрости и человеколюбии, о непостижимом долготерпении, переносящим бесчисленные падения грешников, то прославляем Его. Когда помыслим о великой любви Его к нам, по которой Он не погнушался для нас, ничего доброго не совершивших, сделаться человеком, чтобы избавить нас от обольщения, то пробуждаемся к любви Его. Когда подумаем, что Он Сам, побеждая в нас врага нашего дьявола, дарует нам жизнь вечную, за одно проявление воли и расположение к добру, то поклоняемся Ему. Есть и другие бесчисленные, подобные этим, созерцания, через которые Бог становится видимым и понимаемым, и которые раскрываются в нас по качеству жизни и по чистоте сердца. Их совершенно не будут иметь те, в ком хоть немного еще живут плотские страсти, как говорит Господь: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых», то есть живым для этого мира и для земных страстей. Исход, глава 33, стих 20. Глава 16. Вопрос о смущении помыслов. Герман. Отчего это бывает, что многие вожделения и суетные помыслы даже против воли нашей тревожат нас и почти без нашего ведома обольщают нас, входя в нас так неприметно и хитро, что мы не только не можем воспрепятствовать их входу, но с великим трудом можем узнать их? Может ли дух быть свободным от них и никогда не подвергаться таким обольщениям? Глава 17. Ответ. Что дух может сделать с помыслами и чего не может? Моисей. Не возмущаться духу этими помыслами невозможно, но принять их или отвергнуть – это по силам всякому, кто при помощи Божией употребит для этого старание. Как возникновение их не зависит от нас, так отвержение или принятие их состоит в нашей воле. Впрочем, из того, что мы сказали, не все следует приписывать набегу помыслов или тем духам, которые стараются посеять их в нас. Иначе не останется в человеке свободной воли, и в нас не будет старания о своем исправлении. Но большей частью от нас зависит, чтобы исправилось качество помыслов и возникали в сердцах наших духовные святые или земные плотские мысли. Если разумно и тщательно поучаемся в законе Божьем, упражняемся в псалмах и пении, пребываем в посте и бдении, непрестанно помним о будущем, о Царстве Небесном, о гиене огненной и о всех делах Божиих, то злые помыслы уменьшаются и не находят места. Когда же, наоборот, занимаемся мерзкими заботами и плотскими делами и вдаемся в суетные и праздные беседы, тогда злые помыслы умножаются в нас. Глава 18. Сравнение души с жерновом. Деятельность души хорошо сравнивается с мельничным жерновом, которая от стремительного течения воды быстро вертится кругом. Он не может перестать крутиться, будучи движим водою, но во власти приставника состоит, пшеницу ли молоть, или жито, или куколь растирать. Так и ум наш в течение настоящей жизни, будучи приводимым в движение устремляющимися отовсюду потоками искушения, может быть праздным от смятения помыслов. А какие допускать или принимать в себя, это зависит от нашей воли и старательности. Если мы, как сказали, постоянно занимаемся размышлением о Священном Писании, память занимаем духовными предметами, питаем желание совершенства и надежду на будущее блаженство, то и происшедшие отсюда духовные помыслы обязательно заставляют ум заниматься теми предметами, о коих мы размышляли. Если же мы по беспечности или небрежности занимаемся пороками и праздными беседами или вдаемся в мирские и суетные заботы, то родившиеся от того помыслы, как какой-нибудь куколь, доставят нашему сердцу и работу вредную по изречению Господа Спасителя. Где будет сокровище дел наших или внимания нашего, там необходимо пребудет и сердце наше. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. глава 19, о трех началах наших помыслов. Прежде всего, мы должны знать, что три начала бывают у наших помыслов – от Бога, от дьявола и от нас. От Бога бывают, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Святаго Духа, возбуждая нас к высшему преуспеванию и вразумляет спасительным сокрушением о том, что мы мало преуспели, или, пребывая в беспечности, были побеждены чем-либо, или когда открывает нам небесные тайны, волю и намерение наше обращает к лучшим действиям, как, например, когда Господь, вразумляя царя Ассуира, Артаксеркса, внушил ему спросить памятные книги дневных записей, из которых он, вспомнив о благодеяниях Мардохея, вознес его на высшую ступень почести и тотчас отменил жестокий приговор касательно избиения народа иудейского. Есфирь, глава 6. Или когда пророк говорит: «Послушаю, что скажет во мне Господь Бог», Псалом 84. И другой пророк говорит: «Сказал ангел, говоривший во мне», Захария 1:9. Или когда Сын Божий обещает: «Мы придем вместе и обитель у Него сотворим», от Иоанна 14:23. Еще говорит: «Не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас», от Матфея 10:20. И сосуд избранный говорит: «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне», 2 Коринфянам 13:3. От дьявола происходят помыслы, когда он старается низложить нас как услаждением пороков, так и тайными наветами, с тонкой хитростью ложно представляя зло под видом добра и преобразуясь перед нами в ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Или когда евангелист говорит: «Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его», от Иоанна 13:2. «И после сего куска вошел в него сатана», стих 27. И апостол Петр говорит Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому», Деяние 5:3. Так же, когда от лица нечистого духа говорится Богу против Ахава: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его», Третье царство, 22:22. А от нас помыслы происходят, когда естественно вспоминаем то, что мы делаем или сделали, или слышали. Об этом блаженный Давид говорит: «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает», Псалом 76. Еще: «Господь знает мысли человеческие, что они суетны», Псалом 93. И в Евангелии Господь говорит фарисеям: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших», от Матфея 9:4. Глава 20 объясняется примером меняльщика, как помыслы наши должны быть различаемы. Итак, эту троякую причину

истинное царское или изображение тирана, а также узнавать настоящий вес монеты, не уменьшено ли, не обрезано ли и тому подобное. Высшее искусство и наука которых, монетчиков, состоит в том, чтобы испытывать, какое золото самое чистое и какое меньше очищено огнем. Разумно различать медный дешевый динарий, если он цветом блестящего золота походит на драгоценную монету. И не только верно узнавать монеты, изображающие лица тиранов, но с проницательным искусством различать и те, которые, хоть и имеют истинный образ царя, но изображены незаконно. Потом тщательно исследовать взвешиванием на весах, не меньше ли они законного веса. Что все это мы должны делать духовно, это Евангелие доказывает примером монетчика. От Матфея 25-27. Во-первых, мы должны тщательно исследовать все то, что вошло в наши сердца или предложено нам каким-либо догматом, очищено ли это божественным небесным огнем Святаго Духа, или принадлежит к иудейскому суеверию, или происходит от надменности мирской философии и носит только личину благочестия. Мы так и поступим, если будем исполнять апостольское наставление. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» 1 Иоанна 4:1. Таким образом, были обольщены и те, которые после исповедания обетов монашества увлеклись чистотою речи и некоторыми мнениями философов, кои с первого взгляда обольщали слышащих некоторыми созвучными с религией благочестивыми чувствами, как бы блеском золота. Однажды, увлекши благовидностью, обманув как бы медными ложными монетами, сделали их навсегда бедными и жалкими, увлекли или в мирскую суету, или в еретические заблуждения и гордые предприятия. Во-вторых, нам следует заботливо наблюдать, чтобы ложное толкование Священного Писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас драгоценностью металла. В этом хитрый дьявол старался искусить также и Господа Спасителя, как простого человека, когда злонамеренным толкованием, повреждая то, что надо понимать вообще о всех праведниках, он старался в частности приложить к тому, кто не нуждался в охране ангелов, говоря: «Ангелам своим Бог заповедает о тебе сохранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею» — Псалом 90. Драгоценные изречения Священного Писания, лукавым пониманием извращая и выводя противный и вредный смысл, дьявол представляет нам как бы изображение лица тирана под блеском фальшивого золота. Когда поддельной монетой старается обмануть нас, то есть внушает желать какого-либо благочестивого дела, которое, происходя не от законного правила старцев, под предлогом добродетелей ведет к порокам, или обольщая неумеренным и несоответственным постом, или чрезмерным бдением, или беспорядочными молитвами, или несообразным чтением, приводит к вредному концу. Когда советуют заниматься ходатайством и посещениями благочестивыми, которыми выгоняет нас из духовных убежищ монастыря и уединения любезного покоя, или когда внушает предпринимать также заботы о благочестивых и беспомощных женщинах, чтобы такими сетями опутав монаха развлекать гибельными занятиями, или когда под предлогом назидания многих и по любви к духовной пользе подстрекает желать священной обязанности клирика, через это отвлекает нас от смирения нашего намерения и от строгости. Хотя все это противно нашему спасению и званию, однако прикрытое некоторым покровом милосердия и благочестия, легко обольщает неопытных и неосторожных, ибо они подражают монетам истинного царя, в настоящее время кажутся полными благочестия, но они изображены незаконными монетчиками, то есть неопытными и православными отцами, происходят не из главной и общественной мастерской их собеседования, но воровски обманом бесов распространяются, не без вреда для всех неопытных и несведущих. Хотя это в настоящее время может казаться полезным,

0: полезным и необходимым, однако если после оказывается противным правилам нашего звания и ослабляет некоторым образом наши намерения, то хотя бы это и казалось необходимым, но соблазняющим членом, который исполнял бы должность правой руки или ноги, для нас спасительно отсечь его и бросить от себя. От Матфея 18:8. Ибо лучшее без члена одной заповеди, то есть без делания или плода, а во всем прочем пребывать здоровым и крепким, и как бы слабому войти в Царство Божие, нежели при соблюдении заповеди впасть в какой-либо соблазн, который гибельной привычкою нас, уклонившихся от правил строгости и воспринятого намерения, доведет до такого вреда, который, не вознаграждая будущих лишений, все прошлые плоды и все тело нашего делания сожжет в огне гиенском. О таких обольщениях хорошо говорится и в притчах. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Глава 14, стих 12. Злой вредит, когда смешивается с праведным. Притча 11, 15. То есть дьявол обольщает, когда прикрывается видом святости, но ненавидит голос утверждения, то есть силу рассудительности, которая происходит от слов и увещевания старцев. Глава 21. О прельщении Авы Иоанна. Мы узнали, что этим недавно был прельщен Иава Иоанн Ликопольский. Ибо когда, истощив и ослабив тело двухдневным постом, не принимая пищи, на следующий день приступил к обеду, то дьявол, придя в виде черного эфиопа и упав на колени перед ним, говорил: «Прости меня, что я наложил на тебя этот труд». Итак, этот муж, столь совершенный в рассудительности, понял, что под видом воздержания, несоразмерно соблюдаемого, он был обманут хитростью дьявола, предаваясь такому посту, который ослабленное тело привел в изнеможение, не то что необходимое, а даже еще и вредное духу. Он был обманут ложной монетой, когда, уважая в ней изображение истинного царя, мало рассуждал, законно ли оно было сделано. А последнее наблюдение этого опытного монетчика, которое относится к исследованию веса, будет исполнено нами, если, когда помысел наш внушает что-либо сделать, мы, положив это на весы нашего сердца, самым точным взвешиванием будем исследовать, полно ли оно всеобщей честности или имеет ли полную ценность, тяготеет ли страхом Божиим, цело ли по чувству, нелегковесно ли оно самовысказыванием перед людьми или каким-либо предрассудком новизны, суетное тщеславие, не уменьшило ли тяжесть его заслуги или не обгрызло ли словолюбие. И таким образом, тотчас взвешивая на общественном испытании, то есть сличая с действиями и свидетельствами пророков и апостолов, мы или должны принимать это как целое, совершенное, равновесное с ними, или со всей осторожностью должны отвергать, как несовершенное, вредное и несогласное с их весом.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 июля в день крещения Руси в храмах Курганской епархии прошли праздничные богослужения и просветительские мероприятия. После богослужений священнослужители напомнили прихожанам о событиях 988 года, о том, что привело святого князя Владимира к выбору православия и как это определило исторический путь Руси. На информационных стендах в приходских и больничных храмах были размещены просветительские материалы, подготовленные синодальным миссионерским отделом Русской Православной Церкви. В Кургане экипаж «Милосердия» прихода Святой Троицы совместно с работниками социальной службы «Помощь семье и детям» 29 июля посетили 5 малообеспеченных семей, в которых воспитывается 9 несовершеннолетних детей. Каждая семья получила продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Каждый ребенок получил коробку со сладостями, пряники и литровую коробку фруктового сока. В самую нуждающуюся семью передали посуду, постельное белье, плед и полотенце. Для девочки-подростка был подготовлен набор летней одежды. В эфире новости. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах Санкт-Петербургской митрополии прозвучал колокольный звон, которому предшествовал молебен по особому чину. Он совершается в честь празднования крещения Руси по благословению святейшего патриарха Кирилла во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Колокольный концерт в Коломяжском храме продлился более полутора часов. В нем приняли участие выпускники, действующие при храме школы звонарей Ирина Белешова, Людмила Сальникова, Ольга Стебелькова и Татьяна Кенина. Прозвучали праздничные звоны. Остальные выпускники Коломяжской школы порадовали своим мастерством в этот день во многих храмах Санкт-Петербурга и области. На мысе озера Тургаяк в Челябинской области постоянный член Священного Синода, митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, совершил освящение часовни в честь иконы Божьей Матери, быстрослышащей и быстроотвечающей. Часовня воздвигнута трудами мецената, известного челябинского общественного деятеля и путешественника-мореплавателя Владимира Михайловича Горного. Владыка Викентий отметил, что в столь прекрасном уголке природы появилось место молитвы, где каждый может просить Царицу Небесную о ее деятельной помощи. Также митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий посетили остров Веры, где вместе с духовенством Челябинской митрополии вознесли молитвы Святому Животворящему Кресту Господню на месте поклонного креста. Продолжаем выпуск. В Копейске состоялась встреча представителей Челябинской епархии. В ней приняли участие секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, благочинный Копейско-Коркинского церковного округа иерей Николай Невзоров, исполняющий обязанности главы Копейска Андрей Арасланов, координатора русской общины Челябинской области Даниил Верхоланцев, координатора русской общины Копейска Николай Батулин. Участники встречи обсудили ближайшие долгосрочные вопросы взаимодействия, в частности, совместную работу по организации и проведению патриотических, культурных и духовно-нравственных мероприятий, помощь со стороны дружинников русской общины в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на улицах города. На встрече также присутствовали первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев, заместитель главы Копейска по социальной работе Алексей Ангеловский, начальник службы безопасности администрации Копейска Евгений Постолюк, заместитель координатора русской общины Челябинской области Владимир Русанов. Вы слушаете новости. В августе музей Казанской епархии приглашает казанцев и гостей города посетить экскурсии по храмам Казанского Богородицкого монастыря. 8, 15, 22 и 29 августа состоятся экскурсии по пещерному храму собора Казанской иконы Божьей Матери. Участники побывают на месте явления чудотворного образа Царицы Небесной в 1579 году, ознакомятся с историей Казанской Богородицкой обители. обители. 8 августа будут организованы экскурсионные программы по отреставрированному храму в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца. Гости посетят церковь, которая первой приняла Казанскую икону Божьей Матери после обретения. Начало встреч 12 часов. Епархиальный музей расположен на территории Крестовоздвиженского храма Казанского Богородицкого монастыря по адресу город Казань, улица Большая Красная, 5. И последняя информация выпуска. В Чистопольском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, епископа Чистопольского и Нижнекамского Филарета и епископа Боровического и Пестовского Пахомия. В ходе встречи архипастыри подписали акты приема-передачи дел Чистопольской епархии. Документы были оформлены в связи с назначением 16 июля Священным Синодом Русской Православной Церкви епископа Филарета правящим архиереем Чистопольского епархии и переводом епископа Пахомия на Боровическую кафедру. Также участники встречи обсудили текущие вопросы епархиальной жизни и дальнейшего развития церковного служения на территории Чистопольской епархии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня понедельник, 3 августа. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня. И время напомнить вам нашу дальнейшую программу. Через несколько минут программа «У книжной полки». Рассказ о книге преподобной Гавриил Ургебадзе «Любовь изгоняет страх». В 12 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга. Повесть Древняя Русь», автор Дмитрий Емец. В 13 часов 10 минут «Новый Завет. Пересказы для детей». Читаем главы Евангелия нашей рубрики «Детям о Боге». В 13 часов 40 минут репортаж дня, подготовленный Викторией Кауган. В 14 часов 15 минут беседы о вечном. В программе принимает участие руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, священник Владислав Береговой. Беседует Сергей Платонов. Программа из студии телеканала «Союз». 15 часов 10 минут передача архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». Тема его беседы сегодня – «Листинское знамение». 15 часов 20 минут предлагаем встречу с гостем нашей студии, певицей и музыкантом Екатериной Дупли. Беседует Ирина Васильевич. 16 часов 10 минут православный календарь. 16 часов 20 минут репортаж дня Виктории Кауган. 16 часов 40 минут передача «Детям о Боге». В 17 часов 10 минут в нашем эфире в цикле «Гость в студии» предлагаем вам знакомство с поэтом и прозаиком Алиной Сергейчук. Беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 5 минут для ребят рассказы Константина Паустовского «Артельные мужички». В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция «Радио» предлагает вам поэтическую страницу, музыкально-поэтическую композицию по стихам Юнны Морец. В 19 часов 5 минут литературная страница продолжится программой Ольги Мануйловой «Про стихи». В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга», напомню, мы начнем слушать повесть Дмитрия Емеца «Древняя Русь». 20 часов 15 минут беседы о вечном. Напомню, в передаче принимает участие священник Владислав Береговой. 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 15 минут мы повторим страницы книги, посвященной житию священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». В 22 часа 30 минут в нашем эфире рубрика «Духовное слово». Напомню, дорогие друзья, мы с вами слушаем Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, 3 августа. Хорошего и доброго вам дня, и да хранит вас Господь!

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Так говорит апостол любви святой Иоанн Богослов. В 20 веке такой любовью возлюбил Господа преподобный Гавриил Ургебадзе, который ради Господа не знал страха. Живя в атеистическое время, он не боялся говорить о Христе, проповедуя о нем своей жизнью. Он старался казаться простым сумасшедшим, но за этим юродством окружающие ощущали обилие Божьей благодати в нем и приходили к нему за молитвой и советом. Юродивый старец стоял непоколебимо на вершине любви, поэтому грузинский народ назвал его «священной любовью и чудом XX века». О нем рассказывает книга, вышедшая в свет в издательстве «Ника» под названием «Любовь изгоняет страх». Преподобный Гавриил Ургебадзе. Авторы и составители этой книги – Светлана Девятова и Николай Макаревский. Светлана Девятова известна нашим читателям как составитель сборников о великих старцах 20-21 столетий. По ее словам, очерки о преподобном Гаврииле, апостоле любви последних времен, и его духовных наставниках, ныне прославленных преподобных исповедниках Иоанне Майсурадзе и Георгии Схиме Иоанхиидзе, должны были войти в пятый сборник о великих старцах еще несколько лет назад. К сожалению, он так до сих пор и не издан. Но вот предоставилась возможность опубликовать краткое житие преподобного Гавриила, составленное по прочитанным о нем книгам, статьям, найденным в интернете, и фильмам. Как отмечает Светлана, однажды к ней попала фотография преподобного Гавриила, привезенная из Грузии. Тогда ее поразили глаза старца. В них отражалась безграничная любовь и доброта, переполнявшая его душу. Сам Господь заповедовал любить друг друга. Своим ученикам он говорил: «Сие заповедую вам, да любите друг друга». К любви призывали и все святые отцы. Преподобный Гавриил Ургебадзе не только проповедовал любовь, основной закон Божий, он всей своей жизнью доказал свою безграничную любовь к Богу и ближним. Старец нес редкий в наши дни подвиг юродства. Удивительная жизнь, странные поступки, слова и, главное, особенная любовь Христова ко всем отличали его. Как отмечает Светлана Девятова, преподобный Гавриил говорил своим духовным чадам, что любовь выше всех канонов и уставов, призывал учиться любви и учил любви. Он пояснял, что любовь к ближнему выражается во всех делах во благо ближних и в делах милосердия к ним. Он призывал никого не осуждать и учил прощать, сам прощал и молился за своих гонителей. При этом любовь переполняла не только его сердце. Он был, как верно высказался его духовный сын, сосудом без изъяна, наполненным любовью. По свидетельству современников, он ел и пил крайне редко и очень мало. Последние дни жизни вообще не ел. Как он сам признавался, он питался любовью. И Господь давал ему эту любовь, чтобы он изливал ее и на своих ближних. Келейница блаженного старца призналась, что он был для нее горящей свечой, и она твердо верит в то, что эта свеча никогда не угаснет. Все те люди, кто знал и любил его, свидетельствуют, что до сих пор ощущают свет и тепло любви старца. Преподобный Гавриил свою жизнь исполнил главную заповедь Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим», и шел по жизни с этой любовью без страха. Он никого не боялся, говорил: «Кого мне бояться? В горящую печь войду за одно слово Христа». А еще утверждал, что большего героизма, чем монашество, нет. В годы безверия он бесстрашно проповедовал, призывал к вере в Бога и покаянию. Одной из самых ярких проповедей о Христе можно назвать событие, которое произошло 1 мая 1965 года. Как говорится в издании, это была светлая суббота, когда отца Гавриила, погруженного в раздумья о великих страданиях Христа за род человеческий, глубоко потрясли восторженные возгласы демонстрантов. После службы он с горечью в сердце сказал: «Христа распяли, они же празднуют. Все, хватит.
«Иду на муки, Господи, знаю, что расстрела не избежать, но я всю жизнь мечтал пострадать за Христа». В этот день отважный воин Христов поджег 12-метровый портрет Ленина и стал призывать собравшихся людей восхвалять Христа, а не идола. Подвижник призывал грузин опомниться. «Люди, опомнитесь, грузины всегда были христианами. Почему вы преклоняетесь перед идолами? Иисус Христос умер и на третий день воскрес. Отлитые вами идолы не восстанут из мертвых никогда. Они все равно были мертвыми». Вскоре его схватили, жестоко избили и отвезли в изолятор тюрьмы Арточало. За подобный поступок в то время иеромонаху Гавриилу грозил расстрел. Такой приказ пришел из Москвы. Показательный судебный процесс над возмутителем спокойствия властям устроить не удалось. Мученик за веру долго лежал без сознания. Во время избиения ему сломали челюсть и несколько ребер, 17 переломов костей. После изолятора его перевели в тюрьму. Когда пришел в себя, начались допросы. Допытывались об истинных мотивах преступления. Их не устраивали объяснения иеромонаха, что он вынужден был прибегнуть к такому поступку, чтобы спасти людей от заблуждения, пояснив, что нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть распятие Христа. Слава не нужна человеку. Надо писать «Слава Господу Иисусу Христу». В конце концов, представители власти решили, что он невменяемый, и поместили его в психиатрическую больницу. После выхода из больницы отцу Гавриилу было запрещено служить, но сана его не лишили. Первое время за ним следили, вызывали регулярно на допросы, но после принятия отцом Гавриилом на себя подвига юродства, представители власти его больше не преследовали. Поведение босого чудаковатого человека в ветхой одежде вызывало у всех лишь насмешки. Мало кто прислушивался к его словам, которые он выкрикивал на площадях городов и у древних храмов. Но те, кто слушал его внимательно, могли оценить глубину его проповедей и разделить боль за судьбу Грузии. Господь сохранил жизнь своему избраннику, чтобы через много лет тысячи людей по его молитвам пришли к истинной вере в Бога. Более того, Господь возвеличил своего избранника многими чудесами, происходившими при жизни старца и после его блаженной кончины. Эти чудеса по молитвам святого были явлены Господом для укрепления веры страждущих и прославления самого угодника Божьего, чтобы дети и внуки тех, кто гнал его, учились у него любви и стремились жить по заповедям Божьим, к чему он всех и призывал. Как говорится в издании, многие приходили к подвижнику, чтобы поделиться своими скорбями, просить духовного совета и молитв, а уходили успокоенные и радостные. Эта книга рассказывает о великом грузинском подвижнике 20-го столетия, преподобном Гаврииле Ургебадзе, Христа ради юродивым. Так любить Господа и людей мог только избранник Божий. Он жил горем и радостью всех, приходивших к нему за помощью. Многих спас от падения в бездну безбожия, греха и отчаяния, наставил на истинный путь. Он проповедовал на улицах и площадях грузинской столицы в эпоху коммунистического режима и гонений на церковь. Призывал к покаянию даже на митингах, всегда молился о Грузии и о России. В этой книге собраны советы отца Гавриила, наставления, фрагменты жития, воспоминания о нем и свидетельства его помощи. И, как отмечает Светлана Девятова, она будет рада, если, читая свидетельства духовных чад и современников великого старца, вы тоже почувствуете его любовь и доброту. Дорогие друзья, нам пришла пора прощаться. Новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных магазинах. И да хранит вас Господь!

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы повести «Древняя Русь». Автор наш современник, писатель Дмитрий Емец, любезно предоставил свою историческую повесть «Древняя Русь» для трансляции на нашем православном радио. Читает Владимир Левашов.
2: Дмитрий Емец. Спи, Висея, спи. Эпиграф. И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, родимичи, вятичи и хорваты. Было их множество. Сидели они до самого моря, и сохранились города их и доныне. И греки называли их Великая Скифь. Повесть временных лет. Сидит на берегу Днепра белоголовая девочка Висея. Венок плетет. Рядом теленок пасется. Мордой к венку тянется, хочет его съесть. Смеется, отталкивает его морду Висея. Хороший день. Летний, солнечный. По небу бегут легкие тучки, по Днепру плывут ладьи. Всякие тут корабли. Есть плоскодонки, что и по морю плавают, и по рекам, но больше всего легких ладей однодеревок. Повсюду может пройти такая ладья. В любую мелкую протоку или речушку зайти, везде причалить. А где никак уж не пройдет, разгружают ее и тянут волоком по берегу. На ладьи, что поворачивают к берегу, Висея посматривает с опаской. Близко к ним не подходит. Много раз говорили ей родители, чтобы береглась. Вроде купеческая с виду ладья, но днем купец, а ночью лихой молодец. Девчонку умыкнуть мало кто упустит случай, особенно если никто не увидит. Это еще хорошо, если только девчонку умыкнут, бабы поплачут и новую родят. А то могут выскочить и злодеи, и притаившиеся варяжские воины. Залегли у бортов, изготовились, вроде и нет их, а как выскочили, грабить начнут, убивать. Прежде чем соберутся мужчины дать им отпор, они уже на ладью и отчалили, ищи ветра в поле. Сидит Висея, плетет венок. Не знает Висея, какой сейчас век, какой год от сотворения мира, ничего не знает. Не слышала о землях заморских, не знает о Христе, который был распят, не знает об апостоле Андрее, который когда-то проходил по этим землям и стоял на этих холмах. Мала еще Висея. Только и знает она, что есть у нее папа и мама, есть два старших брата, Богоня и Рюма, и меньшая сестра Любомила. Еще слышала Висея, что родилась она в лесу, в земляной норе. Приходили в тот год хазары, сожгли все, разграбили, красивых девушек и сильных мужчин увели в полон, схватили тогда у Висеи двух родных дядьев, сковали их железом, а как стали гнать, дед, прятавшийся в сарае, подбежал сзади, всадил хазарскому воину в затылок железный зубец. Да только налетели тут другие хазары, пустили стрелы и зарубили деда саблями. Ушли хазары, угнали полон, обложили полян северян вятичей данью по серебряной монете и по белке от дыма. Дым — это очаг, отдельно стоящее жилище. Страдают славянские земли от хазар. Угоняют они полоны, продают рабов в далекие земли. Всем продают, кто заплатит. Женщин угоняют, мужчин, даже стариков с детьми, хоть и идут они в треть цены. Особенно ценят работорговцы, что много на Руси ремесленников. кожевников, кузнецов, оружейников, плотников. Хорошую цену за них дают на невольничьих рынках. Много племен славянских, больших и малых. Все имеют свои обычаи и законы, и предания, и каждый свой нрав. Кто-то селится в непроходимых лесах, но чаще вдоль рек. Река как дорога. По рекам повсюду доплыть можно. Строят на холмах укрепленные деревянные поселения и укрываются в них, когда приходит враг. Все племена разобщены. Даже между отдельными родами много обид. Как явится неприятель, не успевают воины вместе собраться, не верят друг другу. Вот и сидят тихо, пока соседа бьют. Тут лишь бы самому уцелеть, а ведь храбрости не занимать. Лося одолевают, кабана, на медведя в одиночку ходят с толстым коротким копьем рогатиной. А как приходит враг, не могут отпор ему дать. Вот и вынуждены или в леса бежать, или дань платить. Весея из племени полян. Кроме полян есть еще древляне, словени, палачане, северяне, бужане, волынине, хорваты. Эти говорят языком понятным, славянским. Знают, что от одного они корня. Есть и другие племена в землях окрестных. Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемисы, Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, Нарова, Ливы. Эти все говорят на своих языках. Все это когда-то станет одним целым. Но пока все дробно, все отдельно, не знает своих сил земля русская. Сидит Весея на Днепровском берегу, а потом слышит, как кто-то кличет ее издали. «Весея! Весея!» Ага, значит, отец вернулся с поля, а с ним и старшие братья. Бежит Весея домой. Вечеряют они, укладываются спать. Лежит Весея на лавке, слышит шепот матери, укладывает мать непослушную Любомилу. «Спи, Любомила, спи! Не будешь спать, придет черный казарин, схватит тебя, посадит в мешок. Спи, Любомила, спи! И ты, Весея, спи!» Молчан Гиря. Эпиграф. «И нашли их хазары, сидящими на горах этих в лесах, и сказали: платите нам дань». Повесть временных лет. Жилист кузнец Молчан Гиря, не занимать ему силушки. Молот кузнечный в его руках точно игрушка. Как начнет молотом махать, мышцы как шары перекатываются. Все может Молчан выковать, и гвоздь, и плуг, и засов. Но мирен кузнец. С детства никто не может его из себя вывести. Дразнят, он улыбается. На игрище не ходит, в боях стенка на стенку, и то не сходится. Боится, как бы кого случайно не покалечить. Был даже случай. Раскалили мальчишки ручки железных клещей. Спрятались за дверью, думают, обожжется Молчан, рассердится. Видят, взял Молчан клещи, зашипели они у него в руках, прожгли кожу до мяса, запищали мальчишки от страха. Услышал их Молчан, отбросил клещи, шагнул к дверям, схватил мальчишек за шиворот, как котят. Закрыли они глаза, думают, конец. Страшное лицо у Молчана, складка на лбу, как трещина. «Ой, дяденька, не трогай, не убивай!» — верещат мальчишки. «Не трону я вас, а вы никогда так больше не делайте». Мирно живет Молчан, мирно работает. Но однажды ворвались в село хазары. Дома сожгли, а людей согнали и повели в полон. Повели в полон и Молчана гирю. Идет Молчан гиря вместе со всеми. Смирно идет, не жалуется. Кто в пути устал, тому помогает, чтобы хазары ослабевших не добили. Злятся хазары, торопят пленников. Они-то сами все конные, а пленных пешими гонят. Сбили они ноги до крови, шеи им колодки натерли. Молчит Молчан, думу думает. Медленная эта дума. Точно железные шары перекатываются мысли в голове у Молчана. Эх, если бы все вместе заодно, ни за что бы нас не одолели. Да только разве согласятся все под одной головой жить? Каждый норовит свое урвать. Оттого и муку кровавую народ принимает. Долго шли, плохо ели в пути, спали под дождем. Половина пленников по пути сгинула. Кого в реку перекидали, кого в лес волкам, некогда хоронить. Остальные частью пешком, частью на ладьях дошли до Итиля, города хазарского. Здесь их разделили. Часть рабов погнали на рынок, а Молчана и еще нескольких отвели в длинный каменный сарай, где и заперли. Лежит Молчан на соломе. На другое утро слышит он шаги и звон ключей. Распахнулась дверь, ударил снаружи солнечный свет. Входит в сарай купец, славянский толмач, и с ними два воина. Обходят всех по очереди, смотрят. Морщится купец, не то, все не то. Потом подходит к Молчану. Долго на него смотрит, что-то спрашивает по-своему. Молчит гиря, не понимает. Поворачивается купец к толмачу, повторяет свой вопрос. Толкает толмач гирю ногой, переводит. «Эй, ты, вставай! Спрашивает тебя, почтенная Ли, сколько тебе лет?»
3: 30.
2: Радуется купец. Хороший возраст, долго будет работать раб. Снова что-то лопочет по-своему. «Работать? Какую работу умеешь? Хлебопашец? Рыбак?» – спрашивает толмач.
3: «Кузнец я».
2: Заблестели от жадности глаза у купца. Большая выгода – кузнеца хорошего задешево купить. Хорошему кузнецу цены нет. «Рот открой, зубы у тебя почтенная Ли посмотреть хочет», – требует толмач.
3: «Сейчас», – говорит Молчан, – «только встану». Встал он во весь рост, напряг руки, разогнулись, порвались на них кандалы. «Плохая работа», – говорит Молчан, – «не умеют ваши кузнецы цепи клепать».
2: Задрожал купец, попятился.
3: Намотал Молчан цепь на кулак. Ударил купца под подбородок.
2: Хрустнули позвонки у почтенного Али. Упал он, не шевелится. Бросился на Молчана воин с саблей. Схватил его Молчан за руку и его же саблей другого воина зарубил. После и с первым воином управился. Остался один толмач.
3: «Теперь переводи», — говорит Молчан толмачу.
2: «Кому переводить?» — дрожит толмач.
3: «Себе переводи. Нельзя на врага работать. Не служи ворогу».
2: Поднял он толмача над землей, бросил его об пол, вышиб из него дух. Оглянулся на других пленников.
3: «Ну?» — говорил Молчан, — «пошли со мной».
2: Мотают рабы головами, боятся. «Убьют нас», — отвечают.
3: «Эх вы», — говорит Молчан, — «оттого и убивают вас, что боитесь».
2: Хотел Молчан саблю с собой взять, потрогал ее,
3: Нет, не та работа кузнечная. Вывернул он тогда столбец воротный, хороший столб как раз по руке пришелся. Провернул его со свистом, вот это уже по-нашему. Идет Молчан гиря по улице, кричат кругом, закидывают Молчана гирю мальчишки с крыш черепками и горшками. Раб сбежал, лови его, хватай, бей его, чтобы другим неповадно было. Бросаются на Молчана гирю хазары, бросается гвардия мусульманская, которая охраняет кагана. У них щиты, у них кольчуги, копья, а у Молчана кроме бревенца ничего нет. Да только свистит бревенцо, как спичка летает в могучих руках. «Это вам за девушек, это за детей, это за стариков, а это за то, что на нашу землю полезли!» Трескаются, как дыни, хазарские головы, ломаются сабли и копья. Уже несколько ран получил Молчана, все идет, пробивается. Не могут враги Молчана взять. Пустеет улица, лежат на улице хазарские воины. Кто-то мертвый лежит, а кто и шевелится. Почти до самой пристани дошел Молчан гиря. Хочет он сломать засовы, выпустить всех пленников славянских. Но не выпустил, не сломал. Изловчился кто-то. Задним двором забежал, пустил Молчану гири стрелу в затылок. Погиб Молчан. Надолго запомнили Молчана хазары. Доложили самому кагану. Каган сказал: «Никто не должен об этом знать, особенно из рабов. Дурной пример. Если б все на Руси такие были, никто бы у них пленников не брал. Обходили бы такую землю за 3 дневных перехода». Послей жила. Эпиграф. 500 христианских дев, которых везли к хагану, по своей воле утопились в отеле «Волги». Армянский писатель Мхитар Айриванский. Жаден купец послей жила. По рынку идет, глазами по сторонам рыщет. Плату за товар принимает, каждую монетку на зуб пробует. Каждую шкурку осмотрит, едва ли не понюхает. Ночью спать надо, а он все ходит по двору. Не верит сторожам. Каждый засов по 3 раза потрогает. Псы у него на дворе самые злющие. Как спустят их с цепи, сам жила их боится. Нет богаче послея купца в тех краях, да все ему мало. Давно хочется послею с хазарами торговать, самому в их земли с товаром сходить, да все сомневается. Не ровен час еще ограбят в пути, всего лишишься. Но все же решился послей. Отправился он к Тудуну хазарскому. Тудун – наместник хазарского кагана в землях, которые платят ему дань. Следит он за выплатами дани, следит, чтобы соблюдались интересы хазарские. Не с пустыми руками пошел послей жила, с подарком. Понес бивень моржовый с тонким рисунком по кости. Диковинка это в русских землях, диковинка и в хазарских. Толст Тудун, едва шея у него поворачивается.

0: Привык за замками да за товаром следить. Я, говорит Тудун, сам бедный человек, и тебя, бедного человека, уважу. Дам тебе охранную грамоту от имени нашего кагана. Силен каган. Весь Рус выплачивает кагану харадж. Кивает хитрый послей. Радуется за кагана, радуется за Тудуна. Продолжает Тудун. Торгуют с Хазарией многие земли. С Агдеей торгуют арабы. Варяги и нам пленников и рабов везут. И ты торгуй, бедный человек. Поднимись по Дону до Белой Вежи, там волоком до Волги, а там уже плыви себе по Волге до Итиля, столицы хазарской. А какой товар с собой брать? Спрашивает послей. Меха, мед, воск, отвечает Тудун. Все это в Хазарии в большой цене. А как обратно поплывешь, купи драгоценных каменьев, ожерелий, колец, блях для украшения одежды и конской сбруи, тканей возьми шелковых и шерстяных, вино возьми, пряностей. Здесь все это продашь, в пятеро богаче станешь. Радуется послей, потирает руки. Смотрит на него Тудун, спрашивает, есть ли у тебя, бедный человек, жена, дети? Есть у меня жена умница и дочь красавица, а больше никого нет, отвечает послей. Кивает Тудун, глаза закрывает, притворяется, что дремлет. Понимает послей, что пора прощаться. Кланяется низко, прощается. А как через двор идет, кричит ему Тудун. «Погоди, бедный человек, вернись!» Возвращается послей жила. «Сделай мне одолжение. Захвати с собой десяточек моих рабов на продажу», — говорит Тудун. Смущается послей. «А что за рабы?» «Рабы и рабы, невольники ваши славянские», — отвечает Тудун. «Не смогли они дани кагану заплатить. Сжалился я над ними, заплатил из своего кармана. Добрый я, да?» Кивает умный послей, соглашается. «А теперь вот продаю должников в земли хазарские». Кого самого головой забрал, а над кем сжалился, детей у него забрал. Хоть и добрый я человек, а должен же я убыток себе возместить, а деток они и новых народят. Не хочется послею невольников в ладью к себе брать. Места, говорит, у меня в ладье не будет. Товара много, убегут еще чего доброго, а потом отвечай. «Возьми, бедный человек», — уговаривает Тудун. «Посади их куда-нибудь в трюм за бочки. Закованы они в цепи, не убегут. Будут их охранять мои воины, никакой тебе мороки. Если умрет парочка от духоты, не жалко?» Сомневается жила. «Да как же, другие узнают, что я своих соплеменников в рабство продаю. Позор мне будет». Одно дело варяги, хазары, а тут я, свой же брат. «Никто не узнает», — убеждает Тудун. «Ты на повороте реки встань на якорь до ночи, а ночью мои воины тебе рабов пригонят, а за провоз невольников я тебе вперед заплачу». Соблазнился послей жила. Взял у Тудуна деньги, а как он ушел, Тудун позвал нескольких воинов хазарских и о чем-то долго с ними шептался.
1: В цикле «Звучащая книга» мы начали слушать главы исторической повести Дмитрия Емеца «Древняя Русь». Читал Владимир Левашов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и праздник Крещения Руси, в городе Нижняя Тура прошла просветительская акция, организованная приходом храма трех святителей. Инициатором мероприятия выступил настоятель храма иерей Сергий Клевекин. Вместе с активными прихожанами священник прошел по улицам города, рассказывая жителям об историческом значении Крещения Руси. В ходе акции горожанам вручали информационные флаеры. В материалах были собраны и опровергнуты распространенные мифы о крещении Руси с опорой на летописные источники и мнения историков. При этом участники акции не ограничивались раздачей листовок. Они охотно отвечали на вопросы прихожан, помогая по-новому взглянуть на знакомое событие. Особый отклик акция нашла у юных жителей города. На центральной улице группе подошла девочка 8 лет. Она взяла флаер, внимательно посмотрела на изображение князя Владимира и спросила: «А кто это?» Иерей Сергий коротко и понятно объяснил, что князь Владимир не был царем, но стал великим правителем, который привел Русь к христианству и тем самым изменил судьбу народа. Девочка слушала очень внимательно, а затем попросила еще один флаер, чтобы показать маме. По словам отца Сергия, главная цель акции не просто напомнить о празднике, а помочь людям увидеть в истории не набор сухих дат, а живой, значимый для всех нас поворотный момент. Крещение Руси – это не только событие X века, это основа нашей культуры, нашей нравственной традиции. Хочется, чтобы об этом знали и помнили, в том числе и дети, отметил священник. Прихожане, принявшие участие в акции, рассказали, что многие горожане охотно вступали в разговор, интересовались деталями и благодарили за полезную информацию. Организаторы выражают надежду, что такие встречи станут доброй традицией прихода и будут способствовать укреплению связи церкви и общества. В эфире новости. В поселке Сосьва приход во имя святителя Николая Чудотворца посетил благочинный новолялинского благочиния иерей Николай Мелехин. Богослужение состоялось в день памяти отцов шести вселенских соборов. Это придало празднику особую торжественность. Центральным событием дня стала божественная литургия, которую возглавил отец Николай. Ему сослужил настоятель прихода иерей Сергий Михалев. В своей проповеди благочинный напомнил прихожанам о значении соборного опыта церкви. Священник в простых, но глубоких словах рассказал, как мудрость святых отцов помогает современному человеку находить верные духовные ориентиры. Многие верующие отметили, что слова пастыря стали для них поддержкой и добрым напутствием. После богослужения иерей Николай осмотрел территорию храма. Он оценил уже проведенные работы по благоустройству и вместе с активными прихожанами обсудил планы на будущее. Старания общины по созданию уютного и светлого пространства не остались без внимания. День завершился теплой общей трапезой. В неформальной обстановке прихожане смогли задать вопросы, поделиться своими заботами и услышать пастырское слово. Такие беседы особенно укрепляют чувство единства церковной семьи. Прихожане выражают искреннюю благодарность отцу Николаю за визит, духовную поддержку и внимание к нуждам общины. Пусть труды по благоустройству приносят добрые плоды, а молитвенное единство и дальше укрепляет всех верующих. И последняя информация выпуска. Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы города Нижняя Тура совершили паломническое путешествие по святым местам Дивеево, один из духовных центров Русской Православной Церкви. В ходе поездки участники посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Паломники с благоговением помолились у мощей преподобного Серафима Саровского, а также у святынь, связанных с духовными святыми угодниками Божьими. Особое значение для верующих имело участие в монастырских богослужениях. Совместная молитва сплотила участников поездки и наполнила их сердца духовной радостью. Важной частью паломничества стало посещение святых источников. Прихожане набрали святой воды, черпая в этих тихих намоленных местах силы и утешения. Поездка стала для паломников настоящим духовным укреплением. Соприкасаясь со святынями, верующие глубже ощутили благодать Божью и укрепились в своей вере. Такие путешествия помогают не только узнать больше о православных традициях и истории Церкви, но и по-новому взглянуть на собственную духовную жизнь. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Приглашаем ребят, дорогие друзья, для вас Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия.
2: Притча о талантах. Да, дети, внезапно придет Иисус Христос судить людей, и каждого из нас спросит, как он жил на земле, много ли сделал доброго. Господь сделает, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас же отправился. Получивший 5 талантов, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Купил разного товару, стал торговать и получал от торговли прибыль. Также точно, получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. Получивший же 1 талант, пошел, выкопал яму и зарыл серебро господина своего. Прошло много времени. Приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Получивший 5 талантов, пришел и принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, ты дал мне 5 талантов, вот еще другие 5 талантов я приобрел на них». Господин же сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим я тебя поставлю. Ты меня очень обрадовал». Также и получивший 2 таланта подошел и сказал: «Господин, ты верил мне 2 таланта. Вот еще другие 2 таланта я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многими тебя поставлю, я доволен тобою». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Испугавшись, я пошел и зарыл талант твой в землю. Вот тебе твое». Господин же отвечал: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Зачем же не отдал ты моего серебра купцам? Тогда я получил бы прибыль. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Кто хорошо пользуется тем, что ему дано, тому дадут еще больше. А кто не хочет пользоваться данным, у того отнимается и последнее, что он имеет. А негодного раба выбросите отсюда вон, в темное место, где люди от мучений плачут и скрипят зубами». Дети, как эта притча о ленивом рабе, зарывшем хозяйские деньги в землю, напоминает ленивых учеников, которые не хотят учиться. У другого и память прекрасная, мог бы скоро и твердо учить уроки, и способности хорошие, понимает все, что ему толкуют учителя, но не хочет ни уроков учить, ни учителя слушать. Зарывает свой талант в землю. Помните, дети, Бог не любит ленивых. Будете лениться, накажет он вас за лень. Страшный суд. О своем пришествии судить людей и о самом суде Иисус Христос сказал ученикам своим: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на царском престоле Своем, и соберутся пред Ним все люди, и отделит одних от других, как пастух отделяет овец от козлов, и поставит овец, то есть добрых людей, по правую сторону, а козлов, то есть упрямых, нераскаянных грешников, по левую. Тогда скажет царь стоящим у него по правую сторону: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство небесное, приготовленное для вас от создания мира». Помните, когда Бог сотворил небо для ангелов? Там будут все святые, потому что когда я был голоден, вы дали мне есть. Когда хотел пить, вы напоили меня. Был странником, вы пустили меня к себе. Был нагим, вы одели меня. Когда был болен, вы посетили меня. Был в темнице, вы пришли ко мне. Тогда праведники в ответ на это скажут ему: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда также мы видели тебя странником и приняли, и нагим и одели, и опять, когда мы видели тебя больным или в темнице и посетили тебя. На это царь Иисус Христос скажет: истинно говорю вам, если вы сделали это хотя бы одному из меньших моих братьев, то сделали мне. Тогда скажет и стоящим по левую сторону: «Подите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его. Потому что был голоден, алкал я, а вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, нагим не одели меня, больным в темнице не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или в темнице, и не послужили тебе?» Но он скажет им: «Истинно говорю вам, если вы не сделали этого ни одному из этих меньших, то не сделали и мне. И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Дорогие мои, подавайте нищим, помогайте бедным, жалейте несчастных, помогайте больным, странникам. Вашу копеечку, ваш кусок хлеба, который вы подадите нищим, вашу ласку несчастным, вашу услугу и помощь нуждающимся принимает сам Христос. Не нищему вы подаете милостыню и оказываете помощь, а самому Иисусу Христу, который наградит вас за это. Если бы к вам пришел за помощью и просил у вас милостыню сам Иисус Христос, вы, разумеется, не отказали бы ему. Зачем же вы иногда не помогаете больным и бедным и гоните от себя нищих? Ведь вы отказываете самому Иисусу Христу. Ведь его вы гоните от себя. Так проводил страстную неделю Господь наш Иисус Христос. Днем он учил в храме, а по ночам уходил из Иерусалима или на Масленичную гору, или в Вифанию, близ Иерусалима. Во вторник вечером Иисус Христос прямо сказал своим ученикам: «Через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».

0: Среда страстной недели. Иуда Искариот соглашается предать Иисуса Христа. До Пасхи, которую иудеи хотели праздновать с пятницы на субботу, оставалось 2 дня. Фарисеи, книжники, старейшины собрались к первосвященнику и советовались, как бы захватить Иисуса Христа потихоньку и убить его, только не в праздник, чтобы не взбунтовался народ. Вы помните, что один из 12 учеников Христовых, Иуда Искариот, очень любил деньги. Так что, когда ему дали ящик с деньгами, которые подавали апостолам добрые люди, и когда ему поручали делать на эти деньги разные закупки, он часть денег утаивал себе. Ему очень хотелось накопить побольше денег и разбогатеть. Он думал, что первосвященники дадут ему много денег, если он укажет им, где пребывает Иисус Христос, и поможет им захватить его. И знаете ли, дети, что сделал этот Иуда Искариот? Он пошел к первосвященникам и начальникам иудейским и сказал им: «Что вы дадите мне? Я предам его вам». Те обрадовались и обещали заплатить 30 серебряников. Иуда недолго торговался и рад был, что ему дают и эту цену. Четверг страстной недели. 4-е Пасха. Наступила Пасха. Четверг утром Иисус Христос велел 2 ученикам своим, Петру и Иоанну, приготовить Пасху. Они спросили у него: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе в город вы встретите человека с кувшином воды. Ступайте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, где мы могли бы есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам большую убранную по праздничному горницу. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Они купили агнца, годовалого ягненка, закололи его у храма и изжарили. Приготовили пресных хлебов и горьких трав, с которыми должно было есть этого пасхального агнца. Так велел праздновать Пасху евреям сам Бог, когда они выходили из Египта. Агнец пасхальный должен был напоминать евреям обетованного Спасителя, который, как агнец, будет убит людьми, пострадает и прольет за нас свою кровь, чтобы дать нам Царство Небесное. Чтобы иудеи не забыли того, какое благодеяние сделал им Бог, когда вывел их из Египта, и чтобы они не забыли обетованного Спасителя, Бог повелел евреям каждый год весною праздновать Пасху. Вечером Иисус Христос с 12 учениками своими пришел туда, где была приготовлена ему комната для празднования Пасхи, и совершил Пасху по закону иудейскому. Умовение ног. После того, как агнец пасхальный был съеден, Иисус Христос снял с себя верхнюю одежду, взял длинное полотенце, подпоясался, налил в умывальницу воды и стал умывать ноги ученикам. Когда он подошел к Петру, тот совестился и говорил: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Теперь ты не знаешь, что я делаю, а после поймешь». Петр все-таки не давал ему своих ног и говорил: «Никогда не умоешь моих ног». Иисус сказал ему: «Если не умою тебя, не будешь иметь части со мною», то есть не будешь со мною в Царстве Небесном. Тогда Петр стал просить его: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Это сказал Христос, показывая, что между 12 учениками находится предатель. «Вот я «Ваш Господь и Учитель, — сказал Иисус Христос своим ученикам, — а умыл вам ноги. Так и вы должны умывать друг другу ноги. Не спорьте о том, кто из вас выше и старше, а старайтесь помогать, старайтесь служить друг другу. Старший из вас пусть будет всем слуга».
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение». Репортаж, с вами Виктория Кауган. В ночь с 17 на 18 июля в Алапаевске состоялся крестный ход к месту убиения алапаевских мучеников великой княгини Елизаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары, великого князя Сергея Михайловича и его помощника Федора Ремеза, князей императорской крови Игоря, Иоанна и Константиновича и князя Владимира Полей. Сотни верующих со всей России прибыли в Алапаевск, чтобы пройти крестным ходом от Свято-Троицкого собора до монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской. Именно монастырь был построен на месте, где располагалась шахта, и в ней совершилось злодеяние над августейшими узниками. В полночь на 18 июля была отслужена божественная литургия, и в 3 часу ночи духовенство и миряне отправились крестным ходом. У большинства на груди иконы святых преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, узнаваемых икон. В 6 часу утра паломники прибывали к шахте, куда были сброшены тела мучеников. А утром в этот же день, 18 июля, была отслужена божественная литургия архиерейским чином. Сегодня я предлагаю вам прослушать проповедь, которая прозвучала во время богослужения, архипастырское слово от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Также я поговорю с паломниками, которые приехали из разных уголков нашей необъятной Родины. Это Екатерина из Москвы и священник Александр из Татарстана. Приятного прослушивания.
2: Дорогие сердцу прихожане, паломники, кого сегодня путь жизни привел сюда, в обитель святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, построенной на месте, где завершился земной и начался небесный путь святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой, ее верной спутницы, послушницы инокини Варвары и непричисленных, но, безусловно, святых пред лицем Божьих, князей, спутников. Вот так получилось, что сегодня все наши пути жизни оказались здесь. В молитве святой преподобной мученицы только что мы слышали такие слова и обращались о том, чтобы по ее молитвам Господь исправил пути наши. Сегодня Господь исправил пути наши. И мы не где-нибудь там, а мы находимся здесь, на главном для нашей жизни сегодня месте. Очень многие люди сегодня исправили свой путь в обитель преподобного Сергия Радонежского, где святейший патриарх московский всея Руси Кирилл, предстоя пред раком с его мощами, к нему обращается с молитвами. Мы обращаемся к ним, так как к таким маякам, чтобы они исправили наши пути. Вот один американский писатель прошлого века, произведение достаточно известное, описывает диалог двух разбойников. Они только что совершили разбой, получили то, что хотели, перед ними лежат их сокровища, они довольны, и как-то рассуждают друг с другом. Один из них говорит: ты знаешь, вот я был бедным человеком, хотел быть богатым, и решил отправиться за богатством. И вот как-то я иду и смотрю, дорога, развилка дороги. Одна ведет на юг, а другая на запад. Я думаю, куда пойти? И говорит: ты знаешь, я решил, пошел вот на юг. И пришел сюда. И вот как все удачно получилось. Интересно, а что было бы, если бы я пошел на запад? И его собеседник отвечает такими словами, что: ты знаешь, если бы ты пошел на запад, было бы то же самое. Потому что дороги, по которым мы идем по нашей жизни, это не то, что под нашими ногами, а это то, что в нашем сердце. Что ищет сердце человека, то обязательно находит. Он искал богатство, он его нашел, правда, после для него все было трагически. Но вот мы на самом деле находимся на месте, куда путь жизни привел святую преподобную мученицу Елизавету со спутниками. Привел и откуда, где закончился земной путь, и откуда начался путь небесный. Она да всю свою жизнь с детства искала этого пути. Она искала не чего-нибудь, а Царство Небесное. И вот, несмотря на то, что она была очень богата, несмотря на то, что в ее жизни, в принципе, все пути были уже протоколами прописаны, являясь наследницей царских, королевских кровей, она могла выбирать любую страну, она могла выбирать любой город и становиться там принцессой, княгиней. Все, пожалуйста. Но ее сердце искало другого. Не Гамбурга, не Шлиссельбурга, а искало Небесного Царства. И Господь, видя это желание, Он так прокладывал ее земной путь, что удивительно, она действительно шла в Небесное Царство. И то, что на пути ей встретился верующий, благочестивый, православный человек, великий князь Сергий Александрович, который взял, предложил ей руку и сердце, взял за руку и по сердцу привез ее в Россию, где она приняла православие. И здесь, находясь, тоже она могла бы просто наслаждаться, как сейчас это все пропагандируется гедонистически, наслаждаться всеми благами мира. Она искала, ее сердце искало Царство Небесное. Поэтому она сначала обрела веру православную, ее приняла, а потом, вот находясь в том положении, в котором находилась, она все свои силы употребила. Она не могла пойти, как преподобный Сергий, закрыться от суеты в келье леса Радонежского. Она нашла. Нашла нищих, убогих, нашла раненых, больных. Нашла их и им служила, как служила бы Христу, потому что она искала Небесного Царствия. И перед ней всякий раз расстилался именно путь, который вел ее в Небесное Царствие. Он был начертан в ее сердце, и она находила этот путь здесь, в земных обстоятельствах. Этот путь привел ее в Алапаевск. Здесь такое ощущение, что сосредоточились рядом и рай, и ад. Ад ходил по улицам, смеялся, тыкал пальцем. Ад, находясь в Екатеринбурге и в Москве, прописывал план, как попытаться сокрыть свет, уничтожить тот свет, который сиял здесь, в Алапаевске, в напольной школе. Как его потушить? Как сделать, чтобы не было здесь света Божия, чтобы не было Бога, живущего в людях? Что проще? Надо их убить. И вот этот ад все свои силы, все свои, что мог изощренно придумать, он все сделал. Но они встретились вот здесь. Ад и рай, который пришел вот в этих вот святых людях, привезенных сюда.
1: А Екатерина, вы были в Алапаевске?
3: Да, чудом мы в том году тоже вот как-то Господь дал силы, пошли, да.
1: Крестным ходом?
3: Да, крестным ходом. Да.
1: Удивительно. И были на царском крестном ходе, в Алапаевске. Чем вас поразил Алапаевск? Небольшой уральский город.
3: Да, небольшой уральский город. И там, конечно, уже немножко все по-другому, да. Там вот уже какая-то такая как будто глубинка, да, чувствуется. Вот, старина такая чувствуется вот в этом храме, это служба чудесная. И после нее вот уже, конечно, меньше людей, да, и очень интересно был такой момент, что вот как-то там, знаете, крестный ход пошел, если здесь улицы освещаются, да, то там был такой момент, что когда он начал идти, крестный ход, вот была вокруг кромешная тьма, и вот мы шли, вот, и просто все молились, но это было очень такое мощное ощущение.
1: Во тьме, во тьме, не было фонарей, да?
3: Да, ну, как-то было очень слабо, то есть вначале было какое-то все, потом оно закончилось, еще не рассвело. И вот все люди, они все шли вот просто вот одно, одним таким, да, как-то в молитвенном движении. И ты вот даже не видишь, куда ты идешь, вот честно говоря. У меня вот был такой, но это было очень здорово. Потом уже, конечно, вот, ну, он поменьше чуть-чуть. И уже к утру все пришли вот в монастырь туда, на шахту.
1: Вот, и там, а как там на шахте ощущалось? Вот вам там, тяжело.
3: А там тоже очень интересно. Нет, вы знаете, вот мы пришли, и я вот первым делом, я как-то немножко подотстали, мы там с девушкой с одной. Вот, и мы пришли, когда, и подошли уже, все пошли на службу, а мы, получается, что мы подошли к этой шахте, и вдруг ни с того ни с сего, там было какой-то батюшка, какие-то монахини, и они вдруг запели херувимскую песню, и пошли три круга вокруг этой шахты, то есть, вот, как говорят, Елизавета Федоровна.
1: По традиции, да. Ну, как в память о Елизавете Федоровне.
3: И вот одна из монахинь, она была настолько, вот как-то в ней такая радость чувствовалась, вот почувствовала за эти вечную жизнь просто, что вот смерти нету, да, то есть вот как-то мы так привыкли, что

0: и порой ощущаешь это, и со слезами на самом деле, то у нас есть такие святые, к которым мы можем, слава Богу, обращаться в своих молитвах. Это ли не радость для нас, христиан?
1: Да, да, да. И причем даже вот все лапаевские мученики, эти князья, потом тоже вот, у меня даже после уже этого крестного хода было такое, что как будто вот продолжалось, знаете, вот какое-то вот это вот ответное такое что-то, потому что вот икону вот ездила тоже в паломничество, вроде бы, казалось бы, в Оптину, и там была икона лапаевских мучеников, и меня просто именно около этой иконы прям одарили мандаринами, прям, то есть вот как-то, ну, как-то вот эта любовь ихняя, она в каких-то таких маленьких чудесах проявляется.
0: Таких чудесах. Да, да. Спасибо вам, Екатерина, за такой развернутый комментарий в Алапаевской царской семье. Вам пожелаю всего доброго и приезжайте к нам еще и в Екатеринбург, и в Алапаевск, в другие города, если вам у нас, конечно, нравится и откликается душа и сердце.
1: Ой, это вообще, я буду очень рада, счастлива. Вот дай Бог, чтобы как бы побольше сюда приезжать. Вот. Будем надеяться вам. Спасибо.
0: Отец Александр нам сейчас расскажет о своем впечатлении об Алапаевском крестном ходе. Отец Александр прибыл из Татарстана специально для того, чтобы поучаствовать в царских днях. И вот сегодня, 18 июля, вы прошлись крестным ходом. На вас надета иконочка Иннокентия Варвары и святой преподобной мученицы Елизаветы. Ну, не буду спрашивать, почему вы здесь, но что вас поразило, что впечатлило, что тронуло сердце? Что тронуло струну вашей души? Здравствуйте.
2: Да, я решил пройти второй крестный ход, несмотря на сильную боль в ногах, усталость. Я посмотрел на священников, которые приехали, которые служили на ночной литургии. Вот, и, ну, людей, конечно, меньше, чем на царский крестный ход было. Но тоже так же люди непрестанно пели молитву Иисусову. Вот и я в этом участвовал с сестрами. Крестный ход был долгим, тоже показался.
0: А сколько вот? Со скольки начали? Расскажите, потому что царский мы знаем, крестный ход 2:30 примерно ночи начинается. А здесь?
2: Я, честно говоря, не смотрел на часы, но я думаю, где-то в 2 часа ночи мы вышли из храма. Где-то до половины шестого, наверное, мы шли крестным ходом. От Троицкого храма, да.
0: До?
2: До вот монастыря, да, до мучеников, исповедников российских. Ну, место, где находились тела Романовых, Елизаветы Романовой, других, вот оно не, ну, скорбное место.
0: Тут тяжелее здесь было?
2: Тяжелее, да, почему-то тяжелее. И, ну, людей как-то вот, в монастыре даже мало людей, да, вот вижу. Там живут.
0: В Алапаевск, может быть, не все доехали. Все-таки это дальше Екатеринбурга. Может быть, какие-то бытовые моменты помешали. Но не буду вас отвлекать. Я вижу, вы уставший. Вы, может быть, даже задумчивый от всей поездки. Однозначно, Алапаевск нужно посещать. И музей, напольная школа, где находилась святая матушка Елизавета. Ну и пожелаем всем, наверное, любви. Божией любви, той, которая бы нас вдохновляла. Ведь сама Елизавета считала, что должна быть не только молитва, но и деятельная любовь. Вот всем вот этой сопричастности к человеческому горю, болям, страданиям. Как нам заповедала святая Елизавета Федоровна, помогать ближним. Наверное, вот здесь, там, в монастыре, в Алапаевске это особо ощущается. И не хочется много говорить. Хочется постоять, помолиться и отправиться дальше. Вот в это море житейских страстей. Но меня поражает ее история жизни, ее история служения просто до слез. Как она могла взять и забыть себя, идти. Идти к свету, идти к людям, которым и неся этот свет.
2: Да, глубокая вера поражает императрица, да, что нам этого сейчас не хватает. Любовь к народу простому, к людям больным, раненым, детям. Вот этого нам, да, можно у нее вот поучиться этому, конечно. Слава Богу, сейчас тоже появляется сестры милосердия. Даже в нашем селе появились недавно, в этом году. Они, женщины, надели платки с красными крестами и вот навещают пожилых бабушек, говорят им о духовном.

0: На жизни, покаяние, причащение. Такого не было до этого времени.
1: А вот видите, возрождается у нас деятельность, завет Елизаветы Федоровны.
0: Да.
1: Сестричество милосердия. Спасибо вам большое.
0: Да, да, тоже благодарю за вопросы, за интервью. Есть о чем подумать, размыслить, действовать. Да.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о крестном ходе в ночь с 17 на 18 июля к месту убийства алапаевских мучеников. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник великомученицы Марины Антиохийской в Свято-Троицком храме города Миасса божественную литургию совершили митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий. Архипастырем сослужили секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, благочинный Южного благочиния, настоятель храма протоиерей Георгий Крицу и другие клирики. За богослужением молилась настоятельница Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента игумени Екатерина Мальгина. В проповеди митрополит Викентий отметил, что подвиги таких святых, как великомученица Марина, могут быть непосильны для современного человека, но каждый несет свой жизненный крест перед взором Спасителя. Митрополит Алексий сказал в проповеди, что для благочестивой жизни и достижения Царства Небесного христианину следует почаще посещать храмы. Они открыты не только воскресные праздничные дни, можно приходить и молиться каждый день. Архипастыри поздравили жителей Миасса с праздничным богослужением в прекрасном Свято-Троицком храме, всем пожелали здоровья, крепости, душевных и телесных сил, духовной радости, мира и благополучия. 30 июля в День памяти великомученицы Марины митрополит Казанский Татарстанский Кирилл совершил божественную литургию в храме великомученицы Маргариты Антиохийской в селе Альшихово Буинского района Республики Татарстан. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко, благочинный Буинского церковного округа Казанской епархии протоиерей Иоанн Ткачук, настоятель прихода Ересиер Гераевский, наместник Свияжского Успенского монастыря, игумен Аркадий Логинов. В храме присутствовал глава Буинского района Ранис Камардинов. На мирные сугубо иктиньях были вознесены молитвы о российском воинстве и о мире. Часть молитвословия возносилась на чувашском языке. По запричастном стихе проповедь произнес игумен Аркадий Логинов. В завершении богослужения состоялся крестный ход вокруг храма. Затем было совершено славление, чествуемой ныне святой. Митрополит Кирилл поздравил верующих с праздником. Прихожане храма выразили признательность владыке Кирилла за архиерейский визит и поблагодарили за радость совместной молитвы в день престольного торжества. Верующие пропели архипастырю «Многое лето» на чувашском языке. Правящий архиерей поздравил регента архиерейского хора Марину Литвиненко и всех прихожанок, носящих имена Марина и Маргарита, с тезоименитством. На молитвенную память участникам богослужения вручили иконки святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. Святые образа святейший владыка передал верующим Казанской епархии в день великого освящения отреставрированного храма в честь тульского образа святителя Николая. После богослужения владыка Кирилл пообщался с представителями республиканских СМИ. На территории храма для верующих была организована праздничная трапеза. Продолжаем выпуск. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии 30 июля начал паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархиерей Павел Ермошкин. По пути в Дивеево архипастырь посетил Александровскую епархию, побывал в Кафедральном соборе Рождества Христова города Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре владыку встретила настоятельница игуменя Иоанна Смуткина. Он приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Обитель была создана в середине 17 века на территории Царско-Александровской слободы с храмами начала 16 века. Была закрыта в 1923 году. Монашеская жизнь возобновилась в ноябре 1991. Затем митрополит в Арсенофии помолился в Богородице Рождественской Лукиановской пустыни и приложился к ее главной святыне, мощам преподобного Лукиана Александровского. И последняя информация выпуска. В связи с чрезвычайной ситуацией у людей в Вербицком районе, прихожане Петропавловского храма села Мостовского откликнулись на призыв главы Артемовского городского округа и по благословению настоятеля прихода иерея Иоанна Живлакова организовали сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавшего от наводнения села Килачевское Вербицкого района. За неделю местные жители передали вещи, постельные принадлежности и посуду. Денежные Денежный сбор составил более 30 тысяч рублей. Часть вещей была отправлена в пункт приема в город Артемовский. На собранные средства волонтеры закупили подушки, одеяло и средства гигиены. При распределении помощи удалось наладить сотрудничество с прихожанами местного храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Благодаря их рекомендациям была оказана и конкретная адресная помощь. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вашему вниманию беседы студии телеканала «Союз» со священником Владиславом Береговым, руководителем молодежного отдела Песочинской епархии. Беседует Сергей Платонов.
2: Сегодня у нас в гостях священник Владислав Береговой. Батюшка, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Всем батюшка-батюшка.
2: Да. Самый обыкновенный батюшка.
3: Да, простой, сельский.
2: Сельский батюшка, да.
3: Медиапоп.
2: Да. Ну, здесь аудитория немножко у нас такая более спокойная, поэтому сегодня будем поспокойничать немножко.
3: Да, все так. Да. Как в «Интерстелларе» снижаем количество процентов юмора у Дарса.
2: Ну да. Поговорим, на самом деле, достаточно разные вопросы, потому что вопросы присылают нам телезрители. Мы обязательно на них ответим.
3: Или не ответим.
2: Если мы не ответим, кто-нибудь...
3: Иногда молчание – это тоже ответ, который громогласнее любых слов.
2: Это, знаете, если сразу переводить в плоскость семейных отношений, когда жена молчит, очень страшно почему-то становится.
3: Нет, слушай, есть же другой уровень. Думаю, ты его тоже познал, как дзен. Самое страшное, не когда жена молчит, а когда в детской комнате.
2: Тишина, да. Я согласен с этим. Особенно, когда они постоянно дерутся, и что-то у них происходит.
3: Когда больше, чем один.
2: Да, а тут что-то, тут страшная тишина. Я согласен с этим. Многие телезрители с этим тоже согласны.
3: Да-да-да. А если трое тихо, это все. Можно сразу сначала звонить 102, а потом уже бежать смотреть.
2: Это уже ОПГ.
3: Да-да-да, коварная. Детская преступность.
2: Да, мы сейчас не пытаемся договорить рожать детей, конечно же.
3: И не звонить.
2: Да. Поэтому давайте перейдем к вопросам. Вопросов много. И вот самый такой простой вопрос. Что же такое дружба с нашей православной точки зрения? Мы вот в советское время, телезрители пишут, очень много было песен, было очень много стихов, и кинематограф тоже об этом говорил. Дружба крепкая.
3: Вместе весело шагать по дорогам.
2: По просторам, да. По просторам. И, конечно, припевать лучше с другом.
3: Хором.
2: Хором лучше, ну да.
3: Да.
2: Хорошо.
3: Один-один.
2: Да. Лучше хором, а в хоре что, много друзей. Поэтому вот момент такой, то что сейчас очень много идет акцента на личное эго, на то, что ты сам способен на все, и ты должен выбрать от жизни все, и твой успех важнее, чем успех там общества или чего-то другого. В принципе, проблема ясна. Как мы можем сейчас объяснить, и как в этой ситуации действительно можно ли вообще определить, вот что такое дружба в современном понимании нашей действительности?
3: Да, в бизнесе как бы нет друзей. Если мы бизнес-модель переводим на взаимоотношения с каждым человеком, то ты используешь любого человека, встретившегося на твоем жизненном пути, как средство для достижения цели. И предательства нет. Есть просто правильное решение, правильный выбор. Ты на стороне победителя, ты на стороне выгоды.
2: Ну, иногда хочется так, батюшка, ощущать себя на самом деле.
3: И самое плохое в этой истории, что такой принцип взаимоотношений друг с другом, он позиционируется и СМИ, и сериалами, и интернетом, и всевозможными коучами, и психологами.
2: Неправославными блогерами.
3: Да, как правильный. Ну и когда у тебя нет стойкого мировоззрения, тебе его не привили ни родители, ни бабушки, ни дедушки, ни батюшки, ни учителя, просто homo hominus. Фу. Homo hominus lupus est. Вот нечего понтоваться, надо бы, сказал бы сразу по-русски. Человек-волк.
2: Да. Да-да-да.
3: Да, и как бы не заговаривался бы. Да, с латыни у меня так себе. Вот если тебя воспитывают в такой парадигме, то ты уже с молодых лет воспринимаешь такой принцип взаимоотношения с окружающими людьми как норму. И когда тебе христианство говорит, а это неправильно, тебя же просто корежит и выворачивает наизнанку, и как-то неправильно. И если приходит покаяние, это, конечно, круто и здорово. Тебе надо несколько лет для того, чтобы перестроиться, чтобы относиться к людям не как к средству, а как к цели, причем не просто жизненной, но еще и как к той цели, к которой необходимо стремиться в вечности. Ибо Царство Божие – это общежитие, а не совокупность одиночных камер. Это торжество общности, коллективизма, а не индивидуализма. Поэтому даже когда в обществе та или иная философская модель преподносится как нерелигиозная, но так или иначе связано с индивидуализмом, то мы уже должны бить в барабан и говорить, что это принесет вред не только тебе как личности, но и государству, и душе твоей. Вот такой интересный момент. Mm-hmm. С другой стороны, есть такое понятие, как коллективизм коммунистического, социалистического толка.
2: Только и что тут... себе в голове его представил, да.
3: Да-да-да.
2: Ничего не получилось.
3: То есть нельзя навязывать, mm-hmm. да, такую коллективистическую идею. Но идея о том, что все мы братья, все мы сестры, она укоренена и в Ветхом Завете, и в Новом. В Ветхом мы, братья и сестры, в Адаме и Еве, в Новом во Христе, все крещенные, просвещенные и причащающиеся уже кровь Господа нашего Иисуса Христа течет в наших жилах. И потому мы не просто какие-то нравственные, с нравственной точки зрения, братья и сестры, а настоящие такие онтологические, как говорят у нас в Мосальске. Так вот, дружба, она, если хочешь, выше брака.
2: Да.
3: Вот. Да. Потому что отношения бескорыстные и вечные. Ты можешь сказать бывшая жена? Если у тебя второй или третий брак.
2: Я не могу так сказать.
3: Ну, ты не можешь, да. Ну, предположим, мог бы. Да, да, я тоже не могу, да, у Ванечки только одна жена. Ну, кто-то может спокойно сказать, и это фраза общеупотребительная. А можно сказать бывший друг?
2: Может быть.
3: А вот нет.
2: Если
3: да, друзья или навсегда, или их просто не было
2: то
3: изначально.
2: То есть он не был другом просто?
3: Да.
2: Его,
3: да.
2: Ты ошибочно называл его другом?
3: Да. Эта тема хорошо озвучена Павлом Флоренским в его бессмертном произведении «Столпы утверждения истины». И посмотри, как Спаситель обращается к своим ученикам. Друзья. Друзья. Апостол Павел, допустим, к своим адресатам обращаются святые, да, братья. А Спаситель нас называет друзьями. Мы уже привыкли к этому слову. Ну, друзья, друзья, ты можешь врага другом назвать или человека совершенно неизвестного. Дорогие друзья, говорит тамада, на свадьбе не знаю никого. Да, я могу так обратиться.
2: Когда пост пишем?
3: Да.
2: Друзья?
3: Да, да, дорогие друзья. Да. Наш храм нуждается в реставрации, все такое. Поэтому Телеграф, быть другом... Вот притча же есть, да, о ближнем.
2: Есть.
3: Спаситель не отвечает, кто ближний должен быть для тебя. А вот наизнанку выворачивает вопрос, и, соответственно, дает ответ из другой плоскости. Ты должен жить так, чтобы быть ближним для любого нуждающегося в тебе. Вот ты, вот если взять вот эту притчу как трафарет и наложить на вот проблематику дружбы, то мы должны жить так, чтобы быть другом для каждого человека, который встречается на нашем жизненном пути. Но дружба предполагает, конечно, некоторое единодушие. Ты можешь поступать как друг, но не быть по-настоящему другом вот, ну, в рамках даже в каком-то двуединстве и общности душ. Ты можешь помочь. Он, ты для него друг, но ты не хочешь общаться. Ты помогаешь ровно настолько для того, чтобы исполнить заповедь. Ты действительно для него друг.
2: Или просто поддерживаешь отношения добрые.
3: Ну, в том числе, тут уже не друзья, здесь просто некоторое знакомство. Так или иначе, добрососедские отношения должны быть у нас с каждым, даже если не сильно хочется. А тебе же дешевле обойдется в конечном итоге, чем с каждым соседом. Выстраивать отношения с точки зрения, вот я сильный, ты слабый, я умный, ты дурак. Я этажом повыше, ты пониже. Хочу затапливаю, хочу не затапливаю. Ну, так, куда-то далеко ушел. Вернемся к дружбе. Дружить сейчас действительно сложно. Наш зритель все очень правильно написал, потому что ты уже мало кому доверяешь. Могут в лицо улыбаться, а поступать как угодно.
2: Могут хорошо написать сообщение.
3: Да, мы уж слишком много мы за свою жизнь столкнулись с лицемерием, с предательством, с глупостью, с нежеланием жизнь свою положить за друзей своих. А ведь это главная заповедь евангельская. Главная заповедь любви. Вот, максима духовная жизнь отдать. Кто будет жизнь отдавать за тех, кого даже не знаешь? Ну, разве что воины на поле брани, вот, учителя, врачи, священнослужители. Все те, чья должность, чья профессия так или иначе связана с термином служения. То есть ты принимаешь такой образ жизни, когда ты должен стать другом для каждого человека, обращающегося к тебе, знаешь ты его, не знаешь, вне зависимости от цвета кожи, национальности, от языка. Высоко, вот в этом плане, наш главный друг — это Христос. Сейчас протестанты вот хлопают: о, да, мы тоже эту фразу любим. Христос наш друг, да? Вот, но тут все-таки с другой стороны надо подойти. То есть мы его друзья, а он наш Бог.
2: Тут очень важное замечание. Действительно, вот в какой-то степени есть люди, которые очень часто ищут общения и дружбы. Бывает, навязываются даже, там, приглашают тебя в гости. Целенаправленно наводят, назовем это так, наводят мосты определенные. Даже не ища какой-то выгоды, ну, просто вот здесь как-то. И порой, даже если ты не отвечаешь, ну, начинают обижаться, и еще что-то происходит. Вот как здесь на самом деле поступать с теми людьми, которые целенаправленно ищут там дружбы с тобой, а ты, допустим, ну, не подходишь, или тебе что-то не нравится. Как по-христиански здесь выстраивать отношения? Что люди могут обижаться?
3: Ну, как говорится, невольник не богомольник, и невозможно стать искренним другом с человеком, который тебе или неприятен, или ты к нему равнодушен. Ну, вот нет вот этой искорки. Вы не вошли вот в резонанс, вот, знаешь, вот комендором.
2: Да, ну, а тут же говорится о том, что нужно быть вот милостивым, милосердным, добродушным, добрым, помогать обязательно. И прям, и тебя вот эти всякие благочестивые законы начинают ставить некоторые рамки.
3: Помогать надо всем. Ну, так, чтобы по словам учения 12 апостолов, милостыня запотела в руках твоих, но не обязательно быть сердечным визави с своим собеседником. Ты можешь, конечно, поговорить, и, может быть, даже тебе будет интересен этот разговор, но дружба, повторюсь, она выше брака в каком-то смысле. Или на одном уровне. Мы уж точно должны быть единодушны друг с другом. Как правило, единоверные. Ты говоришь «А», вот, не договаривая мысль уже, твой друг понимает, что ты хочешь сказать. Действительно, это состояние вот, таких брачных отношений. Обычно после многих лет брака вот, ты уже с полуслова, с полузгляда понимаешь, что же хочет тебе вторая половинка донести. Вот в дружбе тоже как-то так. Тебе просто должно быть хорошо с ним вот, в обществе. Понятно, речь не идет о каких-то еще дальнейших отношениях. Но если такие отношения установились между лицами разных полов вне брака, то, знаете, такие отношения могут даже перейти и в брак. Потому что супруг, в первую очередь супруга, это твой друг. Сначала зарождается дружба, потом симпатия, потом на базе вот этих двух понятий, которые крепко приправлены единоверием и единодушием, мы уже можем создать хороший крепкий брак на долгие-долгие годы до конца дней своих. Потому что вот, ну, может быть, дружба, конечно, вне каких-то семейных отношений. И у моей матушки есть друзья, которых она знает на 20 лет больше, чем на 15. Больше, чем меня. Да? У меня есть свои друзья, которым я тоже дружу еще задолго до того, как с женой познакомился. Это другие отношения, их нельзя сравнивать, но суть их практически одинакова. И хорошо бы, конечно, с точки зрения Бога, чтобы каждый для нас человек стал таким же близким другом, как супруга, как муж, как наши настоящие друзья. Но это можно действительно может раскрыться только или в святости, как у преподобного Серафима, который каждый приходящего другом считал. Христос воскресе, радость моя, ну кому ты скажешь? Кому-то дальнему человеку, далекому? Нет, все-таки как минимум другу. Для него каждый человек были не ниже, может быть, и выше многих известных святых. Ну вот они просто перед Богом ходили. Поэтому у нас лежит миссия. Идите, научите все народы, крестя их имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что заповедал вам. Это было сказано апостолам, его ученикам, спасителям, ну и нам, всем священнослужителям. Идем и учим, как умеем.
2: А миряне могут этим заниматься?
3: Должны, обязаны. Потому что даже вот во время вот того, как эти слова были сказаны Спасителем, апостол Павел пишет, собралось около 500 учеников и братьев, не считая женщин и детей. Да, некоторые усомнились, как пишет апостол Матфей. Может, есть какая-то коллективная галлюцинация, но похоже, что нет. Да. И, ну, хорошо, 11 апостолов было, потом 70, остальные кто? Это как раз те ученики, которые ходили за Спасителем. Иосиф, Никодим, жена домоуправителя Иродова, Хуза, Иоанна, жены мироносицы, и ученики.

0: То есть не сказано: так, апостолы, слушайте меня, вам говорю это. Апостолы 70, говорю вам вот это. Жены и дети, слушайте, идите, делайте это. Вот сказано: научите, крестите и снова в вере утверждайте. В конце концов, из-за этих же слов, каждый мирянин имеет право крестить. Крещенный мирянин может покрестить другого некрещенного мирянина в случае смертельной опасности. Если выжил, либо младенчику реанимации, то, конечно, приводит в храм, и там уже совершает таинство миропомазывания. Второе таинство, которое у нас как объединено в одно чинопоследование с таинством крещения, и оно как-то не кажется как отдельное таинство. Так что надо проповедовать. Ты проповедуешь, мы проповедуем, телеканал проповедует, соцсети проповедуют. Мы должны кричать о Христе, особенно тогда, когда вот шепот проповеди о Христе просто будет заглушен суетой мира сего.
1: Да, потому что мы так или иначе не владеем средствами массовой информации. Не просто вот если говорить про наш регион, да, а вообще в целом в вселенском масштабе. То есть выключить одну точку зрения оказалось очень просто. Мы все это видим, как это происходит. Мы можем сколько угодно вариться в своем котле, а внешне абсолютно никто даже не то, что не поймет, он даже не захочет понимать, потому что ему это просто определенно покажут, как не нужно это делать, как не понимать, как выключить, и даже туда не совать свой нос. Это работает так, как оказалось, что это работает.
0: Мы живем уже много лет в парадигме, когда хвост виляет собакой. Четвертая власть, она уже не четвертая власть, она первая власть, власть СМИ. И многое теперь зависит от того, что сказано, а что не сказано. И ладно бы говорилось только правда, мы оперировали бы только фактами. Любой СМИ, любой человек может интерпретировать факт так, что белое станет черным, а черное белым. Софистика, вот то, с чем яростно боролся Сократ и Платон, победила в нашем мире. И наша задача свидетельствовать об истине, о том, что она есть, она существует, что Бог существует. Это не какой-то абстрактный Бог, а Отец, Сын, Дух Святой, Троица Единосущная, нераздельная. О том, что истина не размыта, нельзя сказать, что у каждого своя истина, я буду к ней относиться с уважением. Ты обязан относиться с уважением к мнению другого человека, но ты не обязан, и более того, ты обязан отстаивать истину. Почему, собственно, Платон, кажется, говорил, что в споре рождается истина? Потому что софисты не спорят. Ты прав, и ты прав, и я прав, все правы. Давайте разойдемся, пойдем пить чай. А если человек спорит с тобой, значит, он убежден, что истина есть. И если я умею в процессе диалога доказать свою правоту, то вот я буду с тобой спорить. Наша задача теперь не просто свидетельствовать об истине, а спорить с оппонентами, которых очень много. И самое главное, вот выбивать из ног эту табуретку толерантности к идее о том, что истины нет.
1: Согласен. Давайте перейдем к некой такой бытовой,
0: попроще, вопросы попроще. Да. Итак, батюшка, какой же ладан поставить, так, чтобы спина не болела?
1: Да, софринский.
0: Вот, архиерейский, да.
1: Да, батюшка, вот цифровое одиночество. Есть такой термин, цифровое одиночество. Его по-разному можно толковать, но обычно в социальных сетях мы там так активно общаемся, такие классные. А в обществе, в обычном, мы одинокие. И так бывает и в этом цифровом одиночестве, и появляется еще какая-то анонимность. Или там как тень, блуждаешь, общаешься, что-то делаешь. Ну, если еще не мошенник, хорошо.
0: Разных
1: вот,
0: аккаунтов.
1: Такое явление, чем оно пагубно вообще с точки зрения духовности, духовной жизни?
0: Ну, может быть, и не было так ярко выражено и замечено, если бы друзья, не приходя в кафе или друг к другу домой, не сидели бы в телефонах друг напротив друга, смотря, общаясь друг с другом, какие-то еще параллельно шортсики и рилсики. А иногда и даже пишут тебе одновременно перед тобой сидящему в каком-нибудь чате.
1: Это, кстати, очень неприятно.
0: Оцени мимас.
1: При тебе. Я был свидетелем того, как люди между собой общались, находясь в компании,

0: друг с другом общаются по бокам, уже давно по телефонам сидят, и так или иначе, то, что должно было способствовать сближению, общению, все равно переходит в какие-то ячейки.
1: Так бывает.
0: Группа по интересам. Ну, ты зацепишься языком с кем-нибудь, и понеслось уже. Неинтересно, что там другие говорят. Не везде же так хорошо получается. Как... Ну, ты вот сказал, я сказал, ты сказал, я сказал.
1: Цифровое одиночество и анонимность больше.
0: Ну, уже сейчас все страны борются с анонимностью в соцсетях, и мне кажется, даже с духовной точки зрения это правильно, потому что, может быть, я в своих комментариях буду меньше видеть оскорблений, матерщины, угроз, пошлятины, обидных слов, не сказанных именно для того, чтобы оскорбить, испортить настроение, и ты захотел вообще перестать заниматься чем-либо душеспасительным в сети, потому что ты начинаешь бояться угроз, в конце концов.
1: Кстати, хейт — это очень сложно. Не каждый способен его воспринять.
0: Да, так. Я 5 лет как-то держался совершенно спокойно, но последние годы количество увеличилось в разы. Ведь все наши противники православия...
1: Не всегда же это живые люди, правильно?
0: Да не, всегда живые люди. Они просто понимают, что... Да, ведь мы же не одни... Мы не сферические, я чайщик, я чайник Рассела в вакууме. Вот есть и другие представители других религий, которые там без руля и без ветрила, которые понимают, что чем больше будет негативных комментариев, тем скорее алгоритмы соцсетей обратят внимание на твой контент как на деструктивный, как вредный. Ведь жалобы, жалобы, жалобы отправляются, и они же там и ишные. Там нет живого человека, как правило, который смог бы проанализировать. Тебя просто специально хейтят, чтобы убить твой блог. Или у тебя действительно какой-то прямо злобный и античеловеческий контент. Вот они это понимают и пишут сотни комментариев для того, чтобы убить твой блог. И сидит там бедная помощница моя, и там по 300, по 500 комментариев удаляет. Все это читая, конечно, все это через себя переваривает. Представь себе, открываешь словарь русского мата, да, и вот начинает читать все это. Ну, уже на 3-й странице тебя уже просто подташнивать начнет. А когда ты это читаешь, там 3 часа удалить, заблокировать, это сложно. Поэтому вообще вот блогерство — это не просто такое вот радужное явление. Вот сейчас снял какой-то смешной ролик, все посмеялись, все там винили батюшку в скоморошестве, да, ну и дальше поехали. Вот. Нет, это серьезный тяжелый труд, реально. Тут уже помощница даже говорит, ну я уже не вытягиваю, если честно, да, просто надо комментарии закрыть, но тогда просмотров не будет. Откроешь, все, надо сидеть над ними, кропотать. Так что мы хейт не сильно-то любим, конечно, но куда без него. Ну, слушай, священнослужитель вне соцсетей, он никогда не слышит против себя, как правило, ни одного гнилого слова. Там все в рот заглядывают, руки целуют, и все говорят о какой-то благодушной вещи. Ну, до тех пор, пока ты начнешь, допустим, собирать документы на реставрацию или реконструкцию в храма памятника федерального значения, ну, там уже придется, конечно, тебе немножечко...
1: Послушать.
0: Да, не послушать, а...
1: И это тоже.
0: Да, окунуться в реальную жизнь, спуститься с небес на землю, да, и посмотреть, как люди живут. Да. Ну, так в целом, там, достаточно вот, по-лисковски жизнь большинства священнослужителей проходит, или по-шмелевски. Ну, на самом деле, к этому не и стремятся, и хочется оградить себя от всего плохого, и нервная система пребывает в радости, спокойствии, благодушии. А когда вот ты пошел, решил жить в стеклянном доме, ну уж будь добр, ты будешь быть готов к тому, что будет очень много разных хульных граффити на храме твоей души.
1: В общем, да. Значит, с анонимностью боремся, комментарии пишем только хорошие.
0: Да-да, что ты взъелся вообще? О чем ты спрашивал-то?
1: Ну, про цифровое одиночество.
0: Цифровое одиночество. Да, Стаба понесло. Вот, короче говоря, да. Я думал, что с этим еще можно бороться как-то уговорами, но на самом деле нет. Здесь надо телефоны... действительно оставляйте. Знаю, есть некоторые кафешки, кстати, в Донецке мне показали. Вот в этом кафе ты отдаешь телефоны, куда-то в ящик кладешь специальный, ну, прям как в администрации президента, да, или еще в каких-нибудь важных организациях. И все, заходишь на совещание без телефона, и так, там тоже, хочешь наш кафе, телефоны оставляем. И если там ты один оставил, второй с вторым сидишь, то к тебе подходит и вежливо просит его тоже оставить. И люди, хочешь не хочешь, общаются друг с другом. Да? Да. Ну, как вам погода, как в старые добрые времена, да, как вам политика, как там Ваня,
1: отключили
0: там
1: дома электричество и интернет, познакомился с женщиной, оказалась моя жена, очень интересно.

0: Да, да. Ну и с детьми то же самое. То есть мы можем, конечно, брать у них все аккаунты от Стимов, отобрать телефоны, гаджеты, дать кнопочные телефоны. Ну, а что дальше? Во-первых, ты уже к этому приручил. То есть для ребенка забрать телефоны, как отрезать руку. Они родились с ними. Там, мы это не представляем. Да? Ходящий в телефонную будку позвонить и, там, с двумя копеечками. А для них, они с ними родились, у них другое к ним отношение. Вот. Почему, вот, допустим, сейчас вот такой хейт по отношению к запрету Телеграма. Именно потому, что мессенджеры становятся для нас родными. Не соцсети, именно мессенджеры.
1: То есть, когда у людей забрали...
0: Психическое, да, психологическое
1: забрали
0: связь.
1: Вот это вот, когда ты скроллишь ленту постоянно.
0: Не скроллишь, именно общаешься.
1: Общаешься.
0: Да, именно общаешься. Да. Именно речь о мессенджерах. Потому что ты с ними общаешься, с любимыми людьми. С женой, с дочкой, с мужем, там, с мамой, с папой. Но
1: для меня это было дискомфортно, что у меня вся работа встала.
0: Ну, это другой момент.
1: Это у них профессиональный момент.
0: Да, это профессиональный.
1: А некоторые люди, простите, вот в этом одиночестве пребывают цифровом и не общаются друг с другом. Они просто читают телеграм-каналы, причем одну и ту же информацию с разных телеграм-каналов, которые по-разному написаны. Одна, и вот их еще вдруг этого лишили. Их начинается.
0: Ну, ты хотел сказать, да, что просто по всем психологическим законам, если тебе запрещают какую-то соцсеть, ну, ты через месяц буквально можешь перестроиться, а для того, чтобы перестроиться с одного мессенджера на другой, надо 4 месяца, полгода. То есть вот такой детокс должен быть. Потому что, повторюсь, у тебя есть родство с этим, с этой программулиной. Короче говоря, забирая гаджеты у детей, у кого-нибудь еще, необходимо срочно давать что-то такое, чтобы их тоже веселило, чтобы их радовало, чтобы было бы частью их повседневности. Вот. А кто может это дать? Выплачивающие ипотеку бесконечно родители на работе, находящиеся и дома, и на службе. Да никто. Поэтому все равно вот тебе снова гаджеты, и снова они каждый в своем. В семье все одиноки, на работе все одиноки, в мире все одиноки. Пусть чаша Христова, пусть сплочение вокруг Христа, вокруг Библии, вокруг евангельских ценностей от нас сплотит и воедино нас лепит.
1: Да. У нас достаточно серьезный разговор получился.
0: Ну, не скучный.
1: Надеюсь.
0: Посмотрим по реакции.
1: Да, батюшка, вы обязательно зрителей. Разместите у себя ссылку на нашу беседу.
0: Мне еще никто ни разу не присылал последние пару лет. Ну, наверное, потому что я тут давно не был.
1: Да, вот, поэтому исправим эту ситуацию. Дорогие друзья, вы в гостях. У нас был священник Владислав Береговой.
0: Сказки.
1: Да. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Поговорили о важных вещах. Желаем успехов всем нашим телезрителям.
0: И наверное, помощи.
1: Пожелаем, да, не бояться о себе рассказывать в социальных сетях.
0: Да не надо. Не надо.
1: Ну, не о себе, простите, неправильно сказал, о церкви, о том, как хорошо у нас бывает.
0: Вот. Миряне сейчас на голову выше, чем все батюшки, митрополиты и матушки в соцсетях, ведущий какой-то контент. Потому что их много, они ничего не боятся. И сейчас самое важное – говорить о себе настоящем. Сейчас
1: вот, о себе работает. Настоящем, о нашей церкви.
0: О нашей вере.
1: Не нужно стесняться об этом говорить.
0: Аминь.
1: В том числе о нашей вере. Аминь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие руководитель молодежного отдела Песочинской епархии священник Владислав Береговой. Беседовал Сергей Платонов.
3: В Екатеринбурге 15 часов.
4: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений 28 июля посетил Московский педагогический государственный университет. Владыка встретился с ректором университета Алексеем Владимировичем Лубковым и обсудил с участием научного коллектива вуза новый школьный предмет «Духовно-нравственная культура России». По данным Министерства просвещения Российской Федерации со второго полугодия предстоящего учебного года во всех школах страны в программу 5-7 классов будет включен новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Самый обсуждаемый школьный предмет – духовно-нравственная культура России – рождается на наших глазах совместными усилиями специалистов, отметил митрополит Евгений. Напомним, новый учебный предмет – духовно-нравственная культура России – будет изучаться со второго полугодия нового учебного года в пятых классах 17 часов, а с учебного года 2027-28 в шестых и седьмых классах по 34 часа. О том, что предмет возвращается в школьную программу, объявил в своем выступлении на торжественном пленарном заседании 33-х международных рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. В течение года велась активная работа по подготовке нового учебника, а также дополнительных материалов. Параллельно с созданием учебника Министерство просвещения планирует систему поддержки учителей, вебинары, создание онлайн-ресурса с материалами для уроков. Вести предмет будут в основном учителя истории. В июне 2026 года митрополит Евгений в интервью газете «АИФ Урал» рассказал, что курс призван сформировать у детей мировоззрение на основе духовно-нравственных ценностей и привить им культуру. Для этого используется биографический метод. Ученикам будут рассказывать о жизненном пути выдающихся соотечественников, государственных и общественных деятелей, ученых, представителей культуры, военных, врачей и писателей. По словам председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, главная задача – вызвать у ребенка желание подражать тем, кто стал примером для страны. В эфире новости. На Среднем Урале прошла церемония приведения к военной присяге военнослужащих, проходящих службу по призыву в воинских частях Уральского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. С напутственным словом к молодым людям обратился помощник командующего Уральским округом Росгвардии по работе с верующими иерей Роман Маньшин. В своем слове пастырь затронул тему духовных смыслов защиты Родины и пожелал ребятам помощи Божьей, крепкого здоровья и успехов в ратном труде. Новобранцев поздравили командование Калиновского соединения ведомства войсковой части, где молодые росгвардейцы проходят учебные сборы, ветераны специальной военной операции, представители духовенства, родные и близкие. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем под звуки оркестра воинского соединения, после чего молодые росгвардейцы смогли пообщаться с родными и близкими, приглашенными для участия в мероприятии. Вы слушаете новости. Накануне екатеринбургская дружина Братства православных следопытов вернулась из поездки на Валаам. Первый так называемый разведывательный визит, длившийся 3 дня, обернулся насыщенной программой, духовным общением и настоящей трудовой победой, которая открыла дорогу для новых экспедиций. По пути на Валаам следопыты остановились на острове Каневец, где пробыли с 23 по 25 июля. В день престольного праздника Коневской иконы Божьей Матери ребята помогали в трапезной Коневского монастыря, раздавали пищу, мыли посуду, чистили овощи и несли дежурство. Далее следопыты отправились на остров Валаам. Воскресный день на острове для юных уральцев начался с божественной литургии в главном храме обители Валаамском Спасо-Преображенском монастыре. Однако миссия следопытов не ограничилась молитвой. Главный девиз православных следопытов – деятельная помощь ближнему – был воплощен в жизнь в полной мере. Как рассказал в социальных сетях начальник Совета Братства православных следопытов России Всеволод Сергеевич Кривцов, поездка носила характер разведки. Отметим, паломничество на Валаам прошло в рамках духовно-просветительского проекта, ставшего победителем конкурса президентских грантов. Во время путешествия были проведены съемки фильма о жизни екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! Одним из самых важных призывов, восклицаний и ободрений к жизни в нашей церковной общине является призыв «Христос посреди нас». И в ответ мы говорим «И есть, и будет». И какое счастье, когда на литургии есть возможность церковной общине скрепить себя этим церковным призывом и драгоценным ободрением к жизни, услышать, как священник, пастырь или архипастырь обращается ко всем молящимся на литургии с этим призывом «Христос посреди нас и есть и будет». Потому что воистину на литургии Господь наш присутствует среди нас. Он с нами вместе стоит, с нами вместе молится. И эта мысль не только радостная, ободряющая, но в большей степени, наверное, пугающая, поэтому додумать ее до конца бывает трудно. И мы интуитивно избегаем размышлять на эту тему, потому что если я исповедую, что Христос посреди нас, что Он стоит вот сейчас здесь, на литургии, рядом с нами, слышит наше дыхание, видит, как мы накладываем крестные знамения, кладем поклоны, и Он здесь, именно сейчас. Это и ободряет нас, и подталкивает к тому, чтобы мы жили как-то иначе, как люди Евангелия, подлинные ученики Христова, Господа Человеколюбца. И иногда Господь дает знать о своем присутствии, но крайне редко. Вот такое явление, одно из редчайших явлений в церковной истории, случилось в Калмыкии, в городе Элиста, 11 сентября 1946 года. Это знамение, которое является достоянием всей Русской Православной Церкви. И хотя прошло 80 лет с этого величайшего события, мы должны сказать, что, может быть, именно сейчас, в наше время, наступил тот час, когда это знамение, это чудо, это откровение должно быть осмыслено именно нашим христианским поколением. Калмыкия — это священная земля, героическая земля, которая особенно много дала воинов, защитников нашей Родины и хранит память тяжелейших сражений с нацистскими захватчиками в периоды Великой Отечественной войны. Это знаменитое сражение на озере Маныч, на котором принимал участие наш белорусский поэт Александр Дракохруст, и он написал замечательное стихотворение по этому поводу. Но после Великой Отечественной войны этот регион перенес тяжелейшие страдания. Люди мучились от страшного голода. Есть воспоминания и всего того послевоенного поколения детей войны, которые рассказывают, как было тяжело жить в те времена. И вот именно в это горькое время в малюсенькой церквушечке в Элисте, где собирались православные люди, выжившие среди гонений, среди всякого рода неправд и также страдавшие от всех тягот войны и голода вместе со всей их страной, молились Господу нашему в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Вот в этот момент, во время чтения Евангелия, прямо на литургии, явился среди них Христос, молча. Он явился в виде своем обычном иконическом, но в священнической епитрахиле. Мы бы хотели знать, что он сказал. Но этот вопрос, наверное, звучит неуместно, потому что в этот момент читалось Евангелие. И все, что Господь хотел сказать нам, Он сказал уже в Евангелии. Звучали священные слова, рассказывавшие о том, как проходил пир у Ирода в день его дня рождения. И это звучало особенно остро в то голодное время. Но Господь молчаливо явился во время чтения Священного Писания, и увидели 26 человек вместе со священником. Если бы это было откровение одному человеку, можно было списать на какое-то чудо, которое случалось в истории Церкви. Например, блаженный Андрей Юродивый видел Царицу Небесную, которая свой покров простирала над молящимся в Константинопольской Церкви. И свидетелями этого явления был сам блаженный Андрей, его ученик. Но здесь Господа нашего увидели 26 человек. Простые люди. Простые молящиеся люди, которые опытным путем пережили то, что говорит священник на литургии: «Христос посреди нас, и есть, и будет». Это было великое укрепляющее знамение, которое люди не сразу осознали. Потому что после литургии, когда это видение закончилось, когда закончилась служба, когда люди причастились и пытались как-то понять, что это было, они поняли, что должны запечатлеть это событие каким-то образом. И один из богомольцев, Семен Тимофеевич Бондаренко, который, скорее всего, был святым и молитвенником этой земли, святым своего христианского поколения, у него была очень трудная жизнь, интересная, он сказал, что мы должны написать икону этого события. И вот он отправляется в Ставрополь под большим секретом, отыскивает иконописца, который соглашается запечатлеть с его слов это явление, и была написана икона. И вот эти свидетели явления Господа нашего ждут Семена Тимофеевича, он через год приходит, приносит икону, которую тайком несет с собой, ее написали на холсте, он ее, конечно же, скрутил в рулон, чтобы никто не заметил, никто не отобрал. Времена были лихие, трудные, богоборческие. И вот эта икона до сих пор хранится в этой скромной, простой, старинной церкви города Элисты. Это не просто чудо. Это знамение и откровение, которое имеет прямое отношение к нашему христианскому поколению. Потому что мы начали вспоминать об этом откровении сейчас, именно сейчас, потому что его актуальность как невероятно остра именно для нас сейчас, для людей, которые в растерянности, может быть, от разного рода идеологических или политических порывов, но им Господь сам напоминает, что Церковь собирается вокруг Господа нашего. Не вокруг идеологии, не вокруг предпочтений эстетических, догматических, политических или философских, но только вокруг Господа нашего Иисуса Христа. Он самый главный. И осмыслить это знамение – задача, которая стоит перед нашим христианским поколением, тем более, что мы привыкли к тому, что чудеса, совершающиеся в Церкви, чаще всего связаны с иконами Богоматери или мощами святых, мироточениями разного рода. А здесь такое подлинное евангельское чудо, у которого даже нету как будто бы и предмета поклонения, потому что сам Господь явился и указал, что центр жизни христианской есть сам Христос и Его Евангелие, которое звучит в каждом христианском поколении. И звучит не просто так, а звучит во время Евхаристии. И Церковь собирается вокруг Евхаристии. Собираются разные люди, люди разных взглядов, разных поколений, но для которых очень ценен и важен и является самым главным в жизни Господь наш Иисус Христос. Христос посреди нас и есть, и будет. Это важнейшее напоминание для нашего христианского поколения и для грядущих христианских поколений, потому что очень легко сбить с толка человека, даже опытного, богословски подкованного, но потерявшего всю свежесть этого важнейшего евангельского откровения о том, что Христос посреди нас и есть, и будет.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Так говорит апостол любви святой Иоанн Богослов. В 20 веке такой любовью возлюбил Господа преподобный Гавриил Ургебадзе, который ради Господа не знал страха. Живя в атеистическое время, он не боялся говорить о Христе, проповедуя о нем своей жизнью. Он старался казаться простым сумасшедшим, но за этим юродством окружающие ощущали обилие Божьей благодати в нем и приходили к нему за молитвой и советом. Юродивый старец стоял непоколебимо на вершине любви, поэтому грузинский народ назвал его «священной любовью и чудом XX века». О нем рассказывает книга, вышедшая в свет в издательстве «Ника» под названием «Любовь изгоняет страх». Преподобный Гавриил Ургебадзе. Авторы и составители этой книги – Светлана Девятова и Николай Макаревский. Светлана Девятова известна нашим читателям как составитель сборников о великих старцах 20-21 столетий. По ее словам, очерки о преподобном Гаврииле, апостоле любви последних времен и его духовных наставниках, ныне прославленных преподобных исповедниках Иоанне Майсурадзе и Георгии Схиме Иоанхиидзе, должны были войти в пятый сборник о великих старцах еще несколько лет назад. К сожалению, он так до сих пор и не издан. Но вот предоставилась возможность опубликовать краткое житие преподобного Гавриила, составленное по прочитанным о нем книгам, статьям, найденным в интернете, и фильмам. Как отмечает Светлана, однажды к ней попала фотография преподобного Гавриила, привезенная из Грузии. Тогда ее поразили глаза старца. В них отражалась безграничная любовь и доброта, переполнявшая его душу. Сам Господь заповедовал любить друг друга. Своим ученикам он говорил: «Сие заповедую вам, да любите друг друга». К любви призывали и все святые отцы. Преподобный Гавриил Ургебадзе не только проповедовал любовь, основной закон Божий, он всей своей жизнью доказал свою безграничную любовь к Богу и ближним. Старец нес редкий в наши дни подвиг юродства. Удивительная жизнь, странные поступки, слова и, главное, особенная любовь Христова ко всем отличали его. Как отмечает Светлана Девятова, преподобный Гавриил говорил своим духовным чадам, что любовь выше всех канонов и уставов, призывал учиться любви и учил любви. Он пояснял, что любовь к ближнему выражается во всех делах во благо ближних и в делах милосердия к ним. Он призывал никого не осуждать и учил прощать. Сам прощал и молился за своих гонителей. При этом любовь переполняла не только его сердце. Он был, как верно высказался его духовный сын, сосудом без изъяна, наполненным любовью. По свидетельству современников, он ел и пил крайне редко и очень мало. Последние дни жизни вообще не ел. Как он сам признавался, он питался любовью. И Господь давал ему эту любовь, чтобы он изливал ее и на своих ближних. Келейница блаженного старца призналась, что он был для нее горящей свечой, и она твердо верит в то, что эта свеча никогда не угаснет. Все те люди, кто знал и любил его, свидетельствуют, что до сих пор ощущают свет и тепло любви старца. Преподобный Гавриил свою жизнь исполнил главную заповедь Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим», и шел по жизни с этой любовью без страха. Он никого не боялся, говорил: «Кого мне бояться? В горящую печь войду за одно слово Христа». А еще утверждал, что большего героизма, чем монашество, нет. В годы безверия он бесстрашно проповедовал, призывал к вере в Бога и покаянию. Одной из самых ярких проповедей о Христе можно назвать событие, которое произошло 1 мая 1965 года. Как говорится в издании, это была светлая суббота, когда отца Гавриила, погруженного в раздумья о великих страданиях Христа за род человеческий, глубоко потрясли восторженные возгласы демонстрантов. После службы он с горечью в сердце сказал: «Христа распяли, они же празднуют. Все, хватит.
иду на муки, Господи. Знаю, что расстрела не избежать, но я всю жизнь мечтал пострадать за Христа». В этот день отважный воин Христов поджег 12-метровый портрет Ленина и стал призывать собравшихся людей восхвалять Христа, а не идола. Подвижник призывал грузин опомниться. «Люди, опомнитесь, грузины всегда были христианами. Почему вы преклоняетесь перед идолами? Иисус Христос умер и на третий день воскрес. Отлитые вами идолы не восстанут из мертвых никогда. Они все равно были мертвыми». Вскоре его схватили, жестоко избили и отвезли в изолятор тюрьмы Арточало. За подобный поступок в то время иеромонаху Гавриилу грозил расстрел. Такой приказ пришел из Москвы. Показательный судебный процесс над возмутителем спокойствия властям устроить не удалось. Мученик за веру долго лежал без сознания. Во время избиения ему сломали челюсть и несколько ребер, 17 переломов костей. После изолятора его перевели в тюрьму. Когда пришел в себя, начались допросы. Допытывались об истинных мотивах преступления. Их не устраивали объяснения иеромонаха, что он вынужден был прибегнуть к такому поступку, чтобы спасти людей от заблуждения, пояснив, что нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть распятие Христа. Слава не нужна человеку. Надо писать «Слава Господу Иисусу Христу». В конце концов, представители власти решили, что он невменяемый, и поместили его в психиатрическую больницу. После выхода из больницы отцу Гавриилу было запрещено служить, но сана его не лишили. Первое время за ним следили, вызывали регулярно на допросы, но после принятия отцом Гавриилом на себя подвига юродства, представители власти его больше не преследовали. Поведение босого чудаковатого человека в ветхой одежде вызывало у всех лишь насмешки. Мало кто прислушивался к его словам, которые он выкрикивал на площадях городов и у древних храмов. Но те, кто слушал его внимательно, могли оценить глубину его проповедей и разделить боль за судьбу Грузии. Господь сохранил жизнь своему избраннику, чтобы через много лет тысячи людей по его молитвам пришли к истинной вере в Бога. Более того, Господь возвеличил своего избранника многими чудесами, происходившими при жизни старца и после его блаженной кончины. Эти чудеса по молитвам святого были явлены Господом для укрепления веры страждущих и прославления самого угодника Божьего, чтобы дети и внуки тех, кто гнал его, учились у него любви и стремились жить по заповедям Божьим, к чему он всех и призывал. Как говорится в издании, многие приходили к подвижнику, чтобы поделиться своими скорбями, просить духовного совета и молитв, а уходили успокоенные и радостные. Эта книга рассказывает о великом грузинском подвижнике 20-го столетия, преподобном Гаврииле Ургебадзе, Христа ради юродивым. Так любить Господа и людей мог только избранник Божий. Он жил горем и радостью всех, приходивших к нему за помощью. Многих спас от падения в бездну безбожия, греха и отчаяния, наставил на истинный путь. Он проповедовал на улицах и площадях грузинской столицы в эпоху коммунистического режима и гонений на церковь. Призывал к покаянию даже на митингах, всегда молился о Грузии и о России. В этой книге собраны советы отца Гавриила, наставления, фрагменты жития, воспоминания о нем и свидетельства его помощи. И, как отмечает Светлана Девятова, она будет рада, если, читая свидетельства духовных чад и современников великого старца, вы тоже почувствуете его любовь и доброту. Дорогие друзья, нам пришла пора прощаться. Новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных магазинах. И да хранит вас Господь!

12 лет от рождения оставила дом и семью, лишившись бесценного девства, служила греху и врагу, бесстыдством своим развращая наивных юнцов и мужей, огнем блудной страсти сгорая, во тьму похищала людей. Безудержно демонам вторя, беспутство неся и разврат, взошла на корабль у моря, готовый отплыть в святый град. И там предавалась утехам порочной Венеры раба, плач ангелов с дьявольским смехом над морем носили ветра. Мария ступила на землю, со всеми пошла в святый храм, но Божья десница пред дверью ей путь преградила к вратам. От ужаса сердце забилось, стыдом покаяния плач, пречистой в слезах обратилась, от гнева сыновьего спрячь, от мук и огня преисподней молю, Матерь Божья, спаси нечистую, скверную плотью меня ты блудницу прости. Владычица мати простила, заблудшее Божье дитя, и в храм ко кресту допустила, как сын, покаянье любя. Мария, оставив мирское, в пустыню ушла навсегда. До смерти ходила ногою без хлеба и без питья. Все 47 лет вострадания, не встретив в пути ни души, очистила сердце в рыданиях молитвой в безмолвной глуши. Христова звезда совершенства и свет от нее благодать. Мария, прощенья невеста, а нам покаяние

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 июля в день крещения Руси в храмах Курганской епархии прошли праздничные богослужения и просветительские мероприятия. После богослужений священнослужители напомнили прихожанам о событиях 988 года, о том, что привело святого князя Владимира к выбору православия и как это определило исторический путь Руси. На информационных стендах в приходских и больничных храмах были размещены просветительские материалы, подготовленные синодальным миссионерским отделом Русской Православной Церкви. В Кургане экипаж «Милосердия» прихода Святой Троицы совместно с работниками социальной службы «Помощь семье и детям» 29 июля посетили 5 малообеспеченных семей, в которых воспитывается 9 несовершеннолетних детей. Каждая семья получила продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Каждый ребенок получил коробку со сладостями, пряники и литровую коробку фруктового сока. В самую нуждающуюся семью передали посуду, постельное белье, плед и полотенце. Для девочки-подростка был подготовлен набор летней одежды. В эфире новости. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах Санкт-Петербургской митрополии прозвучал колокольный звон, которому предшествовал молебен по особому чину. Он совершается в честь празднования крещения Руси по благословению святейшего патриарха Кирилла во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Колокольный концерт в Коломяжском храме продлился более полутора часов. В нем приняли участие выпускники, действующие при храме школы звонарей Ирина Белешова, Людмила Сальникова, Ольга Стебелькова и Татьяна Кенина. Прозвучали праздничные звоны. Остальные выпускники Коломяжской школы порадовали своим мастерством в этот день во многих храмах Санкт-Петербурга и области. На мысе озера Тургаяк в Челябинской области постоянный член Священного Синода, митрополит Ашкенский Узбекистанский Викентий, совершил освящение часовни в честь иконы Божьей Матери, быстро слышащей и быстро отвечающей. Часовня воздвигнута трудами мецената, известного челябинского общественного деятеля и путешественника-мореплавателя Владимира Михайловича Горного. Владыка Викентий отметил, что в столь прекрасном уголке природы появилось место молитвы, где каждый может просить Царицу Небесную о ее деятельной помощи. Также митрополит Ашкенский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий посетили остров Веры, где вместе с духовенством Челябинской митрополии вознесли молитвы святому животворящему кресту Господню на месте поклонного креста. Продолжаем выпуск. В Копейске состоялась встреча представителей Челябинской епархии. В ней приняли участие секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, благочинный Копейско-Коркинского церковного округа иерей Николай Невзоров, исполняющий обязанности главы Копейска Андрей Арасланов, координатора русской общины Челябинской области Даниил Верхоланцев, координатора русской общины Копейска Николай Батулин. Участники встречи обсудили ближайшие долгосрочные вопросы взаимодействия, в частности, совместную работу по организации и проведению патриотических, культурных и духовно-нравственных мероприятий, помощь со стороны дружинников русской общины в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на улицах города. На встрече также присутствовали первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев, заместитель главы Копейска по социальной работе Алексей Ангеловский, начальник службы безопасности администрации Копейска Евгений Постолюк, заместитель координатора русской общины Челябинской области Владимир Русанов. Вы слушаете новости. В августе музей Казанской епархии приглашает казанцев и гостей города посетить экскурсии по храмам Казанского Богородицкого монастыря. 8, 15, 22 и 29 августа состоятся экскурсии по пещерному храму собора Казанской иконы Божьей Матери. Участники побывают на месте явления чудотворного образа Царицы Небесной в 1579 году, ознакомятся с историей Казанской Богородицкой обители. обители. 8 августа будут организованы экскурсионные программы по отреставрированному храму в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца. Гости посетят церковь, которая первой приняла Казанскую икону Божьей Матери после обретения. Начало встреч 12 часов. Епархиальный музей расположен на территории Крестовоздвиженского храма Казанского Богородицкого монастыря по адресу город Казань, улица Большая Красная, 5. И последняя информация выпуска. В Чистопольском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, епископа Чистопольского и Нижнекамского Филарета и епископа Боровического и Пестовского Пахомия. В ходе встречи архипастыри подписали акты приема-передачи дел Чистопольской епархии. Документы были оформлены в связи с назначением 16 июля Священным Синодом Русской Православной Церкви епископа Филарета правящим архиереем Чистопольского епархии и переводом епископа Пахомия на Боровическую кафедру. Также участники встречи обсудили текущие вопросы епархиальной жизни и дальнейшего развития церковного служения на территории Чистопольской епархии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 августа по новому стилю или 21 июля по старому. И сегодня мы чтим память пророка Иезекииля, несшего свое служение в VI веке до Рождества Христова, преподобных Симеона Палестинского Христа ради юродивого и спосника его Иоанна, подвязавшихся в VI веке, преподобных Ануфрия Молчаливого и Анисима Затворника Киево-Печерских в ближних пещерах, почивающих 12-13 веков, священномученика Петра Голубева, пресвитера, убиенного в 1938 году, и обретение мощей священноисповедника Романа Медведя, пресвитера, в 1999 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова говорим о пророках. Вслед за пророком Илией Святая Церковь прославляет пророка Иезекииля. Традиционно в библеистике по объему книги, носящей имя пророка, книгу пророка Иезекииля относят к великим пророкам. Она состоит из 48 глав. Святой пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте с первым караваном плененных в 597 году до нашей эры Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил в поселке Тель-Авив при реке Хавар близ Ниппура, одного из религиозных центров Вавилонии. Там на 30-м году жизни, в 5-й год от пленения царя Иоакима, в 592 году до нашей эры, началось его пророческое служение. В видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, славу Божию, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждое четыре лица – человека, льва, тельца и орла, тетраморфов, или еще как называют эту колесницу – меркава. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Во время движения крылья издавали сильный шум, а во время остановки крылья опускались. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом подобие престола, как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле сияющее подобие человека, а вокруг него радуга. По толкованию отцов церкви, пресветлое подобие человека, сидящего на сапфировом престоле, было прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся престолом Божиим. Четыре животных прообразовали четырех евангелистов, просветивших весь мир евангельской проповедью с разумом человека, с силою львиною, с покорностью тельца, с высоким парением духа, подобным орлиному. Колеса со множеством очей, части света со всеми народами земли. При этом в видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь к народу израильскому. По вдохновению он принимает на себя ряд испытаний, чтобы разделить страдания своего народа. Так он свыше года спит с кирпичом, на котором написано имя Иерусалим. Затем он ест лепешки, испеченные на коровьем навозе. Затем он обривает свою голову. А в 587 году до Рождества Христова от язвы умирает его жена. Дом пророка в Тель-Авиве, как и дома многих священников, в плену стал местом, где собирались изгнанные иудеи. Именно из таких домов собраний в эпоху плена и родилась синагога. К приходившим к нему людям обращал пророк свои пламенные проповеди. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому о предстоявших испытаниях в наказание за заблуждение в вере и отступничество от истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма. Особенно важны для нас два знаменательных видения пророка о храме Господнем, исполненном славе, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от рабства дьяволу и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемой пророком «вратами затворенными», которыми прошел только один Господь Бог. Видение о сухих костях на поле – прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных крестной смертью Господа нашего Иисуса Христа. Вот эти строки. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне». И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, «Изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище». Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк спросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение в идолопоклонстве одного еврейского князя, святого Иезекииля, предали казни. Привязанный к диким коням, он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, высыпальнице Сима и Арфаксада, прародителей Авраама, недалеко от Багдада. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «По святым местам Урала». У микрофона Виктория Кауган. В данном радиоцикле паломница, поэтесса, автор-исполнитель и христианский писатель Юлия Кудреватых будет нам рассказывать про православные храмы, монастыри и

0: Здравствуйте, Юлия, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И сегодня наша встреча посвящена замечательной деревне под названием Елунина. И почему мы именно эту местность выбрали? Потому что для Юлии она родная. Каждый год я уже, кстати, приглашена, никогда не была, но приглашена на праздник, на День деревни, то меня радует, возможно, выступлю там со стихотворением, либо с песней или прозой. Ну а сейчас, конечно, наше погружение в том числе в паломническую часть деревни Елунина.
1: Ну, хочется сказать, что это небольшая деревенька, но очень красивая. Она расположена в 7 километрах на северо-восток от поселка Белоярского, административного центра городского округа и района. Деревня находится на правом берегу реки Пышмы и впадает в нее речка Елунинка, небольшая, протекающая по деревне с востока на запад. Деревня Елунина Камышловского района Свердловской области зафиксирована в списке книги Тобольского уезда стольника Льва Мироновича Поскочина. 1681 по 1683 годов. Она хранится в Российском государственном архиве древних актов Москвы и стала доступна широкому кругу читателей благодаря усилиям уральских родоверов, а именно Юрия Витальевича Коновалова. В России с 1679 года начала проводиться налоговая реформа. Единицей налогообложения стал крестьянский двор. В Сибирь для проведения переписи населения был направлен в 1680 году стольник Лев Поскочин. Так и появились переписные книги западносибирских уездов с 1680 по 1685 годов. Согласно переписной книге Тобольского уезда, деревня Елунина началась как деревня Елунина на реке Пышме в черте Калиновской слободы Тобольского уезда. К моменту переписи Поскочина в деревне Елунина было 7 дворов пашенных крестьян. Кто были первые поселенцы деревни Елунина, достоверно известно. Выдержка из переписи Поскочина, которую он составил, указано, что во дворе был Федька Иванов, сын Елунин, родился в Верхотурском уезде Невьянской слободе деревни Елунины, крестьянский сын, а в Калиновской слободе живет со 182 года, то есть это 1674 год. У него дети Макейка 13 лет, Ивашка 5 лет, а Андрюшка по полугоду. Во дворе Ивашка Михайлов, сын Гамаюн. Сказал, родился Казанского пригородка Малмышского уезда в деревне Суши. Жил за великим государем крестьяна. В Сибирь перешел и живет в Калиновской слободе с 1882 года. Дальше Нефатка Агапитов, сын Мартьянов, родился Казанского пригородка Калмышского уезда в деревне Суши. Ну и так далее. То есть во дворе Ивашка Филиппов, сын Соколов. Дальше Ивашка Дементов, сын Казанец и так далее. Ну, в общем, все 7 дворов. И Лунина – это крестьянская слобода была. Но причем известно, что много раз сжигалась деревня, то есть, ну, в общем, были пожары, и заново деревня возрождалась. И находили монеты разных годов, и в том числе в нашем дворе 1812 была монета найдена. То есть все это время были дворы крестьян. То, что, ну, например, из камня, из кирпича, там, с 1865 года где-то примерно там есть такой дворик типа конюшенного. Вот это сохранилось с того времени. Точные даты основания деревень вообще сказать сложно, но вот Елунина примерно вот как раз в 1681 по 1683 года основана. Потом важно сказать, что там нашли золотые прииски, многие приезжали туда искать золото. И что касаемо советского времени, там активно вот это вот народное хозяйство велось. Там даже остались на кладбище памятники старины, посвященные тому времени. Первый он в 20-х годах был. То есть там написано, что человек умер от того, что с машинами что-то произошло. И, в общем, вот эти исторические памятники еще с того времени, там есть захоронения. Но, однако, тех времен, которые до этого были, деревня-то мы поняли, существовала очень давно, те захоронения более старинные, они, к сожалению, не сохранились. И я как поняла, что касаемо храма, там тоже достоверных нету по этому поводу источников, но хочется сказать, что энтузиасты деревни хотят храм построить. Сначала установили крест на месте клуба.
0: Клуба, что ли, храм? Или храм рядом с клубом?
1: Был клуб в советское время, где была библиотека. Потом клуб закрыли, там собирались ребята костры жечь.
0: Формальные
1: посиделки. А затем клуб убрали, поставили крест, то есть там памятник героям Отечественной войны, крест. И на полянке возле вот этой горки, там вот собираются храм построить. Выкупил Рябинин, Виктор, активист, площадку, построил камень к установлению храма.
0: То есть уже планы, чтобы храм вот-вот должен был построить.
1: То есть, а сейчас там беседка, где проводятся молебны и эти мероприятия творческие. Там и от Белоярки сейчас первый год прошлый проводили детское мероприятие от Белоярской школы. То есть там приезжают дети с областей и тоже выступают. И на день деревне можно выступить с творчеством, и люди там достаточно творческие. Более того, скажу, что я с одной женщиной в нескольких концертах выступала, которая на фортепиано играет и подыгрывает, и дочка у нее консерваторию закончила по вокалу, и плюсом там еще несколько бабардов, там еще дачники, и плюсом там еще мужчина, который в церковном хоре пел сейчас, в военном, и он тоже собирается на день деревни выступить, и я тоже там со стихами, с песнями там выступала в 24-м году. И в этом году тоже собираюсь выступить тоже с какой-то программой. И хотела с патриотическими песнями. Там.
0: А День деревни – это День деревни – это День города, да? Это по аналогии. Хотя я вот прочитала, что деревня, она относится к Белоярскому району Свердловской области. То есть, можно сказать, она не совсем близко, но тем не менее...
1: В 143 километрах. Дачники на машинах туда ездят, а можно на автобусе. То есть там, на автобусе час где-то с небольшим, на машине можно быстрее доехать. Мы, как правило, на машине туда ездим, бывают такие редкие моменты, когда там можно там варианты найти. И важно еще что сказать про эту деревню, что то, что это памятник природы прекрасный, там заповедник находится. То есть там прямо вот косули, птицы, редкие цветы. И фактически это место под охраной государства, в том числе и прибрежная зона, ну, где река Пышма протекает.
0: И до сих пор нет храма. Конечно, давайте все радиослушатели, кто нас сейчас слышит, помолитесь, чтобы в деревне Елунина храм появился. Нет, как по словам Юлии, нет планов это сделать собор, построить собор, но хотя бы небольшой деревянный храм для того, чтобы люди, особенно в летнее время, молились, приходили и участвовали, тем более летом столько праздников, и царские дни, и брожение Господне, и успение Пресвятой Богородицы, и начало лета, день Петра и Павла, Петров пост, то есть, чтобы люди молились.
1: С апреля прошлого года я вошла в десятку приходского совета, и в этом году первое собрание, то есть я специально приезжала в деревню, это в январе было на Рождество, но на рождественские праздники я была на собрании первый раз. Ну и были некоторые заседания, конечно, но в приходском совете была моя бабушка, к сожалению, которая почила, и я заняла ее место. И то есть хочется сказать, что ну, для меня это новая должность, то есть еще, я надеюсь, смогу больше помочь на этом поприще по строительству храма и разворачиванию этой темы, что, возможно, это будет место для туризма даже. То есть там много, и поселок Заречный, то есть там есть дачники с поселка Заречный, и там Реж, поселок Белоярский, и Сухой Лог неподалеку. То есть там вот люди этой местности, то есть как объединить можно людей, что они будут ездить на детский фестиваль, на День деревни, выступать, и таким образом они тоже могут стать прихожанами храма нашего. То есть не только дачники, но и жители близлежащих поселений, кто бы захотел, так скажем. Вот. Но я могу напоследок прочитать стих.
0: Собственного сочинения, да?
1: Посвященный деревне.
0: Вы уже с ним выступали неоднократно. Я слышала ваше выступление в музее «Наива» в формате творческого вечера. Это все проходило. И мне понравилось, как в стихотворении вы описали автобиографично, даже вот исторически, что было, что стало, какие надежды, планы у жителей деревни сейчас.
1: Да, стих называется «Ялунинская горка». Я помню те былые времена, в Ялунино закрытый клуб стоял, там жгли костры, ребята собирались и пиво пили, развлекаясь до утра. Там были активистки Юля с Верой, что пели песни, а потом записки клубникам писали, а мусор убирали днем. И было там беспечное веселье, никто там загружаться не хотел. Но кончилось вдруг это время, пришло иное, нынешний удел. Потом все резко изменилось, разрушили тот старый клуб, а в нем в СССР была библиотека, и до закрытия царил уют. Была культура, было время, пришли иные времена, и наше нынешнее племя после костров к кресту пошло. Воздвигнут крест на месте сборищ, коснулся Бог сердец людей, и из языческой разрухи бурных скопищ крест осветил толпу людей. Затем шло время, и мечтали построить храм на месте том, и сердце чистое зажечь молитвой. Вдруг Виктор озарился думой той. Но сделать это было сложно, не просто растопить сердца людей. Должно созреть, прийти, тогда возможно. Господь собрал молитву людей, и часто люди стали собираться, детишки, взрослые, полянка стала жить. Тут мастер-классы детям, как тут не собраться, и Лунина воскресла, стало быть. И как-то вдруг на Троицу крест деревянный унес торнадо, тоже знак. У Бога это не случайно, установили новый, да, вот так. Затем построили беседку. И службу в ней мы провели. Теперь концерты, радости, веселье нас ожидают впереди. А в планах храм все же построить, чтобы деревня расцвела, сердца людей взять и наполнить частицы света и добра.
0: Замечательно, но заканчивается. Частичек света и добра нам всем в жизни, чтобы они нас радовали.
1: Я еще хотела добавить, что там есть роднички чистой воды в Елунино, и там есть еще родничок с крестом, куда можно тоже приезжать людям и набирать воду. Вот еще момент важный, то есть там есть еще остатки чистой воды, которую можно использовать для жизни. В общем, такое хочется сказать еще.
0: Всем пожелаем, конечно же, душеполезного паломничества и узнавать больше о своих родных местах.
1: Да, потому что у нас много деревень и местностей, где есть то, что можно открыть и частицу чего-то хорошего получить, потому что кто знал об этой маленькой деревне Елунино, да? А теперь
0: узнали, благодаря вам.
1: Да, и там река Пышма протекает, хорошее место, лес, купаться можно, храм построен, община у нас дружная, то есть замечательная деревня, и я рада была о ней рассказать, потому что это действительно такой уголок чистой природы был. А сейчас еще и культурным центром, возможно, станет вскоре.
0: В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа из цикла «По святым местам Урала». Душеполезно, с пользой для ума и души будем стараться паломничать по нашим местным святыням. А помогать нам в этом будет паломница, христианский писатель, поэтесса и автор-исполнитель Юлия Кудреватых. Юлия с удовольствием будет с нами делиться своими впечатлениями, чувствами, мыслями и идеями о посещении православных храмов, монастырей и скитов нашего Урала. Впереди нас ждет незабываемое путешествие. Ну а с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
1: Дорогие радиослушатели, путешествуйте по Уралу, это обогащает. А мы с Викторией будем рассказывать вам о других разных паломнических маршрутах.
0: До свидания.
1: До свидания.

пред дивным рассыпались в грязь. Он царствует в роды и роды, советом святым вознесясь. Блаженно избранное племя с небес презирает Господь, возложит и снимет он бремя, и хлебом помилует плоть. Бессильны пред ним исполины, не войском спасается царь, но крепок покой.

0: Детям о Боге.
1: Приглашаем ребят, дорогие друзья, для вас Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия.
2: Притча о талантах. Да, дети, внезапно придет Иисус Христос судить людей, и каждого из нас спросит, как он жил на земле, много ли сделал доброго. Господь сделает, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас же отправился. Получивший 5 талантов, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Купил разного товару, стал торговать и получал от торговли прибыль. Также точно, получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. Получивший же 1 талант, пошел, выкопал яму и зарыл серебро господина своего. Прошло много времени. Приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Получивший 5 талантов, пришел и принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, ты дал мне 5 талантов, вот еще другие 5 талантов я приобрел на них». Господин же сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим я тебя поставлю. Ты меня очень обрадовал». Также и получивший 2 таланта подошел и сказал: «Господин, ты верил мне 2 таланта. Вот еще другие 2 таланта я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многими тебя поставлю, я доволен тобою». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Испугавшись, я пошел и зарыл талант твой в землю. Вот тебе твое». Господин же отвечал: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Зачем же не отдал ты моего серебра купцам? Тогда я получил бы прибыль. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Кто хорошо пользуется тем, что ему дано, тому дадут еще больше. А кто не хочет пользоваться данным, у того отнимается и последнее, что он имеет. А негодного раба выбросите отсюда вон, в темное место, где люди от мучений плачут и скрипят зубами». Дети, как эта притча о ленивом рабе, зарывшем хозяйские деньги в землю, напоминает ленивых учеников, которые не хотят учиться. У другого и память прекрасная, мог бы скоро и твердо учить уроки, и способности хорошие, понимает все, что ему толкуют учителя, но не хочет ни уроков учить, ни учителя слушать. Зарывает свой талант в землю. Помните, дети, Бог не любит ленивых. Будете лениться, накажет он вас за лень. Страшный суд. О своем пришествии судить людей и о самом суде Иисус Христос сказал ученикам своим: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на царском престоле Своем, и соберутся пред Ним все люди, и отделит одних от других, как пастух отделяет овец от козлов, и поставит овец, то есть добрых людей, по правую сторону, а козлов, то есть упрямых, нераскаянных грешников, по левую. Тогда скажет царь стоящим у него по правую сторону: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство небесное, приготовленное для вас от создания мира». Помните, когда Бог сотворил небо для ангелов? Там будут все святые. «Потому что когда я был голоден, вы дали мне есть. Когда хотел пить, вы напоили меня. Был странником, вы пустили меня к себе. Был нагим, вы одели меня. Когда был болен, вы посетили меня. Был в темнице, вы пришли ко мне. Тогда праведники в ответ на это скажут ему: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда также мы видели тебя странником и приняли, и нагим и одели, и опять, когда мы видели тебя больным или в темнице и посетили тебя. На это царь Иисус Христос скажет: истинно говорю вам, если вы сделали это хотя бы одному из меньших моих братьев, то сделали мне. Тогда скажет и стоящим по левую сторону: «Подите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его. Потому что был голоден, алкал я, а вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, нагим не одели меня, больным в темнице не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или в темнице, и не послужили тебе?» Но он скажет им: «Истинно говорю вам, если вы не сделали этого ни одному из этих меньших, то не сделали и мне. И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Дорогие мои, подавайте нищим, помогайте бедным, жалейте несчастных, помогайте больным, странникам. Вашу копеечку, ваш кусок хлеба, который вы подадите нищим, вашу ласку несчастным, вашу услугу и помощь нуждающимся принимает сам Христос. Не нищему вы подаете милостыню и оказываете помощь, а самому Иисусу Христу, который наградит вас за это. Если бы к вам пришел за помощью и просил у вас милостыню сам Иисус Христос, вы, разумеется, не отказали бы ему. Зачем же вы иногда не помогаете больным и бедным и гоните от себя нищих? Ведь вы отказываете самому Иисусу Христу. Ведь его вы гоните от себя. Так проводил страстную неделю Господь наш Иисус Христос. Днем он учил в храме, а по ночам уходил из Иерусалима или на Масленичную гору, или в Вифанию, близ Иерусалима. Во вторник вечером Иисус Христос прямо сказал своим ученикам: «Через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».

Среда страстной недели. Иуда Искариот соглашается предать Иисуса Христа. До Пасхи, которую иудеи хотели праздновать с пятницы на субботу, оставалось 2 дня. Фарисеи, книжники, старейшины собрались к первосвященнику и советовались, как бы захватить Иисуса Христа потихоньку и убить его, только не в праздник, чтобы не взбунтовался народ. Вы помните, что один из 12 учеников Христовых, Иуда Искариот, очень любил деньги. Так что, когда ему дали ящик с деньгами, которые подавали апостолам добрые люди, и когда ему поручали делать на эти деньги разные закупки, он часть денег утаивал себе. Ему очень хотелось накопить побольше денег и разбогатеть. Он думал, что первосвященники дадут ему много денег, если он укажет им, где пребывает Иисус Христос, и поможет им захватить его. И знаете ли, дети, что сделал этот Иуда Искариот? Он пошел к первосвященникам и начальникам иудейским и сказал им: «Что вы дадите мне? Я предам его вам». Те обрадовались и обещали заплатить 30 серебряников. Иуда недолго торговался и рад был, что ему дают и эту цену. Четверг страстной недели. 4-я Пасха. Наступила Пасха. В четверг утром Иисус Христос

0: Софти. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Они купили агнца, годовалого ягненка, закололи его у храма и изжарили. Приготовили пресных хлебов и горьких трав, с которыми должно было есть этого пасхального агнца. Так велел праздновать Пасху евреям сам Бог, когда они выходили из Египта. Агнец пасхальный должен был напоминать евреям обетованного Спасителя, который, как агнец, будет убит людьми, пострадает и прольет за нас свою кровь, чтобы дать нам Царство Небесное. Чтобы иудеи не забыли того, какое благодеяние сделал им Бог, когда вывел их из Египта, и чтобы они не забыли обетованного Спасителя, Бог повелел евреям каждый год весною праздновать Пасху. Вечером Иисус Христос с 12 учениками своими пришел туда, где была приготовлена ему комната для празднования Пасхи, и совершил Пасху по закону иудейскому. Умовение ног. После того, как агнец пасхальный был съеден, Иисус Христос снял с себя верхнюю одежду, взял длинное полотенце, подпоясался, налил в умывальницу воды и стал умывать ноги ученикам. Когда он подошел к Петру, тот совестился и говорил: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Теперь ты не знаешь, что я делаю, а после поймешь». Петр все-таки не давал ему своих ног и говорил: «Никогда не умоешь моих ног». Иисус сказал ему: «Если не умою тебя, не будешь иметь части со мною», то есть не будешь со мною в Царстве Небесном. Тогда Петр стал просить его: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову! А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Это сказал Христос, показывая, что между 12 учениками находится предатель. «Вот я, ваш Господь и Учитель», — сказал Иисус Христос своим ученикам, «а умыл вам ноги. Так и вы должны умывать друг другу ноги. Не спорьте о том, кто из вас выше и старше, а старайтесь помогать, старайтесь служить друг другу. Старший из вас пусть будет всем слуга».
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали Новый Завет в пересказе для детей главы Евангелия.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях Алина Сергейчук, православный литератор, поэт и лауреат престижного международного конкурса духовной литературы «Молитва», автор, чье творчество органично объединяет глубокую историческую прозу и тонкую пронзительную духовную поэзию. Здравствуйте, Алина!
2: Здравствуйте, дорогая Ирина и радиослушатели.
1: Творчество – это всегда поиск. Но когда оно соприкасается с верой, этот поиск превращается в настоящую молитву и путь к Создателю. Алина, ваши произведения – это всегда разговор о самом главном – о вере, поиске истины, стойкости духа и культурной памяти. – Сегодня предлагаю поговорить о вашей масштабной исторической книге «Странствия Орфея. Дилогия». А также откроем поэтическую грань вашего таланта через стихи из коллективного сборника «Причал души». О том, как рождаются духовные стихи, как творчество помогает человеку найти дорогу к Богу и какая ответственность лежит на современном православном авторе. Алина, дилогия «Странствия Орфея». Поясните, пожалуйста, что это значит?
2: Это значит две повести, объединенные одним сюжетом, одной канвой. В первой повести реконструировано житие святой мученицы Юлии. Это именно историческая реконструкция. То есть так же, как, вот, например, антропологи по черепу реконструируют, да, лицо человека. Также здесь, то есть по достаточно краткому житию и информации о тех временах, получилась повесть. А вторая часть – это уже более фантазийная повесть об остальных героях первой части, то есть то, что произошло уже после мученической кончины святой Юлии. Там большинство персонажей вымышленные, но они вполне могли быть. Некоторые упоминаются в житии, действительно, которые написал Дмитрий Ростовский.
1: Святая Юлия, это вы имеете в виду по мотивам жития святой мученицы Юлии Карфагенской?
2: Да, это святая мученица Юлия Карфагенская. Она жила, ну, по моей версии, в III веке от Рождества Христова, в эпоху гонений Декия. Есть разные исторические версии относительно времени ее жития, но я сопоставила с историческими фактами, и получилось вот так.
1: Ваша двухтомная повесть «Странствия Орфея» переносит нас в эпоху поздней античности. В основе сюжета лежит трагическая и одновременно величественная судьба маленькой девочки, попавшей в рабство язычникам, но сумевшей сохранить в сердце Христа. Книга ориентирована как на подростков, так и на взрослых читателей. Давайте начнем разговор именно с этой сильной исторической работы. Почему книга христианской святой Юлии Карфагенской носит название «Странствия Орфея»? Какой символический смысл вы заложили в образ античного музыканта?
2: Первым христианам было свойственно зашифровывать информацию о Христе в античных образах. То есть изображения Орфея встречаются на древних фресках в катакомбах, где молились христиане. И этот персонаж стал таким приточным образом Христа. То есть он, например, спускается за своей любимой в Аид, чтобы ее оттуда вывести, да, так же, как Христос вывел из ада души человеческие. И он играет прекрасно на арфе, и этой музыкой привлекает к себе людей, животных, то есть все как зачарованные его слушают. Это напоминает о благодати Божией, о Слове Божьем, которое влечет к себе сердца. И Господь, добрый пастырь, выходит навстречу человеческой душе, да, как заблудшей овечке, с тем, чтобы ее спасти. И тут главная тема книги – это путь душ ко Христу. Там много героев, там не только про святую Юлию. И путь, которым Христос ведет к себе души. Вот такая мысль. Плюс там еще такой фактический момент, что они в обоих повестях, герои плавают на корабле, который называется «Орфей».
1: О житии святой Иулии до нас дошло очень мало сведений. Как вы собирали материал и где для вас пролегла граница между строгим историческим фактом и художественным вымыслом?
2: Ну вот, как я уже сказала, это была такая реконструкция, то есть о ней мы знаем немного, да, что она была девочка из богатой, знатной христианской семьи, из Карфагена. В Карфагене была очень такая высокая духовная культура у христиан, они были аскетично настроены, они были готовы на мученичество. И вот, когда ей было 10 лет, случается некая катастрофа, Карфаген разоряют, буквально стирают с лица земли, и ее уводят в рабство в Сирию Палестинскую. Это нынешняя Святая Земля. И вот я думала, когда это могло быть, и я нашла такой исторический факт, что императора Гордиана просто вынудили восстать против Рима, точнее, там восстали его приближенные, а его просто по умолчанию объявили императором. И Рим объявил карательную операцию. И вот тогда Карфаген был разграблен, и жителей либо убили, либо увели в рабство. Вот с этим фактом я сопоставила начало жития святой мученицы Юлии, потому что других вариантов там просто нету. Это долго рассказывать, как это могло быть по-другому. Ну, вот так вот. Потом в житии сказано, что когда она повзрослела, да, ее там в детстве пытались принудить отречься от Христа, ничего не получилось, ее оставили в покое, и она стала, и потом она уже была уважаема своим хозяином, и он ее поставил над своим имением. Но женщину не могли поставить над всем имением. То есть явно, что он ее поставил над каким-то женским рукоделием. То есть я изучила, какие рукоделия были в то время, что было в цене, предположила, что они ткали гобелены, ну, там шпалеры это называется, гобелены более позднее европейское слово. Далее он ее берет с собой в какое-то дальнее плавание, и они пристают к острову Корсика, там происходит языческий праздник. У язычников была такая психология, что ты можешь молиться кому угодно, даже Христу, но если ты не молишься нашим богам, ты оскорбляешь наших богов, и вот за это мы тебя будем мучить и убивать, потому что иначе боги нам по голове надают за такое неуважение. И вот, значит, ее там схватили, начали мучить и распяли на кресте в итоге. Вот, собственно говоря, такое житие, и, соответственно, я сопоставляю, почему он ее взял с собой. Да потому что он сам не разбирался в том, что нужно для этой ковровой мастерской, соответственно, он ее для этого и взял. Ну и так далее. Ну и плюс к этому, когда пишешь, что уже святой, он начинает как бы с тобой взаимодействовать, то есть ты уже чувствуешь, как бы он поступил. Ты хочешь написать одно, а вдруг оказывается, что логика характера дает совершенно другое. Вот как-то так происходило, такая реконструкция живой жизни святой мученицы Юлии.
1: Насколько сложно было детально воссоздавать эпоху поздней Римской империи и Карфагена, чтобы сделать ее понятной и увлекательной для современного подростка?
2: Ну, я не ориентировалась конкретно на подростков, то есть это просто такая историческая повесть, местами даже приключенческая. Естественно, я изучала какие-то детали, тут вот какие-то вот, чтобы это чувствовалось, то есть что они ели, чем они занимались. Например, я сама для себя открыла такой необычный для нас факт, что в Древнем Риме были многоэтажные дома. Вот. И в них были квартиры, практически как у нас. Там это немножко по-другому называлось, но вот беднота жила в таких условиях. Конечно, там не 17-этажные, но этажа 4 было. То есть я вот так вот изучала эти детали, за счет чего повествование обретает какую-то такую плоть и кровь и становится не схематичным, а живым. Ну и плюс живые характеры героев. То есть там помимо святой Юлии есть еще люди, которые вымышленные, которые, конечно, могут себе позволить больше, чем святая. Вот. И там я прослеживаю тоже их путь, путь их душ к Богу. Вот. Например, вот почему у меня вторая часть родилась? Потому что мне было интересно, что будет дальше с другими героями. То есть, например, когда Юлию святую мучили, то вот этот ее хозяин, сохранилось его имя, Евсевий, он даже пытался за нее заступиться. Он говорит, это моя собственность, моя ценная рабыня, вы что творите? Ему говорят, да-да, хорошо, а потом его напоили, и он вырубился, и ее замучили. Вот. И потом он очнулся, увидел ее уже на кресте. Вот мне было интересно, что с ним будет. То есть я постаралась показать, например, путь этой души. Конечно, это интересно.
1: Ваша героиня проходит через рабство и жесткие испытания. Что, по вашему мнению, помогло ей не просто выжить, а взрастить в себе такую непоколебимую любовь к Богу?
2: Ну, это была высочайшая духовная аристократия, то есть ее отец уже воспитывал с готовностью к мученичеству. Там есть такой момент в самом начале книги, что он уже догадывается, что против Карфагена строятся серьезные козни, что, скорее всего, их ждут серьезные испытания. И вот он берет эту маленькую 10-летнюю девочку и приходит с ней в амфитеатр, на котором пострадали карфагенские мученики, там Перпетуя и другие. Кстати, изучала их жития и читала дневник святой мученицы Перпетуи, он сохранился, представьте себе, 3 века, когда я писала эту книгу. Вот, и вот у меня, как бы, я предположила, что отец Юлии, его звали Аналсон, это имя сохранилось, он вполне мог, когда сам еще был мальчиком, видеть, как пострадали те мученики. Вот он приводит ее в амфитеатр, в пустой, и рассказывает, точнее, даже не рассказывает, он ей уже рассказывал об их страданиях, и он ей говорит: Юлия, самое главное – это идти за Христом и ничего не бояться. Она говорит: а как можно ничего не бояться, если очень страшно? Ну, ребенку 10 лет. Вот. А он ей отвечает: а для этого надо просто предаться Христу, то есть быть готовым на все, что он тебе попустит. И главное – оставаться с ним, со Христом. И вот эту вот любовь ко Господу, вот эту полную ему преданность, она впитала с детства, и она ее сохранила в себе. Для нее это было главное. И в житии мученицы Юлии есть такой ключевой момент, который раскрывает ее душу. То есть, когда ее там начинают мучить, да, сначала они, естественно, там действуют какими-то посулами, они говорят: слушай, мы тебя сейчас выкупим, мы тебя отпустим на свободу, и ты будешь богатая, здоровая, счастливая, или же мы тебя сейчас здесь будем мучить и убьем. Она говорит: а моя свобода в том, чтобы чистым сердцем служить Христу. То есть, для нее это естественно. Вот в чем ее свобода, вот в чем ее жизнь. И для нее просто немыслимо отречься от Господа, потому что это просто будет уже не она, это будет не ее жизнь, не ее душа. Вот. И первые христиане действительно были такими. То есть я читала вот эти источники, они действительно были такими. Они, для них было радостью пострадать за Господа, потому что они понимали, что тогда они с ним встретятся и будут с ним вечно в ближайшем, теснейшем общении. И это был не расчет, это была искренняя любовь их сердец.
1: Как распределяется сюжет между первой и второй частями дилогии? Какую эволюцию претерпевают герои к финалу истории?
2: Ну вот, как я уже сказала, первая часть – это житие святой Юлии, реконструкция. Это можно даже с какой-то вот, ну, сравнить с иконой, да, как иконописец по прописям, по каким-то кратким описаниям, как выглядел святой, воссоздает его лик. А вторая часть, она уже более такая приключенческая, там несколько художественных линий. Ну и я вот уже начала рассказывать про Евсевия, конечно, он, который был хозяином ее, который пытался за нее заступиться. Конечно, он обратился ко Христу, но поскольку он человек такой не героический, не идеальный, он, ну, просто вот такой купец, хочет нормальной, спокойной жизни. И вот просто на ее примере он увидел, что христианство – это истина, потому что вот, ну, юная девочка, девушка 20-летняя, претерпела такие муки и вот со креста молилась. То есть он в ней увидел отражение Христа. И вот во второй части, например, там такой момент, что он, значит, крестился сам, крестил всю свою семью, разрешил рабам, тем, кто были христианами, а там достаточно много было тех, кто с Юлией общался, они тоже ко Христу обратились, не все имение, конечно, но некоторые. Вот, он им разрешил быть христианами, и потом к ним, значит, нагрянули римские воины, говорят, что имение будет конфисковано, вы будете все замучены, если ты не отречешься от Христа. Вот, ну, с ним просто случается инфаркт. И все. То есть он потом все дальше всю книгу, он в таком между небом и землей, то он не главный герой, там другие герои, вот подруга Юлии, Зоя, там ее жених Деметрий, который ее нашел, выкупил ее из рабства, ну вот Ну, в общем, это отдельная история, длинная. Вот. Вот они там все пытаются спасти, в частности, этого Евсевия, там, ну и так далее. Самое главное, конечно, сохранить свою веру. Очень интересный там путь вот этого Деметрия, который жених Зои. То есть он понимает, что уверовать во Христа – это значит обречь себя на муки, но он ничего не может с собой сделать. То есть вот Господь ведет к себе эту душу, как там называется, песня Орфея. То есть когда... мореплаватель там, или кто-то слышит эту песню, он не может ей противиться. Ну, правда, это уже про сирен, да, что мореплаватель не может противиться. Но тем не менее. И вот истина Христова ведет к себе его душу, этого Деметрия, и он ничего не может сделать, он становится христианином, и вот они с Зоей тоже мученически кончают свою жизнь на арене амфитеатра. Причем он, получается, из-за нее пострадал, потому что она попросила его там спасти, выкупить ее подругу, которую хотели замучить. А он, когда это стал делать, то его самого схватили. И потом Зоя выбежала к нему на арену амфитеатра, взяла ее так вот за руку, и они запели псалом «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя». Ну, собственно, вот на этом кончается книга.
1: Алина, какой самый сильный для вас момент в книге?
2: Самый сильный момент такой. Там получилась кольцевая композиция. То есть, когда Юлия была еще маленькой девочкой, и когда случилась вот эта трагедия в Карфагене, то ее отца предал на смерть человек, которого звали Феликс Сакс. И этот человек, ну, это мой такой исторический вымысел, вот, хотя этот человек потом он упоминается в житии святой мученицы Юлии. То есть по книге там получается так, что он был подчиненным Аналсона, отца Юлии, и Аналсон ему покровительствовал, а он вот его предал и фактически явился одним из виновников его убийства и пленения Юлии. И вот, когда Юлию схватили корсиканские язычники, то оказалось, что губернатор Корсики – это тот самый Феликс Сакс, который выслужился за эти годы и достиг такого высокого положения в обществе. И вот Юлию везут на лодке с корабля, где ее схватили, вот корабль «Орфей» как раз. И этот Феликс пытается ее склонить к переходу в язычество, к отречению от Христа, и он ее узнает, и она его узнает. И она понимает, что это тот самый человек, а она понимает, что сейчас ее будут истязать за Господа, и что, чтобы устоять, ей надо сохранить в сердце молитву, надо сохранить вот эту вот обращенность, единство со Христом. И она понимает, что если сейчас ее захлестнет вот эта ненависть к этому человеку, казалось бы, законная, то она потеряет Христа, и она не сможет устоять. И она в ужасе не перед мучениями, а вот перед тем искушением, которое с ней может произойти, перед встречей с этим злейшим врагом, не только ее врагом, но и врагом ее отца, врагом ее родины. Она молится: «Господи, помоги мне не поддаться этой ненависти». И она просто уходит в молитву, она замолкает, и она уже молчит и молится, чтобы с ней ей не говорили, вот, пока, собственно, ее не приводят на место и не начинают истязать. И вот, кстати, тут проявилось как раз то, как персонаж действует помимо воли автора. То есть в изначальном варианте, когда они друг друга узнали, у них там длинный диалог. Она ему что-то с достоинством отвечает, то есть я так придумала. Но потом, когда я переписывала книгу начисто, я поняла, что никакого диалога здесь быть не может, что она просто уходит в молитву и обращается ко Христу. На этого человека она просто не смотрит и о нем не думает, она думает о Господе. Вот это самый сильный момент, как говорится, книга сильнее своего автора. Мне кажется, там многое мне было дано от Господа, такое вдохновение, синергия, да, то есть когда творческий человек вдохновляется от Бога, не потому что он какой-то святой, какой-то особенный, а просто потому что иначе такую вещь невозможно написать. Конечно, это вот то, что меня саму даже, может быть, в чем-то обличает, потому что я своих врагов прощать не умею, к сожалению. Хотя у меня таких врагов нету, но вот. А тут вот это то, перед чем можно только благоговеть. Вот так.
1: Светское искусство часто направлено на самовыражение автора, его эго. Духовная же литература, напротив, призывает к смирению и обращению взора к Творцу. Может ли книга или одно стихотворение кардинально изменить жизнь неверующего человека и стать его первой ступенью к храму?
2: Ну, наверное, может. У каждого путь свой, а поскольку в талантливой книге, как я уже сказала, автор практически всегда находится в соработничестве с Богом, если это светлый талант, либо, к сожалению, бывают такие талантливые, но темные произведения, когда человеку помогает нечистая сила. Вот. Так вот, если произведение от Бога, то я думаю, что, конечно, оно может привести ко Господу. Я сама пришла к вере через книгу. Мне трудно, конечно, судить про неверующего человека, потому что я пришла к вере в раннем подростковом возрасте, но я пришла именно через книгу. То есть, ну, это, правда, было не художественное произведение. Это была книга «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. Я ее начала читать где-то, наверное, лет 8-9, вот как неудивительно. Мне там многое было еще непонятно, но там были какие-то научные доказательства истинности христианства. Вот. И там были краткие, но взявшие меня за душу описания житий святых, в частности, вот мучеников. И душа моя как-то вот с одной стороны появился такой страх Божий, что если это все правда, да, то там вот эти научные доказательства, то значит будет страшный суд, значит надо как-то строить отношения с Богом, чтобы моя вечная участь не была плохой. Это я так 8, 9, 10, 11 лет думала. И в то же время вдохновляли вот эти вот примеры святых, и вдохновлял пример самого Господа, его любви, его страданий за нас. И вот, собственно, с этой книги я начала воцерковляться. Нет, ну, наверное, в 11 лет все-таки это все произошло, да, в 8 меня крестили. Это другая история, тоже очень важная в моем приходе к вере. То есть я вот до сих пор зрительно помню, как меня крестили, хотя мне было 8 лет, и что говорил священник, что говорил кто из участников крещения. Мы крестились всей семьей, и вот после этого Господь меня вот так вот привел.
1: Вы также пишете публицистические материалы, например, «Вели дневник о Великорецком крестном ходе». Чем опыт крестного хода обогатил вашу поэзию?
2: Вы знаете, ну, про дневник, наверное, стоит рассказать, потому что я в этом году впервые пошла в Великорецкий крестный ход. Вот, для меня это был такой акт веры, потому что я человек совершенно неподготовленный, до этого даже в походах ни в каких не была, но мне вот очень захотелось. Сразу скажу, что прошла я немного, я прошла всего 2 дня, потом у меня просто нога, ну, не сказать, совсем отказала, но перестала меня поднимать, скажем так, на малейшие горочки. То есть я поняла, что следующий день я уже просто не пройду, и я вышла из крестного хода. Но то, что я прошла, это уже было чудо, потому что вот в этот второй день крестного хода крестоходцы проходят 37, кажется, километров. Ну, поскольку там приходится идти по грязи и все время что-то обходить, это там больше 40 километров. Ну, и вот, собственно, я написала статью, ее опубликовали на православие.ру с моими впечатлениями. Вот, она называется «Великорецкий крестный ход. Дневник новичка». Ну, вот, записала там все так, как было. А вообще, хочу еще сказать, что с Великорецким я соприкоснулась. Ну, я давно мечтала сходить в крестный ход, но тут еще получилось так, что поскольку я работаю в фонде Архангела Михаила, и этот фонд, он помогает как раз многим храмам, и в частности он собрал средства на мозаичный образ святителя Николая Чудотворца, который украсил Никольский собор в Великорецком. И вот, собственно, я шла вот эти 2 дня, потом в крестный ход вошли другие наши сотрудники. Ну, я думала, что я пойду с ними, но получилось, что я вышла, они зашли, наш руководитель Павел Игоревич Гончаров, и вот они дошли до Великорецкого, и там было освящение этой иконы, и было такое духовное торжество, и была такая соборность, скажем так, что соборно, все-таки фондом мы дошли до Великорецкого.
1: Что для вас крестный ход?
2: Крестный ход – это подвиг, несомненно, это предание себя Богу, потому что ты понимаешь, ну и такой большой крестный ход, потому что ты понимаешь, что ты не дойдешь сам, а веришь, что Господь тебя укрепит, и видишь, как других людей Господь укрепляет, то есть хрупкие девушки, пожилые люди проходят весь крестный ход 6 дней, это удивительно. И, конечно же, это молитва, которую ты стараешься удержать, чтобы быть с Богом, чтобы не просто так идти, и опять же, чтобы Он тебя укрепил. И, конечно, это удивительная соборность, удивительное единство множества людей, все друг другу помогают, никто ни на кого не огрызается, хотя всем тяжело. Вот, все молятся. Это, конечно, удивительно. И если учесть, что там идет около 20 тысяч человек, то это знак того, что православие в России сейчас очень сильно, слава Богу.
1: Многие ваши статьи связаны с работой фонда Архангела Михаила. Как они рождаются?
2: Вы знаете, фонд Архангела Михаила занимается очень интересной работой. Мы помогаем строить и возрождать православные храмы. А что значит помогаем? Мы рассказываем о них людям. И вот моя задача рассказать так, чтобы люди поняли, почувствовали, полюбили храм, которого они, может быть, никогда не видели, который, может быть, от них находится за сотни километров, и захотели ему помочь. И вы знаете, чтобы так хорошо рассказать, надо самой полюбить этот храм. А храмы у нас замечательные, потому что каждый храм – это история, если он старинный, и это в любом случае живые люди. То есть у нас есть удивительные истории. Есть, когда в Хабаровском крае, среди тайги, где до ближайшего города 200 километров, единственный храм, там молодой батюшка служит, и вот он как-то этот храм строит, обустраивает, и там воскресную школу ведет. И, конечно, это очень все интересно и живо. Есть история, когда женщина пожилая, пенсионерка, онкологически больная, начала восстанавливать огромный храм, который лежал в руинах, за который просто никто не брался, потому что казалось невозможным его восстановить. И вот у нее отступила болезнь, прошли боли, она сама лазит по лесам, сама руководит там рабочими, чего-то договаривается, и храм восстает из руин, уже стал красивый, уже в нем служить начинают. То есть это просто что-то совершенно удивительное, и, конечно, о каждом хочется рассказать, но не о каждом я пишу статьи. Вот, обо всех пишу в соцсетях фонда Архангела Михаила. На сайте мы пишем fond.am.ru. И о чем-то удается написать статьи, но в основном они на православие.ру. Их можно найти по моей фамилии Алина Сергейчук, либо по словам фонда Архангела Михаила. А сейчас у нас еще очень интересный проект. Мы помогаем Омской епархии возрождать знамя Ермака. Это исторический артефакт, знамя, под которым Ермак покорял Сибирь. Это практически икона, то есть там на одной стороне этого знамени образ Архангела Михаила написан, на другой стороне великомученика Дмитрия Солунского. Вот в 17 веке при Иване Грозном Ермак сотоварищи под этим знаменем шли, поборали Кучума и помогали объединиться народам Сибири под русской короной. Это, конечно, привело эти народы к православию, вот, привело это к миру и в Сибири, и в России, потому что до этого оттуда все время какие-то набеги на Русь совершались. Вот, и вот это знамя, оно хранилось как святыня. Последние годы перед революцией оно пребывало в казачьем кафедральном Никольском соборе города Омска. Потом в годы революции оно исчезло, то ли было уничтожено, то ли, может быть, просто рассыпалось от ветхости, потому что его белые пытались спасти. Там был такой удивительный эпизод, когда атаман Анненков просто выкрал это знамя из собора и на повозке, запряженной конями, по льду Иртыша, мчался с этим знаменем в руках. Это, конечно, было очень героически красиво, но знамя-то уже ветхое. Вот. Потом он его вернул в собор, но оно было уже с большими повреждениями, и вот оно исчезло. И сейчас ученые провели очень большую научную работу, восстановив облик этого знамени, восстановив технику его создания. И сейчас ученые-реставраторы заново создают это знамя в аутентичных технологиях. Шелк для него закупали в Китае, где в мастерской, которая работает до сих пор, создавая шелк по тем же технологиям, как 300 лет назад. И вот все вот так научно делается. Ну, понятно, что это все стоит больших средств, и сейчас наш фонд кликнул клич, чтобы все русские люди неравнодушные жертвовали на воссоздание этого исторического артефакта, и когда знамя будет воссоздано, его поместят в соборе, и любой человек сможет его там увидеть.
1: Алина, вернемся к истокам. Как вы начали писать?
2: Ну, вы знаете, наверное, мне Господь это дал такой талант. Конечно, не скромно звучит, но тем не менее. Потому что стихами я просто начала говорить, когда научилась говорить. То есть, когда я была совсем еще маленькой, там мне было около года, я выдавала такие «перлы» в кавычках. «У нас босые ножки, нам надо босоножки. Газ погас, котлеты спас». Какие-то истории я начала сочинять еще в дошкольном возрасте. И в первом классе я получила, по-моему, единственное замечание. Так я была прилежной ученицей. Но вот замечание получила за то, что я сидела на уроке и вместо того, чтобы писать то, что велит учительница, рисовала какие-то комиксы. Там у меня героиня там с кем-то боролась. Там какие-то приключенческие были дела. Вот. Я, значит, рисовала картинки уже с подписями, кто что сказал и так далее. Вот, поэтому, ну, писать стихи я начала в старшем школьном возрасте. Прозу, ну, я, собственно, в школьном возрасте уже писала какие-то приключенческие романы, но они нигде не вышли, лежат у меня дома эти тетради, от руки исписанные. Я писала, сочиняла там какие-то страны фантастические, вот, читала своим подружкам это все. И так далее. Потом занималась в школе юного журналиста в старших классах. Вот, писала какие-то обличительные статьи о том, как нас в школе заставляют стены мыть во время каникул, в газету «Глагол». Вот, боролась за свою свободу. Ну, 90-е годы были, это вроде как было так в тренде. И так далее. Потом воцерковилась, стала писать... Там, ну, и тут у меня такая подработка была в художественной обработке жития святых, помню, писала. Ну и так далее. Собственно говоря, так что я всю жизнь пишу, вопрос, что, сколько стихи, вот так всю жизнь и рождаются с тех пор.
1: Алина, победа и диплом в таком масштабном международном конкурсе, как «Молитва», это не просто литературное признание. Это свидетельство того, что ваши строки отзываются в сердцах многих людей. Давайте вернемся к началу этого события. Помните ли вы тот момент, когда решили отправить свои произведения на конкурс «Молитва»?
2: Ну, вы знаете, я занимаюсь на литературном семинаре при Андреевском монастыре, и возглавляет семинар замечательная писательница Ирина Ордынская, которая этот конкурс как раз и создала, и возглавляет, и она нам рассказала об этом конкурсе, и, конечно, я с радостью подала на него свои произведения, подавала 2 раза в прошлом году, ничего не получила, в этом году подавала рассказы, у меня еще рассказы, сказки есть, и стихи. Но вот насчет рассказов мнение жюри разделилось, кому-то очень понравилось, кому-то не понравилось, поэтому там наград нету. А за стихи, да, слава богу, диплом лауреата первой степени получила. Конечно, там решает не Ирина Ордынская, кто выиграет, там жюри такое большое, независимые друг от друга члены, то есть это такая объективная оценка, за которую я очень благодарна.
1: Какое именно стихотворение или произведение принесло вам эту награду? И какая история стоит за его созданием?
2: Вы знаете, там несколько стихотворений, но особо отметили вот это. Сейчас я его прочитаю, оно не длинное. «Человек человеку друг, человек человеку брат, человек человеку мир, человек человеку клад, человек человеку дар и на множество добрых лет, человек человеку рай, человек человеку свет». Человек человеку крест, человек человеку боль, и сияющий Эверест, и на горькие раны соль. Человек человеку волк, в этом истина многих дней. Опровергни ее, изволь, коль ты боли своей сильней. Человек человеку друг, человек человеку враг. В этом замкнутый жизни круг, путь на небо, обрыв во враг.
1: Недавно ваши стихотворения вошли в коллективный поэтический сборник с очень чутким названием «Причал души». Поэзия всегда требует от автора особой обнаженности чувств. Каково это – делиться пространством одной книги с другими авторами в рамках сборника «Причал души»? Чувствуете ли вы внутреннее созвучие с вашими коллегами по перу?
2: Да, конечно, чувствую. Ну, там у нас в основном как раз тоже участники этого семинара литературного, так что мы друг друга знаем. И там замечательные поэты, замечательные писатели. Светлана Рыбакова, писатель, у нее очень такие добрые, такие летописные, я бы сказала, рассказы. Она умеет в совершенно обыденных каких-то обстоятельствах видеть то, о чем можно интересно творчески, душевно рассказать. Елена Любимова Семерджиди, поэт, она на Донбасс ездила, и у нее очень такие хлесткие, яркие, сильные, живые стихи и так далее. То есть я думаю, что мы все разные, но мы друг друга дополняем. Я благодарна коллегам по перу за такое соседство.
1: Что лично для вас означает фраза «причал души»? Является ли творчество для вас таким безопасным местом или тихой гаванью?
2: Ну, насчет опасности, безопасности я бы не сказала, потому что ты обнажаешь свою душу, когда пишешь стихотворение особенно, то бывает такое рождается, что сам пугаешься, потому что это твоя боль, это то, что у тебя где-то в глубине души сидело, и вот оно вышло наружу. Ну, конечно, не всегда, но бывает и такое. И там уже ты думаешь, показывать это людям или не показывать, или это для себя. Но, конечно, творчество – это причал души, потому что если душа творит, значит, она почувствовала достаточную свободу, чтобы развернуться и проявить себя и что-то сказать этому миру. То есть она уже не выполняет чье-то задание, она никуда не спешит, она говорит, живет, действует. И в этом смысле творчество, конечно же, это причал души, это место, где душа живет.
1: Давайте остановимся подробнее на конкретных стихотворениях, вошедших в сборник. В названиях ваших произведений «Пересвет», «Спас Загорье», «Яблочный спас» отчетливо слышны мотивы русской истории, святости, природы и православной традиции. Это очень сильный маркер национальной идентичности. Образ Александра Пересвета неразрывно связан с Куликовской битвой и благословением Сергия Радонежского. Почему вы решили обратиться к этой масштабной фигуре воина-монаха? О каком внутреннем выборе это стихотворение?
2: Ну, для начала тут, наверное, стоит рассказать немного об истории подвига Александра Пересвета, в чем, собственно говоря, он состоял. Потому что почему преподобный Сергий послал на бой именно монахов? Казалось бы, ну достаточно благословить, помолиться. А он их послал на бой, двух монахов, да, Александра Пересвета и Андрея Слябю. И они прославлены как преподобные мученики. Почему? Не просто как святые воины. Потому что это было и духовное сражение тоже, не только физическое, не только у кого больше воинов, кто лучше вооружен. Дело в том, что перед тем, как началась битва, да, должны были столкнуться два поединщика. И татары выдвинули Челубея. Это был богатырь огромного роста, но его сила была не только в этом. Он был посвященный тибетский, потому что мы же знаем, да, что вот Орда, она была не только здесь, она там в Монголию, туда до Китая доходила. И вот у них были такие тибетские посвященные, которые считались непобедимыми. То есть им помогали в бою бесы. Ну, так же, как норвежским берсеркам тоже, да, которые в раж входили во время боя, боли не чувствовали. Вот. И вот этот непобедимый, как казалось, Челубей, он внушал ужас всем противникам. И многих он уже убил. И Пересвет должен был молитвой отогнать вот эти чары сатаны, которые ему помогали. Но это духовная часть, да? А еще была физическая часть. То есть у Челубея копье было на полметра или на метр, вот сейчас не вспомню, длиннее, чем у всех остальных воинов. И, соответственно, что происходит, когда сталкиваются два воина? Если у них копья одинаковые, да, то кто кого сильнее ударит, четче, да, кто кого выбьет из седла. А если у того воина копье длиннее? Соответственно, у Пересвета, казалось бы, не оставалось никаких шансов. И именно поэтому, по благословению преподобного Сергия, он шел на бой без кольчуги. То есть он шел на мученичество. потому что единственный его шанс был таков, что Челубей пробивает его копьем насквозь. Он по инерции проскальзывает уже пробитым телом по этому копью, но, удержав в руке свое копье, он все же выбивает Челубея из седла. То есть это было именно мученичество, когда человек настолько пребывает в молитве, что Господь его укрепляет, и он уже не зависит от своего тела. Пересвет это сделал. То есть у него была сердечная молитва, и его, конечно, еще укрепляла молитва преподобного Сергия. И он практически сам уже убитый выбил из седла Челубея, сам удержался в седле, а считалось, что победил тот, кто удержался в седле. И вот Пересвет доскакал до своих и уже там умер. И об этом я написала стихотворение. Сейчас я его прочитаю. «А старый воин в бою спокоен, хранит молитву в жестокой битве. Не Ярославный плач над Путивлем, над всей Русью седые крылья беды жестокой. Порой осенний выходит схимник на бой последний. Благословение дал Авва Сергий и послушание его призвание. Последний бой, казалось, не держать. Копья в руке, когда совсем иное, царит в душе надмирного покоя, ее уже коснулась благодать. Но Бог призвал, залита кровью Русь, Мамай ведет полки и над Непрядвой, хлопочут в страхе лебеди и кряквы, летит, крича, конем испуган гусь. Кольчугой стала схима, и клобук заменит шлем в жестоком поединке. Враг дышит злобой, ты Христом единым, Господне имя, словно крепкий лук. Оно отгонит чары сатаны и станет человеческую сила врага. Вскричат «Христе, помилуй!» и вдохновятся русские сыны. Русь победит и снова станет жить свободно. Ты врага убьешь без гнева, но платой станет жизнь. Святое дело нельзя ценою малую свершить. Копье удержит, смертельно ранен, и победит он на поле брани.
1: Алина, у вас такое чуткое, тонкое ощущение истории. Не знаю, могу ли я оценивать ваши знания, но интерес абсолютно просматривается. Какой ваш любимый предмет был в школе?
2: Литература и история, конечно же. Два любимых предмета и были.
1: Вы были читающим ребенком?
2: Конечно, я все свободное время, в общем-то, и читала.
1: А какое образование вы получили?
2: Образование я получила Московский педагогический государственный университет имени Ленина, факультет социологии, экономики и права, социологии управления, потому что мне все в один голос говорили, что писать ты и так можешь. Это были 90-е годы, конец 90-х, то есть научные деятели были никому не нужны, хотя мне говорили, что у меня склонность к науке. Вот, и надо было выбирать какую-то денежную профессию, соответственно, это тогда были юристы, что мне абсолютно чуждо, бухгалтера, что мне абсолютно чуждо, ну и вроде социология хоть как-то близко к чему-то такому творческому, наука об обществе и так далее. Но в итоге социологом я тоже не работала, я почти 20 лет проработала в православном рекламном журнале, такое тоже есть, было, «Благоукраситель», вот, писал там статьи, и с рекламодателями тоже иногда работала. Вот интервью брала, как вы, только не звуковые, а которые я потом расшифровывала и писала. Ну, в принципе, это была очень интересная работа. Она мне много дала в том плане, что я хорошо изучила церковное искусство. То есть мы писали о церковном искусстве с его материальной точки зрения. То есть как из технической, то есть как льют колокола, как делают купола, там, исторические какие-то оклады икон, стили иконописи, там, церковная утварь, ее история от первых веков до нашего времени, церковные ювелирные искусство. Вот обо всем этом я писала, и, конечно, это было здорово. Но, к сожалению, в наше время все ушло в интернет, журнал, скажем так, не выжил, и поэтому пришлось искать других путей в жизни.
1: Стихотворение «Спас Загорье». Это стихотворение звучит очень локально и живописно. Расскажите, пожалуйста, связано ли оно с конкретным географическим местом, например, старинным храмом в Спас-Загорье, или это собирательный образ уходящей Тихой Руси?
2: Знаете, это собирательный образ какого-то нашего земного рая, о котором мы мечтаем, но никогда не достигаем. Хотя место такое действительно есть, и я расскажу немножко об истории создания этого стихотворения. Я была в паломничестве в Оптиной пустыне, искала там для себя не столько там какого-то молитвенного подвига, сколько просто отдохновения от суеты, какой-то радости тихой. Ну, а мне были посланы некоторые искушения, встречи с некоторыми не очень приятными людьми. Хотя, конечно, сам монастырь великолепен, и монахи, все прекрасно, духовно, благочестиво, но искушения в святых местах тоже случаются. И вот я ехала из Оптиной пустыни на автобусе. У меня было такое смешанное такое настроение, не сказать, что очень радостное. И вот я смотрю в окошко, и вдруг вижу, речушка течет, церквушка стоит красивая, белая, даже не церквушка, а храм прекрасный. И указатель «Спас-Загорье». А поскольку в автобусе мне было совершенно нечего делать, говорят, творческому человеку нужна творческая скука, то есть чтобы мозг был свободен, и тогда он начинает творить. И у меня просто начали складываться строки, и родилось такое стихотворение, немножко с самоиронией. «Не в горах и не за морем есть селенье, Спас-Загорье. Может, в нем не знают горе, позабыты плач и боль? Мы сокроемся от боли в заповедном Спас-Загорье. Заживем беды не зная и постигнем жизни соль. Позабудут нас простуды и отвяжутся обиды. Станет жизнь сплошное чудо.

0: от гордыни посреди житейских битв. Есть селенье, спас Загорье. Да не скрыться в нем от горя.
1: Стихотворение «Яблочный спас». Праздник преображения Господня всегда наполнен особым светом и ароматом. Какое личное воспоминание или духовное переживание легло в основу этого стихотворения?
2: Духовное переживание такое, что теплый летний вечер после жаркого дня. Я еще совсем юная, там 20 с чем-то лет, новоначальная, верящая, что душа вот того гляди преобразится и научится по-настоящему молиться и быть с Богом. И вот я в саду на даче молюсь как-то, как могу, и рождается такое стихотворение. «В этой нежной акварели вечера, изнутри подсвеченной луной, я пройду по краю незамеченной, ты не заговаривай со мной. Источает сад благоухание, тишина от стрекота цикад, наливаясь лунным осиянием, на деревьях яблоки висят. Этих яблок и луны значение я услышу шепотом в ночи. Скоро будет день преображения, но пока об этом ты молчи. В нашей жизни, будничном кружении, так уж, видно, Богом суждено. К памяти о дне преображения нам простое яблоко дано».
1: Алина, а расскажите, пожалуйста, слушателям, где можно ознакомиться с вашим творчеством, где можно почитать ваши произведения и стихи?
2: Книгу «Странствия Орфея» еще можно купить, хотя тираж заканчивается. А стихи можно прочитать на моем личном сайте. Наберите sergeychuk.rf, он выйдет на моей страничке ВКонтакте. Можно просто в поиске набрать «Алина Сергейчук». Также на страничке нашего литературного клуба выложен сборник, сайт luchinka.ru. И на православие.ру можно прочесть мои статьи. Благодарю за интерес.
1: Алина, спасибо вам за этот удивительно теплый, искренний и глубокий разговор. Ваши стихи действительно показывают мне и слушателям, что творчество – это язык, на котором душа говорит со своим Создателем. Желаем вам неиссякаемого вдохновения, помощи Божией во всех ваших писательских и журналистских трудах и, конечно, новых творческих высот и благодарных читателей, и новых прекрасных книг. А нашим читателям я искренне рекомендую открыть для себя дилогию «Странствия Орфея» и прикоснуться к чистой поэзии в сборнике «Причал души». Читайте настоящую, глубокую литературу, ищите свой путь к Богу и до встречи в новых выпусках. С вами были Алина Сергейчук и Ирина Василевич.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня понедельник, 3 августа, и мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. И время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать рассказ Константина Паустовского «Артельные мужички». 18:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио, музыкально-поэтическая композиция по стихам Юнны Морец. В 19:05 программа Ольги Мануйловой про стихи. В 19:30 в цикле «Звучащая книга», напомню, мы начнем слушать повесть Дмитрия Емеца «Древняя Русь». В 20:15 беседы о вечном. Напомню, в передаче принимает участие священник Владислав Береговой. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 мы повторим страницы книги, посвященной житию священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». В 22:30 в нашем эфире рубрика «Духовное слово». Напомню, дорогие друзья, мы с вами слушаем писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». И кратко о программе после полуночи. В 0 часов 20 минут акафист дня, в час 10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В час 30 звучащая книга, в 2 часа 15 минут беседы о вечном. В 3 часа 20 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 3 часа 40 минут поэтическая страница, подготовлена литературно-драматической редакцией радио. В 4 часа 20 минут псалмы царя Давида. В 5 часов 20 минут духовное слово. В 6 часов 20 минут и в 7:20 утреннее молитвенное правило. В 6:45 православный календарь на вторник, 4 августа. В 7 часов 50 минут Евангелие дня. И в 8 часов 20 минут завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии, поэтом и прозаиком Алиной Сергейчук. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. И напомню, на календаре понедельник, 3 августа. Мы желаем вам всего самого доброго, мира и любви. И оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник великомученицы Марины Антиохийской в Свято-Троицком храме города Миасса божественную литургию совершили митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий. Архипастырем сослужили секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, благочинный Южного Благочиния, настоятель храма протоиерей Георгий Крицу и другие клирики. За богослужением молилась настоятельница Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента игумени Екатерина Мальгина. В проповеди митрополит Викентий отметил, что подвиги таких святых, как великомученица Марина, могут быть непосильны для современного человека, но каждый несет свой жизненный крест перед взором Спасителя. Митрополит Алексий сказал в проповеди, что для благочестивой жизни и достижения Царства Небесного христианину следует почаще посещать храмы. Они открыты не только в воскресные праздничные дни, можно приходить и молиться каждый день. Архипастыри поздравили жителей Миасса с праздничным богослужением в прекрасном Свято-Троицком храме, всем пожелали здоровья, крепости, душевных и телесных сил, духовной радости, мира и благополучия. 30 июля, в День памяти великомученицы Марины, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл совершил божественную литургию в храме великомученицы Маргариты Антиохийской в селе Альшихово Буинского района Республики Татарстан. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко, благочинный Буинского церковного округа Казанской епархии протоиерей Иоанн Ткачук, настоятель прихода Ересиер Гераевский, наместник Свияжского успеха Пенского монастыря, игумен Аркадий Логинов. В храме присутствовал глава Буинского района Ранис Камардинов. На мирные сугубо иктиньях были вознесены молитвы о российском воинстве и о мире. Часть молитвословия возносилась на чувашском языке. По запричастном стихе проповедь произнес игумен Аркадий Логинов. В завершении богослужения состоялся крестный ход вокруг храма. Затем было совершено славление, чествуемой ныне святой. Митрополит Кирилл поздравил верующих с праздником. Прихожане храма выразили признательность владыке Кирилла за архиерейский визит и поблагодарили за радость совместной молитвы в день престольного торжества. Верующие пропели архипастырю «Многое лето» на чувашском языке. Правящий архиерей поздравил регента архиерейского хора Марину Литвиненко и всех прихожанок, носящих имена Марина и Маргарита, с тезаименитством. На молитвенную память участникам богослужения вручили иконки святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. Святые образа святейший владыка передал верующим Казанского епархии в день великого освящения отреставрированного храма в честь тульского образа святителя Николая. После богослужения владыка Кирилл пообщался с представителями республиканских СМИ. На территории храма для верующих была организована праздничная трапеза. Продолжаем выпуск. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии 30 июля начал паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархиерей Павел Ермошкин. По пути в Дивеево архипастырь посетил Александровскую епархию, побывал в Кафедральном соборе Рождества Христова города Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре владыку встретила настоятельница игуменя Иоанна Смуткина. Он приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Обитель была создана в середине 17 века на территории Царско-Александровской слободы с храмами начала 16 века. Была закрыта в 1923 году. Монашеская жизнь возобновилась в ноябре 1991. Затем митрополит в Арсенофии помолился в Богородице Рождественской Лукиановской пустыни и приложился к ее главной святыне – мощам преподобного Лукиана Александровского. И последняя информация выпуска. В связи с чрезвычайной ситуацией у людей в Вербицком районе, прихожане Петропавловского храма села Мостовского откликнулись на призыв главы Артемовского городского округа и по благословению настоятеля прихода иерея Иоанна Живлакова организовали сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавшего от наводнения села Килачевское Вербицкого района. За неделю местные жители передали вещи, постельные принадлежности и посуду. Денежный сбор составил более 30 тысяч рублей. Часть вещей была отправлена в пункт приема в город Артемовский. На собранные средства волонтеры закупили подушки, одеяло и средства гигиены. При распределении помощи удалось наладить сотрудничество с прихожанами местного храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Благодаря их рекомендациям была оказана и конкретная адресная помощь. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! Но сейчас приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, для вас прозвучит рассказ Константина Паустовского «Артельные мужички».
1: Артельные мужички. Варя проснулась на рассвете, прислушалась. Небо чуть синело за оконцем избы. Во дворе, где росла старая сосна, кто-то пилил. Жик-жик, жик-жик. Пилили, видно, опытные люди. Пила ходила звонко, не заедала. Варя выбежала босиком в маленькие сенцы. Там было прохладно от недавней ночи. Варя приоткрыла дверь во двор и загляделась. Под сосной с натугой пилили сухую хвою бородатые мужички, каждый ростом с маленькую еловую шишку. Сосновые иглы мужички клали для распилки на козлы, связанные из чисто обструганных щепочек. Пильщиков было четверо. Все они были в одинаковых коричневых армячках. Только бороды у мужичков отличались. У одного была рыжая, у другого черная, как воронье перо, у третьего вроде как пакля, а у четвертого седая.
3: «Здравствуйте», – тихо сказала Варя. «Вы кто ж такие будете?»
1: Мужички с еловую шишку обернулись, стащили шапки.
4: «Мы дровоколы из лесного прикола», – ответили они все разом и поклонились Варе в пояс. «Не бронись, хозяюшка, что на твоем дворе пили. Подрядились мы со здешней жужелицей заготовить ей на зиму дрова. Вот и стараемся».
3: «Ну что ж», — сказала Варя ласково, «старайтесь, сколько вам требуется. Мне сухой хвои не жалко. А дед Прохор у меня глуховатый и слепенький. Он ничего не узнает».
4: «Вот правильно», — ответил седой мужичок, вытащил из-за пазухи за тесемку высохший гриб-пылевик, отсыпал из него в трубку грибного мелкого табачку и закурил. «Ежели тебе, внучка, по хозяйству чего-нибудь требуется, мы мигом сделаем. У нас артель. Берем мы недорого».
3: «А сколько?» – спросила Варя и присела на корточки, чтобы и самой легче было мужичков разглядеть, да чтобы и мужичкам не надо было задирать головы, глядя на Варю.
4: «Это смотря по работе», – охотно ответил рыжий мужичок. «Вот, скажем, требуется тебе забить в бревнах ходы, что прогрызли жуки-дровосеки. И тех жучков наглухо замуровать, чтобы они не точили избу. Это одна цена. Это работа затруднительная».
3: «А чем затруднительная?»
4: «Как чем? Все ходы жучиные надо облазить, да залепить их замазкой. Бывают такие ходы, что не продерешься. Весь армяк изорвешь, взмокнешь. Шут с ней, с такой работой. За нее надо брать по 2 ореха на каждого.
5: 2 не 2, а 1,5 ореха – верная цена, примирительно заметил седой мужичок. Моя внучка можем, к примеру, залезть в ходики, почистить всю механику наждаком и протереть тряпицей. За это мы, конечно, берем по соглашению 5 копеек, а то и все 6.
4: «Что там, не говори!» – рассердился рыжий мужичок. «А нет хуже, как собирать муравьиные яйца. Залезешь в муравейник, елозишь там, труха в нос бьет, а муравьи тебя так и жгут, так и жгут, и ну и как вцепиться не отдерешь».
3: «А зачем их собирают, муравьиные яйца?» – спросила Варя.
4: «Соловьиная пища. Мы их в город отправляем на продажу».
3: «У меня, мужички, — сказала Варя, — работа есть, только не знаю, как вы с ней справитесь. Надо бы собрать паучью паутину, самую крепкую, шелковистую, промыть ее в дождевой воде, высушить на ночном ветру, пока не погасла утренняя звезда, сучить из той паутины пряжу на медной прялке и сплесть из той пряжи поясок и запрясть в него золотой волос».
4: «Какой волос?» – удивились мужички.
3: «Вы покурите, а я вам объясню».
4: Мужички прислонили звонкие пилы к сосновой шишке, сели на сломанную веточку, как на бревно, вытащили кисеты, трубочки, откашлялись, закурили, приготовились слушать.
3: И рассказала им Варя, как шла она из соседней деревни домой, несла баранки деду Прохору. И встретились ей в лесу 2 воробья. Они прыгали по осине, наскакивали друг на друга, да так лихо, что с веток дождем сыпались красные листья. Из норы под осиной высунулась лесная мышь, соругалась на воробьев. «Ах, вы, — говорит, — разбойники, что это вы раньше времени сухой лист с дерев обиваете? Совести у вас нисколько нету».
4: «Это верно», — заметил мужичок с бородой вроде как пакля. «Лесная мышь палого листа не любит. Как пойдет по лесам листопад, она из норы не выходит, сидит, трясется».
5: «Это как понимать?» — спросил рыжий мужичок. «Чего ты плетешь?»
4: «Мышь-то по земле бегает, ай нет».
5: «Но бегает».
4: «А ворон, или, скажем, коршун, над лесом кружит, ее караулит, чтобы схватить и унесть. Караулит, а и нет?»
5: «Ну, караулит».
4: «Вот и соображай. Летом мышь в траве хоронится, ее не видать. А осенью бежит она по сухому листу. Лист трещит, шуршит, шевелится. Ее эту мышь издали видно. Уж на что ворона дура, и та ее сразу изловит. Выходит, значит, что мыши для безопасности надо в норе сидеть, пока не присыплет землю снегом. Она тогда под снегом тропки себе пророет и опять бегает взад вперед. Никакой глаз ее не приметит».
6: «То-то, — сказал седой мужичок, — у всякого зверя свое соображение. Ты говоришь, внучка, крепко дрались те воробьи?»
3: «Прямо ужас, как дрались! — вздохнула Варя. — Рвут друг у друга из клюва золотой волосок, а я все гляжу. Рвали они и ворвали, да и уронили. Упал он на пенек и зазвенел. Схватила я тот волосок, сунула за пазуху и бежать. Прибегла домой, а дед Прохор говорит: «Это волосок особенный. За нашими, говорит, пущами да озерами находится, говорит, дальний край. В том краю вот уже второй год зимы, весны и лета не было, а стоит одна осень. Весь год там, говорит, лес стоит облетелый, черный, и что ни день, то льют ненастные дожди. Живет в той стране, говорит, девушка по имени Маша с золотыми косами. Заперта она в горнице, и сторожат ее 3 волка с пугачами и 22 барсука с острыми казацкими пиками. Это, говорит, ее волос попал к тебе в руки. И с тем волосом, ежели вплести его в поясок, можно совершить такие чудеса, что и во сне не приснятся». Кто-то хихикнул у Вари за спиной. Варя обернулась и увидела старую толстую жужелицу. Она пищала от смеха и вытирала лапкой слезящиеся глаза. «Ты чего смеешься?» – рассердилась Варя. «Ай, не веришь!»
5: Жужелица перевела дух, перестала смеяться. «Уж истинно говорят, что старый дурее, чем малый. Чего только твой дед не выдумает. Помирать ему время, а у него на уме одно баловство».
3: «Дед Прохор зря говорить не станет», — ответила Варя. «Ты не вправе на деда ругаться».
4: «А ты вправе», — зашипела жужелица, «пильщиком моим помороки забивать своими побасками. Ишь, расселись, уши развесили. Я им плачу поденно по 3 ячменных зерна на душу, а они тут разговорами прохлаждаются. Нашлись, господа». «Как 3 зерна?» — закричал рыжий мужичок. «Мы рядились за 4. Это, братцы, обман. На это мы не согласны».
7: «Не согласны!» — закричали все мужички.
4: «Подумаешь, какие самостоятельные!» — пропищала жужелица. «От горшка 3 вершка в дождь все 4 под одним грибом прячетесь. Шумите, будто полномерные мужики».
6: «Ох, старуха!» — покачал головой седой мужичок. «Небось, каждый день молишься, поклоны перед иконой бьешь, а пот с рабочих людей выжимаешь».
4: Рыжий мужичок сплюнул, сорвал в сердцах шапку, швырнул ее на землю, засучил рукава армячка и подступил к жужелице. «Уйди!» — сказал он. «Покеда я не тряханул тебя по-своему! Сквалыга!»
8: «Это ты-то?»
4: «Я-то!»
8: «Меня, жужелицу!»
4: «Это кого же?»
8: «Ты, брат, смотри!»
6: «Ты сама смотри! Уйдешь? А нет?»
4: «Ну-ну, не замахивайся!» Жужелица пискнула от злости и побежала к старому пню. Там у нее была нора. На бегу она обернулась, крикнула:
8: «Я этого вам не забуду! Раскайтесь!»
5: «Сама себе дрова пили за 3 ячменных зерна!»
6: Седой мужичок только покачал головой. «Вот мы с жужелицей и разругались. Значит, свободно теперь с тобой можем рядиться, внуча. Рассказывай, в чем твое дело?»
3: «А мне что рассказывать?» – заспешила Варя. «Дед Прохор говорит, что крепко голодует народ в той стране».
6: «Известно!» – согласился мужичок с черной бородой. «Как не голодовать? Что от такой осени проку? Все помокло, погнило, а новое не родится».
4: «Палым листом тоже не сладко питаться», — добавил рыжий мужичок.
6: «Вот беда!» — вздохнул мужичок с бородой, как пакля. «Пропадают, значит, людишки!»
3: «Ох, и пропадают!» — вздохнула Варя. «Ох, и пропадают, дяденька! Как капустные черви! А все почему? Потому что тамошние мужики вольные, да справедливые. Пришел к ним из соседней заморской страны властелин». Рыжий, злой, гугнивый, и глаз у него от винища красный. Пришел со своим поганым войском и хотел взять тех мужиков под свою руку, а они не поддались. Тогда властелин этот самый осерчал ужасно, разругался, растопался. «Я, кричит, вас уморю!» А в той стране в ту пору гостила осень. С виду она вроде как наша деревенская девушка, а зовут ее Машей. Волосы у нее золотые-золотые, и ходит она в безрукавке на беличьем меху. Время уже шло к зиме, пора было осени уходить в другие страны, пора было уступить место старухе зиме, да не тут-то было. Приказал властелин своей страже схватить Машу, никуда не выпускать из той страны и запереть ее в крепкой избе на долгие годы. «Пусть, — говорит, — этот строптивый народ поживет у меня без зимы, весны и лета, без произрастания хлебов да без урожая. Небось, — говорит, — через 2-3 года смирятся, станут мне в ноги кланяться, прощения просить».
6: «Так, — пробормотал седой старичок, — значит, в темнице она осень».
3: «Освободить ее надо, — сказала Варя».
4: «И это мы и без тебя понимаем!» — закричал рыжий мужичок. «Ослабонить! Какая шустрая нашлась! Вот ты сама пойди и ослабони! Только как?»
3: Дед Прохор сказал, что надо бы сплесть из паутины поясок с золотым волосом и доставить его Маше. Как она его наденет, тут же волки падут на землю и сдохнут. А барсуки друг дружку пиками переколют. Вот я и надумала. Не взялась бы ваша артель за это дело. Уж очень вы неприметные. Вам даже во вьюшку влезть ничего не стоит.
4: Седой мужичок встал, снял шапку, спросил. «Ну что ж, артель, соглашаемся?» «Соглашаемся!» — закричали все мужички. «На своих харчах! На своих! Тогда передохнем малость, заправимся и пойдем!»
3: Варя провела мужичков в пустой улей, валявшейся позади избы, и для первого дня принесла им туда хозяйский полдник, горсть жареного овса и кусочек творогу.
4: Мужички сытно, не торопясь, поели, потом разулись, улеглись поспать перед трудным делом, укрылись армячками и так захрапели, что даже шмели притихли и начали слушать, что это за гуд такой несется из улья. Уж не враг ли какой туда забрался и точит на оселке еловые иглы, чтобы теми иглами с ними со шмелями биться? Шмели послушали, послушали и полетели в сосновый бор прятаться на всякий случай в трухлявые пни.
3: Вечером, когда дед Прохор уснул, мужички смотали паутину, что висела в амбаре и в сенцах, промыли ее в бодейке с дождевой водой, просушили на ветру, пока не погасла на рассветном небе утренняя звезда, сучили из той паутины пряжу на медной прялке и сплели поясок.
5: и пропустили через него золотой волос.
6: «Испытать бы надо поясок», — сказали мужички Варе, «чтобы конфуза не получилось».
3: «Ой, мужички!» – испугалась Варя. «Да как же его испытаешь? Дед Прохор говорит, что в наших человечьих руках тот поясок только два чуда может сделать, не более. Потом он силу теряет. А в Машиных руках он опять силу наберет и все сделает».
6: «А нам от него много не требуется», – ответили мужички. «В осенний край самый близкий путь через великое болото. Да сама знаешь, там не пройдешь. Кругом трясина. Они даже нашего брата засасывают, хотя и вес у нас всего ничего. Ты дойди с нами до болота. Попроси поясок, чтобы он мост для нас через то болото построил. Раз построит, значит, сила в нем есть. А не построит, значит, и силы в нем нету. И нечего нам тогда в тот осенний край соваться. Только Маши досадим и себя погубим».
3: «Ну, так и быть», — согласилась Варя. «Пойдемте».
6: Мужички тоже затянули пояса, в последний раз покурили и пошли.
5: Варя шла впереди, а мужички за ней следом, чтобы она не ровен час не наступила на кого-нибудь из них. Мужички шагали шибко, только обходили кусты брусники да ныряли под папоротники.
3: На самой заре подошли к болоту. Варя вынула поясок, повязалась им, попросила: «Поясок, милый дружок, построй через болото мосток». Не успела она сказать эти слова, как вынурнули из ржавой воды зеленые лягушата. Было их великое множество, может быть, тысяча, а то и все три. Лягушата растянулись цепью через болото, прижались друг к дружке, подставили спинки и кричат:
8: «Шагайте, мужички, смело! Мы вас не утопим!»
6: «Ну что ж», — сказали Варе мужички, «мы, пожалуй, пойдем, а тебе придется тут дожидаться. Давай нам поясок и прощай!»
3: Варя отдала мужичкам поясок, и они ушли, даже ни разу не оглянулись. Да куда там оглядываться, когда надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром лягушонке и не ухнуть с головой в трясину.
2: Ребята слушали рассказ Константина Паустовского «Артельные мужички». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

С вами в эфире литературно-грамматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Из архивов литературно-драматической редакции. Вступительное слово Натальи Мильченко.
1: Сегодня вы услышите голос Йонны Морец, известной русской поэтессы. Вы услышите ее стихи, вы услышите песни, которые вам споет Татьяна Никитина и Сергей Никитин на слова Йонны Морец. Она окончила литературный институт имени Горького. В 1957 году вышла в свет первая книга ее стихов. В 1961 году в издательстве «Советский писатель» появилась вторая поэтическая книга Йонны Морец «Мыс желания», позволяющая говорить о ней как о зрелом, оригинальном и своеобразном художнике. Напряженность и драматизм духовной жизни, строгость нравственных критериев, характерные черты поэзии Йонны Морец, которая близка русской поэтической традиции и опыту поэтов XX века. Йонна Морец – поэт нравственный и благородный. Она честна, сила в ее стихе, а стихи говорят сами за себя. Итак, в эфире читает Йонна Морец свои стихи, а песни на стихи поэты исполняют Татьяна Никитина и Сергей Никитин.
2: Когда отхлынет кровь и выпрямится рот, и с птицей укреплю пронзительное сходство, тогда моя душа, мой маленький народ, забывший ради песен скотоводство, торговлю, земледелие, литье и бортничество, пахнущее воском, пойдет к себе, возьмется за свое, щегленком петь по зимним перекресткам. И пой, как хочешь, выбирай мотив. Судьба, она останется судьбою. Поэты, очи долу опустив, свободно видят вдаль перед собою всем существом, как делает слепой. Не озирайся, не ищи огласки. Минуйте нас и барский гнев и ласки. Судьба, она останется судьбой. Ни у кого не спрашивай, когда. Никто не знает, как длинна дорога от первого двустишья до второго, тем более до страшного суда. Ни у кого не спрашивай, куда, куда лететь, чтоб вовремя и к месту. Природа крылья вычеркнет в отместку за признаки отсутствия стыда. Все хорошо, так будь самим собой. Все хорошо, и нас не убывает. Судьба, она останется судьбой. Все хорошо, и лучше не бывает. Черемуха, дай надышаться на осень, на зиму вперед. Ведь надо на что-то решаться все время, всю жизнь напролет. Загульная, в пьяной раскачке, щекой прижимаясь к щеке, станцуем свой вальс, как босячки, средь барышень на пятачке. Уже приударили скрипочки, и дух упирается в плоть, и цыпочки встали на цыпочки, и взяли батисты в щепоть. Скорей свои кудри-каракули роняй же ко мне на плечо, чтоб мы танцевали и плакали, друг друга обняв горячо. Нам есть от чего переплакаться и переплясаться с тобой. Мы выросли обе из платьица в простор наготы голубой, а всюду намеки туманные. Что будем? Ах, страшно сказать! Я черная, буду я черной землицей. Ты белая, будешь черемухой виться и черную землю сосать, и пьяные, белые, пряные цветы на дорожку бросать. Черемуха, дай надышаться на осень, на зиму вперед. Ведь надо на что-то решаться все время, всю жизнь напролет.

полянки, так названивают льдинки возле елочного зала на полянке.

В юности в пасти огня розы грубили меня, гробили, пышно цвели всюду, где только могли. Стыдом на щеках, трудом на руках, целующим ртом в облаках. Так нестерпимо олел рдянец, чтобы он околел. Из-за него одного никто ведь меня не жалел. Ни желчный мудрец, ни алчный юнец, ни совесть грызучий близнец. Взглядом не покажу, через какую межу я перешла, чтоб велеть огненным розам белеть. Стыдом на щеках, трудом на руках, целующим ртом в облаках. Так нестерпимо белеть светом сплошным без огня, чтобы при жизни и впредь не пожалели меня ни желчный мудрец, ни алчный юнец, ни совесть грызучий близнец. Так нестерпимо белеть, чтоб не посмели жалеть те, кто меня не жалели, когда мои розы олели стыдом на щеках, трудом на руках, целующим ртом в облаках. Мне прутья протянул багульник в толпе на льду базарных лестниц, и он кустом расцвел в сочельник, не угасая целый месяц. Цветы не знают страха смерти, еще бы, нам бы их свободу проклюнуться из голой жерди, опущенной в сырую воду. Какие пчелки с пьяну влезли на куст, пылающий в бутылке, спорхнув из-под морозных лезвий, где так дрожат снегов поджилки. Какие слитки бронзы влипли в плавильню, цветшую лиловым. Какие жаворонки хрипли, чтоб чувство не угробить словом. Да, я боюсь лишиться чувства, как скупердяй копейки мятой, и ни ногою в храм искусства без этой мелочи проклятой. Не леденит, что удосужусь с клюкой под старость копошиться. Мой тихий, мой холодный ужас хоть одного из чувств лишится. Так отодвинься в бок заслонка, где вспыхнул куст, чтоб в воду кануть, и словно тень косит колонка стихов на память, память, память, на трижды радость, радость, радость, в базарной гуще, гуще, гуще, где вечно мимо, мимо, мимо. За эти прутья, прутья, прутья, за то, что братья, братья, братья, да будет втрое, втрое, втрое, и много больше, больше, больше. Избегнув пошлости и фальши, огонь утроит тени в мире. Когда мы будем втрое дальше, улыбка станет втрое шире.

дует ветер из окошка на тебя и на меня. Нож, тарелка, вилка, ложка —

я немножко для тебя и для меня. Капля сока, хлеба, крошка —

влюбиться, пара пустяков, осенний свет из облаков, жар птицы 20 000 лет, и за углом кофейня, 4 или 5 шагов, и нет врагов, и нет долгов, и молод в 40 000 лет, и за углом кофейня. Вдоль улиц длинная нога или короткая нога, шатайся 20 000 лет, и за углом кофейня. А в Хельсинках сухой закон, и финн приплыл за коньяком, он сбросил 40 000 лет, и за углом кофейня. Свежо ли, милый, век вдвоем? Что в имени тебе моем? Вопрос на 20 000 лет, а за углом кофейня. Навстречу плут весьма поэт, он лихо врет. Какой дуэт? Ищу вас 40 000 лет, тут за углом кофейня. А в зазеркальной глубине часы, весы точны вполне, плюс-минус 20 000 лет, и за углом кофейня. Мы в ней садимся у окна лицом к луне, и времена шалят на 40 000 лет, ведь за углом кофейня. О чем поет, переведи, эстонка с хрипотцой в груди? Ужель сошелся клином свет, и за углом кофейня? Ты наклоняешься вперед, и твой подстрочник нет, не врет. В нем этот свет, а также тот, и там, и тут кофейня. Как сочен точный перевод, он кормит нас не первый год, прокормит 20 000 лет, ведь за углом кофейня, где можно дешево поесть, присесть и песню перевесть, и через 40 000 лет ее споет кофейня. Влюбиться пара пустяков, разбиться пара пустяков, нырнул на 40 000 лет, и за углом кофейня. Да в небесах альпийский луг, да золотой воздушный плуг, да сносу нет, да спросу нет, да за углом кофейня. Снег фонтанами бьет на углу, наметая сугробы крутые. В облаках, наметающих мглу, бьют фонтаны лучей золотые. Тайный блеск и сверканье вокруг веет в воздухе свежим уловом. Если кто-нибудь явится вдруг, мглистым я задержу его словом. Я такие снопы развяжу, на такой положу его клевер, головою к такому чижу, к звездам так облучающим север, что к моим облакам головой, головой к нашим таинствам алым, он поклянчит в ладье гробовой плыть со мной под одним покрывалом. Я отвечу на это, смеясь, я убью этот замысел шуткой, ведь любая застывшая связь отвратительна пошлостью жуткой. Нет, скажу я, останься волной, друг на друга мы с пеньем нахлынем, будь со мною и только со мной, но сверкай одиночеством синим. Да, сверканье, вот главное в нас, обнажая его неподдельность, блещет близости острый алмаз, углубляющий нашу отдельность. Тайный блеск — это жизнь, это путь, это голая суть, я согласна. Потому и раздвоена грудь, что не все до конца мне тут ясно.

смеркалось рано. Пешеход, пуская дым колечком, в жилище, как на пароход, взбирался по дощечкам. Свечу в потемках

0: Памяти Тициана Табидзе. На Мцхету падает звезда, крошатся огненные волосы. Кричу нечеловечьим голосом, на Мцхету падает звезда. Кто разрешил ее казнить? Кто это право дал кретину совать звезду под гильотину? Кто разрешил ее казнить? И смерть на август назначал, и округлял печатью подпись. Казнить звезду? Какая подлость! Кто смерть на август назначал? Война тебе, чума тебе, убийца, выведший на площадь звезду, чтоб зарубить, как лошадь. Война тебе, чума тебе, на Мцхету падает звезда, уже не больно ей разбиться, но плачет Тициан Табидзе, на Мцхету падает звезда.
1: Я с тобой, нельзя, любимый, не надейся, не возьму в те края.

комиссар, кто в халате, кто в керасе, кто при пуле, кто в петле. Я не езжу на Пегасе, я летаю на метле. Я с тобой

0: Я могла не думать о грядущем и растранжирить силу столь беспечно. Теперь пылаю взором за ведущим, надев и прочих, чье здоровье безупречно. Ах, было бы мне лет не 100, а 40, я написала бы о старчестве заранее, открыв 100 000 самых тайных створок. Я б выудила предвоспоминания, я б испытала дважды свежесть мига, вперед судьбы заядло забегая. И может быть волнующая книга, и может быть судьба совсем другая.
1: Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть, брать свое и не украдкой гордой гривой шелестеть, гордый славится повадкой.

Хорошо ходить конем, власть держать над полным залом, не дрожать над каждым днем. Вот уж этого навалом. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Спирт, бессонница и дым, все идеи навевает наши юные тела.

Но пронзительный мотив начинается, внимание, спят друг друга обхватив. Молодые, как в нирване, и в невежестве своем молодые человеки, не бум-бум о берегах, о серебряных лугах, где седые человеки спать обнимутся вдвоем. Один уснет навеки. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает.

Вы слушали стихи «Юный борец» в исполнении автора, а песни на стихи поэта пели Татьяна Никитина и Сергей Никитин. Всего вам доброго, храни вас Господь.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений 28 июля посетил Московский педагогический государственный университет. Владыка встретился с ректором университета Алексеем Владимировичем Лубковым и обсудил с участием научного коллектива вуза новый школьный предмет «Духовно-нравственная культура России». По данным Министерства просвещения Российской Федерации, со второго полугодия предстоящего учебного года во всех школах страны в программу 5-7 классов будет включен новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Самый обсуждаемый школьный предмет «Духовно-нравственная культура России» рождается на наших глазах совместными усилиями специалистов, отметил митрополит Евгений. Напомним, новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» будет изучаться со второго полугодия нового учебного года в 5 классах 17 часов, а с учебного года 2027-28 в 6 и 7 классах по 34 часа. О том, что предмет возвращается в школьную программу, объявил в своем выступлении на торжественном пленарном заседании 33-х международных рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В течение года велась активная работа по подготовке нового учебника, а также дополнительных материалов. Параллельно с созданием учебника Министерство просвещения планирует систему поддержки учителей, вебинары, создание онлайн-ресурса с материалами для уроков. Вести предмет будут в основном учителя истории. В июне 2026 года митрополит Евгений в интервью газете «АИФ Урал» рассказал, что курс призван сформировать у детей мировоззрение на основе духовно-нравственных ценностей и привить им культуру. Для этого используется биографический метод. Ученикам будут рассказывать о жизненном пути выдающихся соотечественников, государственных и общественных деятелей, ученых, представителей культуры, военных, врачей и писателей. По словам председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, главная задача – вызвать у ребенка желание подражать тем, кто стал примером для страны. В эфире новости. На Среднем Урале прошла церемония приведения к военной присяге военнослужащих, проходящих службу по призыву в воинских частях Уральского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. С напутственным словом к молодым людям обратился помощник командующего Уральским округом Росгвардии по работе с верующими иерей Роман Маньшин. В своем слове пастырь затронул тему духовных смыслов защиты Родины и пожелал ребятам помощи Божьей, крепкого здоровья и успехов в ратном труде. Новобранцев поздравили командование Калиновского соединения ведомства войсковой части, где молодые росгвардейцы проходят учебные сборы, ветераны специальной военной операции, представители духовенства, родные и близкие. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем под звуки оркестра воинского соединения, после чего молодые росгвардейцы смогли пообщаться с родными и близкими, приглашенными для участия в мероприятии. Вы слушаете новости. Накануне екатеринбургская дружина Братства православных следопытов вернулась из поездки на Валаам. Первый так называемый разведывательный визит, длившийся 3 дня, обернулся насыщенной программой, духовным общением и настоящей трудовой победой, которая открыла дорогу для новых экспедиций. По пути на Валаам следопыты остановились на острове Каневец, где пробыли с 23 по 25 июля. В день престольного праздника Коневской иконы Божьей Матери ребята помогали в трапезной Коневского монастыря, раздавали пищу, мыли посуду, чистили овощи и несли дежурство. дежурства. Далее следопыты отправились на остров Лаам. Воскресный день на острове для юных уральцев начался с божественной литургии в главном храме обители в Лаамском Спасо-Преображенском монастыре. Однако миссия следопытов не ограничилась молитвой. Главный девиз православных следопытов – деятельная помощь ближнему – был воплощен в жизнь в полной мере. Как рассказал в социальных сетях начальник Совета Братства православных следопытов России Всеволод Сергеевич Кривцов, поездка носила характер разведки. Отметим, паломничество на Валаам прошло в рамках духовно-просветительского проекта, ставшего победителем конкурса президентских грантов. Во время путешествия были проведены съемки фильма о жизни екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Наталья Урбанская, уральский поэт и писатель. Здравствуйте, Наталья!
1: Здравствуйте, Ольга и дорогие радиослушатели!
0: Наталья, сегодня такая тема у нас будет «Жанр диптих». Вот так хочется мне назвать. Вы же пишете давно уже, больше 30 лет, да, стихи? Или больше? Лет 40? Еще больше? Еще больше. Интересно, как бывает, когда... Я знаю, что у некоторых поэтов есть такое, что они свои стихи переписывают. Например, стихи, которые были написаны 20 лет назад, а вот они дороги, но восприятие другое. Человек повзрослел, помудрел и что-то дополняет, что-то меняет. Там какая-то первая, вторая редакция, что-то уходит. Вот у вас такое есть? Вы какие-то свои стихи давние меняете или просто оставляете уже как есть и пишете совершенно новое? Вот как у вас происходит?
1: У меня происходит в последнее время вот как раз очень интересно, потому что действительно... Захотелось собрать стихи, которые там написаны в прошлом веке. А, да, в прошлом тысячелетии, можно сказать. И сейчас. И, конечно, я уже другая. Но когда я стала редактировать, вот саморедактурой заниматься, понятно, что я уже возросла и как поэт, и как личность. И получается, когда редактируешь стихи, думаешь, ой, это надо убрать, ой, это уже не актуально, это то-то-то. И получилось, что стих совершенно другой. Все, ментальность другая, человек другой, и получается, язык уже ведь другой, да, и получается, что когда я увидела, что было и что стало, ну, просто плакать захотелось. Знаете, почему?
0: Почему?
1: Ну, потому что там девочка пишет, там, допустим, живая.
0: То есть там жизни больше было?
1: Там больше искренности, но меньше мастерства. А как это? У меня же образование литературное, я же мастер, я же не должна.
0: Вот чем тогда жертвовать, да? Потому что у многих же поэтов есть такая дилемма, что когда человек начинает учиться, да, получается структура, да, там все как положено. А жизнь бывает и уходит. Вот как здесь быть-то тогда в этом случае?
1: Год ставить.
0: Год ставить. Ну, вариант.
1: Обращали внимание, где-то проставлены годы, где-то не проставлен. Это ведь все не просто так в цеху вот, поэтов.
0: Та же, допустим, просто у меня сейчас пример приходит в голову. Ранняя Цветаева, да, и поздняя. Это вообще абсолютно
1: и
0: разные
1: пишут
0: цветы.
1: И поздние Тарковские, стихи. Поздние и Бродские
0: разные,
1: там
0: да,
1: пишут.
0: Это же разные
1: допустим,
0: абсолютно.
1: Допустим, да, когда вот я как эксперт, допустим, литературоведческие рецензии пишу, я же смотрю, и, допустим, Пушкин, да, или Царскосельское время, помните, да, друзья, прекрасен наш союз, и более поздние стихи Лермонтов, ну, он пишет или в 14 лет, или там 26-7, это же две большие разницы, да, как говорится.
0: Но это другие люди, то есть это абсолютно уже другие люди. То есть либо 14-летний подросток, либо там уже взрослый мужчина, переживший там войну.
1: Я была впечатлена... Книга Ольги Любови Ладейщиковой, она рассказывала мне, когда была у нее в гостях, что книгу вот написала, взяла старые стихи, и рядом вот как раз диптих взяла, и другие уже. То тоже где-то была разница.
0: На основании старого, то есть когда мы оставляем и старое, а рядом берем и переписываем его же, но оно становится как бы уже новое, да,
1: да.
0: По мотивам старого.
1: Все вот новое, вот хорошо забытое старое.
0: Диптих это и есть, да?
1: Как вариант.
0: И это причем вместе это надо публиковать, да? То есть старый вариант и новый. Или только вот можно новый, а старый уже...
1: Как прием.
0: Как
1: потому
0: прием.
1: Что можно и так, и так, и так. И я решила использовать вот этот механизм новый для меня. Потому что, ну, как я говорю, новое, хорошо забытое, старое. И могу поделиться, что у меня получилось, если интересно.
0: Конечно.
1: Ну, давайте посмотрим. Я сейчас хочу начать со стихотворения, с чего я начинала. У меня очень много именно тема такая, которая принято называть патриотическая. Но для меня это преемственность памяти и уважение к тем людям, которые жили благодаря их самоотверженному труду или защите Родины живем теперь мы. Поэтому для меня это, ну, для меня это свято. Письма такие, да? Два письма, диптих. 1942. Доброе утро, любимый, называется. Доброе утро, любимый. хочу тебя словом обнять. Я родила тебе сына, в тебя весь, не дать не взять. Кудряшки, твой резус крови, родинка на виске, те же упрямые брови, пятнышко на глазке. Кажется, любопытный, взвесила 3500, чмокает аппетитно, по полчаса сосет. Немцы разграбили школу, смотрит в окошко весна. Старший в рядах комсомола, 42-й, весна.
0: Это стихотворение когда было написано?
1: Стихотворение было написано 10 лет назад, из цикла «Родные письма».
0: Угу.
1: И вот 20-25. Доброе утро, любимый. Спешу СМС накатать. Я родила нам сына. В тебя он. Не дать, не взять. Кудряшки, твой резус крови, родинка на виске. Те же упрямые брови, пятнышко на глазке. Мальчик растет любопытным. Взвесила 3800. Тянет сосок ненасытно в новый бушующий год. Дома читаем книжки. Нет от тебя ничего. Старшенький колет дровишки. Май. 25. СВО.
0: Да, ничего не меняется, к сожалению.
1: Вот диптих.
0: Угу.
1: Можно печатать отдельно?
0: Нет, надо вместе печатать.
1: Можно печатать отдельно, но будет иная глубина, иная плотность, иной инсайт, правда?
0: Все-таки для меня это целая картинка, то есть некий вот пазл. Понятно, что и пазл можно по кусочкам разложить, можно все что угодно, но лучше, чтобы было целиком. С чем еще нас познакомите?
1: Стихотворение еще одно, оно одно из первых. «Проснулась, только силы нет вставать, и ненавистна мне больничная палата». И это тоже вот такое стихотворение, которое вот стало диптихом. «Пробуждение. Проснулась, только силы нет вставать, мне не бела больничная палата. Здесь хочется не плакать, распознать, за что, зачем и в чем я виновата. А сердце бьется, Боже, помоги мне вырваться из плена шаткой койки. Подай ладонь невидимой руки, дай в тихой вере мудрой быть и стойкой. И словно кто-то в сердце дверь вошел и, ласково обняв, шепнул у Бога: в грехах раскайся, час твой не прошел, ищи свою священную дорогу. Текут года, мир в сердце обрела, свет белый радостен и ближний милый. Жизнь без молитв пуста и тяжела, лишь ты, мой Бог, даешь для жизни силы.
0: И более поздний вариант по этой же тематике, да, сейчас будет?
1: Да, и вот прошло 25 лет, и другое стихотворение родилось. Проснулся я, но мочи нет вставать. Истерзан вдрызг осколками гранаты. Хочу я крикнуть в небо, чтоб узнать, за что, зачем и в чем я виноватый. А сердце бьется. Слышьте, земляки, мне вырваться из жесткой тесной койки. Стакан возьму культяшкой у руки, мне хоть бы в мыслях оставаться стойким. В погонах доктор в дверь едва вошел, окинув рану, отчеканил строго: держи, сержант, твой жребий не из зол, еще пойдешь своим путем дорогой. Своим путем? Брат, кабы не так, прошли года, где жил я бесприцельно, без рук, без ног, живой, и в этом знак призвание на службу в богадельню.
0: Тяжелое стихотворение Натальи, мне плохо аж стало. То есть это прям, правда, не просто такое слушать и писать. А что еще нам прочитается?
1: Ольга, обязательно прочитаю. Это очищающая боль. А хирург, вот как, кто он, какой он? Ну, если у ребенка аппендицит, он что будет? Сисюкать, что ли?
0: Хирург – это человек, это его обязанность. Вот просто берешься в руки и делаешь. А тут же все равно думаешь, вот человек остался в такой ситуации, да, без рук, без ног. Я сама общалась с такими людьми, с ребятами, да, вот, и я понимаю, что я всегда терялась, я не знаю, что сказать. Какие-то слова, а что тут скажешь? Какие-то слова утешения? Так их нет. И я просто всегда теряюсь в такие моменты.
1: Я была на экскурсии в главном храме вооруженных сил, и там приалтарник Владимир Иванович мне сказал, что вот ваши стихи, говорит, надо просто читать как раз в госпиталях и где-то, и, говорит, проповедь не нужна. Так вот, если мне вот дан такой дар, что я могу с этим поделать? Вы знаете, у меня было стихотворение одно было, и я его в одной коммунальной квартире оставила просто, значит, на столе, и рядом еще положила, там было, как это у нас называлось, колыбелька, или как вот это вот служение, где детей оставляют?
0: Малышей, да?
1: Да, да, да, или как-то по-другому называлось.
0: Вот я сейчас так не вспомню.
1: Ну, вот эти боксы.
0: Боксы,
1: и вот там, и там да? тоже написано было, что как бы вот, пожалуйста, пожалуйста, девочки, рожайте это, только рожайте. Угу. И вы знаете, и вот родилась девочка Стефания, и ее мама, соседка, сказала, что говорит, вот это благодаря тебе она жива. Я говорю, почему?
0: Как это, да?
1: Как она поняла? Как поняла? Я ж не специально, она ж мне говорила, собираюсь. Так вот в этом случае я тут и педагог, и писатель, и поэт, и я не знаю.
0: Ага, то есть стихи ваши коснулись, и человек остался жив.
1: А я могу прочитать какие-то?
0: Давайте, да.
1: Просто лежал кусочек бумаги, ничего личного, да? 2001 года стихотворение. «Приговорен тобою к смерти человек». Вернее, нерожденное дитя, не видевшее небо, гор и рек, не гладившее кроликов, котят. Решение принято. Прошу, остановись, чтоб позже не пришлось тебе рыдать. Имеет право сын на солнце и на жизнь. Роди его, не стань убийцей, мать».
0: Хорошее стихотворение. Я сразу просто... У меня отклик такой назад, когда 6 лет работала на линии психологом на телефоне доверия. Очень много обращались по кризисной беременности. Вот именно аборт сделать. Но понятно, раз человек звонит, он же не хочет аборт делать. То есть надо просто найти силы жить дальше. И вот это была задача всей линии. То есть я так сразу вспомнила, какие слова мы находили, как мы там решали чуть ли не юридические вопросы, чтобы человек остался на плаву. Да, действительно, тема важная, тема непростая. А что-то более современное, раз у нас тема-то диптих. Второе.
1: Да, а второе, знаете, оно уже, вот вы сейчас услышите, 25-6 год, это уже 6 год, и вот по словам, по каким-то вот перекрестным отсылкам временным. Сейчас услышите вот голос поэта 21 века, если там еще вот 20-е перекликается. Называется «Плюс к вам перфект». «Тобой забыта, словно прошлая зима, померк мой свет и расстелилась тьма. На карте памяти твоей системный сбой, ошибка в коде биографии чужой». Графу наследник обнулил субъект и статус. Эмбрион плюс к вам перфект. Застывший файл. Мог в 22 век войти живой и дерзкий человек, взломав ключи, и в век 22 шмелем ворвался в космос голубой, чтоб там, на Марсе, гордо вспоминать, что жизнь дала ему земная мать. Вот здесь о том, собственно говоря, перевод нужен, да? Или понятно?
0: Ну, что-то понятно, что-то... Вот у меня возник вопрос 22-й, да, то есть век. Почему не 21-й? То есть 20... Это что, как задел на будущее такое?
1: Ну, конечно, идет? Конечно. То есть мы так представляем, ну, я так представила, что это где-то 2076 год, и когда на телефоне памяти сбой, ошибка, да, в графу наследник обнулил субъект. Ну, короче, мужчина сказал, делай аборт, и там вот повредил какие-то файлы, да, статус эмбрион, все уже, вчерашний день, застывший файл. И вот как бы вот действительно, что живой вот этот человек, мать все-таки взломала ключи эти, чтобы ребенок вошел и на Марсе вспоминал уже житель Марса, освоитель космоса, вспоминал, что земная мать ему дала жизнь благодаря матери живой, а не роботу какому-то, который вот только сцепляет памяти, карты памяти и так далее, дает системные сбои, вот не надо ребенка и не будет, зачем можно иначе это все сделать. И вот это у меня такое стихотворение родилось, оно вообще, с одной стороны, оно чуждо вот, ну, моему сленгу, так сказать, и поэтическому высокому стилю и все это, но вот оно пришло и пришло, и оно тоже, я когда подругам читали, она говорит, какой-то ужас, но это просто сейчас как эксперимент, я думаю. Ну, просто да, мы можем и так, но я не скажу, что оно какое-то вот такое вот вершина. Но это просто эксперименты, да, с новым языком, с новыми словами, с новыми какими-то понятиями. Вот. Но все-таки я решила его озвучить, потому что тема вот сходная, да. Гораздо легче. Не видел неба, горы, рек. Это ближе нашему сердцу, потому что оно сегодня живое, и хочется, чтобы оно живым и осталось. Вот зачем нам нужны такие сухие, сжатые, какие-то синтетические искусственные стихи. Я считаю, что они далеко от искусства вот подлинного.
0: Да, потому что не хочется идти в такое будущее, где вот нет места ни искусству, ни людям, ни человечности. И так быстро у нас время пролетело. В завершение программы что-то еще нам прочитаете?
1: Ну, давайте еще прочитаю тоже стихотворение, которое оно, я не скажу, что это лирика женская, но оно тоже вот родилось и все. «Броня» называется. «Стою в Мартене, горн хрипящий адом. Мне 43, кость стукает о сталь. Начальник цеха, нам, Петрович, надо две нормы выдюжить, а на дворе февраль. Дышу огнем до утренней зорницы, сползает кожа с обгоревших рук, а мне призывный пункт ночами снится, где не металл, сердца чеканят стук. Ушел Серега, бронь не удержала. Директор злился, кто его заменит? Вся молодежь с повесткой у вокзала, а на завод стар мал из поколений. Жму кулаки в засаленном кармане, махоркой сбив голодную слюну. Моя фамилия в броне листа капкане, каленой сталью влита в гол и трескостню. В цеху напротив бабы щепок суши, в столовую врываются гурьбой. «Погибнешь зря!» — кричат, но закрываю уши. Я сам броня, их защищу собой. И я рвусь на фронт, пусть рапорт мой помятый, в печи расплавлен, закален, как будто клеймом мартеновца, броней в печи распятым. Я жду призыв, придет моя минута. Пусть обожжен, пусть выжжены ресницы, я сдам заказ, возьмусь за пулемет. Мне скоро гимнастерка пригодится. Повестка в корпус танка визовет. Чеканит пресс, бьет поворотный механизм. К печи придет мой сын, последыш, младший. Я вымолил свой приговор на жизнь, безбронную, танкистскую, без фальши.
0: Невеселая у нас такая программа получилась, но жизнь она разная. И даже в какие-то невеселые моменты мы находим за что поблагодарить Бога, как минимум за нашу прекрасную тему для беседы. Есть о чем подумать и про жизнь, которую мать может дать ребенку, да, и про остальные темы, которые мы сегодня с вами озвучили. В завершение еще два слова нашим радиослушателям.
1: Читайте поэзию всякую. Читайте притчи Соломона, Экклесиаста и помните, помните, что мы на земле, и каждый шаг нас приближает к будущему, к неотвратимому будущему, к светлому будущему для тех, кто живет верой, надеждой, любовью, для тех, кто помнит смысл, зачем я, куда я иду и что оставлю после себя.
0: И будем прощаться. В гостях у цикла про стихи сегодня уральский поэт и писатель Наталья Урбанская, а программу для вас провела Ольга Мануйлова. Всем до свидания.
1: До новых встреч.
0: Да хранит вас всех Господь.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы повести «Древняя Русь». Автор, наш современник, писатель Дмитрий Емец, любезно предоставил свою историческую повесть «Древняя Русь» для трансляции на нашем православном радио. Читает Владимир Левашов.
2: Дмитрий Емец. «Спи, Весея, спи». Эпиграф. И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, родимичи, вятичи и хорваты. Было их множество. Сидели они до самого моря, и сохранились города их и до ныне. И греки называли их Великая Скифь. Повесть временных лет. Сидит на берегу Днепра белоголовая девочка Весея. Венок плетет. Рядом теленок пасется. Мордой к венку тянется, хочет его съесть. Смеется, отталкивает его морду Весея. Хороший день. Летний, солнечный. По небу бегут легкие тучки. По Днепру плывут ладьи. Всякие тут корабли. Есть плоскодонки, что и по морю плавают, и по рекам, но больше всего легких ладей однодеревок. Повсюду может пройти такая ладья, в любую мелкую протоку или речушку зайти, везде причалить, а где никак уж не пройдет, разгружают ее и тянут волоком по берегу. На ладьи, что поворачивают к берегу, Весея посматривает с опаской. Близко к ним не подходит. Много раз говорили ей родители, чтобы береглась. Вроде купеческая с виду ладья, но днем купец, а ночью лихой молодец. Девчонку умыкнуть мало кто упустит случай, особенно если никто не увидит. Это еще хорошо, если только девчонку умыкнут. Бабы поплачут и новую родят. А то могут выскочить и злодеи, и притаившиеся варяжские воины. Залегли у бортов, изготовились, вроде и нет их, а как выскочили, грабить начнут, убивать. Прежде чем соберутся мужчины дать им отпор, они уже на ладью и отчалили, ищи ветра в поле. Сидит Весея, плетет венок. Не знает Весея, какой сейчас век, какой год от сотворения мира, ничего не знает. Не слышала о землях заморских, не знает о Христе, который был распят, не знает об апостоле Андрее, который когда-то проходил по этим землям и стоял на этих холмах. Мала еще Весея. Только и знает она, что есть у нее папа и мама, есть два старших брата, Богоня и Рюма, и меньшая сестра Любомила. Еще слышала Весея, что родилась она в лесу, в земляной норе. Приходили в тот год хазары, сожгли все, разграбили, красивых девушек и сильных мужчин увели в полон, схватили тогда у Весеи двух родных дядьев, сковали их железом, а как стали гнать, дед, прятавшийся в сарае, подбежал сзади, всадил хазарскому воину в затылок железный зубец. Да только налетели тут другие хазары, пустили стрелы и зарубили деда саблями. Ушли хазары, угнали полон, обложили полян северян вятичей данью, по серебряной монете и по белке от дыма. Дым — это очаг, отдельно стоящее жилище. Страдают славянские земли от хазар. Угоняют они полоны, продают рабов в далекие земли. Всем продают, кто заплатит. Женщин угоняют, мужчин, даже стариков с детьми, хоть и идут они в треть цены. Особенно ценят работорговцы, что много на Руси ремесленников. кожевников, кузнецов, оружейников, плотников. Хорошую цену за них дают на невольничьих рынках. Много племен славянских, больших и малых. Все имеют свои обычаи и законы, и предания, и каждый свой нрав. Кто-то селится в непроходимых лесах, но чаще вдоль рек. Река как дорога, по рекам повсюду доплыть можно. Строят на холмах укрепленные деревянные поселения и укрываются в них, когда приходит враг. Все племена разобщены. Даже между отдельными родами много обид. Как явится неприятель, не успевают воины вместе собраться, не верят друг другу. Вот и сидят тихо, пока соседа бьют. Тут лишь бы самому уцелеть, а ведь храбрости не занимать. Лося одолевают, кабана, на медведя в одиночку ходят с толстым коротким копьем рогатиной. А как приходит враг, не могут отпор ему дать. Вот и вынуждены или в леса бежать, или дань платить. Весея из племени полян. Кроме полян есть еще древляне, словени, палачане, северяне, бужане, волынине, хорваты. Эти говорят языком понятным, славянским. Знают, что от одного они корня. Есть и другие племена в землях окрестных. Чуть, Мере, Весь, Мурома, Черемисы, Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, Нарова, Ливы. Эти все говорят на своих языках. Все это когда-то станет одним целым. Но пока все дробно, все отдельно, не знает своих сил земля русская. Сидит Весея на Днепровском берегу, а потом слышит, как кто-то кличет ее издали. «Весея! Весея!» Ага, значит, отец вернулся с поля, а с ним и старшие братья. Бежит Весея домой. Вечеряют они, укладываются спать. Лежит Весея на лавке, слышит шепот матери, укладывает мать непослушную Любомилу. «Спи, Любомила, спи! Не будешь спать, придет черный казарин, схватит тебя, посадит в мешок. Спи, Любомила, спи! И ты, Весея, спи!» Молчан Гиря. Эпиграф. И нашли их хазары, сидящими на горах этих в лесах, и сказали: «Платите нам дань». Повесть временных лет. Жилист кузнец Молчан Гиря, не занимать ему силушки. Молот кузнечный в его руках точно игрушка. Как начнет молотом махать, мышцы как шары перекатываются. Все может Молчан выковать, и гвоздь, и плуг, и засов. Но мирен кузнец. С детства никто не может его из себя вывести. Дразнят, он улыбается. На игрище не ходит, в боях стенка на стенку, и то не сходится. Боится, как бы кого случайно не покалечить. Был даже случай. Раскалили мальчишки ручки железных клещей. Спрятались за дверью, думают, обожжется Молчан, рассердится. Видят, взял Молчан клещи, зашипели они у него в руках, прожгли кожу до мяса, запищали мальчишки от страха. Услышал их Молчан, отбросил клещи, шагнул к дверям. Схватил мальчишек за шиворот, как котят. Закрыли они глаза, думают, конец. Страшное лицо у Молчана, складка на лбу, как трещина. «Ой, дяденька, не трогай, не убивай!» — верещат мальчишки. «Не трону я вас, а вы никогда так больше не делайте». Мирно живет Молчан, мирно работает. Но однажды ворвались в село хазары. Дома сожгли, а людей согнали и повели в полон. Повели в полон и Молчана гирю. Идет Молчан гиря вместе со всеми. Смирно идет, не жалуется. Кто в пути устал, тому помогает, чтобы хазары ослабевших не добили. Злятся хазары, торопят пленников. Они-то сами все конные, а пленных пешими гонят. Сбили они ноги до крови, шеи им колодки натерли. Молчит Молчан, думу думает. Медленная эта дума. Точно железные шары перекатываются мысли в голове у Молчана. Эх, если бы все вместе заодно, ни за что бы нас не одолели. Да только разве согласятся все под одной головой жить? Каждый норовит свое урвать. Оттого и муку кровавую народ принимает. Долго шли, плохо ели в пути, спали под дождем. Половина пленников по пути сгинула. Кого в реку перекидали, кого в лес волкам, некогда хоронить. Остальные частью пешком, частью на ладьях дошли до Итиля, города хазарского. Здесь их разделили. Часть рабов погнали на рынок, а Молчана еще нескольких отвели в длинный каменный сарай, где и заперли. Лежит Молчан на соломе. На другое утро слышит он шаги и звон ключей. Распахнулась дверь, ударил снаружи солнечный свет. Входит в сарай купец, славянский толмач и с ними два воина. Обходят всех по очереди, смотрят. Морщится купец, не то, все не то. Потом подходит к Молчану. Долго на него смотрит, что-то спрашивает по-своему. Молчит гиря, не понимает. Поворачивается купец к толмачу, повторяет свой вопрос. Толкает толмач гирю ногой, переводит. «Эй, ты вставай! Спрашивает тебя почтенная Ли, сколько тебе лет?»
3: 30.
2: Радуется купец. Хороший возраст, долго будет работать раб. Снова что-то лопочет по-своему. «Работать? Какую работу умеешь? Хлебопашец? Рыбак?» – спрашивает толмач.
3: «Кузнец я».
2: Заблестели от жадности глаза у купца. Большая выгода – кузнеца хорошего задешево купить. Хорошему кузнецу цены нет. «Рот открой, зубы у тебя почтенная Ли посмотреть хочет», – требует толмач.
3: «Сейчас», – говорит Молчан, – «только встану». Встал он во весь рост, напряг руки, разогнулись, порвались на них кандалы. «Плохая работа», – говорит Молчан, – «не умеют ваши кузнецы цепи клепать».
2: Задрожал купец, попятился.
3: Намотал Молчан цепь на кулак. Ударил купца под подбородок.
2: Хрустнули позвонки у почтенного Али. Упал он, не шевелится. Бросился на Молчана воин с саблей. Схватил его Молчан за руку и его же саблей другого воина зарубил. После и с первым воином управился. Остался один толмач.
3: «Теперь переводи», — говорит Молчан толмачу.
2: «Кому переводить?» — дрожит толмач.
3: «Себе переводи. Нельзя на врага работать. Не служи ворогу».
2: Поднял он толмача над землей, бросил его об пол, вышиб из него дух. Оглянулся на других пленников.
3: «Ну?» говорил Молчан, пошли со мной.
2: Мотают рабы головами, боятся. Убьют нас, отвечают.
3: Эх вы, говорит Молчан, оттого и убивают вас, что боитесь.
2: Хотел Молчан саблю с собой взять, потрогал ее,
3: Нет, не та работа кузнечная. Вывернул он тогда столбец воротный, хороший столб как раз по руке пришелся. Провернул его со свистом, вот это уже по-нашему. Идет Молчан Гиря по улице, кричат кругом, закидывают Молчана Гирю мальчишки с крыш черепками и горшками. Раб сбежал, лови его, хватай, бей его, чтобы другим неповадно было. Бросаются на Молчана Гирю хазары, бросается гвардия мусульманская, которая охраняет Кагана. У них щиты, у них кольчуги, копья, а у Молчана кроме бревенца ничего нет. Да только свистит бревенцо, как спичка летает в могучих руках. «Это вам за девушек, это за детей, это за стариков, а это за то, что на нашу землю полезли!» Трескаются, как дыни, хазарские головы, ломаются сабли и копья. Уже несколько ран получил Молчана, все идет, пробивается. Не могут враги Молчана взять. Пустеет улица, лежат на улице хазарские воины. Кто-то мертвый лежит, а кто и шевелится. Почти до самой пристани дошел Молчан Гиря. Хочет он сломать засовы, выпустить всех пленников славянских. Но не выпустил, не сломал. Изловчился кто-то. Задним двором забежал, пустил Молчану Гири стрелу в затылок. Погиб Молчан. Надолго запомнили Молчана хазары. Доложили самому Кагану. Каган сказал: «Никто не должен об этом знать, особенно из рабов. Дурной пример. Если б все на Руси такие были, никто бы у них пленников не брал. Обходили бы такую землю за 3 дневных перехода». Послей жила. Эпиграф. 500 христианских дев, которых везли к Хагану, по своей воле утопились в отеле «Волги». Армянский писатель Мхитар Айриванский. Жаден купец послей жила. По рынку идет, глазами по сторонам рыщет, плату за товар принимает, каждую монетку на зуб пробует, каждую шкурку осмотрит, едва ли не понюхает. Ночью спать надо, а он все ходит по двору, не верит сторожам. Каждый засов по 3 раза потрогает. Псы у него на дворе самые злющие, как спустят их с цепи, сам жила их боится. Нет богаче послея купца в тех краях, да все ему мало. Давно хочется послею с хазарами торговать, самому в их земли с товаром сходить. Да все сомневается. Не ровен час еще ограбят в пути, всего лишишься. Но все же решился послей. Отправился он к Тудуну хазарскому. Тудун – наместник хазарского кагана в землях, которые платят ему дань. Следит он за выплатами дани, следит, чтобы соблюдались интересы хазарские. Не с пустыми руками пошел послей жила, с подарком. Понес бивень моржовый с тонким рисунком по кости. Диковинка это в русских землях, диковинка и в хазарских. Толст Тудун, едва шея у него поворачивается. Все же подарок послея разглядел, обрадовался, кивнул рабу, чтобы тот унес бивень. Спрашивает Тудуну послея, чего тот от него хочет. Отвечает послей: «Я, бедный человек, хочу с хазарией торговать, чтобы дела свои поправить, а то с голоду помираю». Кивает Тудун, смотрит он на живот послея, который ничуть не меньше, чем у Тудуна, только шея получше ворочается. Привык за замками да за товаром следить. «Я, говорит Тудун, сам бедный человек, и тебя, бедного человека, уважу. Дам тебе охранную грамоту от имени нашего кагана. Силен каган. Весь Рус выплачивает кагану харадж.
2: Кивает хитрый послей. Радуется за кагана, радуется за Тудуна.
3: Продолжает Тудун. Торгуют с Хазарией многие земли. С Агдеей торгуют арабы. Варяги и нам пленников и рабов везут. И ты торгуй, бедный человек. Поднимись по Дону до Белой Вежи, там волоком до Волги, а там уже плыви себе по Волге до Итиля, столицы хазарской.
2: А какой товар с собой брать? Спрашивает послей.
3: Меха, мед, воск, отвечает Тудун. Все это в Хазарии в большой цене. А как обратно поплывешь, купи драгоценных каменьев, ожерелий, колец, блях для украшения одежды и конской сбруи, тканей возьми шелковых и шерстяных, вино возьми, пряностей. Здесь все это продашь, в пятеро богаче станешь.
2: Радуется послей, потирает руки.
3: Смотрит на него Тудун, спрашивает, есть ли у тебя, бедный человек, жена, дети?
2: Есть у меня жена умница и дочь красавица, а больше никого нет, отвечает послей.
3: Кивает Тудун, глаза закрывает, притворяется, что дремлет. Понимает послей, что пора прощаться. Кланяется низко, прощается, а как через двор идет, кричит ему Тудун. «Погоди, бедный человек, вернись!»
2: Возвращается послей жила.
3: «Сделай мне одолжение. Захвати с собой десяточек моих рабов на продажу», — говорит Тудун. Смущается послей.
2: «А что за рабы?»
3: «Рабы и рабы. Невольники ваши славянские», — отвечает Тудун. «Не смогли они дани кагану заплатить. Сжалился я над ними, заплатил из своего кармана. Добрый я, да?»
2: Кивает умный послей, соглашается.
3: «А теперь вот продаю должников в земли хазарские. Кого самого головой забрал, а над кем сжалился, детей у него забрал. Хоть и добрый я человек, а должен же я убыток себе возместить, а деток они и новых народят».
2: Не хочется послею невольников в ладью к себе брать. «Места, — говорит, — у меня в ладье не будет. Товара много, убегут еще чего доброго, а потом отвечай».
3: «Возьми, бедный человек, — уговаривает Тудун, — посади их куда-нибудь в трюм за бочки. Закованы они в цепи, не убегут. Будут их охранять мои воины, никакой тебе мороки. Если и умрет парочка от духоты, не жалко?»
2: Сомневается жила.
3: «Да как же, другие узнают, что я своих соплеменников в рабство продаю. Позор мне будет. Одно дело варяги, хазары, а тут я, свой же брат».
2: «Никто не узнает», —

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 июля, в день крещения Руси, в храмах Курганской епархии прошли праздничные богослужения и просветительские мероприятия. После богослужений священнослужители напомнили прихожанам о событиях 988 года, о том, что привело святого князя Владимира к выбору православия и как это определило исторический путь Руси. На информационных стендах в приходских и больничных храмах были размещены просветительские материалы, подготовленные синодальным миссионерским отделом Русской Православной Церкви. В Кургане экипаж «Милосердия» прихода Святой Троицы совместно с работниками социальной службы «Помощь семье и детям» 29 июля посетили 5 малообеспеченных семей, в которых воспитывается 9 несовершеннолетних детей. Каждая семья получила продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Каждый ребенок получил коробку со сладостями, пряники и литровую коробку фруктового сока. В самую нуждающуюся семью передали посуду, постельное белье, плед и полотенце. Для девочки-подростка был подготовлен набор летней одежды. В эфире новости. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля в храме великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах Санкт-Петербургской митрополии прозвучал колокольный звон, которому предшествовал молебен по особому чину. Он совершается в честь празднования крещения Руси по благословению святейшего патриарха Кирилла во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Колокольный концерт в Коломяжском храме продлился более полутора часов. В нем приняли участие выпускники, действующие при храме школы звонарей Ирина Белешова, Людмила Сальникова, Ольга Стебелькова и Татьяна Кенина. Прозвучали праздничные звоны. Остальные выпускники Коломяжской школы порадовали своим мастерством в этот день во многих храмах Санкт-Петербурга и области. На мысе озера Тургаяк в Челябинской области постоянный член Священного Синода митрополит Ашкенский Узбекистанский Викентий совершил освящение часовни в честь иконы Божьей Матери, быстро слышащей и быстро отвечающей. Часовня воздвигнута трудами мецената, известного челябинского общественного деятеля и путешественника-мореплавателя Владимира Михайловича Горного. Владыка Викентий отметил, что в столь прекрасном уголке природы появилось место молитвы, где каждый может просить Царицу Небесную о ее деятельной помощи. Также митрополит Ашкенский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий посетили остров Веры, где вместе с духовенством Челябинской митрополии вознесли молитвы святому животворящему кресту Господню на месте поклонного креста. Продолжаем выпуск. В Копейске состоялась встреча представителей Челябинской епархии. В ней приняли участие секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, благочинный Копейско-Коркинского церковного округа иерей Николай Невзоров, исполняющий обязанности главы Копейска Андрей Арасланов, координатор русской общины Челябинской области Даниил Верхоланцев, координатор русской общины Копейска Николай Батулин. Участники встречи обсудили ближайшие долгосрочные вопросы взаимодействия, в частности, совместную работу по организации и проведению патриотических, культурных и духовно-нравственных мероприятий, помощь со стороны дружинников русской общины в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на улицах города. На встрече также присутствовали первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев, заместитель главы Копейска по социальной работе Алексей Ангеловский, начальник службы безопасности администрации Копейска Евгений Постолюк, заместитель координатора русской общины Челябинской области Владимир Русанов. Вы слушаете новости. В августе музей Казанской епархии приглашает казанцев и гостей города посетить экскурсии по храмам Казанского Богородицкого монастыря. 8, 15, 22 и 29 августа состоятся экскурсии по пещерному храму собора Казанской иконы Божьей Матери. Участники побывают на месте явления чудотворного образа Царицы Небесной в 1579 году, ознакомятся с историей Казанской Богородицкой обители. обители. 8 августа будут организованы экскурсионные программы по отреставрированному храму в честь тульского образа святителя Николая Чудотворца. Гости посетят церковь, которая первой приняла Казанскую икону Божьей Матери после обретения. Начало встреч 12 часов. Епархиальный музей расположен на территории Крестовоздвиженского храма Казанского Богородицкого монастыря по адресу город Казань, улица Большая Красная, 5. И последняя информация выпуска. В Чистопольском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, епископа Чистопольского и Нижнекамского Филарета и епископа Боровического и Пестовского Пахомия. В ходе встречи архипастыри подписали акты приема-передачи дел Чистопольской епархии. Документы были оформлены в связи с назначением 16 июля Священным Синодом Русской Православной Церкви епископа Филарета правящим архиереем Чистопольского епархии и переводом епископа Пахомия на Боровическую кафедру. Также участники встречи обсудили текущие вопросы епархиальной жизни и дальнейшего развития церковного служения на территории Чистопольской епархии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вашему вниманию беседы в студии телеканала «Союз» со священником Владиславом Береговым, руководителем молодежного отдела Песочинской епархии. Беседует Сергей Платонов.
2: Сегодня у нас в гостях священник Владислав Береговой. Батюшка, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Всем батюшка-батюшка.
2: Да. Самый обыкновенный батюшка.
3: Да, простой, сельский. Да.
2: Сельский батюшка, да.
3: Медиапоп.
2: Да. Ну, здесь аудитория немножко у нас такая более спокойная, поэтому сегодня будем поспокойнее чуть больше.
3: Да, все так. Да. Как в «Интерстелларе», снижаем количество процентов юмора у Дарса.
2: Ну да. Поговорим, на самом деле, достаточно разные вопросы, потому что вопросы присылают нам телезрители, мы обязательно на них ответим.
3: Или не ответим.
2: Если мы не ответим, кто-нибудь...
3: Иногда молчание — это тоже ответ, который громогласнее любых слов.
2: Это, знаете, если сразу переводить в плоскость семейных отношений, когда жена молчит, очень страшно почему-то становится.
3: Нет, слушай, есть же другой уровень. Думаю, ты его тоже познал, как дзен. Самое страшное — не когда жена молчит, а когда в детской комнате.
2: Тишина, да. Я согласен с этим. Особенно, когда они постоянно дерутся, и что-то у них происходит.
3: Когда больше, чем один.
2: Да, а тут что-то, страшная тишина. Я согласен с этим. Многие телезрители с этим тоже согласны.
3: Да-да-да. А если трое, тихо, это все. Можно сразу сначала звонить 102, это а потом убежать смотреть.
2: Это уже ОПГ.
3: Да-да-да, коварная. Детская преступность.
2: Да, мы сейчас не пытаемся отговорить рожать детей, конечно же.
3: И не звонить.
2: Да. Поэтому давайте перейдем к вопросам. Вопросов много. И вот самый такой простой вопрос. Что же такое дружба с нашей православной точки зрения? Мы вот в советское время, телезритель пишет, очень много было песен, было очень много стихов, и кинематограф тоже об этом говорил. Дружба крепкая.
3: Вместе весело шагать по дорогам.
2: По просторам, да. По просторам. И, конечно, припевать лучше с другом.
3: Хором.
2: Хором лучше, ну, да.
3: Да.
2: Хорошо.
3: Один-один.
2: Да. Лучше хором, а в хоре что? Много друзей. Поэтому вот момент такой, то что сейчас очень много идет акцента на личное эго, на то, что ты сам способен на все, и ты должен выбрать от жизни все, и твой успех важнее, чем успех там общества или чего-то другого. В принципе, проблема ясна. Как мы можем сейчас объяснить, и как в этой ситуации действительно можно ли вообще определить, вот, что такое дружба в современном понимании нашей действительности?
3: Да, в бизнесе как бы нет друзей. Если мы бизнес-модель переводим на взаимоотношения с каждым человеком, то ты используешь любого человека, встретившегося на твоем жизненном пути, как средство для достижения цели. И предательства нет. Есть просто правильное решение, правильный выбор. Ты на стороне победителя, ты на стороне выгоды.
2: Ну, иногда то, хочется так, батюшка, ощущать себя на самом деле.
3: И самое плохое в этой истории, что такой принцип взаимоотношений друг с другом, он позиционируется и СМИ, и сериалами, и интернетом, и всевозможными коучами, и психологами.
2: Неправославными блогерами.
3: Да, как правильный. Ну и когда у тебя нет стойкого мировоззрения, тебе его не привили ни родители, ни бабушки, ни дедушки, ни батюшки, ни учителя, просто homo hominus. Фу. Homo hominus lupus est. Вот нечего понтоваться, надо бы, сказал бы сразу по-русски. Человек-волк.
2: Да,
3: и как бы не заговаривался бы. Да, с латынью у меня так себе. Вот если тебя воспитывают в такой парадигме, то ты уже с молодых лет воспринимаешь такой принцип взаимоотношения с окружающими людьми как норму. И когда тебе христианство говорит, а это неправильно, тебя же просто корежит и выворачивает наизнанку, и как-то неправильно. И если приходит покаяние, это, конечно, круто и здорово. Тебе надо несколько лет для того, чтобы перестроиться, чтобы относиться к людям не как к средству, а как к цели, причем не просто жизненной, но еще и как к той цели, которой необходимо стремиться в вечности. Ибо Царство Божие — это общежитие, а не совокупность одиночных камер. Это торжество общности, коллективизма, а не индивидуализма. Поэтому даже когда в обществе та или иная философская модель преподносится как нерелигиозная, но так или иначе связана с индивидуализмом, то мы уже должны бить в барабан и говорить, что это принесет вред не только тебе как личности, но и государству, и душе твоей. Вот такой интересный момент. Mm-hmm. С другой стороны, есть такое понятие, как коллективизм коммунистического, социалистического толка.
2: Только и что тут... себе в голове его представил, да.
3: Да-да-да.
2: Ничего не получилось.
3: То есть нельзя навязывать mm-hmm. да, такую коллективистическую идею. Но идея о том, что все мы братья, все мы сестры, она укоренена и в Ветхом Завете, и в Новом. В Ветхом мы, братья и сестры, в Адаме и Еве, в Новом во Христе. Все крещенные, просвещенные и причащающиеся уже кровь Господа нашего Иисуса Христа течет в наших жилах. И потому мы не просто какие-то нравственные, с нравственной точки зрения, братья и сестры, а настоящие такие, онтологические, как говорят у нас в Мосальске. Так вот, дружба, она, если хочешь... выше брака.
2: Да.
3: Вот. Да. Потому что отношения бескорыстные и вечные. Ты можешь сказать «бывшая жена»? Если у тебя второй или третий брак.
2: Я ну, можешь. Не могу так сказать.
3: Ну, ты не можешь, да. Ну, предположим, мог бы. Да.
2: Да.
3: Вот. А, да, я тоже не могу, да, у Ванечки только одна жена. Ну, кто-то может спокойно сказать, и это фраза общеупотребительная. А можно сказать «бывший друг»?
2: Может быть.
3: А вот нет.
2: Если
3: да, друзья или навсегда, или их просто не было
2: то
3: изначально.
2: То есть он был другом просто?
3: Да.
2: Его,
3: да.
2: Ты ошибочно
3: да.
2: называл его другом?
3: Да. Эта тема хорошо озвучена Павлом Флоренским в его бессмертном произведении «Столб и утверждение истины». И посмотри, как Спаситель обращается к своим ученикам. Друзья. Друзья. Апостол Павел, допустим, к своим адресатам обращаются святые, да, братья. А Спаситель нас называет друзьями. Мы уже привыкли к этому слову. Ну, друзья, друзья, ты можешь врага другом назвать или человека совершенно неизвестного. Дорогие друзья, говорит тамада, на свадьбе не знаю никого. Да, я могу так обратиться.
2: Когда пост пишем?
3: Да.
2: Друзья?
3: Да, дорогие друзья. Да. Наш храм нуждается в реставрации, все такое. Поэтому или быть Крам, другом... Вот, притча же есть, да, да, о ближнем.
2: Есть.
3: Спаситель не отвечает, кто ближний должен быть для тебя. А вот наизнанку выворачивает вопрос и, соответственно, дает ответ из другой плоскости. Ты должен жить так, чтобы быть ближним для любого нуждающегося в тебе. Вот ты, вот если взять вот эту притчу как трафарет и наложить на вот проблематику дружбы, то мы должны жить так, чтобы быть другом для каждого человека, который встречается на нашем жизненном пути. Но дружба предполагает, конечно, некоторое единодушие. Ты можешь поступать как друг, но не быть по-настоящему другом вот, ну, в рамках даже в каком-то двуединстве и общности душ. Ты можешь помочь. Он, ты для него друг, но ты не хочешь общаться. Ты помогаешь ровно настолько для того, чтобы исполнить заповедь. Ты действительно для него друг.
2: Или просто поддерживаешь отношения добрые.
3: Ну, в том числе, тут уже не друзья, здесь просто некоторое знакомство. Так или иначе, добрососедские отношения должны быть у нас с каждым, даже если не сильно хочется. И тебе же дешевле обойдется в конечном итоге, чем с каждым соседом. Выстраивать отношения с точки зрения вот, «я сильный, ты слабый, я умный, ты дурак, я этажом повыше, ты пониже, хочу затапливаю, хочу не затапливаю». Ну, так, куда-то далеко ушел. А вернемся к дружбе. Дружить сейчас действительно сложно. Наш зритель все очень правильно написал, потому что ты уже мало кому доверяешь. Могут в лицо улыбаться, а поступать как угодно.
2: Могут хорошо написать сообщение.
3: Да, мы даже уж слишком много мы за свою жизнь столкнулись с лицемерием, с предательством, с глупостью, с нежеланием жизнь свою положить за друзей своих. А ведь это главная заповедь евангельская. Главная заповедь любви. Вот, максима духовная жизнь отдать. Кто будет жизнь отдавать за тех, кого даже не знаешь? Ну, разве что воины на поле брани, вот, учителя, врачи, священнослужители. Все те, чья должность, чья профессия так или иначе связана с термином служения. То есть ты принимаешь такой образ жизни, когда ты должен стать другом для каждого человека, обращающегося к тебе, знаешь ты его, не знаешь, вне зависимости от цвета кожи, национальности, от языка. Высоко вот в этом плане наш главный друг – это Христос. Сейчас протестанты вот хлопают, о, да, мы тоже эту фразу любим. Да, Христос наш друг. Да? Вот, но тут все-таки с другой стороны надо подойти. То есть мы его друзья, а он наш Бог.
2: Тут очень важное замечание. Действительно, вот в какой-то степени есть люди, которые очень часто ищут общения и дружбы. Бывает, навязываются даже, там, приглашают тебя в гости. Целенаправленно наводят, назовем это так, наводят мосты определенные. Даже не ища какой-то выгоды, ну, просто вот здесь как-то. И порой, даже если ты не отвечаешь, ну, начинают обижаться, и еще что-то происходит. Вот как здесь на самом деле поступать с теми людьми, которые целенаправленно ищут там дружбы с тобой, а ты, допустим, ну, не подходишь, или тебе что-то не нравится. Как по-христиански здесь выстраивать отношения? Что люди могут обижаться?
3: Ну, как говорится, невольник не богомольник, и невозможно стать искренним другом с человеком, который тебе или неприятен, или ты к нему равнодушен. Ну, вот нет вот этой искорки. Вы не вошли вот в резонанс вот, знаешь, вот комендором.
2: Да, ну, а тут же говорится ударили о том, что нужно быть вот, милостивым, милосердным, добродушным, добрым, помогать обязательно. И прям и тебя вот эти всякие благочестивые законы начинают ставить некоторые рамки.
3: Помогать надо всем. Ну, так, чтобы по словам учения 12 апостолов, милостыня запотела в руках твоих, но не обязательно быть сердечным визави с своим собеседником. Ты можешь, конечно, поговорить, и, может быть, даже тебе будет интересен этот разговор, но дружба, повторюсь, она выше брака в каком-то смысле. Или на одном уровне. Мы уж точно должны быть единодушны друг с другом. Как правило, единоверны. Ты говоришь «А», вот, не договаривая мысль, уже твой друг понимает, что ты хочешь сказать. Действительно, это состояние вот, таких брачных отношений. Обычно после многих лет брака вот, ты уже с полуслова, с полузгляда понимаешь, что же хочет тебе вторая половинка донести. Вот дружбе тоже как-то так. Тебе просто должно быть хорошо с ним вот, в обществе. Понятно, речь не идет о каких-то еще дальнейших отношениях. Но если такие отношения установились между лицами разных полов вне брака, то, знаете, такие отношения могут даже перейти и в брак. Потому что супруг, в первую очередь супруга, это твой друг. Сначала зарождается дружба, потом симпатия, потом на базе вот этих двух понятий, которые крепко приправлены единоверием и единодушием, мы уже можем создать хороший крепкий брак на долгие-долгие годы до конца дней своих. Потому что вот, ну, может быть, дружба, конечно, вне каких-то семейных отношений. И у моей матушки есть друзья, которых она знает на 20 лет больше, чем на 15. Больше, чем меня. Да? У меня есть свои друзья, которым я тоже дружу еще задолго до того, как с женой познакомился. Это другие отношения, их нельзя сравнивать, но суть их практически одинакова. И хорошо бы, конечно, с точки зрения Бога, чтобы каждый для нас человек стал таким же близким другом, как супруга, как муж, как наши настоящие друзья. Но это можно действительно может раскрыться только или в святости, как у преподобного Серафима, который каждый приходящего другом считал. Христос воскресе, радость моя, ну кому ты скажешь? Кому-то дальнему человеку, далекому? Нет, все-таки как минимум другу. Для него каждый человек был его другом. Другом Христовым. И он делился этой радостью. Ну, мы разве что с тобой, дай Бог, в Царстве Божьем, хотя бы вот так к людям относиться, как надо было бы.
2: Знаете, вот это вы сегодня сказали про мысль, что вот все мы братья и сестры так или иначе должны быть дружны между собой. Но порой вот это общество людей, которые объединены там, приходом, например, или каким-то там сообществом, условно говоря, где пропагандируется, что все мы братья и сестры, и порой вот это навязывание дружбы, просьба о помощи, еще что-то, ну уж слишком как-то навязчиво. Если ты в чем-то отказываешь людям, например, то воспринимается, как будто что-то страшное происходит.
3: Вот. Это наш православный бич.
2: Вот такой, знаете, да, как уж слишком сильно вот это объединение, ну, многие так считают, а люди к этому порой не готовы.
3: Это тоже пастырская беда, потому что, с одной стороны, ты обязана не просто служить, не просто проповедовать и угощать пирожками с чаем прихожан после литургии, но создавать общину. Угу. Это огромный труд, и в условиях постмодернизма, в котором мы живем, который предполагает индивидуализацию всего и вся, это очень сложно. Тем более все больше священнослужителей, все больше современных богословов или людей, так или иначе, говорящих о Христе, мы видим вот эту личностную индивидуализацию взаимоотношений с Господом Богом. Твой личный Бог, твое личное пространство, твоя личная встреча, твоя личная духовность, твоя личная молитва. И такой литературы, таких советов сейчас подавляющее большинство. И, ну, церковь-то задумана как общность, как единодушие всех во Христе, где мы все, мы, святые, братья, причащаемся из единой чаши, единым сердцем, едиными устами, поем символ веры, восхваляем Отца нашего Небесного, причащаемся тело и крови Сына Его в Духе Святом. То есть мы единое, не просто в едином пространстве храма и церкви, которая из тела Христова находимся, мы друг с другом вот, настоящее единое, единое целое. Мы тело Христово, каждый из которого представляет какую-то часть этого тела, но глава которого Христос. Мы мистическое тело, единое. Поэтому в каком-то смысле мы все спасаемся сообща. Да, у каждого своя встреча, у каждого свой путь, у каждого свой образ спасения. Мы во Христе идем ко Христу, но сообща, вместе. Вот об этом тоже надо говорить. И вот священнику, который пытается создать некоторую общинность, который настаивает на важности общей молитвы, общей литургии, которая переводится на русский даже, как общее дело, необходимости вот, обязательно посещения вот, того же чаепития, в конце концов. Ты бываешь на литургию, народ не соберешь, ну, сложно, готовиться надо, вставать с утра. После литургии ты с трудом пытаешься оставить нас после службы и людей чаек попить, пирожков поесть и поговорить о бренности всего сущего, Евангелии, чем-нибудь еще. Тоже остаются такие прям самые стойкие. Хотя, казалось бы, ну, что ж тут сложного? Чаю попить. Потому что всем хорошо и самим по себе. Вот. А я не пойду, потому что там баба Галя сидит, а баба Галя не придет, потому что там баба Катя сидит. А молодежь не идет, потому что бабушки, бабушка не идет, потому что молодежь, мужчины, потому что женщины, женщины, потому что мужчины, батюшка такой сидит.
2: Да вообще отстаньте от меня, сегодня выходной день, дайте я посплю.
3: Вот, да.
2: Еще и такое.
3: Так что вы меня хотите, да. Тут на службе была, на молебне была, проповедь вашу слышала, с открытым ртом руку прискала, говорила, как говорит, орел, орел, да. Ну, какие еще пирожки, да. Ну, да что, если я дома пирожков не поем. И вот, вот именно вот здесь теряется вот эта общинность, вот это желание быть рядом с другим человеком, даже если ты знаешь его как облупленного. То есть увидеть в нем образ Божий, увидеть в нем красоту мира бытия. Вот, ощутить единство с ним, даже если он тебе не, неприятен. Апостол Павел об этом тоже постоянно писал. Всем, кому только можно было, первохристианская община, да что ж, вы тут одних приветствуете, поближе садите себе, других там подальше, и их в своих благодеяниях оскудняете и так далее. Уже такое некоторое лицеприятие было даже в первой первохристианской церкви. Что ж там про нас говорить? Тоже, тоже. Это присутствует. Но необходимо с этим бороться, в том числе внутри самого себя. То есть не хочешь остаться с общиной, а останься. То есть пойми, что это также важно, какие-то околоцерковные, постцерковные, послитургические мероприятия, так же, как сама литургия. В конце концов, даже вот эти агапы, вот эти чаепития после литургии, считаются догматически именно частью вот этого общего дела, общего литургического пространства. Вот. Долитургическая литургия и послитургия. Слово, тайна и...
2: Это важно. Это важно на самом деле. В последнее время это очень получает некое такое развитие, импульс. Угу. Как раз батюшки мне так и говорят. Я в свое время, еще когда начинал работать на телеканале «Союз», так где-то лет 10 назад сходил на такие встречи. Угу. Там бываю в храме каком-нибудь, раз они на чаепитии остаются, и священник ведет беседы. Я вот с ним ходил на эти беседы чаепития, чтобы послушать, как батюшка говорит, можно ли его позвать в эфир телеканала «Союз». Несколько священников так и пришли к нам в гости.
3: А некоторые так и не пришли. А нечего было.
2: Ну, я не на все трапезы просто сходил, понимаете, там, конечно, всех позвали, но просто было интересно, как... Батюшка общается, я еще там был не такой, может быть. Да и сейчас, ну, в принципе, тогда не такой прокачанный в каких-то вопросах был. Но было интересно.
3: Сейчас просто. Мы достаточно постоянно фотографию, я уже понимаю, как он говорит. А раньше надо было батюшка послушать.
2: Не, почему? Заходишь в социальные сети, изучаешь.
3: Да, сейчас все просто, сейчас все как на ладони живут.
2: Многие, кстати, свои проповеди выкладывают, и можно понять вообще, как священник. Потому что не каждый священник вообще... Он так здорово в храме общается, так отлично рассказывает, говорит проповеди, рассказывает какие-то там библейские истории, беседы, а вот в кадре нет. Вот каждому свое.
3: Кстати, как легко вот, безбожные СМИ смогли заставить огромное количество священнослужителей перестать выкладывать свои проповеди в интернет, даже на страничке своих собственных храмов. Потому что в прошлом году прошло такой волной.
2: По нам с вами, кстати.
3: По всем.
2: Вам?
3: Да,
2: я так
3: да, кстати.
2: Затесался чуть-чуть.
3: Кстати, да. И в прошлом, позапрошлом. Ну, волна в СМИ. В РПЦ сказали, в РПЦ запретили, в РПЦ разрешили, в РПЦ заявили. Выкладывая отрезки высказываний священнослужителей на проповеди в храме, которые обращены к внутренней аудитории, которые основываются на Писании, которые говорят, допустим, об необходимости каких-то иерархических взаимоотношений внутри семьи и вообще там, с обществом, о том, как воспитывать детей, как общаться с женой, с мужем, ну и что-нибудь в таком духе, что крайне... небезопасно, когда эти слова показываются аудитории не церковной, атеистической, внешней. И смотрите, вот, мол, что они на своих приходах, какую дичь творят и вытворяют. И не просто стали известные священнослужители выкладывать, а где-нибудь там из Иркутска, из Самары, из Газеварды.
2: Из Иголок, если один в РПЦ заявили.
3: Да-да-да.
2: Мне сейчас журналисты звонят, по другому церковному послушанию. И я говорю, а что случилось-то? Вот в РПЦ заявили, вот-вот-вот. Я говорю, почему в РПЦ заявили? И я вот так минуты три прям вот меня выдернули из равновесия, и я их тоже в ответ, что в РПЦ заявляют только когда там архиерейский собор у нас соберется, там, или священный синод, что-то за это без проблем. А если вот этот батюшка сказал, это не РПЦ, вы проявляете свою неграмотность. Но это же церковь. Я говорю, я тоже церковь, давайте я тоже что-нибудь вам скажу сейчас. И вот так вот мы с ней бодаемся, бодаемся, ни к чему не приходим, потому что комментировать то, что там они написали, это вообще просто не имеет такого смысла.
3: Сколько раз Владыка Савва говорил, что в РПЦ заявить может право только святейший патриарх, священный синод или профильное отдел, руководитель.
2: Собор,
3: да.
2: Поместный собор.
3: Да, поместный,
2: высшие органы церковного управления, скажем так. Если это касается какой-то догматической истории, вообще, а если это частное мнение?
3: Мне звонят вчера батюшка или позавчера батюшка, вот, нужен ваш комментарий. Ну, на какую тему? И мне минуты три задают вопрос, так иначе связанный с Эстонской православной церковью. Я так послушал, а я-то тут при чем? Я простой сельский батюшка, могу
2: вы
3: рассказать.
2: РПЦ батюшка.
3: Да-да-да. Какой ладан пососать, чтобы спина не болела. Да. А что у нас? Отдел внешних церковных связей трубку не берет? Или информотдел Владимира Романовича тоже не отвечает? Ну, мы поняли, да, хорошо. Ну, понятно, хотели там как-то что-то такое яркое услышать от Берегового, да, который, да, как ляпнет что-нибудь.
2: Чтобы заголовок был в РПЦ.
3: Заявили, да. Причем я понимаю,
2: что
3: там не было бы какого-то переиначивания, то есть в любом случае там не было бы даже вреда какого-нибудь. То почему я должен озвучивать церковно-политическую повестку? Ну, наверное, нет. Тем более я теперь очень ужаленный и укушенный тем, что дал комментарий одному крупному СМИ. И через два дня смотрю, вот по всем этим клерикальным каналам пошли меня там песочить по всем параметрам. Смотрю, я же не говорил этого, то есть ни слова, даже на эту тему не говорил. Там захожу на портал, цитата, там строчек на 10, мне не принадлежащая, и Ирия Владислава Береговой, там руководитель миссионерского отдела. Опа, Ну, давай звоните, что происходит. Ой, знаете, вы же 6 на этой неделе, кто вот ругается на наших редакторов. Да, ну, извините, что мы вас немножко исправили. Говорю, что исправили? Я вообще не говорил на эту тему. У вас же есть пруф.
2: Это, кстати, в суд можно
3: аудиофайл. Ну, я попросил исправить, они исправили. Ну, получилось еще хуже. Надо было действительно через юристов подходить к этому вопросу, потому что те порталы, которые увидели исправленную цитату, ну, вообще удаленную, да, осталась цитата, которую действительно говорил. Он говорит, вот, РПЦ надавила, они пошли на попятную и удалили эту фразу. Там, причем на такой портал, что РПЦ не могло бы надавить, это кажется. Да?
2: Вы посчитаете, это вот такое давление, гнусненько, такие манипуляции, они какое-то вообще имеют, ну, влияние на общество, или это просто...
3: Конечно же влияет, да, конечно же.
2: Но на меня ничего повлиять не может, даже если что-то... Ну... Ну, может быть, склад определенный в силу профессии.
3: У нас же мало, да, и мы понимаем. Мы как бы умеем анализировать, мы умеем там проверять пруфы. Ты можешь мне позвонить и сказать, батюшка, ты реально это сморозил? Говорю, где? Что? Нет, не я. А, ну, хорошо. Мне один человек позвонил и спрашивает, да, ну, батюшка, конечно, да, ниже дна вы опустились. Я говорю, так что? Ну, говорю, я объясняю. Ну, слушай, ну, вот такая ситуация, вот так оно. Говорю, знаете, ну, вот на других каналах пишут по-другому. Я скорее что-то я вам не верю. Так, я просто вот в осадок выпал.
2: Вы же вроде, да, к первоисточнику пришли уже.
3: Да, то есть я... Мы как бы приятельствуем уже там 10 лет. Не дружим, приятельствуем. И ты меня не веришь, хотя я первоисточник. Да, ну вы просто выкручиваетесь. Ну окей. Ладно, хорошо.
2: Да, на самом деле...
3: А думаю, что ж люди, которые просто вот даже не имеют возможности со мной поговорить, и которые, конечно, доверяют, скорее всего, там, каким-то крупным новостным порталам или мелким, но антиклерикальным, чем батюшке. Так что я к чему-то клоню, что если раньше смотрели, что там скажет Ткачев, Островский, Береговой или еще кто-нибудь, то уже давно перешли на проповеди священнослужителей совершенно неизвестных, но которые выкладывают проповеди у себя на каналах, и часть берут из целого, из этого делают сенсацию. И множество батюшек просто перепугались и перестали даже выкладывать свои проповеди на своих же храмовых каналах. То есть как легко уменьшить количество говорящих священнослужителей. А им только хорошо. Чем меньше, тем лучше. А там, глядишь, и головы свернем, и остальным проповедникам, которые худо-бедно популярны. Так что нам приходится тяжело работать. У нас, с одной стороны, внутренняя оппозиция, которая считает, что необходимо говорить, ну, чуть ли не по-церковно-славянски.
2: И, да вообще нужно удалить все соцсети.
3: Или даже удалить со священнослужителями
2: соцсетей. Не надо с собой заслонять Бога.
3: Вот,
2: батюшка.
3: Вот, молись, вот что. И преподобный Серафим Саровский, у него там был свой телеканал, он что, свои соцсети вел? Но сколько людей приводил ко Христу? Вот вы, батюшка, спасаетесь, молитесь, служите ежедневно, как Алексей Мечов, вот через там все-таки 10 лет, все-таки стали люди в храме выходить, и вот праведный, святой, что-то вы здесь тут поясничаете. Вот Господь приведет, кого надо. Надо нам не количество, надо качество. Люди добрые.
2: Это
3: где мы возьмем качество, если никто вообще не будет знать, что где-то существует русская православная церковь? Вот в Китае, может быть, очень много было бы хороших, замечательных православных христиан и даже святых, не мучеников, а именно настоящих подвижников благочестия. Но их нет, потому что там нет православной церкви. А могла бы быть. И как бы там ни живи какой-нибудь праведник где-нибудь в Китае, он будет все равно отшельником, он будет праведником только перед Богом. Серафим Саровский, если бы не вышел на проповедь людям, он был бы, может быть, как один из великих затворников Пскова или Киево-Печерских, о которых мы не знаем ничего, о которых со святостью, может быть, были не ниже, может быть, и выше многих известных святых. Ну вот они просто перед Богом ходили. Поэтому у нас лишь миссия. Идите, научите все народы, крестя их имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что заповедал вам. Это было сказано апостолам, его ученикам, спасителям, ну и нам, всем священнослужителям. Идем и учим, как умеем.
2: А миряне могут этим заниматься?
3: Должны, обязаны. Потому что даже вот во время вот того, как эти слова были сказаны Спасителем, апостол Павел пишет, собралось около 500 учеников и братьев, не считая женщин и детей. Да, некоторые усомнились, как пишет апостол Матфей. Может, действительно какая-то коллективная галлюцинация? Ну, похоже, что нет. Да. И, ну, хорошо, 11 апостолов было, потом 70. Остальные кто? Это как раз ученики, которые ходили за Спасителем. Иосиф, Никодим, жена домоуправителя Иродова, Хузы, Иоанна, жены мироносицы. И ученики, ученики, ученики. То есть не сказано: так, апостолы, слушайте меня, вам говорю это. Апостолы 70, говорю вам вот это. Жены и дети, слушайте, идите, делайте это. Вот сказано: научите, крестите и снова в вере утверждайте. В конце концов, из-за этих же слов, каждый мирянин имеет право крестить. Крещенный мирянин может покрестить другого некрещенного мирянина в случае смертельной опасности. Если выжил, либо младенчику реанимации, то, конечно, приводит в храм, и там уже совершает таинство миропомазывания. Второе таинство, которое у нас как объединено в одно чинопоследование с таинством крещения, и оно как-то не кажется как отдельное таинство. Так что надо, надо проповедовать. Вот ты проповедуешь, мы проповедуем, телеканал проповедует, соцсети проповедуют. Мы должны кричать о Христе. Особенно тогда, когда вот шепот проповеди о Христе просто будет заглушен суетой мира сего.
2: Да, потому что мы так или иначе не владеем средствами массовой информации. Не просто, вот если говорить про наш регион, да, а вообще в целом в вселенском масштабе. То есть выключить одну точку зрения оказалось очень просто. Мы все это видим, как это происходит. Мы можем сколько угодно вариться в своем котле, а внешне абсолютно никто даже не то, что не поймет, он даже не захочет понимать, потому что ему это просто определенно покажут, как не нужно это делать, как не понимать, как выключить, и даже туда не совать свой нос. Это работает так, как оказалось, что это работает.
3: Мы живем уже много лет в парадигме, когда хвост виляет собакой. Четвертая власть, она уже не четвертая власть, она первая власть, власть СМИ. И многое теперь зависит от того, что сказано, а что не сказано. И ладно бы говорилось только правда, мы оперировали бы только фактами. Любой СМИ, любой человек может интерпретировать факт так, что белое станет черным, а черное белым. Софистика, вот то, с чем яростно боролся Сократ и Платон, победила в нашем мире. И наша задача свидетельствовать об истине, о том, что она есть, она существует, что Бог существует. Это не какой-то абстрактный Бог, а Отец, Сын, Дух Святой, Троица Единосущная, нераздельная. О том, что истина не размыта, нет, нельзя сказать, что у каждого своя истина, я буду к ней относиться с уважением. Ты обязан относиться с уважением к мнению другого человека, но ты не обязан, и более того, ты обязан отстаивать истину. Почему, собственно, Платон, кажется, говорил, что в споре рождается истина? Потому что софисты не спорят. Ты прав, и ты прав, и я прав, все правы. Давайте разойдемся, пойдем пить чай. А если человек спорит с тобой, значит, он убежден, что истина есть. И если я умею в процессе диалога доказать свою правоту, то вот я буду с тобой спорить. Наша задача теперь не просто свидетельствовать об истине, а спорить с оппонентами, которых очень много. И самое главное, вот выбивать из ног эту табуретку толерантности к идее о том, что истины нет.
2: Согласен. Давайте перейдем к некой такой бытовой,
3: попроще, вопросы бытовой части. Да. Итак, батюшка, какой же ладан пососать, чтобы спина не болела?
2: Да, софринский.
3: Вот, архиерейский, да.
2: Да, батюшка, вот цифровое одиночество. Есть такой термин, цифровое одиночество. Его по-разному можно толковать, но обычно в социальных сетях мы там так активно общаемся, такие классные. А в обществе, в обычном, мы одинокие. И так бывает и в этом цифровом одиночестве, и появляется еще какая-то анонимность. Или там как тень, блуждаешь, общаешься, что-то делаешь. Ну, если еще не мошенник, хорошо.
3: Разных аккаунтов.
2: Вот такое вот такое явление. Чем оно пагубно вообще с точки зрения духовности, духовной жизни?
3: Ну, может быть, и не было так ярко выражено и замечено, если бы друзья, не приходя в кафе или друг к другу домой, mm-hmm. не сидели бы в телефонах друг напротив друга, смотря, общаясь друг с другом, какие-то еще параллельно шортсики и рилсики. А иногда и даже пишут тебе одновременно перед тобой сидящему в каком-нибудь чате.
2: Это, кстати, очень неприятно.
3: Оцени мимас.
2: При тебе. Я был свидетелем того, как люди между собой общались, находясь в компании, и они как бы намеренно делали, чтобы скрыть какую-то информацию от третьего человека. Это uh-huh. было ужасно, скажу честно. Uh-huh, uh-huh. Это такой некая даже невоспитанность. Тут уже не говорим про какие-то uh-huh. моменты.
3: Даже если бы они о чем-то совершенно не предусвидетельном общались, все равно вот третьему, да. четвертому как-то неуютно. У нас, кстати, на скольких и не было разных мероприятиях, где чай пили, что там ложки били, по-турецки говорили. Через 30-40 минут все равно вот начинается там одна пара по диагонали, вторая пара по диагонали, там да. первая пара друг с другом общается, по бокам уже давно по телефонам сидят, и так или иначе то, что должно было способствовать сближению, общению, все равно переходит в какие-то ячейки.
2: Так бывает.
3: Группы да. по интересам. Ну, ты зацепишься языком с кем-нибудь, и понеслось уже. Неинтересно, что там другие говорят. Не везде же так хорошо получается. Как... Ну, так ты вот... сказал, я сказал, ты сказал, так я сказал.
2: Цифровое одиночество и анонимность больше.
3: Ну, уже сейчас все страны борются с анонимностью в соцсетях, и мне кажется, даже с духовной точки зрения это правильно, потому что, может быть, я в своих комментариях буду меньше видеть оскорблений, матерщины, угроз, пошлятины, mm-hmm. Обидных слов, не сказанных именно для того, чтобы оскорбить, испортить настроение, и ты захотел вообще перестать заниматься чем-либо душеспасительным в сети, потому что ты начинаешь бояться угроз, в конце концов.
2: Кстати, хейт — это очень сложно. Не каждый способен его воспринять.
3: Да, так. Я 5 лет как-то держался совершенно спокойно, но последние годы количество увеличилось в разы. Ведь все наши противники православия...
2: Не всегда же это живые люди, правильно?
3: Да нет, всегда живые люди. Они да, просто понимают, что... Вот. Да, ведь мы ж не одни... Мы не сферические, я чайщик, я чайник красила в вакууме. А вот есть и другие представители других религий, которые там без руля и без ветрила, которые понимают, что чем больше будет негативных комментариев, тем скорее алгоритмы соцсетей обратят внимание на твой контент как на деструктивный, как вредный. Ведь жалобы, жалобы, жалобы отправляются, и они же там и ишные. Там нет живого человека, как правило, который смог бы проанализировать. Тебя просто специально хейтят, чтобы убить твой блог. Или у тебя действительно какой-то прямо злобный и античеловеческий контент. Вот они это понимают и пишут сотни комментариев для того, чтобы убить твой блог. И сидит там бедная помощница моя, и там по 300, по 500 комментариев удаляет. Все-то читая, конечно, все-то через себя переваривает. Представь себе, открываешь словарь русского мата, да, и вот начинает читать все это. Ну, уже на третьей странице тебя уже просто подташнивать начнет. А, когда ты это читаешь, там 3 часа удалить, удалить, заблокировать, удалить, заблокировать, это сложно. Поэтому вообще вот блогерство — это не просто такое вот радужное явление. Вот сейчас снял какой-то смешной ролик, все посмеялись, все там винили батюшку в скоморошестве, да, ну и дальше поехали. Вот. Нет, это серьезный тяжелый труд, реально. Тут уже помощница даже говорит, ну я уже не вытягиваю, если честно, да, просто надо комментарии закрыть, но тогда просмотров не будет. Откроешь, все, надо сидеть над ними, кропотать. Так что мы хейт не сильно-то любим, конечно, но куда без него. Ну, слушай, священнослужитель вне соцсетей, он никогда не слышит против себя, как правило, ни одного гнилого слова. Там все в рот заглядывают, руки целуют, и все говорят о какой-то благодушной вещи. Ну, до тех пор, пока ты начнешь, допустим, собирать документы на реставрацию или реконструкцию храма памятника федерального значения, ну, там уже придется, конечно, тебе немножечко...
2: Послушать.
3: Да, не, не послушать, а...
2: И это тоже.
3: Да, окунуться в реальную жизнь, спуститься с небес на землю, да, и понятно. Посмотреть, как люди живут. Да. Ну, так в целом, там, достаточно вот, по-лисковски жизнь большинства священнослужителей проходит, или по-шмелевски. Ну, на самом деле, к этому не и стремятся, и хочется оградить себя от всего плохого, и нервная система пребывает в радости, спокойствии, благодушии. А когда вот ты пошел, решил жить в стеклянном доме, ну уж будь добр, ты будешь быть готов к тому, что будет очень много разных хульных граффити на храме твоей души.

0: И все, заходишь на совещание без телефона, и так, там тоже, хочешь наш кафе, телефон оставляем. И если там ты один оставил, второй, с вторым сидишь, то к тебе подходит и вежливо просит его тоже оставить. И люди, хочешь не хочешь, общаются друг с другом. Да? Да. Ну, как вам погода, как в старые добрые времена, да? Как вам политика, как там Ваня?
1: Отключили дома Катя? Электричество и интернет, познакомился с женщиной, оказалась моя жена, очень интересный человек.
0: Да, да. Ну и с детьми то же самое. То есть мы можем, конечно, брать у них все аккаунты от Стимов, отобрать телефоны, гаджеты, дать кнопочные телефоны. Ну, а что дальше? Во-первых, ты уже к этому приручил. То есть для ребенка забрать телефоны, как отрезать руку. Они родились с ними. Это мы это не представляем. Да? Ходящий в телефонную будку позвонить и, там, с двумя копеечками. А для них, они с ними родились, у них другое к ним отношение. Вот. Почему, вот, допустим, сейчас вот такой хейт по отношению к запрету Телеграма. Именно потому, что мессенджеры становятся для нас родными. Не соцсети, именно мессенджеры.
1: То есть, когда у людей забрали...
0: Психическое, да, психологическое
1: забрали
0: связь.
1: Вот это вот, когда ты скроллишь ленту постоянно. Вот
0: не скроллишь, именно общаешься.
1: Общаешься.
0: Да, именно общаешься. Именно речь о мессенджерах. Потому что ты с ними общаешься, с любимыми людьми. С женой, с дочкой, с мужем, там, с мамой, с папой. Но
1: для меня это будет дискомфортно, что у меня вся работа встала.
0: Ну, это другой момент.
1: Это у них профессиональный момент.
0: Да, это профессиональный.
1: А некоторые люди, простите, вот в этом одиночестве пребывают цифровом и не общаются друг с другом. Они просто читают телеграм-каналы, причем одну и ту же информацию с разных телеграм-каналов, ну, которые по-разному написаны. Одна, и вот их еще вдруг этого лишили. У них начинается.
0: Ну, ты хотел сказать, да, что просто по всем психологическим законам, если тебе запрещают какую-то соцсеть, ну, ты через месяц буквально можешь перестроиться, а для того, чтобы перестроиться с одного мессенджера на другой, надо 4 месяца, полгода. То есть вот такой детокс должен быть. Потому что, повторюсь, у тебя есть родство с этим, с этой программулиной. Короче говоря, забирая гаджеты у детей, у кого-нибудь еще, необходимо срочно давать что-то такое, чтобы их тоже веселило, чтобы их радовало, чтобы было бы частью их повседневности. Вот. А кто может это дать? Выплачивающие ипотеку бесконечно родители на работе, находящиеся и дома, и на службе. Да никто. Поэтому все равно вот тебе снова гаджеты, и снова они каждый в своем. В семье все одиноки, на работе все одиноки, в мире все одиноки. Пусть чаша Христова, пусть сплочение вокруг Христа, вокруг Библии, вокруг евангельских ценностей от нас сплотит и воедино нас лепит.
1: Да. У нас достаточно серьезный разговор получился.
0: Ну, не скучный.
1: Надеюсь.
0: Посмотрим по реакции.
1: Да, батюшка, вы обязательно зрителей. Разместите у себя ссылку на нашу беседу.
0: Мне еще никто ни разу не присылал последние пару лет. Ну, наверное, потому что я тут давно не был.
1: Да, вот, поэтому исправим эту ситуацию. Дорогие друзья, вы в гостях. У нас был священник Владислав Береговой.
0: Сказки.
1: Да. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Поговорили о важных вещах. Желаем успехов всем нашим телезрителям. И наверное,
0: Боже,
1: пожелаем, да, не бояться о себе рассказывать в социальных сетях.
0: Да не надо. Не надо.
1: Ну, не о себе, простите, неправильно сказал, о церкви, о том, как хорошо у нас бывает.
0: Вот. Миряне сейчас на голову выше, чем все батюшки, митрополиты и матушки в соцсетях, ведущий какой-то контент. Потому что их много, они ничего не боятся. И сейчас самое важное – говорить о себе настоящем. Сейчас
1: вот, о себе
0: работает.
1: Настоящем, о нашей церкви.
0: О нашей вере.
1: Не нужно стесняться об этом говорить.
0: Аминь.
1: В том числе о нашей вере. Аминь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие руководитель молодежного отдела Песочинской епархии священник Владислав Береговой. Беседовал Сергей Платонов.

Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и праздник Крещения Руси, в городе Нижняя Тура прошла просветительская акция, организованная приходом храма трех святителей. Инициатором мероприятия выступил настоятель храма иерей Сергий Клевекин. Вместе с активными прихожанами священник прошел по улицам города, рассказывая жителям об историческом значении Крещения Руси. В ходе акции горожанам вручали информационные флаеры. В материалах были собраны и опровергнуты распространенные мифы о крещении Руси с опорой на летописные источники и мнения историков. При этом участники акции не ограничивались раздачей листовок. Они охотно отвечали на вопросы прихожан, помогая по-новому взглянуть на знакомое событие. Особый отклик акция нашла у юных жителей города. На центральной улице группе подошла девочка 8 лет. Она взяла флаер, внимательно посмотрела на изображение князя Владимира и спросила: «А кто это?» Иерей Сергий коротко и понятно объяснил, что князь Владимир не был царем, но стал великим правителем, который привел Русь к христианству и тем самым изменил судьбу народа. Девочка слушала очень внимательно, а затем попросила еще один флаер, чтобы показать маме. По словам отца Сергия, главная цель акции не просто напомнить о празднике, а помочь людям увидеть в истории не набор сухих дат, а живой, значимый для всех нас поворотный момент. Крещение Руси – это не только событие X века, это основа нашей культуры, нашей нравственной традиции. Хочется, чтобы об этом знали и помнили, в том числе и дети, отметил священник. Прихожане, принявшие участие в акции, рассказали, что многие горожане охотно вступали в разговор, интересовались деталями и благодарили за полезную информацию. Организаторы выражают надежду, что такие встречи станут доброй традицией прихода и будут способствовать укреплению связи церкви и общества. В эфире новости. В поселке Сосьва приход во имя святителя Николая Чудотворца посетил благочинный Новолялинского благочиния иерей Николай Мелехин. Богослужение состоялось в день памяти отцов шести вселенских соборов. Это придало празднику особую торжественность. Центральным событием дня стала божественная литургия, которую возглавил отец Николай. Ему сослужил настоятель прихода иерей Сергий Михалев. В своей проповеди благочинный напомнил прихожанам о значении соборного опыта церкви. Священник в простых, но глубоких словах рассказал, как мудрость святых отцов помогает современному человеку находить верные духовные ориентиры. Многие верующие отметили, что слова пастыря стали для них поддержкой и добрым напутствием. После богослужения иерей Николай осмотрел территорию храма. Он оценил уже проведенные работы по благоустройству и вместе с активными прихожанами обсудил планы на будущее. Старания общины по созданию уютного и светлого пространства не остались без внимания. День завершился теплой общей трапезой. В неформальной обстановке прихожане смогли задать вопросы, поделиться своими заботами и услышать пастырское слово. Такие беседы особенно укрепляют чувство единства церковной семьи. Прихожане выражают искреннюю благодарность отцу Николаю за визит, духовную поддержку и внимание к нуждам общины. Пусть труды по благоустройству приносят добрые плоды, а молитвенное единство и дальше укрепляет всех верующих. И последняя информация выпуска. Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы города Нижняя Тура совершили паломническое путешествие по святым местам Дивеево, один из духовных центров Русской Православной Церкви. В ходе поездки участники посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Паломники с благоговением помолились у мощей преподобного Серафима Саровского, а также у святынь, связанных с духовными святыми угодниками Божьими. Особое значение для верующих имело участие в монастырских богослужениях. Совместная молитва сплотила участников поездки и наполнила их сердца духовной радостью. Важной частью паломничества стало посещение святых источников. Прихожане набрали святой воды, черпая в этих тихих намоленных местах силы и утешения. Поездка стала для паломников настоящим духовным укреплением. Соприкасаясь со святынями, верующие глубже ощутили благодать Божью и укрепились в своей вере. Такие путешествия помогают не только узнать больше о православных традициях и истории церкви, но и по-новому взглянуть на собственную духовную жизнь.
На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейско та вольно мя грехи невольная, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нагонечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь, и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Молитва Давида. Псалом 16. Услышь, Господи, правду мою. Внемли молению моему. Прими молитву мою из уст нелживых. Уста твои изрекут приговор мне, очи мои да узрят правду. Испытал ты сердце мое, посетил его ночью, испытал меня и не обрел во мне неправды. Чтобы не говорить мне о делах человеческих, по слову твоему следовал я путями трудными. Утверди стопы мои на стезях твоих, да не поколеблются стопы мои. Я воззвал к тебе, и ты услышал меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Дивно яви милость твою, спасай уповающих на тебя от противников десницы твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока. Под сенью крыл твоих укрой меня от лица нечестивых, оскорбителей моих. Враги мои душу мою обступили, потучнело, замкнулось сердце их. Уста их говорили слова гордыни. Гонители мои ныне окружили меня, взоры свои на меня устремили, хотят низринуть меня на землю, подстерегли меня, как лев, готовый прянуть на добычу, как молодой лев, притаившийся в засаде. Восстань, Господи, настигни их и низринь, избави душу мою от нечестивого, порази мечом твоим врагов десницы твоей. Господи, праведников малым числом на земле еще при жизни отдели от нечестивых. Сокровища твои земные поглощают нечестивые. Богаты они сыновьями и оставили наследие внукам своим. А я в правде моей явлюсь пред лицом твоим, обогащусь благами твоими, когда явится мне слава твоя.
3: В конец... Слуги Господня Давида, который воспел Господу слова этой песни в день, когда избавил его Господь от руки врагов его и от руки Саула, и сказал, Псалом 17, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, податель помощи, уповаю на Него». Защитник мой, в нем спасение мое, заступник мой. Восхваляя, призову Господа и спасусь от врагов моих. Объяли меня муки смертные, потоки беззаконий привели меня в смятение. Мучения адовы охватили меня, настигли меня сети смертные. Но в скорби моей призвал я Господа, к Богу моему воззвал, и услышал он из храма святого своего голос мой. Вопль мой достиг слуха его, и поколебалась, и вострепетала земля, и основания гор потряслись и поколебались, ибо прогневался Бог. Восклубился дым от гнева его, и огонь от лица его воспламенился, угли возгорались от него». И преклонил он небеса, и снизошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветра, и соделал тьму покровом своим, а крест него — обитель его, темна вода в облаках поднебесных. В блеске молний проносились пред ним облака, град и угли пламенные. И возгремел с небес Господь, Всевышний издал глас свой. Ниспослал он стрелы и разогнал врагов, и умножил молнии, привел их в смятение. И явились источники водные, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения гнева Твоего. Он простер десницу свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих. Избавит меня от врагов моих сильных и от ненавистников моих, ибо стали они крепче меня. Настигли они меня в день бедствия моего, но Господь — опора моя. И вывел Он меня на простор, избавил меня, ибо Он благоволил ко мне. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне. Ибо хранил я пути Господни, и не был нечестивцем пред Богом моим. Ибо все суды Его предо мною, от повелений Его не отступал я. И буду я непорочен пред Ним, и сохраню себя от беззакония. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С праведным поступишь ты по правде твоей, и с мужем неповинным по безвинности его, и с избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым — по лукавству его. Ибо ты людей смиренных спасешь, а очи гордых смиришь, ибо ты возжигаешь светильник мой, Господи, Боже мой, озаришь тьму мою, ибо тобою избавлюсь я от искушения, и с Богом моим преодолею стену. Бог мой, непорочен путь его, слова Господни пламенны, защитник он всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего? Бог припоясал меня силою и соделал непорочным путь мой, укрепил ноги мои, как быстрые ноги оленя, и на высоты возвел меня. Научил руки мои сражению, соделал луком медным мышцы мои, и даровал мне щит спасения, и десница Твоя поддержала меня, и наставление Твое исправит меня, наставление Твое меня научит. Расширил Ты шаги мои на пути моем, и стопы мои не изнемогли. Преследовать буду врагов моих, и настигну их, и не возвращусь, доколе не погибнут. Сокрушу их, и не смогут встать, падут под ноги мои. И припоясал ты меня силою на битву, поверг предо мною всех восстающих на меня, и врагов моих обратил в бегство, и ненавистников моих истребил. Взывали они, но не было спасающего, ко Господу взывали, но не услышал Он их». И рассею их, как прах, взметаемый ветром, будто грязь на пути растопчу их. Избавил ты меня от распри человеческих, поставил меня главою народов, племена, которых я не знал, подчинились мне, прослышав обо мне, изъявили покорность, но изменили мне чужеземцы. Изнемогли иноплеменники и охромели на путях своих. Жив Господь! И благословен Бог, и да будет превознесен Бог, спасающий меня, Бог, воздающий за меня и покоривший мне народы, избавитель мой от врагов моих яростных. Над восстающими вознесешь ты меня, от мужа неправедного избавишь меня. Посему прославлю тебя средь народов, Господи, и имя твое воспою». Возвеличил ты спасенного тобою царя, и творишь милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. В конец. Псалом Давида, Псалом 18. Небеса проповедуют славу Божию, и о творениях рук его возвещает вселенная. День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Разнеслись по всей земле вещания их, и до предела вселенной речи их. Солнце соделал Бог обителью в небесах, и оно, как жених, выходит из чертога своего, радуется, как исполин, пускаясь в путь. От края неба исход его, и встреча его с тьмой у края неба. И никто не лишится теплоты его. Закон Господень непорочен, наставляет души, свидетельство Господне верно, умудряет младенцев. Повеления Господни праведны, веселят сердце, заповедь Господня светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовеки. Суды Господни истинны, праведны во всем, вожделений золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах. И раб твой хранит их. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их. Грехи свои кто до конца уразумеет? От тайных грехов моих очисти меня, от чуждых естеству огради раба твоего. Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого. И будут угодны тебе слова уст моих, и помышления сердца моего всегда пред тобою, Господи, податель помощи и избавитель мой». В конец псалом Давида, псалом 19. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Он тебе помощь от святилища, с высот Сиона, да охранит тебя, да помянет Он все жертвы твои, и все сожжение твое да будет обильно, да сотворит тебе Господь по сердцу твоему, и всяк замысел твой да исполнит. Возрадуемся мы о спасении твоем, возвеличит нас имя Господа Бога нашего, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что спас Господь помазанника своего, услышал его с неба святого своего, могуча спасающая десница его, одни на боевых колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. Они споткнулись и пали, а мы встали и укрепились. Господи, спаси царя, и услышь нас в день, когда призовем тебя». Псалом Давида, псалом 20. Господи, могущество твое возвеселит царя, и спасенный тобою возрадуется он. Чего желало сердце его, даровал ты ему, и прошений уст его не отринул. Ибо встретил ты его благословением благостным, возложил на главу его венец с камнями драгоценными. Жизни просил он у тебя, и даровал ты ему долголетие навеки. Велика слава его, спасенного тобой. Славу и великолепие возложишь ты на него, ибо даруешь ты ему благословение навеки, возвеселишь его радостью перед лицом твоим. Ибо царь уповает на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука твоя всех врагов твоих, десница твоя да настигнет ненавистников твоих. Ибо ввергнешь ты их в пламя, словно в печь огненную, в час явления лица твоего. Ты, Господи, в гневе своем приведешь их в смятение и предашь их огню. Плоды их трудов на земле ты погубишь, и потомков их исторгнешь из числа сынов человеческих. Ибо задумали они тебе зло, возымели намерения, но не могут их совершить. И обратишь ты их вспять, и поразишь лица их. Вознесись, Господи, в силе твоей. Воспоем и поем силу твою.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник великомученицы Марины Антиохийской в Свято-Троицком храме города Миасса божественную литургию совершили митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский Миасский Алексий. Архипастырем сослужили секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, благочинный Южного благочинства.

пение, настоятель храма протоиерей Георгий Крицу и другие клирики. За богослужением молилась настоятельница Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента игумени Екатерина Мальгина. В проповеди митрополит Викентий отметил, что подвиги таких святых, как великомученица Марина, могут быть непосильны для современного человека, но каждый несет свой жизненный крест перед взором Спасителя. Митрополит Алексий сказал в проповеди, что для благочестивой жизни и достижения Царства Небесного христианину следует почаще посещать храмы. Они открыты не только воскресные праздничные дни, можно приходить и молиться каждый день. Архипастыри поздравили жителей Миасса с праздничным богослужением в прекрасном Свято-Троицком храме, всем пожелали здоровья, крепости, душевных и телесных сил, духовной радости, мира и благополучия. 30 июля, в день памяти великомученицы Марины, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл совершил божественную литургию в храме великомученицы Маргариты Антиохийской в селе Альшихово Буинского района Республики Татарстан. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко, благочинный Буинского церковного округа Казанской епархии протоиерей Иоанн Ткачук, настоятель прихода Ересиер Гераевский, наместник Свияжского Успенского монастыря, игумен Аркадий Логинов. В храме присутствовал глава Буинского района Ранис Камардинов. На мирные сугубо иктиньях были вознесены молитвы о российском воинстве и о мире. Часть молитвословия возносилась на чувашском языке. По запричастном стихе проповедь произнес игумен Аркадий Логинов. В завершении богослужения состоялся крестный ход вокруг храма, затем было совершено славление чествуемой ныне святой. Митрополит Кирилл поздравил верующих с праздником. Прихожане храма выразили признательность владыке Кирилла за архиерейский визит и поблагодарили за радость совместной молитвы в день престольного торжества. Верующие пропели архипастырю «Многое лето» на чувашском языке. Правящий архиерей поздравил регента архиерейского хора Марину Литвиненко и всех прихожанок, носящих имена Марина и Маргарита, с тезоименитством. На молитвенную память участникам богослужения вручили иконки святителя Николая Чудотворца с патриаршим благословением. Святые образа святейший владыка передал верующим Казанской епархии в день великого освящения отреставрированного храма в честь тульского образа святителя Николая. После богослужения владыка Кирилл пообщался с представителями республиканских СМИ. На территории храма для верующих была организована праздничная трапеза. Продолжаем выпуск. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии 30 июля начал паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархии Рей Павел Ермошкин. По пути в Дивеево архипастырь посетил Александровскую епархию, побывал в Кафедральном соборе Рождества Христова города Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре владыку встретила настоятельница игуменя Иоанна Смуткина. Он приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Обитель была создана в середине 17 века на территории Царско-Александровской слободы с храмами начала 16 века. Была закрыта в 1923 году. Монашеская жизнь возобновилась в ноябре 1991. Затем митрополит в Арсенофии помолился в Богородице Рождественской Лукиановской пустыни и приложился к ее главной святыне, мощам преподобного Лукиана Александровского. И последняя информация выпуска. В связи с чрезвычайной ситуацией у людей в Вербицком районе, прихожане Петропавловского храма села Мостовского откликнулись на призыв главы Артемовского городского округа и по благословению настоятеля прихода иерея Иоанна Живлакова организовали сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавшего от наводнения села Килачевское Вербицкого района. За неделю местные жители передали вещи, постельные принадлежности и посуду. Денежный сбор составил более 30 тысяч рублей. Часть вещей была отправлена в пункт приема в город Артемовский. На собранные средства волонтеры закупили подушки, одеяло и средства гигиены. При распределении помощи удалось наладить сотрудничество с прихожанами местного храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Благодаря их рекомендациям была оказана и конкретная адресная помощь. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! Одним из самых важных призывов, восклицаний и ободрений к жизни в нашей церковной общине является призыв «Христос посреди нас». И в ответ мы говорим «и есть, и будет». И какое счастье, когда на литургии есть возможность церковной общине скрепить себя этим церковным призывом и драгоценным ободрением к жизни, услышать, как священник, пастырь или архипастырь обращается ко всем молящимся на литургии с этим призывом «Христос посреди нас и есть и будет». Потому что воистину на литургии Господь наш присутствует среди нас. Он с нами вместе стоит, с нами вместе молится. И эта мысль не только радостная, ободряющая, но в большей степени, наверное, пугающая, поэтому додумать ее до конца бывает трудно. И мы интуитивно избегаем размышлять на эту тему, потому что если я исповедую, что Христос посреди нас, что Он стоит вот сейчас здесь, на литургии, рядом с нами, слышит наше дыхание, видит, как мы накладываем крестные знамения, кладем поклоны, и Он здесь, именно сейчас. Это и ободряет нас, и подталкивает к тому, чтобы мы жили как-то иначе, как люди Евангелия, подлинные ученики Христова, Господа Человеколюбца. И иногда Господь дает знать о Своем присутствии, но крайне редко. Вот такое явление, одно из редчайших явлений в церковной истории, случилось в Калмыкии, в городе Элиста, 11 сентября 1946 года. Это знамение, которое является достоянием всей Русской Православной Церкви. И хотя прошло 80 лет с этого величайшего события, мы должны сказать, что, может быть, именно сейчас, в наше время, наступил тот час, когда это знамение, это чудо, это откровение должно быть осмыслено именно нашим христианским поколением. Калмыкия – это священная земля, героическая земля, которая особенно много дала воинов, защитников нашей Родины и хранит память тяжелейших сражений с нацистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Это знаменитое сражение на озере Маныч, на котором принимал участие наш белорусский поэт Александр Дыркохруст, и он написал замечательное стихотворение по этому поводу. Но после Великой Отечественной войны этот регион перенес тяжелейшие страдания. Люди мучились от страшного голода. Есть воспоминания и всего того послевоенного поколения детей войны, которые рассказывают, как было тяжело жить в те времена. И вот именно в это горькое время в малюсенькой церквушечке в Элисте, где собирались православные люди, выжившие среди гонений, среди всякого рода неправд, и также страдавшие от всех тягот войны и голода вместе со всей их страной, молились Господу нашему в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Вот в этот момент, во время чтения Евангелия, прямо на литургии, явился среди них Христос, молча. Он явился в виде своем обычном иконическом, но в священнической епитрахиле. Мы бы хотели знать, что он сказал, но этот вопрос, наверное, звучит неуместно, потому что в этот момент читалось Евангелие. И все, что Господь хотел сказать нам, Он сказал уже в Евангелии. Звучали священные слова, рассказывавшие о том, как проходил пир у Ирода в день его дня рождения. И это звучало особенно остро в то голодное время. Но Господь молчаливо явился во время чтения Священного Писания, и увидели 26 человек вместе со священником. Если бы это было откровение одному человеку, можно было списать на какое-то чудо, которое случалось в истории Церкви. Например, блаженный Андрей Юродивый видел Царицу Небесную, которая свой покров простирала над молящимся в Константинопольской Церкви. И свидетелями этого явления был сам блаженный Андрей, его ученик. Но здесь Господа нашего увидели 26 человек. Простые люди. Простые молящиеся люди, которые опытным путем пережили то, что говорит священник на литургии: «Христос посреди нас, и есть, и будет». Это было великое укрепляющее знамение, которое люди не сразу осознали. Потому что после литургии, когда это видение закончилось, когда закончилась служба, когда люди причастились и пытались как-то понять, что это было, они поняли, что должны запечатлеть это событие каким-то образом. И один из богомольцев, Семен Тимофеевич Бондаренко, который, скорее всего, был святым и молитвенником этой земли, святым своего христианского поколения, у него была очень трудная жизнь, интересная, он сказал, что мы должны написать икону этого события. И вот он отправляется в Ставрополь под большим секретом, отыскивает иконописца, который соглашается запечатлеть с его слов это явление, и была написана икона. И вот эти свидетели явления Господа нашего ждут Семена Тимофеевича, он через год приходит, приносит икону, которую тайком несет с собой, ее написали на холсте, он ее, конечно же, скрутил в рулон, чтобы никто не заметил, никто не отобрал. Времена были лихие, трудные, богоборческие. И вот эта икона до сих пор хранится в этой скромной, простой, старинной церкви города Элисты. Это не просто чудо. Это знамение и откровение, которое имеет прямое отношение к нашему христианскому поколению. Потому что мы начали вспоминать об этом откровении сейчас, именно сейчас, потому что его актуальность как невероятно остра именно для нас сейчас, для людей, которые в растерянности, может быть, от разного рода идеологических или политических порывов, но им Господь сам напоминает, что Церковь собирается вокруг Господа нашего. Не вокруг идеологии, не вокруг предпочтений эстетических, догматических, политических или философских, но только вокруг Господа нашего Иисуса Христа. Он самый главный. И осмыслить это знамение – задача, которая стоит перед нашим христианским поколением, тем более, что мы привыкли к тому, что чудеса, совершающиеся в Церкви, чаще всего связаны с иконами Богоматери или мощами святых, мироточениями разного рода. А здесь такое подлинное евангельское чудо, у которого даже нету как будто бы и предмета поклонения, потому что сам Господь явился и указал, что центр жизни христианской есть сам Христос и Его Евангелие, которое звучит в каждом христианском поколении. И звучит не просто так, а звучит во время Евхаристии. И Церковь собирается вокруг Евхаристии. Собираются разные люди, люди разных взглядов, разных поколений, но для которых очень ценен и важен и является самым главным в жизни Господь наш Иисус Христос. Христос посреди нас и есть, и будет. Это важнейшее напоминание для нашего христианского поколения и для грядущих христианских поколений, потому что очень легко сбить с толка человека, даже опытного, богословски подкованного, но потерявшего всю свежесть этого важнейшего евангельского откровения о том, что Христос посреди нас и есть, и будет.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 14. О вечности души. Поэтому всякий, находясь еще в этом теле, уже знает, что он должен быть посвящен той религии или служению, участником и почитателем которого был в этой жизни. Нет сомнения, что и в будущем веке он будет участником того же служения, чему ныне захотел быть служителем и сообщником, как говорит Господь: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». От Иоанна 12:26. «Ибо как в царство дьявола Вельзевула вступают через совершение пороков, так царство Божие приобретается упражнением в добродетелях, чистотою сердца и духовным знанием. А где царство Божие, там без сомнения и жизнь вечная, и где царство дьявола, там без сомнения смерть и ад, и попавший туда не может восхвалять Господа, по словам пророка: «Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в ад», в состоянии греха, конечно. Но мы, живущие, не для пороков и для этого мира, а для Бога, будем благословлять Господа отныне и вовек. Псалом 113. «Ибо в смерти нет памятования о Боге, в аде же, в состоянии греха, кто будет исповедоваться Господу?» Псалом 6. «Никто, допускающий то, чего Господь отвращается, не вспоминает о Боге, истинно не исповедует себя рабом того, чьими заповедями пренебрегает с безрассудным упорством. В каковой смерти пребывает сластолюбивая вдова, о которой говорит блаженный апостол: «Вдова сластолюбивая заживо умерла»» 1 к Тимофею 5:6. Следовательно, есть многие, которые, живя в этом теле, бывают мертвы и, находясь в аде, не могут восхвалять Бога. И напротив, есть такие, которые, умерши телом, духом благословляют и восхваляют Бога, как говорится у пророка: «Духи и души праведных благословите Господа» — Даниил 3:86. «Всяк дух дохвалит Господа» — Псалом 150. И в Апокалипсисе говорится, что души убиенных не только хвалят Бога, но и ходатайствуют. Глава 6, стих 10. В Евангелии яснее говорит Господь Саддукеям: «Не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Исход 3:6, от Матфея 22:31-32, от Луки 20:38. И апостол о них говорит: «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город» — к Евреям 11:16. Души после разлучения с этим телом не бывают праздны, не остаются без всякого чувства. Это доказывает евангельская притча о богатом и Лазаре от Луки 16:22-28, из которых один заслужил блаженное жилище, то есть покой на лоне Авраамовом, а другой горит в нестерпимом жару вечного огня. Если мы захотим обратить внимание на то, что говорится разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю» от Луки 23:43, то ясно будет, что в душах не только живет прежний разум, но и наслаждаются они воздаянием по качеству своих дел и заслуг. Ибо Бог никак не обещал бы ему этого, если бы знал, что душа его после разлучения с телом лишится чувства или превратится в ничто. Ибо не плоть, а душа его может войти в рай со Христом. Надо остерегаться, даже со страхом отвращаться, нечестивого мнения еретиков, которые, не веря, что Христос в тот же день, в который сходил в ад, мог быть и в раю, так разделяют следующие слова: «Истинно говорю тебе, ныне же», и, сделав расстановку, читают: «будешь со мною в раю». Как будто это обещание не тотчас после ухода из этой жизни исполнилось, а после воскресения его исполнится. не понимая того, что до дня своего воскресения иудеям, которые думали, будто и он, подобно им, подвержен человеческим ограничениям и плотской немощи, Иисус Христос говорил: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» от Иоанна 3:13. Этим ясно доказывается, что души умерших не только не лишаются своих чувств, но они теряют и расположение своих, то есть надежды и страха, радости и скорби, и нечто из того, чего ожидают себе на всеобщем суде, они начинают уже предвкушать, вопреки мнению некоторых неверных, будто после исхода из этой жизни они превращаются в ничто. Они еще живее становятся и ревностнее прилепляются к прославлению Бога. И действительно, если, рассмотрев свидетельство Священного Писания о природе самой души, по мере нашего смысла несколько порассуждаем, то не будет ли безумием хоть слегка подозревать, что драгоценнейшая часть человека, то есть душа, в которой по блаженному апостолу заключается образ Божий и подобие, 1 Коринфянам 11:7, Колоссянам 3:10. После отложения от этой дебелости телесной, в которой она находится в настоящей жизни, будто становится бесчувственной, та, которая, содержа в себе всякую силу разума, своим причастием даже немое и бесчувственное вещество плоти делает чувствительным. Отсюда следует, и свойство самого разума требует того, чтобы дух после сложения этой плотской дебелости, которая ныне ослабляется, свои разумные силы привел в лучшее состояние, восстановил их более чистыми и более тонкими, а не лишился их. Сказанное нами блаженный апостол признает настолько истинным, что даже желает из этой плоти выйти, чтобы после мог теснее соединяться с Господом, говоря: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» к Филиппийцам 1:23. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. 2 Коринфянам 5:6-8-9. Здесь апостол пребывание души в этой плоти называет устранением от Господа, удалением от Христа, а разлучение ее с этой плотью и уход со всей уверенностью считает водворением у Христа. Еще яснее об этом самом живейшем состоянии душ тот же апостол говорит: «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к духам праведников, достигших совершенства. Если мы, говорит, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?» к Евреям 12:22-23-9. Глава 15. О созерцании Бога. Эта глава в добротолюбии яснее изложена, потому из него и помещена здесь. А созерцание Бога многообразно бывает, ибо Бог познается не в одном блаженном и непостижимом существе своем, что предоставлено святым Его в будущем веке, но познается также из величества и красоты Его творений, из ежедневного Его устроения и проведения, из правосудия Его, из чудес, которые Он являет в каждом роде над святыми Своими. Ибо когда мы помыслим о беспредельном Его могуществе, о неусыпном Его оке, которое видит тайны сердечные, и от которого ничто не может скрыться, то, объятые сердечным страхом, удивляемся и поклоняемся Ему. Когда помыслим, что Он знает число дождевых капель, песка морского и звезд небесных, то поражаемся величием естества и премудрости Его. Когда помыслим о неизреченной и неизъяснимой Его премудрости и человеколюбии, о непостижимом долготерпении, переносящем бесчисленные падения грешников, то прославляем Его. Когда помыслим о великой любви Его к нам, по которой Он не погнушался для нас, ничего доброго не совершивших, сделаться человеком, чтобы избавить нас от обольщения, то пробуждаемся к любви Его. Когда подумаем, что Он Сам, побеждая в нас врага нашего дьявола, дарует нам жизнь вечную, за одно проявление воли и расположение к добру, то поклоняемся Ему. Есть и другие бесчисленные, подобные этим созерцания, через которые Бог становится видимым и понимаемым, и которые раскрываются в нас по качеству жизни и по чистоте сердца. Их совершенно не будут иметь те, в ком хоть немного еще живут плотские страсти, как говорит Господь: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых», то есть живым для этого мира и для земных страстей. Исход, глава 33, стих 20. Глава 16. Вопрос о смущении помыслов. Герман. Отчего это бывает, что многие вожделения и суетные помыслы даже против воли нашей тревожат нас и почти без нашего ведома обольщают нас, входя в нас так неприметно и хитро, что мы не только не можем воспрепятствовать их входу, но с великим трудом можем узнать их? Может ли дух быть свободным от них и никогда не подвергаться таким обольщениям? Глава 17. Ответ. Что дух может сделать с помыслами и чего не может? Моисей. Не возмущаться духу этими помыслами невозможно, но принять их или отвергнуть – это по силам всякому, кто при помощи Божией употребит для этого старание. Как возникновение их не зависит от нас, так отвержение или принятие их состоит в нашей воле. Впрочем, из того, что мы сказали, не все следует приписывать набегу помыслов или тем духам, которые стараются посеять их в нас. Иначе не останется в человеке свободной воли, и в нас не будет старания о своем исправлении. Но большей частью от нас зависит, чтобы исправилось качество помыслов и возникали в сердцах наших духовные святые или земные плотские мысли. Если разумно и тщательно поучаемся в законе Божьем, упражняемся в псалмах и пении, пребываем в посте и бдении, непрестанно помним о будущем, о Царстве Небесном, о гиене огненной и о всех делах Божиих, то злые помыслы уменьшаются и не находят места. Когда же, наоборот, занимаемся мирскими заботами и плотскими делами и вдаемся в суетные и праздные беседы, тогда злые помыслы умножаются в нас. Глава 18. Сравнение души с жерновом. Деятельность души хорошо сравнивается с мельничным жерновом, которая от стремительного течения воды быстро вертится кругом. Он не может перестать крутиться, будучи движим водою, но во власти приставника состоит, пшеницу ли молоть, или жито, или куколь растирать. Так и ум наш в течение настоящей жизни, будучи приводимым в движение устремляющимися отовсюду потоками искушения, может быть праздным от смятения помыслов. А какие допускать или принимать в себя, это зависит от нашей воли и старательности. Если мы, как сказали, постоянно занимаемся размышлением о Священном Писании, память занимаем духовными предметами, питаем желание совершенства и надежду на будущее блаженство, то и происшедшие отсюда духовные помыслы обязательно заставляют ум заниматься теми предметами, о коих мы размышляли. Если же мы по беспечности или небрежности занимаемся пороками и праздными беседами или вдаемся в мирские и суетные заботы, то родившиеся от того помыслы, как какой-нибудь куколь, доставят нашему сердцу и работу вредную по изречению Господа Спасителя. Где будет сокровище дел наших или внимания нашего, там необходимо пребудет и сердце наше. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. глава 19, о трех началах наших помыслов. Прежде всего, мы должны знать, что три начала бывают у наших помыслов – от Бога, от дьявола и от нас. От Бога бывают, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Святаго Духа, возбуждая нас к высшему преуспеванию, и вразумляет спасительным сокрушением о том, что мы мало преуспели, или, пребывая в беспечности, были побеждены чем-либо, или когда открывает нам небесные тайны, волю и намерение наше обращает к лучшим действиям, как, например, когда Господь, вразумляя царя Ассуира, Артаксеркса, внушил ему спросить памятные книги дневных записей, из которых он, вспомнив о благодеяниях Мардохея, вознес его на высшую ступень почести и тотчас отменил жестокий приговор касательно избиения народа иудейского. Есфирь, глава 6. Или когда пророк говорит: «Послушаю, что скажет во мне Господь Бог», Псалом 84. И другой пророк говорит: «Сказал ангел, говоривший во мне», Захария 1:9. Или когда Сын Божий обещает: «Мы придем вместе и обитель у Него сотворим», от Иоанна 14:23. Еще говорит: «Не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас», от Матфея 10:20. И сосуд избранный говорит: «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне», 2 Коринфянам 13:3. От дьявола происходят помыслы, когда он старается низложить нас как услаждением пороков, так и тайными наветами, с тонкой хитростью ложно представляя зло под видом добра и преобразуясь перед нами в ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Или когда евангелист говорит: «Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его», от Иоанна 13:2. «И после сего куска вошел в него сатана», стих 27. И апостол Петр говорит Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Деяние 5:3. Также когда от лица нечистого духа говорится Богу против Ахава: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его», 3 Царств, 22:22. А от нас помыслы происходят, когда естественно вспоминаем то, что мы делаем или сделали, или слышали. Об этом блаженный Давид говорит: «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает», Псалом 76. Еще: «Господь знает мысли человеческие, что они суетны», Псалом 93. И в Евангелии Господь говорит фарисеям: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» От Матфея 9:4. Глава 20. Объясняется примером меняльщика, как помыслы наши должны быть различаемы. Итак, эту троякую причину мы постоянно должны наблюдать, и все помыслы, возникающие в нашем сердце, зорким суждением разбирать, сперва исследуя происхождение их, причины и виновников, чтобы узнать, как мы должны относиться к ним, смотря по достоинству внушивших их, чтобы нам сделаться искусными монетчиками, высшее искусство. Обязанность искусства монетчика в древности состояла в том, чтобы золотую монету отличать от поддельной медной, серебряную от оловянной. Во-вторых, узнавать, из чистого ли золота монета состоит или есть примесь. В-третьих, различать изображение на монете, истинное царское или изображение тирана, а также узнавать настоящий вес монеты, не уменьшено ли, не обрезано ли и тому подобное. Высшее искусство и наука которых, монетчиков, состоит в том, чтобы испытывать, какое золото самое чистое и какое меньше очищено огнем. Разумно различать медный дешевый динарий, если он цветом блестящего золота походит на драгоценную монету. И не только верно узнавать монеты, изображающие лица тиранов, но с проницательным искусством различать и те, которые хоть и имеют истинный образ царя, но изображены незаконно, потом тщательно исследовать взвешиванием на весах, не меньше ли они законного веса. Что все это мы должны делать духовно, это Евангелие доказывает примером монетчика от Матфея 25-27. Во-первых, мы должны тщательно исследовать все то, что вошло в наши сердца или предложено нам каким-либо догматом, очищено ли это божественным небесным огнем Святаго Духа, или принадлежит к иудейскому суеверию, или происходит от надменности мирской философии и носит только личину благочестия. Мы так и поступим, если будем исполнять апостольское наставление. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» 1 Иоанна 4:1. Таким образом, были обольщены и те, которые после исповедания обетов монашества увлеклись чистотою речи и некоторыми мнениями философов, кои с первого взгляда обольщали слышащих некоторыми созвучными с религией благочестивыми чувствами, как бы блеском золота. Однажды увлекши благовидностью, обманув как бы медными ложными монетами, сделали их навсегда бедными и жалкими, увлекли или в мирскую суету, или в еретические заблуждения и гордые предприятия. Во-вторых, нам следует заботливо наблюдать, чтобы ложное толкование Священного Писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас драгоценностью металла. В этом хитрый дьявол старался искусить также и Господа Спасителя, как простого человека, когда злонамеренным толкованием, повреждая то, что надо понимать вообще о всех праведниках, он старался в частности приложить к тому, кто не нуждался в охране ангелов, говоря: «Ангелам своим Бог заповедает о тебе сохранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею» Псалом 90. Драгоценные изречения Священного Писания, лукавым пониманием извращая и выводя противный и вредный смысл, дьявол представляет нам как бы изображение лица тирана под блеском фальшивого золота. Когда поддельной монетой старается обмануть нас, то есть внушает желать какого-либо благочестивого дела, которое, происходя не от законного правила старцев, под предлогом добродетелей ведет к порокам, или обольщая неумеренным и несоответственным постом, или чрезмерным бдением, или беспорядочными молитвами, или несообразным чтением, приводит к вредному концу. Когда советуют заниматься ходатайством и посещениями благочестивыми, которыми выгоняет нас из духовных убежищ монастыря и уединения любезного покоя, или когда внушает предпринимать также заботы о благочестивых и беспомощных женщинах, чтобы такими сетями опутав монаха развлекать гибельными занятиями, или когда под предлогом назидания многих и по любви к духовной пользе подстрекает желать священной обязанности клирика, через это отвлекает нас от смирения нашего намерения и от строгости. Хотя все это противно нашему спасению и званию, однако прикрытое некоторым покровом милосердия и благочестия легко обольщает неопытных и неосторожных, ибо они подражают монетам истинного царя, в настоящее время кажутся полными благочестия, но они изображены незаконными монетчиками, то есть неопытными и православными отцами, происходят не из главной общественной мастерской их собеседования, но воровски обманом бесов распространяются, не без вреда для всех неопытных и несведущих. Хотя это в настоящее время может казаться полезным и необходимым, однако если после оказывается противным правилам нашего звания и ослабляет некоторым образом наши намерения, то хотя бы это и казалось необходимым, но соблазняющим членом, который исполнял бы должность правой руки или ноги, для нас спасительно отсечь его и бросить от себя. От Матфея 18:8. Ибо лучшее без члена одной заповеди, то есть безделания или плода, а во всем прочем пребывать здоровым и крепким. и как бы слабому войти в Царство Божие, нежели при соблюдении заповеди впасть в какой-либо соблазн, который гибельной привычкою нас, уклонившихся от правил строгости и воспринятого намерения, доведет до такого вреда, который, не вознаграждая будущих лишений, все прошлые плоды и все тело нашего делания сожжет в огне гиенском. О таких обольщениях хорошо говорится и в притчах. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Глава 14, стих 12. Злой вредит, когда смешивается с праведным. Притча 11, 15. То есть дьявол обольщается.

0: перед ним говорил: «Прости меня, что я наложил на тебя этот труд». Итак, этот муж, столь совершенный в рассудительности, понял, что под видом воздержания, несоразмерно соблюдаемого, он был обманут хитростью дьявола, предаваясь такому посту, который ослабленное тело привел в изнеможение, не то что необходимое, а даже еще и вредное духу. Он был обманут ложной монетой, когда, уважая в ней изображение истинного царя, мало рассуждал, законно ли оно было сделано. А последнее наблюдение этого опытного монетчика, которое относится к исследованию веса, будет исполнено нами, если, когда помысел наш внушает что-либо сделать, мы, положив это на весы нашего сердца, самым точным взвешиванием будем исследовать, полно ли оно всеобщей честности или имеет ли полную ценность, тяготеет ли страхом Божиим, цело ли по чувству, нелегковесно ли оно самовысказыванием перед людьми или каким-либо предрассудком новизны, суетное тщеславие, не уменьшило ли тяжесть его заслуги или не обгрызло ли словолюбие. И таким образом, тотчас взвешивая на общественном испытании, то есть сличаясь действиями и свидетельствами пророков и апостолов, мы или должны принимать это как целое, совершенное, равновесное с ними, или со всею осторожностью должны отвергать, как несовершенное, вредное и несогласное с их весом.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений 28 июля посетил Московский педагогический государственный университет. Владыка встретился с ректором университета Алексеем Владимировичем Лубковым и обсудил с участием научного коллектива вуза новый школьный предмет «Духовно-нравственная культура России». По данным Министерства просвещения Российской Федерации, со второго полугодия предстоящего учебного года во всех школах страны в программу 5-7 классов будет включен новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Самый обсуждаемый школьный предмет «Духовно-нравственная культура России» рождается на наших глазах совместными усилиями специалистов, отметил митрополит Евгений.

Напомним, новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» будет изучаться со второго полугодия нового учебного года в пятых классах 17 часов, а с учебного года 2027-28 в шестых и седьмых классах по 34 часа. О том, что предмет возвращается в школьную программу, объявил в своем выступлении на торжественном пленарном заседании 33-х международных рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл. В течение года велась активная работа по подготовке нового учебника, а также дополнительных материалов. Параллельно с созданием учебника Министерство просвещения планирует систему поддержки учителей, вебинары, создание онлайн-ресурса с материалами для уроков, вести предмет будут в основном учителя истории. В июне 2026 года митрополит Евгений в интервью газете «АИФ Урал» рассказал, что курс призван сформировать у детей мировоззрение на основе духовно-нравственных ценностей и привить им культуру. Для этого используется биографический метод. Ученикам будут рассказывать о жизненном пути выдающихся соотечественников, государственных и общественных деятелей, ученых, представителей культуры, военных, врачей и писателей. По словам председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, главная задача – вызвать у ребенка желание подражать тем, кто стал примером для страны. В эфире новости. На Среднем Урале прошла церемония приведения к военной присяге военнослужащих, проходящих службу по призыву в воинских частях Уральского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. С напутственным словом к молодым людям обратился помощник командующего Уральским округом Росгвардии по работе с верующими иерей Роман Маньшин. В своем слове пастырь затронул тему духовных смыслов защиты Родины и пожелал ребятам помощи Божьей, крепкого здоровья и успехов в ратном труде. Новобранцев поздравили командование Калиновского соединения ведомства войсковой части, где молодые росгвардейцы проходят учебные сборы, ветераны специальной военной операции, представители духовенства, родные и близкие. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем под звуки оркестра воинского соединения, после чего молодые росгвардейцы смогли пообщаться с родными и близкими, приглашенными для участия в мероприятии. Вы слушаете новости. Накануне екатеринбургская дружина братства православных следопытов вернулась из поездки на Валаам. Первый так называемый разведывательный визит, длившийся 3 дня, обернулся насыщенной программой, духовным общением и настоящей трудовой победой, которая открыла дорогу для новых экспедиций. По пути на Валаам следопыты остановились на острове Каневец, где пробыли с 23 по 25 июля. В день престольного праздника Коневской иконы Божьей Матери ребята помогали в трапезной Коневского монастыря, раздавали пищу, мыли посуду, чистили овощи и несли дежурство. Далее следопыты отправились на остров Валаам. Воскресный день на острове для юных уральцев начался с божественной литургии в главном храме обители Валаамском Спасо-Преображенском монастыре. Однако миссия следопытов не ограничилась молитвой. Главный девиз православных следопытов – деятельная помощь ближнему – был воплощен в жизнь в полной мере. Как рассказал в социальных сетях начальник Совета Братства православных следопытов России Всеволод Сергеевич Кривцов, поездка носила характер разведки. Отметим, паломничество на Валаам прошло в рамках духовно-просветительского проекта, ставшего победителем конкурса президентских грантов. Во время путешествия были проведены съемки фильма о жизни екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно. Помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достоин небо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычи.

Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Беседы о вере и жизни.
2: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию беседу со священником Михаилом Проходцевым «Как определить греховность помысла» программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
3: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Михаил Проходцев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы. Храм находится в таком удивительном районе, который называется Уткино Заводь. Здравствуйте, дорогой отец Михаил.
4: Дорогой Глеб Борисович, благословите наших дорогие телезрители, всех сердечно приветствую. Благослови нас Господь на доброе дело.
3: Спасибо, что такие хорошие слова на доброе дело, потому что с вами, дорогие друзья, мы способны на всяческие добрые дела. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит так: «Помыслы. Как определить их греховность?» Дорогой отец Михаил, вы знаете, тема помыслов, вот я как-то помню, мы с вами говорили о прилоге. Но вот, знаете, помыслы почему-то, ну, я не знаю, как это произошло, но всегда это, скажем так, помыслы равно скверные мысли. В наше время, тяжелое время, помыслы бывают особенно, ну, скажем так, сложные, потому что все, что происходит, требует нашего размышления. И если этого размышления мы избегаем, счастливы мы, наверное, что мы можем жить таким образом, чтобы не думать о происходящем. С другой стороны, может быть, это как раз и тот самый путь трезвого отношения к жизни, когда мы не можем не думать о происходящем. Другой разговор, что ведь и часто бывает так, что мысли наши, то есть помыслы наши, мысли наши бывают не наши, а чьи-то. И вот каким вот образом определить, мои это мысли или это чьи-то мысли? И в этом случае, если я эти мысли беру из скверного источника, может быть, это как раз и скверные мысли, а если мне кажется, что я думаю, что беру их из доброго источника, то тогда каким образом мне определить, какие у меня мысли и помыслы – грешные, скверные или благодатные, позволяющие мне размышлять таким образом, чтобы это было во благо и мне, и моим близким, и всем, кого я знаю, и кого не знаю.
4: Глеб Борисович, благодарю за очень интересную тему. Да, мы с вами говорили о прилоге, как вы уже сказали. Я могу сказать, что более того, каждому этапу вот аскетической такой формулировки, да, вот помыслы и все, что с ними связано, можно посетить не одну диссертацию. Прилогу, сочетание, сосложение, пленение, страсти, там написать море всего. Но тем не менее, вот мы с вами беседуем, у нас есть определенное время на беседу, давайте попробуем понять, что нам с этим всем делать. Есть такая добродетель, которой нас призывает Господь обрести ее. Добродетель называется трезвение. Это удивительно. Добродетель, которая очень сложно обретается. Обретается она очень сложно, потому что трезвение требует от нас присутствовать, быть, а не казаться, быть здесь и сейчас, да? И вот, например, трезвение. Если мы молимся, то если мы упражняемся в добродетели трезвения, то наша молитва, мы во время нее разговариваем с Богом. Разговор с Богом подразумевает, что мы с Ним беседуем, мы Ему что-то говорим, мы славим Его, мы жалуемся Ему. Мы просим его о чем-то, да, так или иначе, это всегда разговор, это беседа. И мы настроены услышать ответ. Может быть, не в этот самый момент, но мы знаем, как Господь отвечает. Он может вот вложить человеку мысль какую-то, да, после молитвы, необходимую для того, чтобы понять, как действовать, да, если человек помолился, что Господи, направи меня на вот определенное доброе действие, да, помоги мне, и Господь вот помогает, да, вот приходит решение, либо через обстоятельства жизни, либо через людей и так далее, но Господь действует. И вот услышать Бога, чтобы услышать Бога, нужно как раз упражняться в добродетели трезвения. Но чтобы правильно сформулировать свою мысль и донести ее до Бога, нужно тоже упражняться в добродетели трезвения. А добродетель трезвения предполагает, что если мы разговариваем с Богом, вот если мы сейчас с вами разговариваем, то мы не должны ни на что отвлекаться. Я, например, подумаю о чем-то, да, забуду, о чем я говорил. Поэтому я стараюсь сосредоточенно выслушать ваш вопрос, да, и сосредоточенно ответить на него, чтобы все наши дорогие телезрители услышали ответ на вопрос, и он был для них предельно ясен. Трезвение предполагает, что, значит, если мы молимся, то в молитву не подмешиваются никакие помыслы. Никакие. То есть мы просто разговариваем в этот момент сосредоточенно с Богом. Но в момент как раз разговора с Богом на ум могут приходить различные помыслы. Вопрос. Если помысл приходит во время молитвы, это помысл от Бога или это помысл злой, да, или его влагает в нашу голову дьявол? Помысл сам по себе, когда он приходит, святые отцы говорят, вот сам, вот само по себе появление помысла – это не хорошо и не плохо. Это вообще не в нашей власти, да. То есть, но что происходит дальше – это уже зависит полностью от нас. И здесь почему важно упражняться в добродетели трезвения, потому что если мы не имеем навыка трезвиться, мы можем очень сильно оступиться во время молитвы. Вот мы знаем, что нельзя имя Господа всуе поминать. Почему? Потому что человек обижается, когда мы его зовем, он подходит к нам, а мы уже забыли, зачем его позвали, и занялись другими делами. А Господа можно таким образом прогневать. Хоть он долготерпелив и многомилостив, но если мы призвали его, а он скор на услышание, он тут же нас готов слушать и не стали с ним разговаривать, это нехорошо. И если мы, начиная разговор с Богом, принимаем какие-то помыслы, вот они появились, да, и мы начинаем с ними сочетаться, сослагаться, пленяться ими и так далее, вместо того, чтобы разговаривать с Богом, хотя мы сами добровольно встали сейчас на молитву, на то, чтобы побеседовать с Ним, вот тогда уже мы начинаем сами, сочетаясь с этим помыслом, грешить. И даже если это помысл не злой, а мы отвлекаемся, уборку надо доделать дома, то самое, доварить там суп, еще что-нибудь, и это отвлекает нас от разговора с Богом, что мы делаем? Мы грешим. Мы грешим, потому что мы оскорбляем Бога своим невниманием, добровольно. И ведь помысл-то может быть совершенно не какой-то ужасный, лукавый, там, скверный, да? Помысл может быть совершенно обыкновенный, бытовой. Но вот бытовой помысл, прилагаясь к нему, отвлекаясь от молитвы, да, мы уже грешим. Таким образом, помыслы сами по себе это нехорошо и неплохо возникающие, но то, как мы себя поведем, когда приходит определенный помысл, вот тогда уже включается, значит, наша свободная воля, и тогда становится понятно, очевидно, да, мы улетели куда-то, мы согрешили, да, с этим помыслом, сойдясь, да, в мыслях и приняв его, или же мы там отогнали его от себя, будучи он там злой помысл или там добрый там помысл, да, и продолжили молитву. Почему я все разбираю на примере молитвы? Потому что чаще всего человек приходит на исповедь и кается в том, что его терзают помыслы, отвлечения во время молитвы, подчеркну, во время литургии, во время слушания Евангелия, во время молитвы келейной отвлекается человек на эти самые помыслы. И поэтому вот именно здесь мы можем механизм возникновения помысла рассмотреть. Вот он летает, он пришел в голову. Мы на уровне прилога, о котором мы очень интересно и подробно говорили, можем просто отсечь помысл. Вот так вот. Хоть и все. И мы продолжаем разговаривать с Богом. Но что может произойти? Может произойти обратный процесс. После прилога происходит сочетание. То есть помысл приятный, человек сочетался с ним, да, и начал с ним собеседовать. Далее идет сосложение помыслу. То есть человек не просто начал с ним собеседовать, а сердцем его уже принял, и помысл стал приятным ему, даже если помысл злой. Дальше пленение. Помысл может пленить настолько, что человек совсем как бы уходит в него, уходит в этот помысл, и пленение может привести к страсти. То есть настолько человек может укорениться в, казалось бы, безвинном приходе какого-либо помысла, да, что начинает грешить не просто умом, но и словом, и делом. То есть, но трезвение, добродетель трезвения, помогает на всех этих этапах, да, остановиться. Потому что Господь сотворил нас свободными. И остановиться на уровне прилога, остановиться на уровне сосложения, сочетания, прошу прощения, сосложения, пленения, и чтобы до страсти этого не доводить. Потому что страсть – это грех, глубоко въевшийся в душу, и с ним уже разбираться приходится очень долго и мучительно.
3: Я читал у отцов о том, что как только человек начинает так или иначе стараться жить по заповедям и стараться жить в молитве, то отцы пишут о том, что в этот момент появляются злейшие из бесов блудные помыслы. Вот в этом случае мне хочется выяснить такой вопрос. Помыслы мы часто не можем отсечь по той причине, что мы не замечаем их. Ну, просто как бы думаем о том, что, ну, просто раз, ну, как бы сказать, раз мы мыслим, угу, значит, они как бы, эти мысли-то ведь и есть. И вы определите степень греховности этих мыслей. Мы часто не способны, тем более, что очень много слышим всяческого. Если раньше были времена, когда какие-то слухи, истории доходили до нас через людей, через какие-то долгие времена, то сейчас интернет, новости и прочее моментально все в нас влезает, и причем более того, очень эмоционально, потому что все, что происходит, очень сильно трогает душу человека, если он только не равнодушен. Ну, ведь правда, это так. Нас очень многие вещи очень сильно беспокоят. И вот здесь и возникает вопрос. А каким образом понять, что мысли мои – это не мои мысли, это мысли некого авторитетного эксперта в области политики или еще что-нибудь. Но если мы читаем, скажем, тех же самых отцов, то мы знаем о том, что есть отцы такие, которые там находились, ну, мы понимаем, что в некой прелести. И каким образом определить степень моего понимания того или иного из отцов, то вот тут тоже возникает вопрос, каким образом определить мои мысли и помыслы, и как определить их греховность в этом плане.
4: Чтобы определить, мои это мысли или не мои, нужно зафиксировать момент, когда я добровольно, свободно, как свободный человек, начал думать. Смотрите, мы с вами сегодня встретились, да, и мы размышляем. Тема у нас определенная есть, да. Чтобы на эту тему говорить, нужно было предварительно хорошо поразмыслить, да, о чем мы будем беседовать, что-то вспомнить, о чем-то почитать, да, и так далее, и определенные тезисы там записать, предположим, да. Мыслительный процесс, который мы начинаем по своей свободной воле и понимаем, что это я сейчас начал это размышление в своей голове. Это, естественно, наши мысли. В этот же момент, вот мы сейчас с вами говорим о помыслах, да, может вдруг прийти мысль о футболе. А как там, не знаю, Зенит со Спартаком сыграл, да? Ну вот как он сыграл? И с какой стати эта мысль-то к нам в голову пришла? Но каждый замечал, понимаете, что вдруг, неожиданно, какая-то мысль может прийти к нам в голову и нас отвлечь.
3: Даже если ты не футбольный болельщик.
4: Абсолютно. Ну, любая. Я, простите, привел такой пример. Он неожиданный, да? Ну, потому что помысл может быть самым неожиданным. Самым неожиданным и внезапным. Вот он пришел, и все. И что мы будем делать с этим? Самое простое, понимаете, если мы сейчас с вами общаемся. Я почему начал нашу встречу с разговора о молитве? Разговор с Богом – это очень важно. Но не менее важен разговор между людьми. Вы разговариваете со мной, я разговариваю с вами. Нас слушает огромная аудитория. И если сейчас я о чем-то задумаюсь, своем вдруг придет ко мне в голову помысл, то я пропущу вашу реплику, отвечу не в попад, расстрою вас как ведущего и, опять же, наших дорогих телезрителей. Хотя я пришел сюда, чтобы говорить как раз на определенную тему. Трезвение дает мне возможность, добродетель, которая очень тяжело обретается, и мы в этом процессе обретения этой добродетели находимся всю жизнь. То есть я не могу сказать, что все, я обрел добродетель трезвения. Но тем не менее, стремление обрести эту добродетель дает мне возможность сосредоточиться на определенной мысли и на определенной теме. И все те помыслы, которые могут роиться сейчас вокруг меня, вы этого не видите, телезрители этого не видят, но я могу знать об этом прекрасно, что меня отвлекает этот помысл. Да, я могу поставить заслонку и не прилагаться этим самым помыслом.
3: Это и есть трезвение.
4: Это и есть трезвение, да. Если вдруг мы приложились к какому-либо помыслу, мы опять можем поставить заслонку, чтобы не сочетаться этому помыслу. Далее заслонка, чтобы не сослагаться. Далее заслонка, чтобы не пленяться. И далее самая вот последняя заслонка, самая трудная, которую труднее всего поставить, потому что совсем трудно будет потом. Это заслонка перед тем, как это все станет страстью. Но тем не менее, Господь дает нам возможность победить и страсть, искоренить ее. Но это большой труд.
3: Спасибо, Господи, дорогой Отец. Дорогие наши друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы нас поддерживаете, за вашу жертвенную любовь. И оставайтесь на Первом православном.
2: В цикле «О вере и жизни» вы слушали беседу со священником Михаилом Проходцевым «Как определить греховность помысла» программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гоже. Имея уши слышать,

печати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: Первосвященное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Или возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижь.

Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все

Архангел Гавриил, предстояй пред Богом послан бысть, ко Иерею Захарии, еда той служа почину чреды своя, вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радости и веселье, и яко мнозия о рождестве твоем возрадуются, сего ради мы дивному о тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу тебе вопием. Радуйся, совета Божия неизреченного таиниче, радуйся, дивного смотрения Его исполнение, радуйся, прежде лет многих пророчествам Исаии проявленный, радуйся, вестниче пред лицем Господним, древнепророченный, радуйся, предназначенный быть и великим пророком Вышнего, радуйся, по обетованию ангела рожденный, радуйся, еще во чреве Матери Твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся Иерея Божия радости веселье, радуйся чере Ааронове прозябение, радуйся плод молитвы благодарованный, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

0: Для Захарии, явлющегося ему ангела, смутися, и страх напади нань, не веру во слове сем благовестие Его о Рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшися преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум неразумеваемый разумети, ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся, умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущу глаголати к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение виде в церкви, мы же прославляющие дивного Творца чудес Бога вопием тебе таковая, радуйся, благи виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез матери твоя, применение на радость, радуйся, то я поношение в людях отъятие, радуйся, великое родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве твоем мнозе возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немотствование Отца Твоего Захарии разрешися. Радуйся, яко имя Божие о Тебе Отцем Твоим благословися. Радуйся, яко о чуднем Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися. Радуйся, яко по всей стране иудействий о дивнем Рождестве Твоем возвестися. Радуйся, яко Тобою спасение многим в мире всем явися. Радуйся, великий Иоанне, пророче, пред Тебе.

0: И неплодство, замотаревшее во днях своих праведные Елисаветы, зачат будь славный предтечи Господень, и таящийся месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Святого запи гласом велием, откуда мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне, с ней уже радующейся взываше Богу, Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имей предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева Матери Твоя исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе Матери Твоей яси, взыгрался еси радощами пришествию Матери Господни. Бога бы познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним гласом проповедал еси. Подобаше бы божественных вещей преславным быть и началом, сему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней, предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощении Христова открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария блаженною в женах наречеся. Радуйся, яко тою она и матерью Господа наименовася. Радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся. Радуйся, премудрости божественные предъявление. Радуйся, святаго супружество благословение. Радуйся, неплодных ложесн дивное прозябение. Радуйся рождением Твоим удививы люди. Радуйся, светлый слово гласе. Радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и креститель.

0: Сей Захарія не можаше по слові сій ангельському проглаголоті, єдаже по Рождестве Твоєм предтече Господень, написа благодатное имя Твоє, абие отверзошася уста и язык Его, и глаголаше, благословя Бога, и пророчество глаголя. Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и Ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, поя тому Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, со удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет. Мы же Тя преславный предтече Господень, яко больше всех рожденных женами достойно чтуще ублажаем сице, радуйся от зачатия Твоего, благодатных явлений исполненный, радуйся в Рождестве Твоем Богом прославленный, радуйся во младенчестве Твоем от Отца Твоего, пророком Вышнего нареченный, радуйся во отрочестве Твоем, Духом Святым просвященный и укрепленный, радуйся Бога воплотившегося сродник по плоти бывый, радуйся от Бога высокое звание предтечи и крестителя приемый, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся путь грядущему Христу уготовляй, радуйся ангела и человека в себе являй, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю

Богу противное веление беззаконного детоубийцы Ирода изгнатия из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дне явления Твоего ко Израилю,

Божие у Тебе промышление, Иоанне Богохвальне, яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, от онуду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущее во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью Тебе взываем, радуйся, яко еще младенец сы царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыне шипок благовонный, радуйся высотою подвигов Твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечей и крестителю Господу.

0: проповедник, славный ты и божественный предтечи, показался еси в пустыне Иорданстве и во дни явления Христа Бога миру, сего Бога грядущего к тебе показал еси людям в глаголе, все Агнец Божий, в земле грехи мира, его же мы верою познавшие поем ему, Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явлшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се Бог грядет по мне, и же крестит вы водою и духом, сего ради похвальное тебе вопием, радуйся пришествие Мессии Возвестителю, радуйся путей Господних уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророка в пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господеви уготовывый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды, достойны покаяния творите научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: тящу от тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глаголал еси, аз требую тобою креститеся, обаче повинуеся рекшо тому, остави ныне, воздвигл еси десницу твою на главу его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Мною подая благодать, креститеся изволивый от тебе, Господь. Сподобитя духа пришествия, видите и глаз отеческий с небесе, свидетельствующий его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия тебе приносим. Радуйся троического богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истины поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение Его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета первый учителю, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

0: смирение смирения, воплотившегося Бога Слово видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, якуда от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Богознамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви, сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем, радуйся закона и оправданий Господних насадителю, радуйся Иродова беззакония обличителю, радуйся о исправлении того рачителю, радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевый, радуйся за истину во главу усеченный, радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честь не погребеся, радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся, радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся, радуйся, яко и десницы Твоей крестившей Господа вернее благочестне поклоняются, радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются, радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются, радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господу.

0: все естество ангельское, удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся убо честней главе Твоей, молим Тися, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальне, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наимена ваша, отнюду же достойную похвалу принести Тебе, недоумевающие, вопием Тиси цевая. Радуйся, Церкви Христовой, великая слава, радуйся, ангелов, предивное чудо, радуйся, право, цеф, радость и прославление, радуйся, пророков, высокое похвало, радуйся, апостолов, богосветлый венче, радуйся, святителей, велелепая красото, радуйся, мучеников, в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога благовестил еси, и сущим в аде, як уже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней сидящих, отнюдь уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, Божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю. Радуйся, неплодствующим благословение от Бога не спосылаей. Радуйся, притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляей. Радуйся, во вражде сущих скоро умиротворяей. Радуйся, во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подаваей. Радуйся, благотекущих от самообольщения и прелести изымаей. Радуйся, вручающим себе Твоему ходатайству в час смертный помогаей. Радуйся, любящих Тя от воздушных мытарств, предстательством Твоим освобождаей. Радуйся, почитающих славную память Твою вечные жизни молитвами Твоими сподобляей. Радуйся, нищих и вдовиц и сирот заступления. Радуйся, по Бозе и Богородице, христианам прибежище и упование. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалить и Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, Первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устнам опоем Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещенне, ведущий радостно приносим Ти таковая. Радуйся, самовичье, озарившего Тя свыше божественного света. Радуйся светом добродетелей Твоих, прославивый Бога. Радуйся, Пресвятые Троицы, велелепую славу явивый. Радуйся, правый и дивый путь к небеси показавый. Радуйся, Иисущим в аде Бога, явлившегося во плоти благовестителю. Радуйся, душ праведных от веков преисподней держимых возвеселителю. Радуйся, Владыки Христа Бога, друже искренний. Радуйся, явивый миру свет истинный. Радуйся, светозарное света евангельского сияние. Радуйся, рода христианского прославление. Радуйся, совета Божия исполнение. Радуйся, яко от восток солнца, даже до запад хвально имя Твое. Радуйся, великий Иоанне, пророчий, предтечий и креститель.

0: Благодати Те заименитый, Крестителю Господень, и Тою обогатився, Победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение Твое мученическим подвигом запечатлел еси. Ныне же, предстоя престолу Царя Царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога, дивно в Тебе прославлюшагося, хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою, и сицевая радостного пием Ти. Радуйся, вселенские апостоли, и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедниче, радуйся языков божественное призвание предвозвестивый, радуйся безвестной тайной премудрости Божией миру явивый, радуйся божественными деяниями плодоносен паче иных явивыйся, радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный, радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселишь и неизреченно, радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно, радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый, радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши, радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да вовеки поем Богу. Аллилуйя!

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя!

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да вовеки поим Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай

Исполняй во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: сни дух с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, и он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, как Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему. твоему Давиду и потомству его вовеки. Псалом 18. Начальнику хора псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Псалом 19. Начальнику хора псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающий десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Псалом 20. Начальнику хора псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава Его в спасении Твоем. Ты возложил на Него честь и величие. Ты положил на Него благословение навеки. Возвеселил Его радостью лица Твоего. Ибо Царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков Твоих, пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
1: Псалтирь звучащая.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы повести «Древняя Русь». Автор, наш современник, писатель Дмитрий Емец, любезно предоставил свою историческую повесть «Древняя Русь» для трансляции на нашем православном радио. Читает Владимир Левашов.
2: Дмитрий Емец. «Спи, Весея, спи». Эпиграф. И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, родимичи, вятичи и хорваты. Было их множество. Сидели они до самого моря, и сохранились города их и до ныне. И греки называли их Великая Скифь. Повесть временных лет. Сидит на берегу Днепра белоголовая девочка Весея. Венок плетет. Рядом теленок пасется. Мордой к венку тянется, хочет его съесть. Смеется, отталкивает его морду Весея. Хороший день. Летний, солнечный. По небу бегут легкие тучки, по Днепру плывут ладьи. Всякие тут корабли. Есть плоскодонки, что и по морю плавают, и по рекам, но больше всего легких ладей однодеревок. Повсюду может пройти такая ладья, в любую мелкую протоку или речушку зайти, везде причалить, а где никак уж не пройдет, разгружают ее и тянут волоком по берегу. На ладьи, что поворачивают к берегу, Весея посматривает с опаской. Близко к ним не подходит. Много раз говорили ей родители, чтобы береглась. Вроде купеческая с виду ладья, но днем купец, а ночью лихой молодец. Девчонку умыкнуть мало кто упустит случай, особенно если никто не увидит. Это еще хорошо, если только девчонку умыкнут. Бабы поплачут и новую родят. А то могут выскочить и злодеи, и притаившиеся варяжские воины. Залегли у бортов, изготовились, вроде и нет их, а как выскочили, грабить начнут, убивать. Прежде чем соберутся мужчины дать им отпор, они уже на ладью и отчалили, ищи ветра в поле. Сидит Весея, плетет венок. Не знает Весея, какой сейчас век, какой год от сотворения мира, ничего не знает. Не слышала о землях заморских, не знает о Христе, который был распят, не знает об апостоле Андрее, который когда-то проходил по этим землям и стоял на этих холмах. Мала еще Весея. Только и знает она, что есть у нее папа и мама, есть два старших брата, Богоня и Рюма, и меньшая сестра Любомила. Еще слышала Весея, что родилась она в лесу, в земляной норе. Приходили в тот год хазары, сожгли все, разграбили, красивых девушек и сильных мужчин увели в полон, схватили тогда у Весеи двух родных дядьев, сковали их железом, а как стали гнать, дед, прятавшийся в сарае, подбежал сзади, всадил хазарскому воину в затылок железный зубец. Да только налетели тут другие хазары, пустили стрелы и зарубили деда саблями. Ушли хазары, угнали полон, обложили полян северян вятичей данью, по серебряной монете и по белке от дыма. Дым — это очаг, отдельно стоящее жилище. Страдают славянские земли от хазар. Угоняют они полоны, продают рабов в далекие земли. Всем продают, кто заплатит. Женщин угоняют, мужчин, даже стариков с детьми, хоть и идут они в треть цены. Особенно ценят работорговцы, что много на Руси ремесленников. кожевников, кузнецов, оружейников, плотников. Хорошую цену за них дают на невольничьих рынках. Много племен славянских, больших и малых. Все имеют свои обычаи и законы, и предания, и каждый свой нрав. Кто-то селится в непроходимых лесах, но чаще вдоль рек. Река как дорога. По рекам повсюду доплыть можно. Строят на холмах укрепленные деревянные поселения и укрываются в них, когда приходит враг. Все племена разобщены. Даже между отдельными родами много обид. Как явится неприятель, не успевают воины вместе собраться, не верят друг другу. Вот и сидят тихо, пока соседа бьют. Тут лишь бы самому уцелеть, а ведь храбрости не занимать. Лося одолевают, кабана, на медведя в одиночку ходят с толстым коротким копьем рогатиной. А как приходит враг, не могут отпор ему дать. Вот и вынуждены или в леса бежать, или дань платить. Весея из племени полян. Кроме полян есть еще древляне, словени, палачане, северяне, бужане, волынине, хорваты. Эти говорят языком понятным, славянским. Знают, что от одного они корня. Есть и другие племена в землях окрестных. Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемисы, Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, Нарова, Ливы. Эти все говорят на своих языках. Все это когда-то станет одним целым. Но пока все дробно, все отдельно, не знает своих сил земля русская. Сидит Весея на Днепровском берегу, а потом слышит, как кто-то кличет ее издали. «Весея! Весея!» Ага, значит, отец вернулся с поля, а с ним и старшие братья. Бежит Весея домой. Вечеряют они, укладываются спать. Лежит Весея на лавке, слышит шепот матери, укладывает мать непослушную Любомилу. «Спи, Любомила, спи. Не будешь спать, придет черный казарин, схватит тебя, посадит в мешок. Спи, Любомила, спи. И ты, Весея, спи». Молчан Гиря. Эпиграф. И нашли их хазары, сидящими на горах этих в лесах, и сказали: «Платите нам дань». Повесть временных лет. Жилист кузнец Молчан Гиря, не занимать ему силушки. Молот кузнечный в его руках точно игрушка. Как начнет молотом махать, мышцы как шары перекатываются. Все может Молчан выковать, и гвоздь, и плуг, и засов. Но мирен кузнец. С детства никто не может его из себя вывести. Дразнят, он улыбается. На игрище не ходит, в боях стенка на стенку, и то не сходится. Боится, как бы кого случайно не покалечить. Был даже случай. Раскалили мальчишки ручки железных клещей. Спрятались за дверью, думают, обожжется Молчан, рассердится. Видят, взял Молчан клещи, зашипели они у него в руках, прожгли кожу до мяса, запищали мальчишки от страха. Услышал их Молчан, отбросил клещи, шагнул к дверям, схватил мальчишек за шиворот, как котят. Закрыли они глаза, думают, конец. Страшное лицо у Молчана, складка на лбу, как трещина. «Ой, дяденька, не трогай, не убивай!» — верещат мальчишки. «Не трону я вас, а вы никогда так больше не делайте». Мирно живет Молчан, мирно работает. Но однажды ворвались в село хазары. Дома сожгли, а людей согнали и повели в полон. Повели в полон и Молчана гирю. Идет Молчан гиря вместе со всеми. Смирно идет, не жалуется. Кто в пути устал, тому помогает, чтобы хазары ослабевших не добили. Злятся хазары, торопят пленников. Они-то сами все конные, а пленных пешими гонят. Сбили они ноги до крови, шеи им колодки натерли. Молчит Молчан, думу думает. Медленная эта дума. Точно железные шары перекатываются мысли в голове у Молчана. Эх, если бы все вместе заодно, ни за что бы нас не одолели. Да только разве согласятся все под одной головой жить? Каждый норовит свое урвать. Оттого и муку кровавую народ принимает. Долго шли, плохо ели в пути, спали под дождем. Половина пленников по пути сгинула. Кого в реку перекидали, кого в лес волкам, некогда хоронить. Остальные частью пешком, частью на ладьях дошли до Итиля, города хазарского. Здесь их разделили. Часть рабов погнали на рынок, а Молчана и еще нескольких отвели в длинный каменный сарай, где и заперли. Лежит Молчан на соломе. На другое утро слышит он шаги и звон ключей. Распахнулась дверь, ударил снаружи солнечный свет. Входит в сарай купец, славянский толмач, и с ними два воина. Обходят всех по очереди, смотрят. Морщится купец, не то, все не то. Потом подходит к Молчану. Долго на него смотрит, что-то спрашивает по-своему. Молчит гиря, не понимает. Поворачивается купец к толмачу, повторяет свой вопрос. Толкает толмач гирю ногой, переводит. «Эй, ты вставай! Спрашивает тебя почтенная ли, сколько тебе лет?»
3: 30.
2: Радуется купец. Хороший возраст, долго будет работать раб. Снова что-то лопочет по-своему. «Работать? Какую работу умеешь? Хлебопашец? Рыбак?» – спрашивает толмач.
3: «Кузнец я».
2: Заблестели от жадности глаза у купца. Большая выгода – кузнеца хорошего задешево купить. Хорошему кузнецу цены нет. «Рот открой, зубы у тебя почтенная ли посмотреть хочет», – требует толмач.
3: «Сейчас», – говорит Молчан, – «только встану». Встал он во весь рост, напряг руки, разогнулись, порвались на них кандалы. «Плохая работа», – говорит Молчан, – «не умеют ваши кузнецы цепи клепать».
2: Задрожал купец, попятился.
3: Намотал Молчан цепь на кулак. Ударил купца под подбородок.
2: Хрустнули позвонки у почтенного Али. Упал он, не шевелится. Бросился на Молчана воин с саблей. Схватил его Молчан за руку и его же саблей другого воина зарубил. После и с первым воином управился. Остался один толмач.
3: «Теперь переводи», — говорит Молчан толмачу.
2: «Кому переводить?» — дрожит толмач.
3: «Себе переводи. Нельзя на врага работать. Не служи ворогу».
2: Поднял он толмача над землей, бросил его об пол, вышиб из него дух. Оглянулся на других пленников.
3: «Ну?» говорил Молчан, пошли со мной.
2: Мотают рабы головами, боятся. Убьют нас, отвечают.
3: Эх вы, говорит Молчан, оттого и убивают вас, что боитесь.
2: Хотел Молчан саблю с собой взять. Потрогал ее,
3: Нет, не та работа кузнечная. Вывернул он тогда столбец воротный, хороший столб как раз по руке пришелся. Провернул его со свистом, вот это уже по-нашему. Идет Молчан гиря по улице, кричат кругом, закидывают Молчана гирю мальчишки с крыш черепками и горшками. Раб сбежал, лови его, хватай, бей его, чтобы другим неповадно было. Бросаются на Молчана гирю хазары, бросается гвардия мусульманская, которая охраняет кагана. У них щиты, у них кольчуги, копья, а у Молчана кроме бревенца ничего нет. Да только свистит бревенцо, как спичка летает в могучих руках. «Это вам за девушек, это за детей, это за стариков, а это за то, что на нашу землю полезли!» Трескаются, как дыни, хазарские головы, ломаются сабли и копья. Уже несколько ран получил Молчана, все идет, пробивается. Не могут враги Молчана взять. Пустеет улица, лежат на улице хазарские воины. Кто-то мертвый лежит, а кто и шевелится. Почти до самой пристани дошел Молчан гиря. Хочет он сломать засовы, выпустить всех пленников славянских. Но не выпустил, не сломал. Изловчился кто-то. Задним двором забежал, пустил Молчану гири стрелу в затылок. Погиб Молчан. Надолго запомнили Молчана хазары. Доложили самому кагану. Каган сказал: «Никто не должен об этом знать, особенно из рабов. Дурной пример. Если б все на Руси такие были, никто бы у них пленников не брал. Обходили бы такую землю за 3 дневных перехода». Послей жила. Эпиграф. 500 христианских дев, которых везли к хагану, по своей воле утопились в отеле «Волги». Армянский писатель Мхитар Айриванский. Жаден купец послей жила. По рынку идет, глазами по сторонам рыщет, плату за товар принимает, каждую монетку на зуб пробует, каждую шкурку осмотрит, едва ли не понюхает. Ночью спать надо, а он все ходит по двору, не верит сторожам. Каждый засов по 3 раза потрогает. Псы у него на дворе самые злющие, как спустят их с цепи, сам жила их боится. Нет богаче послея купца в тех краях, да все ему мало. Давно хочется послею с хазарами торговать, самому в их земли с товаром сходить, да все сомневается. Не ровен час, еще ограбят в пути, всего лишишься. Но все же решился послей. Отправился он к Тудуну хазарскому. Тудун – наместник хазарского кагана в землях, которые платят ему дань. Следит он за выплатами дани и следит, чтобы соблюдались интересы хазарские. Не с пустыми руками пошел послей жила, с подарком. Понес бивень моржовый с тонким рисунком по кости. Диковинка это в русских землях, диковинка и в хазарских. Толст Тудун, едва шея у него поворачивается. Все же подарок послей разглядел, обрадовался, кивнул рабу, чтобы тот унес бивень. Спрашивает Тудуну послей, чего тот от него хочет. Отвечает послей: «Я, бедный человек, хочу с хазарией торговать, чтобы дела свои поправить, а то с голоду помираю». Кивает Тудун, смотрит он на живот послея, который ничуть не меньше, чем у Тудуна, только шея получше ворочается. Привык за замками да за товаром следить. «Я, — говорит Тудун, — сам бедный человек, и тебя, бедного человека, уважу. Дам тебе охранную грамоту от имени нашего Кагана. Силен Каган! Весь Рус выплачивает Кагану харадж!»
2: Кивает хитрый послей, радуется за Кагана, радуется за Тудуна. Продолжает Тудун.
3: «Торгуют с Хазарией многие земли. С Агдеей торгуют арабы, варяги и нам пленников и рабов везут. И ты торгуй, бедный человек. Поднимись по Дону до Белой Вежи, там Волоком до Волги, а там уже плыви себе по Волге до Итиля, столицы хазарской».
2: «А какой товар с собой брать?» – спрашивает послей.
3: «Меха, мед, воск», – отвечает Тудун. «Все это в Хазарии в большой цене. А как обратно поплывешь, купи драгоценных каменьев, ожерелий, колец, блях для украшения одежды и конской сбруи, тканей возьми шелковых и шерстяных, вино возьми, пряностей. Здесь все это продашь, в пятеро богаче станешь».
2: Радуется послей, потирает руки. Смотрит на него Тудун, спрашивает: «Есть ли у тебя, бедный человек, жена, дети?»
3: «Есть у меня жена умница и дочь красавица, а больше никого нет», — отвечает послей.
2: Кивает Тудун, глаза закрывает, притворяется, что дремлет. Понимает послей, что пора прощаться, кланяется низко, прощается, а как через двор идет, кричит ему Тудун: «Погоди, бедный человек, вернись!»
3: Возвращается послей жила. «Сделай мне одолжение. Захвати с собой десяточек моих рабов на продажу», — говорит Тудун. Смущается послей.
2: «А что за рабы?»
3: «Рабы и рабы. Невольники ваши славянские», — отвечает Тудун. «Не смогли они дани Кагану заплатить. Сжалился я над ними, заплатил из своего кармана. Добрый я, да?»
2: Кивает умный послей, соглашается.
3: «А теперь вот продаю должников в земли хазарские. Кого самого головой забрал, а над кем сжалился, детей у него забрал. Хоть и добрый я человек, а должен же я убыток себе возместить. А деток они и новых народят».
2: Не хочется послею невольников в ладью к себе брать. «Места, — говорит, — у меня в ладье не будет. Товара много, убегут еще чего доброго, а потом отвечай».
3: «Возьми, бедный человек, — уговаривает Тудун, — посади их куда-нибудь в трюм за бочки. Закованы они в цепи, не убегут. Будут их охранять мои воины, никакой тебе мороки. Если умрет парочка от духоты, не жалко?»
2: Сомневается жила.
3: «Да как же, другие узнают, что я своих соплеменников в рабство продаю. Позор мне будет. Одно дело варяги, хазары, а тут я, свой же брат».
2: «Никто не узнает», — убеждает Тудун.
3: «Ты на повороте реки встань на якорь до ночи, а ночью мои воины тебе рабов пригонят, а за провоз невольников я тебе вперед заплачу».
2: Соблазнился послей жила. Взял у Тудуна деньги, а как он ушел, Тудун позвал нескольких воинов хазарских и о чем-то долго с ними шептался.
1: В цикле «Звучащая книга» мы начали слушать главы исторической повести Дмитрия Емеца «Древняя Русь». Читал Владимир Левашов. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вашему вниманию беседы в студии телеканала «Союз» со священником Владиславом Береговым, руководителем молодежного отдела Песочинской епархии. Беседует Сергей Платонов.
2: Сегодня у нас в гостях священник Владислав Береговой. Батюшка, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Всем батюшка-батюшка.
2: Да. Самый обыкновенный батюшка.
3: Да, простой, сельский.
2: Сельский батюшка, да.
3: Медиапоп.
2: Да. Здесь аудитория немножко у нас такая более спокойная, поэтому сегодня будем поспокойнее чуть-чуть.
3: Да, все так. Да. Как в «Интерстелларе», снижаем количество процентов юмора у Дарса.
2: Ну да. Поговорим, на самом деле, достаточно разные вопросы, потому что вопросы присылают нам телезрители, мы обязательно на них ответим.
3: Или не ответим.
2: Если мы не ответим, кто-нибудь...
3: Иногда молчание – это тоже ответ, который громогласнее любых слов.
2: Это, знаете, если сразу переводить в плоскость семейных отношений, когда жена молчит, очень страшно почему-то становится.
3: Нет, слушай, есть же другой уровень. Думаю, ты его тоже познал, как дзен. Самое страшное, не когда жена молчит, а когда в детской комнате.
2: Тишина, да. Я согласен с этим. Особенно, когда они постоянно дерутся, и что-то у них происходит.
3: Когда их больше, чем один.
2: Да, а тут что-то страшная тишина. Я согласен с этим. Многие телезрители с этим тоже согласны.
3: Да-да-да. А если трое, тихо, это все. Можно сразу сначала звонить 102, а потом убежать смотреть.
2: Это уже ОПГ.
3: Да-да-да, коварная. Детская преступность.
2: Да, мы сейчас не пытаемся отговорить рожать детей, конечно же.
3: И не звоните.
2: Да. Поэтому давайте перейдем к вопросам. Вопросов много. И вот самый такой простой вопрос. Что же такое дружба с нашей православной точки зрения? Мы вот в советское время, телезрители пишут, очень много было песен, было очень много стихов, и кинематограф тоже об этом говорил. Дружба крепкая.
3: Вместе весело шагать по дорогам.
2: По просторам, да. По просторам. И, конечно, припевать лучше с другом.
3: Хором.
2: Хором лучше, ну да.
3: Да.
2: Хорошо.
3: Один-один.
2: Да. Лучше хором, а в хоре что, много друзей. Поэтому вот момент такой, то, что сейчас очень много идет акцента на личное эго, на то, что ты сам способен на все, и ты должен выбрать от жизни все, и твой успех важнее, чем успех там общества или чего-то другого. В принципе, проблема ясна. Как мы можем сейчас объяснить, и как в этой ситуации действительно можно ли вообще определить, вот, что такое дружба в современном понимании нашей действительности?
3: Да, в бизнесе как бы нет друзей. Если мы бизнес-модель переводим на взаимоотношения с каждым человеком, то ты используешь любого человека, встретившегося на твоем жизненном пути, как средство для достижения цели. И предательства нет. Есть просто правильное решение, правильный выбор. Ты на стороне победителя, ты на стороне выгоды.
2: Ну, иногда то, хочется так, батюшка, ощущать себя на самом деле.
3: И самое плохое в этой истории, что такой принцип взаимоотношений друг с другом, он позиционируется и СМИ, и сериалами, и интернетом, и всевозможными коучами, и психологами.
2: Неправославными блогерами.
3: Да, как правильный. Ну и когда у тебя нет стойкого мировоззрения, тебе его не привили ни родители, ни бабушки, ни дедушки, ни батюшки, ни учителя, просто homo hominis. Фу. Homo hominus lupus est. Вот нечего понтоваться, надо бы, сказал бы сразу по-русски. Человек-волк.
2: Да.
3: Да, и как бы не заговаривался бы. Да, с латыни у меня так себе. Вот если тебя воспитывают в такой парадигме, то ты уже с молодых лет воспринимаешь такой принцип взаимоотношения с окружающими людьми как норму. И когда тебе христианство говорит, а это неправильно, тебя же просто корежит и выворачивает наизнанку, и как-то неправильно. И если приходит покаяние, это, конечно, круто и здорово. Тебе надо несколько лет для того, чтобы перестроиться, чтобы относиться к людям не как к средству, а как к цели, причем не просто жизненной, но еще и как к той цели, которой необходимо стремиться в вечности. Ибо Царство Божие – это общежитие, а не совокупность одиночных камер. Это торжество общности, коллективизма, а не индивидуализма. Поэтому даже когда в обществе та или иная философская модель преподносится как нерелигиозная, но так или иначе связано с индивидуализмом, то мы уже должны бить в барабан и говорить, что это принесет вред не только тебе как личности, но и государству, и душе твоей. Вот такой интересный момент. С другой стороны, есть такое понятие, как коллективизм коммунистического, социалистического толка.
2: Только и что тут... себе в голове его представил, да.
3: Да-да-да.
2: Ничего не получилось.
3: То есть нельзя навязывать такую коллективистическую идею. Но идея о том, что все мы братья, все мы сестры, она укоренена и в Ветхом Завете, и в Новом. В Ветхом мы братья и сестры в Адаме и Еве, в Новом во Христе. Все крещенные, просвещенные и причащающиеся уже кровь Господа нашего Иисуса Христа течет в наших жилах. И потому мы не просто какие-то нравственные, с нравственной точки зрения, братья и сестры, а настоящие такие, онтологические, как говорят у нас в Мосальске. Так вот, дружба, она, если хочешь, выше брака.
2: Да.
3: Вот. Да. Потому что отношения бескорыстные и вечные. Ты можешь сказать «бывшая жена», если у тебя второй или третий брак?
2: Я не могу так сказать.
3: Ну, ты не можешь, да. Ну, предположим, мог бы. Да, да. Я тоже не могу, да, у Ванечки только одна жена. Ну, кто-то может спокойно сказать, и это фраза общеупотребительная, а можно сказать «бывший друг».
2: Может быть.
3: А вот нет. Да, друзья или навсегда, или их просто не было изначально.
2: То есть он не был другом просто?
3: Да.
2: Его,
3: да.
2: Ты ошибочно называл его другом?
3: Да. Эта тема хорошо озвучена Павлом Флоренским в его бессмертном произведении «Столб и утверждение истины». И посмотри, как Спаситель обращается к своим ученикам. Друзья. Друзья. Апостол Павел, допустим, к своим адресатам обращаются святые, да, братья. А Спаситель нас называет друзьями. Мы уже привыкли к этому слову. Ну, друзья, друзья, ты можешь врага другом назвать или человека совершенно неизвестного. Дорогие друзья, говорит тамада, на свадьбе не знаю никого. Да, я могу так обратиться.
2: Когда пост пишем?
3: Да.
2: Друзья?
3: Да, дорогие друзья. Да. Наш храм нуждается в реставрации, все такое. Поэтому быть другом... Вот притча же есть, да, о ближнем.
2: Есть.
3: Спаситель не отвечает, кто ближний должен быть для тебя. А вот наизнанку выворачивает вопрос и, соответственно, дает ответ из другой плоскости. Ты должен жить так, чтобы быть ближним для любого нуждающегося в тебе. Вот ты, вот если взять вот эту притчу как трафарет и наложить на вот проблематику дружбы, то мы должны жить так, чтобы быть другом для каждого человека, который встречается на нашем жизненном пути. Но дружба предполагает, конечно, некоторое единодушие. Ты можешь поступать как друг, но не быть по-настоящему другом вот, ну, в рамках даже в каком-то двуединстве и общности душ. Ты можешь помочь. Вот ты для него друг, но ты не хочешь общаться. Ты помогаешь ровно настолько для того, чтобы исполнить заповедь. Ты действительно для него друг.
2: Или просто поддерживаешь отношения добрые.
3: Ну, в том числе, тут уже не друзья, здесь просто некоторое знакомство. Так или иначе, добрососедские отношения должны быть у нас с каждым, даже если не сильно хочется. И это тебе же дешевле обойдется в конечном итоге, чем с каждым соседом выстраивать отношения с точки зрения вот, «я сильный, ты слабый, я умный, ты дурак, я этажом повыше, ты пониже, хочу затапливаю, хочу не затапливаю». Ну, так, куда-то далеко ушел. А вернемся к дружбе. Дружить сейчас действительно сложно. Наш зритель все очень правильно написал, потому что ты уже мало кому доверяешь. Могут в лицо улыбаться, а поступать как угодно.
2: Могут хорошо написать сообщение.
3: Да, мы уж слишком много мы за свою жизнь столкнулись с лицемерием, с предательством, с глупостью, с нежеланием жизнь свою положить за друзей своих. А ведь это главная заповедь евангельская. Главная заповедь любви. Вот, максима духовная жизнь отдать. Кто будет жизнь отдавать за тех, кого даже не знаешь? Ну, разве что воины на поле брани, вот, учителя, врачи, священнослужители. Все те, чья должность, чья профессия так или иначе связана с термином служения. То есть ты принимаешь такой образ жизни, когда ты должен стать другом для каждого человека, обращающегося к тебе, знаешь ты его, не знаешь, вне зависимости от цвета кожи, национальности, от языка. Высоко. Вот в этом плане наш главный друг — это Христос. Сейчас протестанты вот хлопают: о, да, мы тоже эту фразу любим. Да, Христос наш друг. Да? Вот, но тут все-таки с другой стороны надо подойти. То есть мы его друзья, а он наш Бог.
2: Тут очень важное замечание. Действительно, вот в какой-то степени есть люди, которые очень часто ищут общения и дружбы. Бывает, навязываются даже, там, приглашают тебя в гости. Целенаправленно наводят, назовем это так, наводят мосты определенные. Даже не ища какой-то выгоды, ну, просто вот здесь как-то. И порой, даже если ты не отвечаешь, ну, начинают обижаться, и еще что-то происходит. Вот как здесь на самом деле поступать с теми людьми, которые целенаправленно ищут там дружбы с тобой, а ты, допустим, ну, не подходишь, или тебе что-то не нравится? Как по-христиански здесь выстраивать отношения? Что люди могут обижаться?
3: Ну, как говорится, невольник не богомольник, и невозможно стать искренним другом с человеком, который тебе или неприятен, или ты к нему равнодушен. Ну, вот нет вот этой искорки. Вы не вошли вот в резонанс. Вот, знаешь, вот комендором.
2: Да, ну, а тут же говорится о том, что нужно быть вот милостивым, милосердным, добродушным, добрым, помогать обязательно. И прям и тебя вот эти всякие благочестивые законы начинают ставить некоторые рамки.
3: Помогать надо всем. Ну, так, чтобы по словам учения 12 апостолов, милостыня запотела в руках твоих, но не обязательно быть сердечным визави с своим собеседником. Ты можешь, конечно, поговорить, и, может быть, даже тебе будет интересен этот разговор, но дружба, повторюсь, она выше брака в каком-то смысле. Или на одном уровне. Мы уж точно должны быть единодушны друг с другом. Как правило, единоверны. Ты говоришь «а», вот, не договаривая мысль уже, твой друг понимает, что ты хочешь сказать. Действительно, это состояние вот, таких брачных отношений. Обычно после многих лет брака вот, ты уже с полуслова, с полузгляда понимаешь, что же хочет тебе вторая половинка донести. Вот в дружбе тоже как-то так. Тебе просто должно быть хорошо с ним вот, в обществе. Понятно, речь не идет о каких-то еще дальнейших отношениях. Но если такие отношения установились между лицами разных полов вне брака, то, знаете, такие отношения могут даже перейти и в брак. Потому что супруг, в первую очередь супруга, это твой друг. Сначала зарождается дружба, потом симпатия, потом на базе вот этих двух понятий, которые крепко приправлены единоверием и единодушием, мы уже можем создать хороший крепкий брак на долгие-долгие годы до конца дней своих. Потому что вот, ну, может быть, дружба, конечно, вне каких-то семейных отношений. И у моей матушки есть друзья, которых она знает на 20 лет больше, чем на 15. Больше, чем меня. Да? У меня есть свои друзья, которым я тоже дружу еще задолго до того, как с женой познакомился. Это другие отношения, их нельзя сравнивать, но суть их практически одинакова. И хорошо бы, конечно, с точки зрения Бога, чтобы каждый для нас человек стал таким же близким другом, как супруга, как муж, как наши настоящие друзья. Но это можно действительно может раскрыться только или в святости, как у преподобного Серафима, который каждый приходящего другом считал. Христос воскресе, радость моя, ну кому ты скажешь? Кому-то дальнему человеку, далекому? Нет, все-таки как минимум другу. Для него каждый человек был его другом. Другом Христовым. И он делился этой радостью. Ну, мы разве что с тобой, дай Бог, в Царстве Божьем, хотя бы вот так к людям относиться, как надо было бы.
2: Знаете, вот это вы сегодня сказали про мысль, что вот все мы братья и сестры, так или иначе, должны быть дружны между собой. Но порой вот это общество людей, которые объединены там, приходом, например, или каким-то там сообществом, условно говоря, где пропагандируется, что все мы братья и сестры, и порой вот это навязывание дружбы, просьба о помощи, еще что-то, ну уж слишком как-то навязчиво. Если ты в чем-то отказываешь людям, например, то воспринимается, как будто что-то страшное происходит.
3: Вот. Это наш такой православный
2: вот
3: бич.
2: Такой, знаете, да, как уж слишком сильно вот это объединение, ну, многие так считают, а люди к этому порой не готовы.
3: Ну, это тоже пастырская беда, потому что, с одной стороны, ты обязана не просто служить, не просто проповедовать и угощать пирожками с чаем прихожан после литургии, но создавать общину. Угу. Это огромный труд, и в условиях постмодернизма, в котором мы живем, который предполагает индивидуализацию всего и вся, это очень сложно. Тем более все больше священнослужителей, все больше современных богословов или людей, так или иначе, говорящих о Христе, мы видим вот эту личностную индивидуализацию взаимоотношений с Господом Богом. Твой личный Бог, твое личное пространство, твоя личная встреча, твоя личная духовность, твоя личная молитва. И такой литературы, таких советов сейчас подавляющее большинство. И, ну, церковь-то задумана как общность, как единодушие всех во Христе, где мы все, мы святые, братья, причащаемся из единой чаши, единым сердцем, едиными устами, поем символ веры, восхваляем Отца нашего Небесного, причащаемся тело и крови Сына Его в Духе Святом. То есть мы единое, не просто в едином пространстве храма и церкви, которая из тела Христова находимся, мы друг с другом вот, настоящее единое, единое целое. Мы тело Христово, каждый из которого представляет какую-то часть этого тела, но глава которого Христос. Мы мистическое тело, единое. Поэтому в каком-то смысле мы все спасаемся сообща. Да, у каждого своя встреча, у каждого свой путь, у каждого свой образ спасения. Мы во Христе идем ко Христу, но сообща, вместе. Вот об этом тоже надо говорить. И вот священнику, который пытается создать некоторую общинность, который настаивает на важности общей молитвы, общей литургии, которая переводится на русский даже, как общее дело, необходимости вот, обязательно посещения вот, того же чаепития, в конце концов. Ты больше на литургию народ не соберешь, ну, сложно, готовиться надо, вставать с утра. После литургии ты с трудом пытаешься оставить нас после службы и людей чаек попить, пирожков поесть и поговорить о бренности всего сущего, Евангелии, чем-нибудь еще. Тоже остаются такие прям самые стойкие. Хотя, казалось бы, ну, что ж тут сложного? Чаю попить. Потому что всем хорошо и самим по себе. Вот. А я не пойду, потому что там баба Галя сидит, а баба Галя не придет, потому что там баба Катя сидит. А молодежь не идет, потому что бабушки, бабушка не идет, потому что молодежь, мужчины, потому что женщины, женщины, потому что мужчины, батюшка такой сидит.
2: Да вообще отстаньте от меня, сегодня выходной день, дайте я посплю.
3: Вот, да.
2: Еще и такое.
3: Так что вы меня хотите, да. Тут на службе была, на молебне была, проповедь вашу слышала, с открытым ртом, руку прискала, говорила, как говорит, орел, орел, да, ну какие еще пирожки, да, ну, да что, я дома пирожков не поем. И вот, вот именно вот здесь теряется вот эта общинность, вот это желание быть рядом с другим человеком, даже если ты знаешь его как облупленного. То есть увидеть в нем образ Божий, увидеть в нем красоту мира бытия. Вот, ощутить единство с ним, даже если он тебе не, неприятен. Апостол Павел об этом тоже постоянно писал. Всем, кому только можно было, первохристианская община, да что ж вы тут одних приветствуете, поближе садите себе, других там подальше, и их в своих благодеяниях оскудняете и так далее. Уже такое некоторое лицеприятие было даже в первой, первохристианской церкви. Что ж там про нас говорить? Тоже, тоже. Это присутствует. Но необходимо с этим бороться, в том числе внутри самого себя. То есть не хочешь остаться с общиной, а останься. То есть пойми, что это также важно, какие-то околоцерковные, постцерковные, послитургические мероприятия, так же, как сама литургия. В конце концов, даже вот эти агапы, вот эти чаепития после литургии, считаются догматически именно частью вот этого общего дела, общего литургического пространства. Вот, долитургическая литургия и послитургия. Слово, тайна и
2: это еда. Важно. Это важно на самом деле. В последнее время это очень получает некое такое развитие, импульс. Угу. Как раз батюшки мне так и говорят. Я в свое время, еще когда начинал работать на телеканале «Союз», так где-то лет 10 назад сходил на такие встречи. Угу. Там бываю в храме каком-нибудь, раз они на чаепитии остаются, священник ведет беседы. Я вот с ним ходил на эти беседы, чаепития, чтобы послушать, как батюшка говорит, можно ли его позвать в эфир телеканала «Союз». Несколько священников так и пришли к нам в гости.
3: А некоторые так и не пришли. А нечего было.
2: Ну, я не на все трапезы просто сходил, понимаете, там, конечно, всех позвали, но просто было интересно, как... Батюшка общается, я еще там был не такой, может быть. Uh-huh. Да и сейчас, ну, в принципе, тогда не такой прокачанный в каких-то вопросах был. Но было интересно.
3: Сейчас мы достаточно посмотреть на фотографию, я уже понимаю, как он говорит. А раньше надо было батюшка послушать.
2: Не, почему? Заходишь в социальные сети, изучаешь.
3: Да, сейчас все просто, сейчас все как на ладони живут.
2: Многие, кстати, свои проповеди выкладывают, и можно понять вообще, как священник. Потому что не каждый священник вообще... Он так здорово в храме общается, так отлично рассказывает, говорит проповеди, рассказывает какие-то там библейские истории, беседы, а вот в кадре нет. Вот каждому свое.
3: Кстати, как легко вот, безбожные СМИ смогли заставить огромное количество священнослужителей перестать выкладывать свои проповеди в интернет, даже на страничке своих собственных храмов. Потому что в прошлом году прошло такой волной.
2: Такая акция. По нам с вами, кстати. По всем. Вам?
3: Да,
2: я так
3: да, кстати.
2: Затесался чуть-чуть.
3: Кстати, да. В прошлом, позапрошлом. Ну, волна в СМИ. В РПЦ сказали, в РПЦ запретили, в РПЦ разрешили, в РПЦ заявили. Выкладывая отрезки высказываний священнослужителей на проповеди в храме, которые обращены к внутренней аудитории, которые основываются на Писании, которые говорят, допустим, об необходимости каких-то иерархических взаимоотношений внутри семьи и вообще там, с обществом, о том, как воспитывать детей, как общаться с женой, с мужем, ну и что-нибудь в таком духе, что крайне... небезопасно, когда эти слова показываются аудитории не церковной, атеистической, внешней. И смотрите, вот, мол, что они на своих приходах, какую дичь творят и вытворяют. И не просто стали известные священнослужители выкладывать, а где-нибудь там из Иркутска, из Самары, из Гзаварды.
2: Заявили.
3: Да-да-да.
2: Мне сейчас, как журналисты звонят, по другому церковному послушанию. И я говорю, а что случилось-то? Вот в РПЦ заявили, вот-вот-вот. Я говорю, почему в РПЦ заявили? И я вот так минуты три прям вот меня выдернули из равновесия, и я их тоже в ответ, что в РПЦ заявляют только когда там архиерейский собор у нас соберется, там, или священный синод, что-то это без проблем. А если вот этот батюшка сказал, это не РПЦ, вы проявляете свою неграмотность. Ну, это же церковь. Я говорю, я тоже церковь, давайте я тоже что-нибудь вам скажу сейчас. И вот так вот мы с ней бодаемся, ни к чему не приходим, потому что комментировать то, что там они написали, это вообще просто не имеет такого смысла.
3: Сколько раз Владыка Савва говорил, что РПЦ заявить может право только святейший патриарх, священный синод или профильное отдело, руководитель.
2: Архиерейский собор, поместный собор.
3: Да, поместный,
2: высшие органы церковного управления, скажем так. Если это касается какой-то догматической истории, вообще, а если это частное мнение?
3: Мне звонят вчера батюшка или позавчера, батюшка, вот, нужен ваш комментарий. Ну, на какую тему? Или минуты три задают вопрос, так или иначе связанный с Эстонской православной церковью. Я так послушал. А я-то тут при чем? Я простой сельский батюшка. Могу
2: вы
3: рассказать.
2: РПЦ батюшка.
3: Да-да-да. Какой ладан подсосать, чтобы спина не болела. Да. А что у нас? Отдел внешних церковных связей трубку не берет? Или информотдел Владимира Романовича тоже не отвечает? Ну, мы поняли, да, хорошо. Ну, понятно, хотели там как-то что-то такое яркое услышать от Берегового, да, который, да, как ляпнет что-нибудь.
2: Чтобы заголовок был в РПЦ.
3: Заявили. Да. Причем я понимаю, что...
2: Я считаю, что это невежество.
3: Там не было бы какого-то переиначивания, то есть в любом случае там не было бы даже вреда какого-нибудь. То почему я должен озвучивать церковно-политическую повестку? Ну, наверное, нет. Тем более я теперь очень ужаленный и укушенный тем, что дал комментарий одному крупному СМИ. И через два дня смотрю, вот по всем этим клерикальным каналам пошли меня там песочить по всем параметрам. Смотрю, я же не говорил этого, то есть ни слова, даже на эту тему не говорил. Там захожу на портал, цитата, там строчек на 10, мне не принадлежащая, и Ирия Владислава Береговой, там руководитель миссионерского отдела. Опа, Ну, давай звоните, что происходит. Ой, знаете, вы же шестой на этой неделе, кто вот ругается на наших редакторов. Да, ну, извините, что мы вас немножко исправили. Говорю, что исправили? Вообще не говорил на эту тему. У вас же есть пруф.
2: Это, кстати, суд можно
3: аудиофайл. Ну, я попросил исправить, они исправили. Ну, получилось еще хуже. Надо было действительно через юристов подходить к этому вопросу, потому что те порталы, которые увидели исправленную цитату, ну, вообще удаленную, да, осталась цитата, которую действительно говорил. Говорит, вот, РПЦ надавила, они пошли на попятную и удалили эту фразу. Там, причем на такой портал, что РПЦ не могло бы надавить, это кажется. Да?
2: А вы считаете, это вот такое давление, гнусненько, такие манипуляции, они какое-то вообще имеют влияние на общество? Или это просто...
3: Конечно же влияет, да, конечно же.
2: Но на меня ничего повлиять не может, даже если что-то... Ну, может быть, склад определенный в силу профессии.
3: У нас же мало, да, и мы понимаем. Мы как бы умеем анализировать, мы умеем там проверять пруфы. Ты можешь мне позвонить и сказать, батюшка, ты реально это сморозил? Говорю, где? Что? Нет, не я. Ну, хорошо. Мне один человек позвонил и спрашивает, да, ну, батюшка, конечно, да, ниже дна вы опустились. Я говорю, так что? Ну, говорю, я объясняю. Ну, слушай, ну, вот такая ситуация, вот так оно. Говорю, знаете, ну, вот на других каналах пишут по-другому. Я скорее что-то я вам не верю. Я просто вот в осадок выпал.
2: Вы же вроде к первоисточнику пришли.
3: Да, то есть я... Мы как бы приятельствуем уже там 10 лет. Не дружим, приятельствуем. И ты мне не веришь, хотя я первоисточник. Да, ну вы просто выкручиваетесь. Ну окей. Ладно, хорошо.
2: Да, на самом деле...
3: А думаю, что ж люди, которые просто вот даже не имеют возможности со мной поговорить, и которые, конечно, доверяют, скорее всего, там каким-то крупным новостным порталам или мелким, но антиклерикальным, чем батюшке. Так что я к чему-то клоню, что если раньше смотрели, что там скажет Ткачев, Островский, Береговой или еще кто-нибудь, то уже давно перешли на проповеди священнослужителей совершенно неизвестных, но которые выкладывают проповеди у себя на каналах и часть берут из целого, из этого делают сенсацию. И множество батюшек просто перепугались и перестали даже выкладывать свои проповеди на своих же храмовых каналах. То есть как легко уменьшить количество говорящих священнослужителей. А им только хорошо. Чем меньше, тем лучше. А там, глядишь, и головы свернем, и остальным проповедникам, которые худо-бедно популярны. Так что нам приходится тяжело работать. У нас, с одной стороны, внутренняя оппозиция, которая считает, что необходимо говорить, ну, чуть ли не по-церковно-славянски.
2: И, да вообще нужно удалить все соцсети.
3: Или даже удалить со священнослужителями
2: соцсетей. Не надо с собой заслонять Бога.
3: Вот,
2: батюшка.
3: Вот, молись, вот что. И преподобный Серафим Саровский, у него там был свой телеканал, он что, свои соцсети вел, но сколько людей приводил ко Христу. Вот вы, батюшка, спасаетесь, молитесь, служите ежедневно, как Алексей Мечев, вот через там все-таки 10 лет, все-таки стали люди в храме выходить, и вот праведный, святой, что-то вы здесь тут поясничаете. Вот Господь приведет, кого надо. Надо нам не количество, надо качество. Люди добрые.
2: Это
3: где
2: внутренне.
3: Мы возьмем качество, если никто вообще не будет знать, что где-то существует русская православная церковь? Вот в Китае, может быть, очень много было бы хороших, замечательных православных христиан и даже святых, не мучеников, а им настоящих подвижников благочестия. Но их нет, потому что там нет православной церкви. А могла бы быть. И как бы там ни живи какой-нибудь праведник где-нибудь в Китае, он будет все равно отшельником, он будет праведником только перед Богом. Серафим Саровский, если бы не стал, не вышел на проповедь людям, он был бы, может быть, как один из великих затворников Пскова или Киево-Печерских, о которых мы не знаем ничего, о которых со святостью, может быть, были не ниже, может быть, и выше многих известных святых. Ну вот они просто перед Богом ходили. Поэтому у нас лежит миссия. Идите, научите все народы, крестя их имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что заповедал вам. Это было сказано апостолам, его ученикам, спасителям, ну и нам, всем священнослужителям. Идем и учим, как умеем.
2: А миряне могут этим заниматься?
3: Должны, обязаны. Потому что даже вот во время вот того, как эти слова были сказаны Спасителем, апостол Павел пишет, собралось около 500 учеников и братьев, не считая женщин и детей. Да, некоторые усомнились, как пишет апостол Матфей. Может, действительно, какая-то коллективная галлюцинация, но похоже, что нет. Да. И, ну, хорошо, 11 апостолов было, потом 70, остальные кто? Это как раз те ученики, которые ходили за Спасителем. Иосиф, Никодим, жена домоуправителя Иродова, Хузы, Иоанна, жены мироносицы. И ученики, ученики, ученики. То есть не сказано, так, апостолы, слушайте меня, вам говорю это. Апостолы 70, говорю вам вот это. Жены и дети, слушайте, идите, делайте это. Вот сказано, научите, крестите и снова в вере утверждайте. В конце концов, из-за этих же слов, каждый мирянин имеет право крестить. Крещенный мирянин может покрестить другого некрещенного мирянина в случае смертельной опасности. Если выжил, или младенчик в реанимации, то, конечно, приводит в храм, и там уже совершает таинство миропомазывания. Второе таинство, которое у нас как объединено в одно чинопоследование с таинством крещения, и оно как-то не кажется как отдельное таинство. Так что надо, надо проповедовать. Вот ты проповедуешь, мы проповедуем, телеканал проповедует, соцсети проповедуют. Мы должны кричать о Христе. Особенно тогда, когда вот шепот проповеди о Христе просто будет заглушен суетой мира сего.
2: Да, потому что мы так или иначе не владеем средствами массовой информации. Не просто, вот если говорить про наш регион, да, а вообще в целом в вселенском масштабе. То есть выключить одну точку зрения оказалось очень просто. Мы все это видим, как это происходит. Мы можем сколько угодно вариться в своем котле, а внешне абсолютно никто даже не то, что не поймет, он даже не захочет понимать, потому что ему это просто определенно покажут, как не нужно это делать, как не понимать, как выключить, и даже туда не совать свой нос. Это работает так, как оказалось, что это работает.
3: Мы живем уже много лет в парадигме, когда хвост виляет собакой. Четвертая власть, она уже не четвертая власть, она первая власть, власть СМИ. И многое теперь зависит от того, что сказано, а что не сказано. И ладно бы говорилось только правда, мы оперировали бы только фактами. Любой СМИ, любой человек может интерпретировать факт так, что белое станет черным, а черное белым. Софистика, вот то, с чем яростно боролся Сократ и Платон, победила в нашем мире. И наша задача свидетельствовать об истине, о том, что она есть, она существует, что Бог существует. Это не какой-то абстрактный Бог, а Отец, Сын, Дух Святой, Троица Единосущная, нераздельная. О том, что истина не размыта, нет, нельзя сказать, что у каждого своя истина, я буду к ней относиться с уважением. Ты обязан относиться с уважением к мнению другого человека, но ты не обязан, и более того, ты обязан отстаивать истину. Почему, собственно, Платон, кажется, говорил, что в споре рождается истина? Потому что софисты не спорят. Ты прав, и ты прав, и я прав, все правы. Давайте разойдемся, пойдем пить чай. А если человек спорит с тобой, значит, он убежден, что истина есть. И если я умею в процессе диалога доказать свою правоту, то вот я буду с тобой спорить. Наша задача теперь не просто свидетельствовать об истине, а спорить с оппонентами, которых очень много. И самое главное, вот выбивать из ног эту табуретку толерантности к идее о том, что истины нет.
2: Согласен. Давайте перейдем к некой такой бытовой,
3: попроще, вопросы бытовой попроще. Части. Да. Итак, батюшка, какой же ладно пососать, чтобы спина не болела?
2: Да, софринский. Вот.
3: Архиерейский, да.
2: Да, батюшка, вот цифровое одиночество. Есть такой термин, цифровое одиночество. Его по-разному можно толковать, но обычно в социальных сетях мы там так активно общаемся, такие классные. А в обществе, в обычном мы одинокие. И так бывает и в этом цифровом одиночестве появляется еще какая-то анонимность. Или там как тень, блуждаешь, общаешься, что-то делаешь. Ну, если еще не мошенник, хорошо. Вот такое явление, чем оно пагубно вообще с точки зрения духовности, духовной жизни?
3: Ну, может быть, и не было так ярко выражено. и замечено, если бы друзья, не приходя в кафе или друг к другу домой, не сидели бы в телефонах друг напротив друга, смотря, общаясь друг с другом, какие-то еще параллельно шортсики и рилсики. А иногда и даже пишут тебе одновременно перед тобой сидящим в каком-нибудь чате.
2: То, кстати, очень неприятно.
3: Оцени мимас.
2: При тебе. Я был свидетелем того, как люди между собой общались, находясь в компании, и они как бы намеренно делали, чтобы скрыть какую-то информацию от третьего человека. Это было ужасно, скажу честно. Это такой некой даже невоспитанность. Тут уже не говорим про какие-то другие моменты.
3: Даже если бы они о чем-то совершенно не предусвидетельным общались, все равно вот третьему, четвертому как-то неуютно. У нас, сказать, на скольких и не было разных мероприятиях, где чай пили, что там ложки били, по-турецки говорили. Через 30-40 минут все равно вот начинается там одна пара по диагонали, вторая пара по диагонали, там первая пара друг с другом общается, по бокам уже давно по телефонам сидят, и так или иначе, то, что должно было способствовать сближению, общению, все равно переходит в какие-то ячейки.
2: Так бывает.
3: Группа по интересам. Ну, ты зацепишься языком с кем-нибудь, и понеслось уже. Неинтересно, что там другие говорят. Не везде же так хорошо получается. Как... Ну, ты вот сказал, я сказал, ты сказал, я сказал.
2: Цифровое одиночество и анонимность больше.
3: Ну, уже сейчас все страны борются с анонимностью в соцсетях, и мне кажется, даже с духовной точки зрения это правильно, потому что, может быть, я в своих комментариях буду меньше видеть оскорблений, матерщины, угроз, пошлятины, обидных слов, не сказанных именно для того, чтобы оскорбить, испортить настроение, и ты захотел вообще перестать заниматься чем-либо душеспасительным в сети, потому что ты начинаешь бояться угроз, в конце концов.
2: Кстати, хейт — это очень сложно. Не каждый способен его воспринять.
3: Да, так. Я 5 лет как-то держался совершенно спокойно, но последние годы количество увеличилось в разы. Ведь все наши противники православия...
2: Не всегда же это живые люди, правильно?
3: Да не, всегда живые люди. Они просто понимают, что... Да, ведь мы ж не одни... Мы не сферические, я чайщик, я чайник Рассела в вакууме. А вот есть и другие представители других религий, которые там без руля и без ветрила, которые понимают, что чем больше будет негативных комментариев, тем скорее алгоритмы соцсетей обратят внимание на твой контент как на деструктивный, как вредный. Ведь жалобы, жалобы, жалобы отправляются, и они же там и ишные. Там нет живого человека, как правило, который смог бы проанализировать. Тебя просто специально хейтят, чтобы убить твой блог. Или у тебя действительно какой-то прямо и античеловеческий контент. Вот они это понимают и пишут сотни комментариев для того, чтобы убить твой блог. И сидит там бедная помощница моя, и там по 300, по 500 комментариев удаляет. Все это читая, конечно, все это через себя переваривает. Представь себе, открываешь словарь русского мата, да, и вот начинает читать все это. Ну, уже на третьей странице тебя уже просто подташнивать начнет. Когда ты это читаешь, там 3 часа удалить, удалить, заблокировать, удалить, заблокировать, это сложно. Поэтому вообще вот блогерство — это не просто такое вот радужное явление. Вот сейчас снял какой-то смешной ролик, все посмеялись, все там винили батюшку в скоморошестве, да, ну и дальше поехали. Вот. Нет, это серьезный тяжелый труд, реально. Тут уже помощница даже говорит, ну я уже не вытягиваю, если честно, да, просто надо комментарии закрыть, но тогда просмотров не будет. Откроешь, все, надо сидеть над ними, кропотать. Так что мы хейт не сильно-то любим, конечно, но куда без него. Ну, слушай, священнослужитель вне соцсетей, он никогда не слышит против себя, как правило, ни одного гнилого слова. Там все в рот заглядывают, руки целуют, и все говорят о какой-то благодушной вещи. Ну, до тех пор, пока ты начнешь, допустим, собирать документы на реставрацию или реконструкцию в храма памятника федерального значения, ну, там уже придется, конечно, тебе немножечко...
2: Послушать.
3: Да, не, не послушать, а...
2: И это тоже.
3: Да, окунуться в реальную жизнь, спуститься с небес на землю, да, и посмотреть, понятно, как люди живут. Да. Но так в целом, там, достаточно вот по-лисковски жизнь большинства священнослужителей проходит, или по-шмелевски. Ну, на самом деле, к этому не и стремятся, и хочется оградить себя от всего плохого, и нервная система пребывает в радости, спокойствии, благодушии. А когда вот ты пошел, решил жить в стеклянном доме, ну уж будь добр, ты должен быть готов к тому, что будет очень много разных хульных граффити на храме твоей души.
2: В общем, да. Значит, с анонимностью боремся. Комментарии пишем только хорошие.
3: Да-да, что ты взъелся вообще? О чем ты спрашивал-то?
2: Ну, про цифровое одиночество.
3: Да, стаба понесло. Вот, короче говоря, да. Я думал, что с этим еще можно бороться как-то уговорами, но на самом деле нет. Здесь надо телефоны... действительно оставляйте. Знаю, есть некоторые кафешки, кстати, в Донецке мне показали. Вот в этом кафе ты отдаешь телефоны, там, куда-то в ящик кладешь специальный, ну, прям как в администрации президента, да, или еще в каких-нибудь важных организациях. И все, заходишь на совещание без телефона, и так, там тоже, хочешь наше кафе, телефоны оставляем. И если там ты один оставил, второй, а вторым сидишь, то к тебе подходит и вежливо просит его тоже оставить. И люди, хочешь не хочешь, общаются друг с другом. Да? Да. Ну, как вам погода, как в стародобрые времена, да, как вам политика, как там Ваня.
2: Отключили дома электричество и интернет. Угу. Познакомился с женщиной, оказалась моя жена, очень интересный человек. Знаете,
3: да, да. Ну, и с детьми то же самое. То есть мы можем, конечно, брать у них все аккаунты от Steam, отобрать телефоны, гаджеты, дать мы кнопочные телефоны. Ну, а что дальше? Во-первых, ты уже к этому приручил. То есть для ребенка забрать телефоны, как отрезать руку. Они родились с ними. Там, мы это не представляем. Да? Ходящий в телефонную будку позвонить и, там, с двумя копеечками. А для них, они с ними родились, у них другое к ним отношение. Вот. Почему, вот, допустим, сейчас вот такой хейт по отношению к запрету Телеграма? Именно потому, что мессенджеры становятся для нас родными. Не соцсети, именно мессенджеры.
2: То есть, когда у людей забрали...
3: Психическое, да, психологическое.
2: Забрали связь. Вот это вот, когда ты скроллишь ленту постоянно.
3: Не скроллишь, именно общаешься.
2: Общаешься.
3: Да, именно общаешься. Именно речь о мессенджерах. Потому что ты с ними общаешься, с любимыми людьми. С женой, с дочкой, с мужем, там, с мамой, с папой. Но
2: для меня это было дискомфортно, что у меня вся работа встала.
3: Ну, это другой момент.
2: Это у них профессиональный момент.
3: Да, это профессиональный.
2: А некоторые люди, простите, вот в этом одиночестве пребывают цифровом и не общаются друг с другом. Они просто читают телеграм-каналы, причем одну и ту же информацию с разных телеграм-каналов, ну, которые вот по-разному написаны. И вот их еще вдруг этого лишили. У них начинается.
3: Ну, вот я хотел сказать, да, что просто по всем психологическим законам, если тебе запрещают какую-то соцсеть, ну, ты через месяц буквально можешь перестроиться, а для того, чтобы перестроиться с одного мессенджера на другое, надо 4 месяца, полгода. То есть вот такой детокс должен быть. Потому что, повторюсь, у тебя есть родство с этим, с этой программулиной. Короче говоря, забирая гаджеты у детей, у кого-нибудь еще, необходимо срочно давать что-то такое, чтобы их тоже веселило, чтобы их радовало, чтобы было бы частью их повседневности. Вот. А кто может это дать?

0: деле. Разместить у себя нашу ссылку на нашу беседу.
1: Мне еще никто ни разу не присылал последние пару лет. Ну, наверное, потому что я тут давно не был.
0: Да, вот, поэтому исправим эту ситуацию. Дорогие друзья, вы в гостях. У нас был священник Владислав Береговой.
1: Сказки.
0: Да. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Поговорили о важных вещах. Желаем успехов всем нашим телезрителям.
1: И даже
0: пожелаем, да, не бояться о себе рассказывать в социальных сетях.
1: Да не, не надо. Не надо.
0: Ну, не о себе, простите, неправильно сказал, о церкви, о том, как хорошо у нас бывает.
1: Вот. Миряне сейчас на голову выше, чем все батюшки, митрополиты и матушки в соцсетях, ведущий какой-то контент. Потому что их много, они ничего не боятся. И сейчас самое важное – говорить о себе настоящем. Сейчас
0: вот, о себе настоящем, о нашей церкви.
1: О нашей вере.
0: Не нужно стесняться об этом говорить.
1: Аминь.
0: В том числе нашей вере. Аминь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие руководитель молодежного отдела Песочинской епархии священник Владислав Береговой. Беседовал Сергей Платонов.
3: В Екатеринбурге 3 часа.

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавству. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу блестящую чистотой.

0: преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «По святым местам Урала». У микрофона Виктория Кауган. В данном радиоцикле паломница, поэтесса, автор-исполнитель и христианский писатель Юлия Кудреватых будет нам рассказывать про православные храмы, монастыри и

0: Здравствуйте, Юлия, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И сегодня наша встреча посвящена замечательной деревне под названием Елунина. И почему мы именно эту местность выбрали? Потому что для Юлии она родная. Каждый год я уже, кстати, приглашена, никогда не была, но приглашена на праздник, на День деревни, то меня радует, возможно, выступлю там со стихотворением, либо с песней или прозой. Ну а сейчас, конечно, наше погружение в том числе в паломническую часть деревни Елунина.
1: Ну, хочется сказать, что это небольшая деревенька, но очень красивая. Она расположена в 7 километрах на северо-восток от поселка Белоярского, административного центра городского округа и района. Деревня находится на правом берегу реки Пышмы и впадает в нее речка Елунинка, небольшая, протекающая по деревне с востока на запад. Деревня Елунина Камышловского района Свердловской области зафиксирована в списке книги Тобольского уезда стольника Льва Мироновича Поскочина. 1681 по 1683 годов. Она хранится в Российском государственном архиве древних актов Москвы и стала доступна широкому кругу читателей благодаря усилиям уральских родоверов, а именно Юрия Витальевича Коновалова. В России с 1679 года начала проводиться налоговая реформа. Единицей налогообложения стал крестьянский двор. В Сибирь для проведения переписи населения был направлен в 1680 году стольник Лев Поскочин. Так и появились переписные книги западносибирских уездов с 1680 по 1685 годов. Согласно переписной книге Тобольского уезда, деревня Елунина началась как деревня Елунина на реке Пышме в черте Калиновской слободы Тобольского уезда. К моменту переписи Поскочина в деревне Елунина было 7 дворов пашенных крестьян. Кто были первые поселенцы деревни Елунина, достоверно известно. Выдержка из переписи Поскочина, которую он составил, указано, что во дворе был Федька Иванов, сын Елунин, родился в Верхотурском уезде Невьянской слободе деревни Елунины, крестьянский сын, а в Калиновской слободе живет со 182 года, то есть это 1674 год. У него дети Макейка 13 лет, Ивашка 5 лет, а Андрюшка по полугоду. Во дворе Ивашка Михайлов, сын Гамаюн. Сказал, родился Казанского пригородка Малмышского уезда в деревне Суши. Жил за великим государем крестьяна. В Сибирь перешел и живет в Калиновской слободе с 1882 года. Дальше Нефатка Агапитов, сын Мартьянов, родился Казанского пригородка Калмышского уезда в деревне Суши. Ну и так далее. То есть во дворе Ивашка Филиппов, сын Соколов. Дальше Ивашка Дементов, сын Казанец и так далее. Ну, в общем, все 7 дворов. И Лунина – это крестьянская слобода была. Но причем известно, что много раз сжигалась деревня, то есть, ну, в общем, были пожары, и заново деревня возрождалась. И находили монеты разных годов, и в том числе в нашем дворе 1812 была монета найдена. То есть все это время были дворы крестьян. То, что, ну, например, из камня, из кирпича, там, с 1865 года где-то примерно там есть такой дворик типа конюшенного. Вот это сохранилось с того времени. Точные даты основания деревень вообще сказать сложно, но вот Елунина примерно вот как раз в 1681 по 1683 года основана. Потом важно сказать, что там нашли золотые прииски, многие приезжали туда искать золото. И что касаемо советского времени, там активно вот это вот народное хозяйство велось. Там даже остались на кладбище памятники старины, посвященные тому времени. Первый он в 20-х годах был. То есть там написано, что человек умер от того, что с машинами что-то произошло. И, в общем, вот эти исторические памятники еще с того времени, там есть захоронения. Но, однако, тех времен, которые до этого были, то есть деревня там, мы поняли, существовала очень давно, те захоронения более старинные, они, к сожалению, не сохранились. И я как поняла, что касаемо храма, там тоже достоверных нету по этому поводу источников, но хочется сказать, что энтузиасты деревни хотят храм построить. Сначала установили крест на месте клуба.
0: Вместо клуба, что ли, храм? Или храм рядом с клубом?
1: Был клуб в советское время, где была библиотека. Потом клуб закрыли, там собирались ребята костры жечь. В общем,
0: неформальные
1: посиделки. А затем клуб убрали, поставили крест, то есть там памятник героям Отечественной войны, крест. И на полянке возле вот этой горки, там вот собираются храм построить. Выкупил Рябинин, Виктор, активист, площадку, построил камень к установлению храма.
0: То есть уже планы, чтобы храм вот-вот должен был построить.
1: То есть, а сейчас там беседка, где проводятся молебны и эти мероприятия творческие. Там и от Белоярки сейчас первый год прошлый проводили детское мероприятие от Белоярской школы. То есть там приезжают дети с областей и тоже выступают. И на день деревне можно выступить с творчеством, и люди там достаточно творческие. Более того, скажу, что я с одной женщиной в нескольких концертах выступала, которая на фортепиано играет и подыгрывает, и дочка у нее консерваторию закончила по вокалу, и плюсом там еще несколько бабардов, там еще дачники, и плюсом там еще мужчина, который в церковном хоре пел сейчас, в военном, и он тоже собирается на день деревни выступить, и я тоже там со стихами, с песнями там выступала в 24-м году. И в этом году тоже собираюсь выступить тоже с какой-то программой. И хотела с патриотическими песнями. Там.
0: А День деревни – это День деревни – это День города, да? Это по аналогии. Хотя я вот прочитала, что деревня, она относится к Белоярскому району Свердловской области. То есть, можно сказать, она не совсем близко, но тем не менее...
1: В 143 километра. Дачники на машинах туда ездят, а можно на автобусе. То есть там, как сказать, на автобусе час где-то с небольшим, на машине можно быстрее доехать. Мы, как правило, на машине туда ездим, бывают такие редкие моменты, когда там можно там варианты найти. И важно еще что сказать про эту деревню, что то, что это памятник природы прекрасный, там заповедник находится, то есть там прямо вот косули, птицы, редкие цветы, и фактически это место под охраной государства, в том числе и прибрежная зона, ну, где река Пышма протекает.
0: И до сих пор нет храма. Конечно, давайте все радиослушатели, кто нас сейчас слышит, помолитесь, чтобы в деревне Елунина храм появился. Нет, как по словам Юлии, нет планов это сделать собор, построить собор, но хотя бы небольшой деревянный храм для того, чтобы люди, особенно в летнее время, молились, приходили и участвовали, тем более летом столько праздников, и царские дни, и брожение Господне, и успение Пресвятой Богородицы, и начало лета, день Петра и Павла, Петров пост, то есть, чтобы люди молились.
1: С апреля прошлого года я вошла в десятку приходского совета, и в этом году первое собрание, то есть я специально приезжала в деревню, это в январе было на Рождество, ну, на рождественские праздники, я была на собрании первый раз. Ну и были некоторые заседания, конечно, но в приходском совете была моя бабушка, к сожалению, которая почила, и я заняла ее место. И то есть хочется сказать, что ну, для меня это новая должность, то есть еще, я надеюсь, смогу больше помочь на этом поприще по строительству храма и разворачиванию этой темы, что, возможно, это будет место для туризма даже, то есть там много, и поселок Заречный, то есть там есть дачники с поселка Заречный, и там Реж, поселок Белоярский, и Сухой Лог неподалеку, то есть там вот люди этой местности, то есть какое, как объединить можно людей, что они будут ездить на детский фестиваль, на День деревни, выступать, и таким образом они тоже могут стать прихожанами храма нашего. То есть не только дачники, но и жители близлежащих поселений, кто бы захотел, так скажем. Вот. Но я могу напоследок прочитать стих.
0: Собственного сочинения, да?
1: Посвященный деревне.
0: Вы уже с ним выступали неоднократно. Я слышала ваше выступление в музее «Наива» в формате творческого вечера. Это все проходило. И мне понравилось, как в стихотворении вы описали автобиографично, даже вот исторически, что было, что стало, какие надежды, планы у жителей деревни сейчас.
1: Да, стих называется «Ялунинская горка». Я помню те былые времена. В Ялунино закрытый клуб стоял. Там жгли костры, ребята собирались и пиво пили, развлекаясь до утра. Там были активистки Юля с Верой, что пели песни, а потом записки клубникам писали, а мусор убирали днем. И было там беспечное веселье, никто там загружаться не хотел. Но кончилось вдруг это время, пришло иное, нынешний удел. Потом все резко изменилось, разрушили тот старый клуб, а в нем в СССР была библиотека, и до закрытия царил уют. Была культура, было время, пришли иные времена, и наше нынешнее племя после костров к кресту пошло. Воздвигнут крест на месте сборищ. Коснулся Бог сердец людей. И из языческой разрухи бурных скопищ крест осветил толпу людей. Затем шло время, и мечтали построить храм на месте том. И сердце чистое зажечь молитвой. Вдруг Виктор озарился думой той. Но сделать это было сложно. Не просто растопить сердца людей. Должно созреть, прийти. Тогда возможно. Господь собрал молитву у людей, и часто люди стали собираться, детишки, взрослые, полянка стала жить. Тут мастер-классы детям, как тут не собраться, и Лунина воскресла, стало быть. И как-то вдруг на Троицу крест деревянный унес торнадо, тоже знак. У Бога это не случайно, установили новый, да, вот так. Затем построили беседку. И службу в ней мы провели. Теперь концерты, радости, веселье нас ожидает впереди. А в планах храм все же построить, чтобы деревня расцвела, сердца людей взять и наполнить частицы света и добра.
0: замечательно оно заканчивается. Частичек света и добра нам всем в жизни, чтобы они нас радовали.
1: Я еще хотела добавить, что там есть роднички чистой воды в Елунино, и там есть еще родничок с крестом, куда можно тоже приезжать людям и набирать воду. Вот еще момент важный, то есть там есть еще остатки чистой воды, которую можно использовать для жизни. В общем, такое хочется сказать еще.
0: Всем пожелаем, конечно же, душеполезного паломничества и узнавать больше о своих родных местах.
1: Да, потому что у нас много деревень и местностей, где есть то, что можно открыть и частицу чего-то хорошего получить. Потому что кто знал об этой маленькой деревне Елунино, да? А теперь
0: узнали, благодаря вам.
1: Да, и там река Пышма протекает, хорошее место, лес, купаться можно, храм построен, община у нас дружная. То есть замечательная деревня, и я рада была о ней рассказать, потому что это действительно такой уголок чистой природы был. А сейчас еще и культурным центром, возможно, станет вскоре.
0: В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа из цикла «По святым местам Урала». Душеполезно, с пользой для ума и души будем стараться паломничать по нашим местным святыням. А помогать нам в этом будет паломница, христианский писатель, поэтесса и автор-исполнитель Юлия Кудреватых. Юлия с удовольствием будет с нами делиться своими впечатлениями, чувствами, мыслями и идеями о посещении православных храмов, монастырей и скитов нашего Урала. Впереди нас ждет незабываемое путешествие. Ну а с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
1: Дорогие радиослушатели, путешествуйте по Уралу, это обогащает. А мы с Викторией будем рассказывать вам о других разных паломнических маршрутах.
0: До свидания.
1: До свидания.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое лечение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Из архивов литературно-драматической редакции. Вступительное слово Натальи Мильченко.
1: Сегодня вы услышите голос Йонны Морец, известной русской поэтессы. Вы услышите ее стихи, вы услышите песни, которые вам споет Татьяна Никитина и Сергей Никитин на слова Йонны Морец. Она окончила литературный институт имени Горького. В 1957 году вышла в свет первая книга ее стихов. В 1961 году в издательстве «Советский писатель» появилась вторая поэтическая книга Йонны Морец «Мыс желания», позволяющая говорить о ней как о зрелом, оригинальном и своеобразном художнике. Напряженность и драматизм духовной жизни, строгость нравственных критериев, характерные черты поэзии Йонны Морец, которая близка русской поэтической традиции и опыту поэтов XX века. Йонна Морец – поэт нравственный и благородный. Она честна, сила в ее стихе, а стихи говорят сами за себя. Итак, в эфире читает Йонна Морец свои стихи, а песни на стихи поэты исполняют Татьяна Никитина и Сергей Никитин.
2: Когда отхлынет кровь и выпрямится рот, и с птицей укреплю пронзительное сходство, тогда моя душа, мой маленький народ, забывший ради песен скотоводство, торговлю, земледелие, литье и бортничество, пахнущее воском, пойдет к себе, возьмется за свое, щегленком петь по зимним перекресткам. И пой, как хочешь, выбирай мотив. Судьба, она останется судьбою. Поэты, очи долу опустив, свободно видят вдаль перед собою всем существом, как делает слепой. Не озирайся, не ищи огласки, минуйте нас и барский гнев и ласки. Судьба, она останется судьбой. Ни у кого не спрашивай, когда. Никто не знает, как длинна дорога от первого двустишья до второго, тем более до страшного суда. Ни у кого не спрашивай, куда, куда лететь, чтоб вовремя и к месту. Природа крылья вычеркнет в отместку за признаки отсутствия стыда. Все хорошо, так будь самим собой. Все хорошо, и нас не убывает. Судьба, она останется судьбой. Все хорошо, и лучше не бывает. Черемуха, дай надышаться на осень, на зиму вперед. Ведь надо на что-то решаться все время, всю жизнь напролет. Загульная, в пьяной раскачке, щекой прижимаясь к щеке, станцуем свой вальс, как босячки, средь барышень на пятачке. Уже приударили скрипочки, и дух упирается в плоть, и цыпочки встали на цыпочки, и взяли батисты в щепоть. Скорей свои кудри, каракули, роняй же ко мне на плечо, чтоб мы танцевали и плакали, друг друга обняв горячо. Нам есть от чего переплакаться и переплясаться с тобой. Мы выросли обе из платьица в простор наготы голубой, а всюду намеки туманные. Что будем? Ах, страшно сказать. Я черная, буду я черной землицей. Ты белая, будешь черемухой виться и черную землю сосать. И пьяные, белые, пряные цветы на дорожку бросать. Черемуха, дай надышаться на осень, на зиму вперед. Ведь надо на что-то решаться все время, всю жизнь напролет.

юности в пасти огня розы грубили меня, гробили, пышно цвели всюду, где только могли, стыдом на щеках, трудом на руках, целующим ртом в облаках. Так нестерпимо олел рдянец, чтоб он околел. Из-за него одного никто ведь меня не жалел, ни желчный мудрец, ни алчный юнец, ни совесть грызучий близнец. Взглядом не покажу, через какую межу я перешла, чтоб велеть огненным розам белеть, стыдом на щеках, трудом на руках, целующим ртом в облаках. Так нестерпимо белеть светом сплошным без огня, чтобы при жизни впредь не пожалели меня ни желчный мудрец, ни алчный юнец, ни совесть грызучий близнец. Так нестерпимо белеть, чтоб не посмели жалеть те, кто меня не жалели, когда мои розы олели стыдом на щеках, трудом на руках, целующим ртом в облаках. Мне прутья протянул багульник в толпе на льду базарных лестниц, и он кустом расцвел в сочельник, не угасая целый месяц. Цветы не знают страха смерти, еще бы, нам бы их свободу проклюнуться из голой жерди, опущенной в сырую воду. Какие пчелки с пьяну влезли на куст, пылающий в бутылке, спорхнув из-под морозных лезвий, где так дрожат снегов поджилки. Какие слитки бронзы влипли в плавильню, цветшую лиловым. Какие жаворонки хрипли, чтоб чувство не угробить словом. Да, я боюсь лишиться чувства, как скупердяй копейки мятой, и ни ногою в храм искусства без этой мелочи проклятой. Не леденит, что удосужусь с клюкой под старость копошиться. Мой тихий, мой холодный ужас хоть одного из чувств лишится. Так отодвинься в бок заслонка, где вспыхнул куст, чтоб в воду кануть, и словно тень косит колонка стихов на память, память, память, на трижды радость, радость, радость, в базарной гуще, гуще, гуще, где вечно мимо, мимо, мимо. За эти прутья, прутья, прутья, за то, что братья, братья, братья, да будет втрое, втрое, втрое, и много больше, больше, больше. Избегнув пошлости и фальши, огонь утроит тени в мире. Когда мы будем втрое дальше, улыбка станет втрое шире.

дует ветер из окошка на тебя и на меня. Нож, тарелка, вилка, ложка —

я немножко для тебя и для меня. Капля сока, хлеба, крошка.

влюбиться, пара пустяков, осенний свет из облаков, жар птицы 20 000 лет, и за углом кофейня, 4 или 5 шагов, и нет врагов, и нет долгов, и молод в 40 000 лет, и за углом кофейня. Вдоль улиц длинная нога или короткая нога, шатайся 20 000 лет, и за углом кофейня. А в Хельсинках сухой закон, и Финн приплыл за коньяком, он сбросил 40 000 лет, и за углом кофейня. Свежо ли, милый век, вдвоем? Что в имени тебе моем? Вопрос на 20 000 лет, а за углом кофейня. Навстречу плут весьма поэт, он лихо врет. Какой дуэт? Ищу вас 40 000 лет, тут за углом кофейня. А в зазеркальной глубине часы-весы точны вполне, плюс-минус 20 000 лет, и за углом кофейня. Мы в ней садимся у окна лицом к луне, и времена шалят на 40 000 лет, ведь за углом кофейня. О чем поет, переведи, эстонка с хрипотцой в груди? Ужель сошелся клином свет, и за углом кофейня? Ты наклоняешься вперед, и твой подстрочник, нет, не врет. В нем этот свет, а также тот, и там, и тут кофейня. Как сочен точный перевод. Он кормит нас не первый год, прокормит 20 000 лет, ведь за углом кофейня, где можно дешево поесть, присесть и песню перевесть, и через 40 000 лет ее споет кофейня. Влюбиться пара пустяков, разбиться пара пустяков, нырнул на 40 000 лет, и за углом кофейня. Да в небесах альпийский луг, да золотой воздушный плуг, да сносу нет, да спросу нет, да за углом кофейня. Снег фонтанами бьет на углу, наметая сугробы крутые. В облаках, наметающих мглу, бьют фонтаны лучей золотые. Тайный блеск и сверканье вокруг веет в воздухе свежим уловом. Если кто-нибудь явится вдруг, мглистым я задержу его словом. Я такие снопы развяжу, на такой положу его клевер, головою к такому чижу, к звездам так облучающим север, что к моим облакам головой, головой к нашим таинствам алым, он поклянчит в ладье гробовой плыть со мной под одним покрывалом. Я отвечу на это, смеясь, я убью этот замысел шуткой, ведь любая застывшая связь отвратительна пошлостью жуткой. Нет, скажу я, останься волной, друг на друга мы с пеньем нахлынем, будь со мною и только со мной, но сверкай одиночеством синим. Да, сверканье, вот главное в нас, обнажая его неподдельность, блещет близости острый алмаз, углубляющий нашу отдельность. Тайный блеск — это жизнь, это путь, это голая суть, я согласна. Потому и раздвоена грудь, что не все до конца мне тут ясно.

0: Паніці Тіціана та Бідзе. Нам цхету падает звезда, крошатся огненные волосы. Кричу нечеловечьим голосом, нам цхету падает звезда. Кто разрешил ее казнить? Кто это право дал кретину совать звезду под гильотину? Кто разрешил ее казнить? И смерть на август назначал, и округлял печатью подпись. Казнить звезду, какая подлость! Кто смерть на август назначал? Война тебе, чума тебе, убийца, выведший на площадь звезду, чтоб зарубить, как лошадь. Война тебе! Чума тебе, нам цхету падает звезда, уже не больно ей разбиться, но плачет Тициан Табидзе, нам цхету падает звезда.
1: Я с тобой нельзя любил, не надейся, не возьму в те края.

0: Я могла не думать о грядущем и растранжирить силу столь беспечно. Теперь пылаю взором за ведущим, надев и прочих, чье здоровье безупречно. Ах, было бы мне лет не 100, а 40, я написала бы о старчестве заранее, открыв 100 000 самых тайных створок. Я б выудила предвоспоминания, я б испытала дважды свежесть мига, вперед судьбы заядло забегая. И может быть волнующая книга, и может быть судьба совсем другая.
1: Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть, брать свое и не украдкой гордой гривы шелестеть, гордый славится повадкой.

хорошо ходить конем, власть держать над полным залом, не дрожать над каждым днем. Вот уж этого навалом. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Спирт, бессонница и дым, все идеи навевает. Наши юные тела

пронзительный мотив. Начинается, внимание, спят друг друга обхватив. Молодые, как в нирване, и в невежестве своем молодые человеки. Не бум-бум о берегах, о серебряных лугах, где седые человеки спать обнимутся вдвоем. А один уснет навеки. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Хорошо быть молодым, когда...

Вы слушали стихи «Юный борец» в исполнении автора, а песни на стихи поэта пели Татьяна Никитина и Сергей Никитин. Всего вам доброго, храни вас Господь!

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».
1: Двенадцати лет от рождения оставила дом и семью. Лишившись бесценного девства, служила греху и врагу. Бесстыдством своим развращая наивных юнцов и мужей, огнем блудной страсти сгорая, во тьму похищала людей. Безудержно демонам вторя, беспутство неся и разврат, взошла на корабль у моря, готовый отплыть в святый град. И там предавалась утехам порочной Венеры раба. Плач ангелов с дьявольским смехом над морем носили ветра. Мария ступила на землю, со всеми пошла в святый храм, но Божья десница пред дверью ей путь преградила к вратам. От ужаса сердце забилось, стыдом покаяния плач, пречистой в слезах обратилась, от гнева сыновьего спрячь, от мук и огня преисподней молю, Матерь Божья, спаси нечистую, скверную плотью меня ты, блудницу, прости. Владычица мати простила, заблудшее Божье дитя, и в храм ко кресту допустила, как сын, покаянье любя. Мария, оставив мирское, в пустыню ушла навсегда. До смерти ходила ногою без хлеба и без питья. Все 47 лет вострадания, не встретив в пути ни души, очистила сердце в рыданиях молитвой в безмолвной глуши. Христова звезда совершенства, и свет от нее благодать. Мария, прощенья невеста, а нам покаяние мать.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 4. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, бояйся Господа, законоположит ему на пути Его же изволи, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его, явит им, очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть мас. Скорби сердце моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко с незлобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моим и есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонмом суетным, из закона преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду, умы в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мя глаз хвалы Твоей я, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоей я, да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды, аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церковь благословлю Тя, Господи.
Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, защитите живота моего, от кого страшуся? Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои ти из немогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже житими в дому Господне, вся дни живота моего, зретими красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрымя в селении своем в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожжох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеве, услыши, Господи, глас мой, им же возвах помилуй мя, и услыши мя, Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от меня, и не уклонися гневом от раба Твоего, помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже, Спасителю мой, яко отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую, враг моих ради, не предашь меня в душе стужающих ми, яко восташи на мя свидетели неправедние и солга неправда себе, веру видите благая Господня на земле живых, потерпи, Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и подоблюсь нисходящим в ров. Услыша, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дашь им, Господи, по делам их, и по лукавству и начинаний их, по делам руку их, дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня, и в дела руку Его разоришь и я, и не созиждешь и я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и просвети плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, Сынове Божие, принесите, Господи, Сыны Овни, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорожд, глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершая елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу Тебя, Господи, яко подъял Мессии, и не возвеселил Иси врагов моих о мне, Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил Мессии, Господи, возвел Иси от ада душу мою, спас Мессии от нисходящих вров. Пойте, Господи, преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер водворится плач, и за утро радость,
а жерех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твою подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, возвав, и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, негда сходите ми во истление, не дай исповесться Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, припоясал мя еси веселье, якода воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище моей си Ты. И имени Твоего ради наставишь мя и препитаешь мя. Изведеши мя от сети сия, и уже с крышами, яко Ты иси, защититель мой, Господи. В руцы Твои предложу дух мой. Избавил меня еси, Господи, Боже истины, возненавидел еси хранящие суеты вообще. Аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел еси на смирение мое, спасл еси от нужд душу мою. И неси мне затворил в руках вражих, поставил еси на пространные нозе мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя. Яко исчезе в болезни живот мой, и лето моя в воздыханиях, и изнеможе нищетою крепость моя, и кости моя смятошася от всех враг моих бых поношений, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене. Забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слышах гождение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах. Рех Ты, еси Бог мой, в руку Твоею жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвав Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, я Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыешь их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческого покрыешь их, в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем, отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал еси глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает извише творящим гордыню. Мужайтесь, и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие, и их же прикрышася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть, яко о молчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день, яко день и ночь отяготена мя рука Твоя, возвратихся на страсти, да он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, рех исповем на мя беззаконие мое Господеве, и Ты оставил еси нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих, к нему не приближится. Ты, еси прибежище мое, от скорби обдержащее мя, радости моя, избави мя от обошедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вонь же пойдеши, утвержу на Тя очи мои, не будете я, как они меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе.
многие раны грешному, уповающего же на Господа милость обыдет. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведнее, и хвалитесь о все правее сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному, исповедую грехи моя. Тебе припадаю, вопию недостойный, согреши, Господи, согреших, и несмь достоин возрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруми слезы умиления, едины блажи и милостивы, я, когда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха, страшно бо и грозное место им пройти, и тело разлучився, и множествами мрачное и бесчеловечное демонов срящет, и никто же в помощь спутствуй или избавляй, тем припадаю Твоей благости не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, благи Господи, ниже да рекут, в руки наши пришел еси, и нам предан еси, ни, Господи, не забудь щедро Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи меня обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный. Благи, Господи, за неже и согреших, не прибегов к иному врачу, и не прострох руки моей я к Богу чуждему, не отрини убо моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистые во мне помыслы, Ты боиси, Господи, свет, паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.